0: Говорит радио «На пути».
1: На волне радио «На пути» звучит передача «Капельки благодати», подготовленная в студии Церкви Евангельских Христиан-Баптистов «Благодать», находящейся в городе Ванкувер, штат Вашингтон.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Это история о пути людей к Иисусу Христу, к признанию Его своим Господом и Спасителем. На примере жизненных ситуаций автор показывает истинность евангельских заповедей о любви к Богу и ближнему, о прощении и необходимости всегда и во всем обращаться в молитве к Богу. Только в нем искать утешение и опору в жизни. Сегодня прозвучит четвертая часть этой истории.
1: Может быть, он думал, что если бы подождал, отец его вскоре бы умер, то мог бы он жениться на своей невесте. Она его, наверное, никогда бы не оставила так, как моя мать. Маргита спрятала лицо в диванную подушку и горько заплакала над несчастной жизнью отца. Теперь она видела в нем страдальца. Родной отец, а затем собственная жена ранили его сердце. Он разрушил свою мечту о первой любви, а жена в награду за верность запятнала его грязью, опозорила перед людьми. Много лет мать заставляла ее верить в виновность отца. Теперь же вся вина лежала на матери, которая, порвав с ним якобы из-за его неверности, отдала свою руку другому человеку и сама открыто прелюбодействовала. Как тяжело было Маргите вступить в брачный союз с Адамом Орловским, так сильно обидевшим ее. И все же, если бы она этого не сделала, то не смогла бы примириться со своим отцом. Она еще не была совершеннолетней, чтобы уйти от матери, с которой ее теперь ничто больше не связывало. Через окно до нее донесся вечерний звон колоколов. Он словно постучал в дверь ее сердца, поучая ее, что Бог соединил, того не разрывай, Маргита. На корабле «Аврора», который под парусами шел в Египет, царило оживление. После нескольких туманных дней и бурной ночи показалось, наконец, солнце. Пассажиры выходили на палубу, чтобы полюбоваться морем. Среди немногих, оставшихся в своих каютах, был и Адам Орловский. Он только что посмотрел свою почту и сидел теперь, задумавшись над письмом из дома. Счастливый дедушка писал, как он живет вместе со своей любимой внучкой. Пан Адам сразу представил себе ее прелестный образ. Он видел ее так, будто она стояла перед ним в белом платье и фате, красивая, как подснежник, и такая же холодная. Здесь, на корабле, было много молодых, красивых дам, однако ни одна из них не могла сравниться с ней. Окажись он теперь дома, играла бы она ему вечерами на рояле или читала бы вслух. Навряд ли. Ни единого приветливого слова не передавала она ему в письме. Иначе дедушка не умолчал бы об этом. Глупости. Зачем он об этом думает? Он вовсе не скучал по музицированию и литературным вечерам этой воспитанницы пансионата Вэй. Взяв свою шляпу, Адам вышел на палубу. Его спутники, профессор Мизарош, барон Драгович и доктор Герингер шли ему навстречу. «Чудная погода!» — сказал, потирая руки, доктор. Небольшого роста человек с добродушным выражением лица, по которому никто не мог бы узнать в нем ученого. «Как вы могли так долго сидеть там внизу у себя, дорогой?» «Вот я и вышел», — ответил Орловский бодро протягивая господам руку. Драгович был краат, Мизарош – мадьяр, Герингер – немец, пан Адам – поляк. Из-за доктора они говорили по-немецки. Барон – легкомысленный дворянин, искавший развлечений, надеялся найти их в путешествиях. Он выступал в роли археолога в надежде, что это повысит интерес к его личности. Мизарош, настоящий мадьяр, пытался отыскать среди других древностей самую для него главную – колыбель своего народа, исторические источники. Серьезно занимался археологией только пан Адам, поэтому ученый-немец льнул к нему всем сердцем. Некоторое время господа разговаривали между собой. Затем барон начал ухаживать за дамами. То на одном, то на другом конце палубы. Профессор нашел удобное место возле одного толстого словака. И вскоре между ними завязался горячий спор по национальному вопросу, который кончился не в пользу профессора. Доктор и Адам беседовали, сидя рядом. Так как Герингер довольно громко разговаривал и оживленно жестикулировал, проходившие мимо англичане и русские не могли не заинтересоваться и не принять участие в беседе, тем более, что русские уже давно в душе восхищались умным немцем. Однако центром внимания он был недолго, так как взоры путешественников обратились на египетского вельможу, появившегося с небольшой свитой на палубе. Было известно, что с ним путешествует его дочь, но ее пока никто не видел. Даже пан Адам не мог оставаться к нему равнодушным. Египтянину было около 50 лет. Приятные черты смуглого лица, стройная фигура и непринужденность манер рождали в душе симпатию. В то же время было ясно, что этот человек привык повелевать одним лишь взглядом. Сейчас он разговаривал с капитаном, не замечая всеобщего внимания. «Приятная личность», — заметил русский. «Сразу видна манера восточного человека», — сказал пан Адам. Они направились к другому концу палубы. А когда повернули обратно, русский вдруг остановился. «Посмотрите!» Навстречу им, в сопровождении капитана, снова шел египтянин, но на этот раз не один. Он вел под руку молодую даму небольшого роста. Лицо ее было скрыто под вуалью. Две служанки несли за ней мягкие подушки и ковры. Пан Адам и русский с интересом наблюдали за этой группой. Непонятно было, на каком языке они говорили между собой, но, судя по жестам молодой египтянки, она вела себя очень капризно. «У повелителя появилась повелительница», — подумал пан Адам. «Таким же рабом скоро сделается и мой дедушка». Он презрительно скривил губы, попрощался с русским и отправился в свою каюту. Суета ему надоела. Он решил сесть за работу и не выходить на палубу до тех пор, пока она не опустеет перед полуденным зноем. Прислонившись к борту, Адам смотрел вдаль, на необъятные морские просторы. Он вдруг почувствовал недовольство собой, словно внутренний голос укорял его. «Куда и зачем ты идешь?» Если человек живет без Бога в душе, то в минуту одиночества этот вопрос неизбежен. Человеку начинает казаться, что где-то, далеко-далеко, его ждет большой важный труд, в котором весь смысл жизни. А в пути он думает: «Зачем я иду?» В человеке живет вечная тоска по высокой цели, для которой он создан, и если он ее не достигнет, то жизнь пройдет напрасно. Адам понял, что для него этой целью сейчас было возвращение домой. «И твоя тоска не утолится нигде, как только там, дома», — шептали ему морские волны. В трех шагах от него стоял египтянин. Его темные печальные глаза будто говорили, что во всем мире нет счастья, которое могло бы надолго осветить это лицо. Вдруг корабль круто накренился на один борт. Вода брызнула на палубу, и двое погруженных в размышления мужчин одновременно очнулись, и глаза их встретились. Непроизвольно они поприветствовали друг друга. «Вы тоже ищете одиночество?» — спросил египтянин по-французски. Голос его звучал вовсе не так надменно, как можно было ожидать. «Я не люблю шума», — ответил пан Адам вежливо. «Вы, наверное, совершаете научное путешествие?» «Да, археологическое». «Вот как! Значит, вы едете в Египет?» «Я еду на родину вашей милости!» Смуглый египтянин едва заметно вздрогнул. «Если бы вы изучали археологию, вам не нужно было бы так далеко забираться», — заметил он Адаму, улыбаясь. Орловскому было приятно, что этот человек, который до сих пор ни с кем на корабле, кроме капитана, не общался, одарил его своим вниманием. «Я не собиратель древностей, но друг науки и ученых. Мой дом открыт для каждого из них. Если вы когда-либо будете в Каире, я буду рад посещению». После этого неожиданного приглашения египтянин достал из бумажника свою визитную карточку и подал ее пану Адаму. «Хельмер Вергнинг, маркиз Арана», — прочитал тот. В ответ Адам подал свою. И вдруг с этим благородным человеком произошла перемена, словно в его груди что-то перевернулось. Взглянув на карточку, египтянин взволнованно посмотрел на своего собеседника. Затем опять на карточку. Было видно, что ему с трудом удается сохранить самообладание. «Не удивляйтесь моей растерянности», — вымолвил он, наконец собравшись силами. «Я когда-то знал некоего Орловского. Ваша визитная карточка напомнила мне о нем и еще кое о чем». «Неужели? А не звали ли его Фердинандом?» — в свою очередь взволнованно спросил Адам. «Да, Фердинанд Орловский. Не родственник ли вы ему?» «Я сын его старшего брата. Но прошу, не удивляйтесь, если я, как его племянник, позволю себе вопрос. Когда вы его знали? Где вы с ним встречались? И что вообще знаете о нем?» «Немного я вам могу сообщить о нем. И даже об этом мы не можем здесь говорить. Пойдемте в мою каюту». Через несколько минут оба сидели в роскошном салоне корабля. «Я могу сказать вам о вашем дяде, — сказал маркиз, — только то, что узнал его около 17 лет тому назад, как беженца, преследуемого русскими властями. Так как почти полгода мы были в тесной дружбе, мне известны и обстоятельства, изгнавшие его из отчего дома». «Вы о них знаете? О, прошу, расскажите мне! Что произошло между ним и моим дедом? Почему дядя ушел из дома?» — воскликнул Адам с нетерпением. Он был крайне возбужден. Неудивительно ли, что здесь, на чужбине, он может узнать то, чего дома никогда не узнал бы. Таинственно исчезнувший дядя с детских лет был его кумиром. Если отец Фердинанда, ваш дед, не нашел нужным сообщить вам об этом, то и я не вправе это сделать. Фердинанд унес свою тайну с собой в могилу, сказал египтянин почти холодным голосом. «Как? Разве он умер?» «Да, на корабле Ксения. Я сам велел похоронить его в Каире. Когда вы приедете туда, вы можете посетить кладбище и найти его могилу. Теперь же, когда судьба свела нас таким необычным образом, я хотел бы знать, живы ли его отец и его семья? Кроме его отца и меня, больше никого не осталось. Как? И ваш отец умер? И сестра Фердинанда?» — спросил маркиз с искренним участием. «Хотя она и не умерла, для Орловских ее нет в живых. Но об этом мне не хотелось бы говорить», — гордо выпрямляясь, ответил молодой человек. «Мне и этого достаточно», — согласился маркиз, взяв руку Адама в свои руки. «Неожиданно мы здесь встретились. Никогда я не думал увидеть еще кого-нибудь из семьи Фердинанда. Позвольте вам, племяннику того, кто для меня был больше, чем друг, выразить мою симпатию, которой он вас непременно одарил бы. Его семья и особенно брат были ему дороги, и он очень сожалел о том шаге, которым рассердил отца и сделал его несчастным навсегда». Звон колокольчика прервал их разговор. Маркиз встал и поклонился. «Извините, я должен удалиться. Меня зовет дочь». «Вот как», — подумал Адам. «Повелительница». Попрощавшись со своим собеседником, возбужденный этой интересной встречей и сообщением египтянина, он поднялся наверх и еще долго расхаживал по опустевшей палубе под шум морских волн.

0: комнату Мирослава Урзина тихо постучали. Когда он ответил «Войдите», то даже вскрикнул от удивления. «Пан Каримский!» На пороге стоял Николай. «Вы меня не ждали, не правда ли?» — сказал юноша, улыбаясь. «Напротив, пан Каримский, прошу вас, садитесь! Однако как вы решились подняться по лестнице один, без посторонней помощи? У вас голова не кружится?»
1: «Кружится, но я уже здесь.
0: К счастью, я только что протопил комнату, будто ждал дорогого гостя. Но, пан Каримский, вы даже без жакета, а в коридоре холодно!»
1: «Не беспокойтесь, Мирослав, радость согревает. Подумайте только, Аурелий пишет, что он уже завтра или послезавтра будет здесь. А я ожидал его только в субботу».
0: Николай подал провизору письмо. «Прочитайте, пожалуйста. У меня ведь теперь зрение слабое. Может быть, я ошибся?» Мирослав прочел. «Дорогой Никуша, благодаря удачно сложившимся обстоятельствам, мне в Вене оставаться дольше не обязательно. Дело мое я передал адвокату. Подгоняемый тоской, я спешу к тебе. В понедельник или во вторник ты можешь меня встречать, но, разумеется, не выходя из своей комнаты. Теперь, благодаря полученному наследству, я буду в состоянии занять материально независимое положение. Чтобы быть поближе к тебе, я приму предложение коллеги Раушера и поселюсь либо в Подграде, либо где-то поблизости. Чешский язык я знаю, словацкому быстро научусь, ведь я с ним немного знаком. Все это я пишу лишь для того, чтобы тебе было над чем размышлять. Коллега жалуется на тебя. Но это ничего. Передай привет твоему отцу, а также Урзину, и поправляйся, чтобы мы после моего приезда могли податься в теплые края. Твой Аурелий Лермонтов».
1: «Это действительно хорошее известие, пан Каримский, какого вы не ожидали», — заметил провизор, улыбаясь.
0: «Подумать только, Аурелий поселится в Подграде. Ну, разумеется, у нас. Где же ему еще жить? Да от одного этого известия можно поправиться. Мне и уезжать-то теперь никуда не хочется. Я боюсь путешествия. Попрошу отца оставить меня и Аурелия дома».
1: «О, не делайте этого, пан Каримский».
0: «Отчего же? Пан аптекарь уже все подготовил. Он ведь намеревается отправиться с вами. А ему перемена климата так же необходима, как и вам».
1: «Отец тоже поедет с нами?»
0: «О, это другое дело! Но я ничего об этом не знал. Он хотел вас обрадовать, но чтобы вы не обращались к нему со своей просьбой, я выдал его секрет». Урзин подложил дров в печку. Пламя осветило его бледное лицо. Просветленное улыбкой и хорошим настроением, оно было привлекательным. Николай обнял его.
1: «Какой вы хороший, Урзин! Всегда вы приносите добрые вести. Может быть, вы еще скажете, куда мой отец отправился сегодня?»
0: «Посмотреть вашу летнюю квартиру», — ответил молодой человек, улыбаясь.
1: «Это я знаю. А еще куда? Он был так странно возбужден в последние дни. Мирослав, вы знаете, куда отец поехал?»
0: Провизор встал. «Я догадываюсь, куда он поехал. Однако пан Каримский не поручал мне сообщать вам об этом». «А молчать он вам велел?» Черные глаза юноши смотрели на собеседника в упор. «Нет, потому что я только предполагал». После короткого молчания он продолжил. «В коридоре я нашел эту телеграмму, наверное, выпавшую у него из кармана. По ней я догадался, куда он отправился. В ней написано: „Приди, отец, к твоей Маргите. Горка“». Маргита дала ему телеграмму, и такую странную, Мирослав. Они, наверное, уже встречались и говорили друг с другом. Но где? Говорите, встречаться они вряд ли могли, но, может быть, было письмо? Верно! И теперь она позвала его к себе. Он поехал, и они помирятся. О, это чудесно! Если бы не отец, как бы я не хотел теперь уезжать отсюда. Болезнь была мне не только во вред. Она примирила дедушку с нами. Ведь он посетил меня лишь тогда, после того несчастного случая. В ответ и отец навестил его. И дедушка передал мне через него, что он хотел бы увидеть меня здоровым. Я могу пойти к Маргите. А если она примирилась с отцом, может быть, она еще раньше придет ко мне? Сеть разорвана! Мы свободны!»
1: «Позвольте, пан Каримский», — сказал Мирослав. «Недавно вы были не согласны с моими взглядами, а теперь признаете, что ваша болезнь имеет хорошие последствия. Со временем вы все больше будете убеждаться в том, что все, что Господь делает, к лучшему». По бледному лицу юноши пробежала легкая тень.
0: «Я вас не понимаю, Урзин. Вы так преданно, с таким самопожертвованием и любовью заботитесь обо мне. И в то же время, кажется, не только одобряете то несчастье, которое разрушило всю мою жизнь, но хотите убедить меня еще и в том, что это было необходимо и к лучшему».
1: Урзин покачал головой. «Поверьте мне, пан Каримский, если бы я мог взять ваше несчастье на себя, я бы это охотно сделал, чтобы вы не страдали. Но я этого не могу. Единственным моим утешением является твердая вера и надежда, что вы через эти скорби получите большое благословение». Слова молодого человека звучали так убедительно, что на глазах больного выступили слезы.
0: «Странные у вас взгляды, но сердиться на вас невозможно. Не будем об этом больше говорить».
1: Николай огляделся.
0: «Я смотрю и удивляюсь, как хорошо вы здесь устроились, в вашей комнатке. А что это там за надписи в рамках? „Прощайте и прощены будете“. Так написано на той картине с цветами?»
1: «Да, пан Каримский, это изречение Господа моего и мой лозунг».
0: «Ваш лозунг? Вы все прощаете? Ведь это не всегда возможно, не так ли?»
1: «Своими силами это никогда не удается».
0: «А как же?»
1: «Прощающий должен любить, а любовь лишь от Бога. Только Бог может вложить ее в сердце человека и сохранить ее там».
0: «По вашим взглядам, человек никогда не должен сердиться на другого?»
1: «Не по моим, а по взглядам Иисуса Христа».
0: «А вот положим,
1: Кто-то вас обидел. Как вы поступите? Разве вы не вправе возмутиться? Неужели Христос осудит вас за это? Ведь вы правы.
0: Он учит: любите врагов ваших. Если я сержусь и не имею любви, я нарушаю его завет любви. Николай тяжело опустил голову.
1: Жить и всегда только любить и все прощать — это еще ни одному человеку не удавалось,
0: произнес он после некоторого размышления.
1: Да, только ему одному.
0: Молодой провизор прислонился к печи.
1: Кто же это, скажите мне?
0: Сам законодатель, Иисус из Назарета.
1: О,
0: юноша покачал головой.
1: Это совсем другое. Это же был Бог, а мы говорили о людях. Или вы верите в Него только как в человека?
0: Иисуса Христа невозможно разделить. Те, которые принимают Его только за человека, не в состоянии понять Его точно так же, как те, которые видят в Нем только Бога.
1: Скажите мне, во что вы верите? Но выразитесь так коротко и ясно, чтобы я мог вас понять сразу.
0: Я, пан Каримский, верю в Слово, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Сын Божий тоже является Богом, не так ли?
1: Согласен. А далее?
0: Чтобы отдать Сына, Бог должен был допустить, чтобы Тот стал человеком и принял наше тело. Итак, Сын Божий стал Сыном Марии и человеком. Евангелисты описывают нам, как этот человек, Иисус, жил, страдал и умер. Его лозунгом было «любить и прощать». Он один явил нам любовь Отца и Его прощение. До Его пришествия было 10 законов. Он соединил их в одно – любить Бога больше всего, а ближнего, как самого себя. Он дал нам этот великий завет, но Он его сам и исполнил. Вся Его жизнь – непрерывная цепь дел любви. Начатые в Вифлеемском хлеве, они завершились на Голгофе, в самопожертвовании за врагов, отступников и предателей. Иисус Христос выполнил порученную Ему миссию спасения на этой земле. Однако Он совершил это как человек, и поэтому Он вправе и от нас требовать: «Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мной». Доказательством того, что Он был не только человеком, явилось то, что Он через 10 дней после Своего вознесения послал Духа Святого на апостолов и всех веровавших в Него и сделал из них новых людей, говоривших не только новыми языками, но и живших новой, до того времени незнакомой им жизнью. Эти люди жили потом на земле так, как жил Он. Они любили своих врагов, молились за противников своих, благословляли тех, кто их мучил и проклинал, и прощали своих мучителей.
1: «Они были способны на это, потому что Он дал им Духа Своего», — перебил его Николай. «Он тоже имел эту способность, потому что, имея человеческое тело, имел и Духа Святого от Бога. Вы мне многое пояснили, но главное мне не сказали. Я согласен, что с помощью Духа Божия можно жить по-божьему. Но как без Него?» Без него это, конечно, невозможно, пан Каримский. Но в первой главе Евангелия от Иоанна написано, что Иисус Христос пришел в этот мир к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Эти слова говорят нам о том, что если Бог так возлюбил мир, что отдал единородного Сына Своего, Он и тем, которые этого Сына, этот дар в вере приняли, дал власть. И эту власть олицетворяет Святой Дух – быть чадами Божьими. Вы меня понимаете, мой дорогой пан? Вполне, Урзин. Юноша встал и несколько раз неуверенной походкой прошелся по комнате. Вдруг он остановился и пристально взглянул на молодого провизора. «Мирослав, он и вам дал эту власть? Вы уверены, что вы дитя Божие?» «Да, пан Каримский, благодаря невыразимой любви Божией. Бог Отец дал мне своего Сына, моего Господа Иисуса Христа. Я его принял. А Иисус Христос, омыв меня сперва своей кровью от моих грехов и освятив мое сердце для себя, дал мне своего Святого Духа. Так Он исполнил чудное обетование. Мы придем к Нему и обитель у Него сотворим». Лицо говорившего выражало кротость и уверенность. «Я, правда, еще не обладаю той силой», — продолжал он спокойно. «У меня нет того мужества, какое имели первые христиане. Может быть, я сегодня не был бы в состоянии принять позорную смерть и, несмотря на мучения, благословлять мучителей своих. Но я верю, что, оставаясь в послушании, Небесный мой Учитель научит меня жить и умереть так, чтобы не предать Христа. И потому что Он — Дух силы, Он подкрепит меня в моей борьбе. Из-за моей слабости у Него со мной будет, конечно, еще много хлопот, но Он меня не оставит, ибо Он верен». День клонился к вечеру. Залил закат. Помещение озарилось золотисто-розовым светом. Но Николай Каримский этого не замечал. Глаза его были закрыты. Душа его, казалось, удалилась в неизвестные дали. Урзин смотрел на него. Хотя его губы не шевелились, видно было, что он молился. «А где написано, что Он нам дал власть быть чадами Божьими?» произнес юноша после долгого молчания, не открывая глаз. Лицо Урзина осветилось радостью. «В первой главе Евангелия от Иоанна. Если позволите, я прочту вам всю главу». «Да, прошу». Урзин взял в руки Новый Завет, полистал его и начал читать. В тишине воскресного вечера голос его звучал, как нежная музыка. Слушая стих, в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Николай устремил свой взор к золотисто-розовому небу. Затем его взгляд остановился на устах читающего. При словах «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли». Голос читавшего задрожал, а по лицу слушавшего пробежала тень. «А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились.
0: и Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Урзин оторвался от книги и сказал: «Не правда ли, пан Каримский, мы видим из этих слов, что Иисуса, Бога-человека, разделить невозможно?» «Да, Мирослав, я вижу, что вы правы. Иисус Христос принес в мир благодать, любовь и истину. Понимаете, до сих пор Христос был для меня лишь понятием всего высокого, благородного, доброго. А теперь Он стоит передо мной как Личность, как Бог, ставший человеком. Если вы не устали, читайте, пожалуйста, дальше». «С удовольствием». Урзин подложил дров в огонь, прикрыл колени юноши своим старым одеялом и, придвинув свое кресло ближе, стал читать дальше. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Николай снова прервал его вопросом: «Как вы понимаете это название? Почему Иоанн называет его Агнцем?» «Это мы найдем в Ветхом Завете». Молодой человек принес Библию и прочитал сначала о назначении пасхального Агнца, затем 53 главу пророка Исаии, и перед слушателем во всем своем величии и значении предстал истинный пасхальный Агнец, который через свою смерть искупил все человечество от рабства греха и наказания смертью. К сожалению, начало темнеть, и читать стало невозможно дальше того места, как два ученика Иоанна пришли ко Христу и остались у Него, и как Андрей искал своего брата Симона и сказал: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос». «Уже темно стало читать», — сказал Николай Каримский. «Отложите книгу. Может быть, вы устали от меня, но с вами хорошо сидеть и говорить. Извините меня, если я еще останусь». «Не надо извиняться, пан Каримский. Это для меня счастье». «О, вы мне льстите, Мирослав». «Нет, пан Каримский, я говорю правду». «А я и по вашему лицу вижу, что вы мне рады, поэтому и остаюсь. Я мог бы попросить вас к себе наверх, но там холодно. Когда я зашел к вам, вы что-то писали». «Да, я писал свой дневник». «Вы ведете дневник? Не слишком ли однообразно для этого жизнь здесь?» «Я только по воскресеньям записываю события прошедшей недели». «А что вы запишете о сегодняшнем дне?» «Запишу, что я был счастлив, прочитав вам Евангелие нашего Господа, и что мой Спаситель сегодня впервые стал лично перед вами». «Это для вас так важно?» «Очень. Мой Господь и Спаситель ничего не делает наполовину. После того, что Он явился вам, Он и поможет вам познать Его. Дух Святой теперь не перестанет действовать, пока вы не начнете искать Его, и в конце концов с восторженным ликованием не броситесь в Его объятия. Он примет вас в свое сердце и сделает вас счастливым чадом Божьим. И поэтому у меня есть основания занести этот час в мой дневник. Ибо когда вы достигнете этого счастья, вы сами всю жизнь будете вспоминать этот воскресный вечер, когда вместе с золотой вечерней зарей первый луч света озарил ваше сердце». «Вы считаете, что до сего дня во мне все было темно?» — спросил юноша, нахмурившись. «Ведь вы меня до болезни совсем не знали. Слабый Николай Каримский не дает вам представления о его прежнем характере». «Это верно, пан Каримский. Но свет бывает двоякий. Один — заблуждающий свет, который не может просветить ночь и облака. Другой — истинный свет, светит во тьме. Но мы ему не доверяемся. Я тоже годами ходил за ложным светом. Но когда мне пришлось ступить в глубокие воды страданий, он исчез. Тогда мою душу осветил истинный свет. И несмотря на то, что обстоятельства мои не изменились, и, может быть, никогда не изменятся, во мне свет и тепло, и я счастлив. По вашим словам, — прервал его юноша, — ваша скорбь еще не прошла? В чем она? Может быть, вы понесли невосполнимую трату? Да, пан Каримский, я все потерял на этом свете. Однако не будем об этом говорить. Но мне вас жаль, и я хотел бы вам помочь, если бы мог. Может быть, утрата ваша лишь кажущаяся? Или ее покрывает могила? Да, она похоронена. И вы все же счастливы? Юноша взял руку молодого провизора в свои руки. Я счастлив, пан Каримский, ибо ночь во мне прошла.

мир искал. Лишь твой завет любви мне счастье дал. Увижу ли иногда грозу скорбей, хочу я и тогда любить сильней. Прервется ли жизнь моя для вечных дней, хочу и в небе я любить сильней. И знаю, буду там, где нет теней, где вечный Бога храм любить сильней. Какие хорошие слова, пан Урзин! А мотив этой песни вы знаете? Да, пан Каримский. Хотите, я вам ее спою? О, прошу вас! Молодой провизор снова прислонился к печи. Зазвучал его нежный, чистый голос. На небе угасла последняя полоска света, и между снежными облаками засияли две звезды.

Эти две звезды засияли на Подградом воскресный вечер. И, как казалось, именно в тот момент, когда в красивом доме среди ельника воцарилось счастье, Маргита, наконец, была вместе со своим отцом. Скованность и некоторая растерянность первой встречи после 17 лет разлуки вскоре исчезли. Теперь отец и дочь сидели в маленьком салоне на диване, сердечно беседуя. Одна рука Маргиты покоилась в руках отца, другой она обнимала его.

0: Прислонившись головой к его плечу, она рассказывала ему о своих планах на будущее. Лицо Каримского, в котором и следа не осталось от гордости, светилось счастьем и радостью. Он не отводил взгляда от дочери, словно эти часы ему должны были возместить все, что он потерял за прошедшие годы. Маргита поведала ему, что учится словацкому языку уже неделю, и что при помощи учителя Галя намеревается продолжать учебу, и как ей сейчас пригодилось знание чешского языка. Потом они говорили о доме, который отец хотел бы приобрести для Николая, чтобы он мог жить там летом. Оказалось, что это был как раз тот самый брошенный домик вблизи водопада, который недавно привлек внимание девушки. Ей правда очень хотелось, чтобы Никуша жил у нее, но она должна была с ним согласиться, что это выглядело бы так, будто он с ней примирился только из-за своей выгоды. Однако она упросила позволить ей заняться обстановкой дома для своего брата и доктора Лермонтова. А про себя Маргита думала: лишь бы они въехали в этот дом, тогда они все равно станут бывать чаще у меня, чем там. Дедушка тоже обещал переселиться сюда на лето. И отец будет приезжать к Николаю. О, какая чудная жизнь у нас начнется! Тихий звон колокольчика прервал их разговор. Маргита вскочила. «Позволь, отец, на минуту оставить тебя!» И, не дождавшись ответа, убежала.
1: Сегодня вы прослушали чтение четвертой части книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

0: 6 часов вечера по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Приглашаем вас, дорогие друзья, в течение этого часа познакомиться с одной из проповедей Виктора Куриленко.
2: Мы предлагаем вашему вниманию проповеди Виктора Куриленко. Наш адрес: Украина, 84116, Донецкая область, город Славянск, абонентский ящик 810. Мы ждем ваши отзывы и пожелания. По этому адресу вы также можете заказать диски с проповедями Виктора Куриленко в аудио и MP3 формате.

братья и сестры, пожалуйста, откройте книгу Второзакония, 4 глава, 6 стих. А слова, которые я буду читать, произнес вождь израильского народа Моисей. И он говорил к Израилю, к евреям. И что он сказал? «Итак, храните и исполняйте их, законы Божьи, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш, пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный». Тема «В чем мудрость и разум народа Божьего?» И постараемся, следя за текстами, понять суть. Каждый человек хочет быть нормальным, умным, мудрым человеком. И когда люди, огорчая друг друга, называют глупыми или еще более жестко, чаще всего люди обижаются, очень горько обижаются. Иногда, поссорившись, люди не разговаривают годами. Иногда это самые близкие, родные люди поссорились и высказали друг другу. И на этом вся дружба закончилась. Постараемся сегодня поговорить, в чем разум и мудрость народа Божьего, и проверить себя, насколько мы с вами люди мудрые и разумные, на основании Писания. Давайте вначале вспомним, что говорит интернет вообще о людях. Например, я нашел такое, что в первом веке нашей эры было на Земле, оказывается, около 300 миллионов. Через 1000 лет – 400 миллионов. В 2003 году уже 6 миллиардов. В 2011 году более 7 миллиардов людей. Тот же интернет говорит, что у нас более 200 стран на Земле. И люди, оказывается, на Земле говорят на 6000 языках. То есть все человечество огромное и разное. Люди бывают белокожие, чернокожие, желтокожие бывают, краснокожие бывают. Но все они произошли от Адама, и сказано, что в Адаме все согрешили. Оказывается, все люди на земле, по словам Библии, все грешники. Все больше и больше населения на земле. Грешники рождают грешников. А мы сегодня будем говорить, как стать мудрыми и разумными людьми. Культура народов очень разная. Территория этих народов очень разная. Политические системы очень разные. И Библия утверждает, что люди, несмотря на то, что разные культуры, территории, они грешники. Что еще можно отметить? Вот кухня очень разная. Англичане, например, любят овсянку, пудинки, рыбу и картошку. У немцы, что любят немцы? Сосиски любят, кофе любят, булочки любят. А что пить любят, не скажу. Итальянцы любят макароны, томаты, оливки любят. Ну, разные кухни. Что украинцы любят, вы знаете. То есть у каждого народа своя любовь, своя кухня. Одни народы называют себя великими народами. Другие народы они считают малыми народами, незначительными. Что еще интересно? Я вот так думал над жизнью. Оказывается, как есть отличительные черты в положительную сторону у народов, так есть грехи, которые доминируют в этом народе. Есть народы, в которых доминируют определенные грехи. Но я не буду называть народ этот, но если я скажу «девушка, девушка», вы не угадаете, о ком я сказал? Знаете. А если я скажу «вам не погадать», знаете. Удивительная вещь, но вот подумайте над жизнью. Разные люди, но есть два народа, две группы людей, о которых Бог говорит, что эти народы мудрые, разумные, при одном условии, когда они будут жить по его законам, по законам Библии. Первый народ – это Израиль, евреи, потому что Библию написали евреи в основном. И второй народ, он состоит из разных народов. Это церковь Иисуса Христа. Но вот эти народы, это группы людей, Бог говорит, если они выполняют библейские законы, они будут разумными и мудрыми. Давайте вспомним немного о еврейском народе, потом перейдем к церкви, а потом попытаемся спросить, что происходит с нами. Отцом еврейского народа был Авраам. Он жил в Уре Халдейском.
Ур, языческая столица была, там не знали Бога, они поклонялись идолам. И вот откройте Бытие, 12 глава, давайте посмотрим с 1 стиха. Книга Бытие, это первая книга Библии. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну. Благословятся в тебе все племена земные». Это первый еврей, который вообще жил среди язычников. Язычники – это люди, которые не были евреями, которые поклонялись идолам. В 75 лет он вышел с Ура Халдейского. У Авраама была жена Сара, она была бездет. А Бог сказал Аврааму, посмотрите 5 стих 12 главы. «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их, сказал ему Господь, столько будет у тебя потомков». А Авраам поверил Господу, и он вменил это ему в праведность. Вот здесь очень интересная, очень глубокая мысль. Нам бы понять эту мысль с вами. Когда человек верит, что Библия говорит правду, а когда мы верим, мы поступаем так, как говорит Библия, если мы верим Библии. Вот этот момент веры. Я доверяю, что Бог говорит правду. И начинаю делать так, как говорит Библия. И как следствие, Бог утверждает, в твою жизнь придет мудрость и разум. Ты будешь знать, как поступать. Авраам поверил. И когда он поверил, Бог говорит, за то, что ты вот поверил мне, моим словам, я благословлю тебя, твоих сыновей, дочерей, потомков. Я благословлю тебя. Авраам любил Бога, он куда бы ни приходил. Посмотрите, 7 стих 12 главы. Он там создавал жертвенник Господу Богу и поклонялся. Когда у тебя есть Бог, ты обязательно служишь Ему и поклоняешься Ему. И выполняешь то, что говорит твой Бог. У каждого человека, у самого большого атеиста, у самого большого скептика есть Бог, которому он служит. Мы просто созданы так, что мы не можем не служить и не поклоняться. Мы не можем, потому что Бог создал человека, и это наша внутренняя потребность поклоняться кому-то или чему-то. Авраам поклонялся живому Богу. Ну и действительно, все случилось так, как говорил Бог Аврааму. Сара родила Аврааму сына Исаака. Исаак тоже родил двух сыновей. Почему-то Библия говорит «по отцу родил». Конечно, у Исаака была жена Ревека, и она родила. Но Библия говорит вот таким образом. Авраам родил, Исаак родил. Ну, в общем, для детей это трудно понять. Но вот по линии отца всегда дается. Иаков появился у Исаака. Это сын Исаака. У него 12 патриархов, сыновей было. И народ Божий, евреи, начали умножаться. Голод привел к тому, что Иаков, 75 душ с ним, пришел в Египет. И через несколько сотен лет это был очень многочисленный народ. И через некоторое время Бог сказал Моисею, это вождь израильского народа, чтобы он вывел евреев, повел их в другую землю, Ханаанскую, где они сейчас живут. И что интересно, книгу Исход, посмотрите, 8 глава, 1 стих. Это Моисею Бог говорит. «Пойди к фараону и скажи ему, так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение». Фараон не хотел. Это описано все в книге Исход. В конце концов, Бог выводит евреев из рабства, потому что они там были в конце времен, уже были рабами, и они идут в Ханаанскую землю. И исполнилось то, что Бог обещал Аврааму. Я одну мысль хочу сказать, что если Бог что-то обещает народу, или человеку, то вот обетования Божьи, они наследуются верой и долготерпением. Надо уметь верить и терпеть. Если Бог сказал, Он обязательно выполнит это. И вот, когда они шли в обетованную землю, в обещанную землю, Бог дает им законы, чтобы они были мудрыми и разумно поступали, и великим народом. Давайте, наверное, посмотрим некоторые законы. Откройте книгу Второзакония, 28 глава, и просмотрите просто 15 стихов первых.
мы попытаемся ответить на вопрос сегодня, как нам стать мудрыми и разумными людьми. Тут смотри, если ты, когда перейдешь через Иордан, будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии. Сама идея быть благословенным народом очень греет сердце любого из нас. Кто бы ни хотел быть благословенным от Бога, у которого все устроено, все хорошо, все нормально. Но смотрите, какая дорога к благословению. Вот я хочу, чтобы вы услышали. Это очень важно. Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, первое, ты должен слышать, что говорит Библия. И второй момент, очень важный, тщательно исполнять все заповеди Его. Не просто знать, не просто частично выполнять это, а это мне нравится, это буду выполнять, а вот это я не хочу выполнять. А если будешь тщательно и все делать, как Библия говорит, Бог говорит, я обещаю тебе, что в твою семью придут благословения. Это Бог говорит. Можно некоторое благословение вспомнить? Там говорится о том, просмотрите эти 15 стихов, что ты будешь благословен в городе, на поле, в детях, враги будут поражаемы, дело рук твоих будет всегда благословенно, ты будешь испытывать благословение в этой жизни. Суть требований Божьих к Израилю и к церкви тоже. Давайте посмотрим, что вообще Бог хочет от нас, от меня, например, или от тебя. Что Бог хочет? Откройте Второзаконие, 10 глава, 12 стих. Здесь суть того, что сердце Божье хочет относительно тебя или меня. Я читаю. «Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, первое, благоговел перед Богом, ходил всеми путями Его, второе, любил Его, третье, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души». Четыре момента, их можно очень легко запомнить. Благоговейно ходи перед Богом, когда ты дома один, когда ты на работе, когда ты где-то в троллейбусе, на базаре, чтобы ты был человеком, боящимся Бога. То есть поступай так, как будто Бог стоит рядом. Второй момент, чтобы ты ходил путями Его, ну как Бог говорит, любил Бога твоего, сердце твое должно и мое любить Его, и служил Богу. И Бог говорит, если будешь слушать гласа Бога и соблюдать завет мой, у тебя будет благословение. Вы будете у меня царством священников. Кого-то евреям он говорит, Бог. И он дает заповеди, как надо поступать. Некоторые давайте вспомним, что было сказано евреям. Да не будет у тебя в Израиле других богов пред лицом моим, не делай себе кумира никакого, идола не делай. Не поклоняйся, не служи богам иным. Я Бог ревнитель. Бог говорит, что Он ревнивый очень. Мужчины, женщины здесь особенно ревнивые. Есть настолько ревнивые женщины, что они подозревают в изменах, которых вообще нет. Но они очень ревнивые. Болезненная ревность. Но Бог говорит о другом. Он говорит, я люблю тебя, но я хочу, чтобы ты любил меня. Я готов благословлять тебя, но при одном условии, что сердце твое будет отдано мне. При этом условии придут благословения. А если ты хочешь жить как тебе угодно, жить в грехах, рассчитываешь на мои благословения, тебя ждут огромные разочарования. Ты не только должен знать, как надо поступать, или я не только должен знать, как надо поступать, я должен поступать так, как написано в Библии. И дальше Бог говорит, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, не желай дома ближнего твоего, не желай ничего, что у ближнего твоего. Это евреям было сказано. Люби Бога твоего, люби ближнего своего. Это законы, которые приведут к тому, что ты будешь мудрым и разумным народом. Вокруг Израиля жили языческие народы. Они вообще не знали Бога. Они поклонялись бесам, они ворожили, они гадали, они вызывали мертвых. Вы должны все знать, что каждый, кто ходит к экстрасенсам, гадалкам, он делает великий грех перед Богом. А потом приходят страшные последствия в жизни этих людей. Эти люди жили вообще очень грязно, скотоложеством, мужеложеством.
поклонялись идолам, они жили по своим законам. И смотрите, что получилось. Вот проследите мысль. Язычники жили по своим законам, и теперь вопрос. Где Вавилонское царство, которое было огромное? Навуходоносор был царем, и он покорил практически весь цивилизованный мир. Где Медоперсидское царство? Где Римская империя? Где Золотая Орда хана Батыя или Чингисхана? Почему они исчезли? Ответ. Потому что они не понимали этих духовных законов и жили по духовным законам, которые привели к гибели. То есть, живя безумно, ты обязательно придешь к гибели. Царства исчезли. Подумай, почему они исчезли? Материально они были великими. Они стояли сотни лет, потом потихоньку надламывалось все, и все исчезало. Появлялось другое царство. Ответ в Библии. Потому что когда царство, семья или человек начинает поклоняться идолам, тогда наступает следующее. Предал их Бог какому уму? Превратный ум появляется. И когда появляется превратный ум, семья рушится, личность рушится, государство рушится. Язычество и жизнь во грехах приводили к пропасти целые народы. Конституция этих языческих царств очень простая. Три момента. Похоть плоти, похоть очей. Живя по похоти плоти, живя по похоти очей и гордости житейской, они приходили к своему концу. Я нашел, что писал римский писатель первого века. У нас есть жены, которые рождают нам детей. У нас есть любовницы, на которых мы тратим деньги и меняем время от времени. У нас есть дома, блудниц, в которые мы захаживаем, когда нам хочется. И в этом их безумие. Римская империя рухнула. Легионы не помогли. Ни римские законы не помогли. Ничего не помогло. Почему? Потому что в основе царства были заложены духовные законы, которые обязательно приведут к пропасти. Вторая мысль. Духовные взлеты и падения еврейского народа, Израиля. Шестая книга, книга Иисуса Навина. Вот она рассказывает, как вождь Израиля вел евреев в Ханаанскую землю. То есть то, что Бог обещал, он выполнил. Бог когда обещает... И когда мы выполняем то, что Бог хочет от нас, Бог обязательно выполнит, потому что Он неверным не может быть. Этот вождь был очень удивительный. Практически Библия к нему не имеет никаких претензий. Бог к Иисусу Навину практически никаких претензий не имел. Это редчайший человек. Как он жил? Вот его девиз, который может быть твоим и моим девизом. «А я и дом мой будем служить Господу Богу нашему». Он сказал, первое, я буду служить, дом мой будет служить. И что интересно, при нем Бог благословлял Израиль. Он был очень строгий ко грехам, но он жил сам праведно. Вспомните начальника Ахана, который взял заклятое. У него была сильная молитва в Иисуса Навина. Бог слышал его молитву, и по молитве его остановилось солнце, так утверждает Библия. Он наклонил сердце Израиля к Богу. Вот в этом мудрость и разум вождя израильского народа. Вспомните царя Давида. Это был человек очень богобоязненный. Бог любил его. И в одни его Бог благословлял его. Он имел успех. Он был очень мудрым и разумным человеком, исполняя Божьи законы. Страх Божий был в нем. Вспомните его сына, молодого Соломона. Уже в 20 лет он пришел к престолу, он боялся Бога, Бог его обильно благословил разумом, мудростью, он написал книги в Библии. Он был очень мудрым человеком. Но в старости он не стал следовать путям Господним. Да, Соломон построил храм, великий храм. Бог дал ему покой, богатство дал. И он был благословенным в своей молодости, в средние годы. Как много зависит от царя. Посмотрите, что говорит третья книга царств, 11 глава, 4 стих. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам. У него тысячный гарем привел его к падению. И стал он служить Астарте, Милхому, языческим идолам. Здесь вот интересная мысль. Можно отлично начать. Ходить в церковь, иметь Библию, любить Бога, покаяться. Но жизнь трудна. Как остаться верным Богу при всех искушениях?
Мудрый Соломон не выдержал это. В старости он начал поклоняться идолам. Его проблема была в том, что он женился на язычницах. Как много зависит в нашей жизни, на ком ты женился, за кого ты вышла замуж. Как много зависит в нашей жизни, счастье или несчастье. Соломон начал поклоняться иным богам, и это поклонение бесов. Израиль уходил от Бога, и они сами в определенный момент начали поклоняться бесам. Как только они не слушали Бога, приходили очень страшные, тяжелые времена в их жизнь. Я хочу, чтобы мы сегодня запомнили одну мысль, что выполнение духовных законов или пренебрежение духовными законами, изложенными в Библии, приводит нас или к благословению, когда мы выполняем, или к серьезным проблемам. У Бога нет лицеприятия. Выполняешь – получаешь благословение. Не выполняешь – получаешь очень серьезные проблемы. Давайте просмотрим стих Осия, 4 глава. Посмотрите с 12 по 14 стих. А я прочитаю только 14. Они блудили, они поклонялись идолам, евреи. И Бог говорит: «Я оставлю наказывать дочерей ваших, когда они блудодействуют, и невесток ваших, когда они прелюбодействуют, потому что вы сами на стороне блудниц и с любодеями приносите жертвы, а невежественный народ гибнет». Вот проблема тех, которые стояли у власти в это время. Они обижали бедных, они обижали нищих, они обижали сирот, вдов обижали. Они забирали поля у них, они двигали межи в свою пользу. И Бог говорил тогда: вот за то, что вы делали это, я очень строго поступлю с вами. Я хочу, чтобы мы вспомнили, что Бог говорит. Бойся Бога, ходи путями Его, служи Богу и люби Бога. Посмотрите книгу Иеремии, 4 глава, 22 стих. «Оттого народ мой глуп, не знает меня, ни разумные, ни дети, и нет у них смысла, они умные на то, чтобы делать зло, а добро не делают». Бог любящий говорит о еврейском народе, он говорит: «Оттого народ мой глуп». Любящий Бог говорит о своем народе. Я хочу, чтобы мы услышали: мы можем быть или благословенными, или мы можем поступать в своей жизни очень глупо. За нашей глупостью придут очень серьезные проблемы в нашу жизнь. И не надо обижаться тогда на Бога. Не надо говорить: я молился Богу, Он не слушает меня, не слышит молитвы, если этот Бог. А слушает: а ты выполнял то, что Бог говорил? А я выполнял то, что Бог говорил моему сердцу? Если нет, тогда чего я обижаюсь на Бога? В чем разум и мудрость народа Божьего? В том, чтобы выполнить, что говорит Господь. Иеремия, 7 глава, 4 стих. «Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень». Внешняя религиозность вообще не поражает Бога. Бог говорит: «Сын мой, сердце мне отдай. Дочь моя, сердце мне отдай. Ты хочешь благословений? Ходи путями моими, и придут на тебя благословения. Не будешь ходить путями моими, не будут благословения на тебе приходить». Это выбор. Духовная ловушка состоит в том, что человек хочет быть религиозным, не выполняя того, что нам говорит с тобою Библия. Евреи так следовали и попались в эту ловушку. Пришел Навуходоносор. Позор, плен, смерть, рабство стали реальностью еврейского народа, и их погнали в плен. Просмотрите книгу Судей, и вы найдете много таких моментов. И стал Израиль делать зло, и Бог послал язычников, которые поработили их. Евреи поклонялись в это время идолам, и начались у них большущие проблемы. На десятки лет они были сильно притесняемы. И тогда неоднократно Библия говорит: «И возопил Израиль к Богу». Удивительная наша натура человеческая. Нам нужен Бог чаще всего, когда нам горько, когда мы в отчаянии, когда уже нет ни на кого надежды. Вот тогда мы начинаем искренно молиться, по крайней мере, некоторые из нас. Мы тогда начинаем искать лица Господня. Мы в этот момент обещаем что угодно Богу. И Бог отвечает. И Бог выводит.
Может, Бог тебе сегодня говорит: вспомни, как ты молилась. Я дал тебе то, что ты просила, вывел тебя из тяжелых обстоятельств. А как же твои обещания служить мне, поступать правильно, исправиться и не делать тех грехов, которые ты делаешь? В их истории, в Израиле, были очень серьезные проблемы. Навходоносор разрушил храм Соломона, погнал их всех в рабство, и они испытали страшный позор. В 70-м году нашей эры точно то же сделал римский полководец Тит. Разрушил второй храм у евреев и погнал их на рынки рабов. Их было так много, что цена упала на них. Их брали почти за бесценок. И последняя будет мысль, третья мысль о церкви. Мы должны с тобой понять одну мысль. Это очень важно для моего и твоего сердца. Если я или ты не прислушаемся к тому, что говорит Бог, и не станем выполнять те законы Божьи, которые приведут к тому, что ты будешь разумным человеком, разумная женщина, мудрая женщина будешь ты. Бог обещает: хочешь быть мудрым? Бери Библию, читай, как говорит Библия, поступай так, как учит Библия, ищи лица Господня, и придут на тебя благословения. Итак, в Ветхом Завете все люди, которые сделали так, были благословенны и мудрыми. Как только человек внешне религиозен, а не поступает так, как учит Библия, начинаются очень серьезные проблемы. Третья, последняя мысль. Церковь – народ Божий, идущий в Новый Иерусалим. Иисус Христос, Сын Божий, своей смертью, своим воскресением создал церковь. Он сказал: создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Церковь вообще это собрание верующих людей. Это те, которые поверили в Иисуса Христа как личного спасителя, покаялись перед Богом, приняли водные крещения, и они из разных народов. Бог не смотрит на народность. Из самой греховной народности Бог воздвигает святых людей. Из какого народа ты не был, ты можешь быть благословенным человеком, разумным человеком, и благословения Божьи могут быть на тебе и на мне, когда мы правильно выполняем законы Божьи. Бог говорил в церкви уже: не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. И какое общение праведности с беззаконием? Что общего света со тьмой? Какое согласие между Христом и Велиаром, сатаной? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божьего с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог: вселюсь в них, буду ходить в них, буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их, отделитесь, говорит Господь, не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. И буду вам отцом, и вы будете моими сыновьями и дочерями, говорит Господь Вседержитель. Та же идея. Бог говорит своей церкви, это уже мне и тебе. Если ты хочешь быть разумным человеком, мудрым человеком, чтобы на тебе, на семье твоей, на детях твоих было благословение, ты должен выполнить, я должен выполнить то, что говорит Библия. Отделись от греховности. Речь не идет о том, чтобы мы вышли с мира этого. Речь идет о том, чтобы мы не прикасались к нечистому. Дух Святой укажет внутри тебя. Вот это в интернете, эти грязные вещи, не надо тебе смотреть. Вот эти фильмы не надо тебе смотреть. Тебе не надо сидеть часами у телевизора, ты отравляешь себя. Читай Библию, размышляй, что Бог говорит, и ты увидишь, как будет меняться твоя жизнь, не прикасаясь к нечистому. Следующая мысль. Бог говорит верующим людям, чтобы слова у нас не были скверными, слова не были гнилыми. Бог говорит, чтобы крики, ярость и раздражение были убраны с нашей жизни. Не участвуйте в бесплодных делах тьмы. То есть Бог говорит нашему сердцу: ты хочешь быть разумным, ты хочешь быть мудрым, тебе нужно поменять свою жизнь так, чтобы она соответствовала библейским требованиям. Ну, например, семья. Вот библейские принципы. Все хотят благословения, все хотят хорошую семью, все хотят семью, где царит любовь, нежность, верность, ну и так далее. И Библия говорит, что такая семья должна быть у верующих людей. Ну вот смотри, почитай отца твоего и мать, и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Почтение к родителям должно быть.
Еще, ты не только должен родителей любить, своих, и почитать родителей. Ты должна почитать свою свекровь и свекра. Ты должен почитать своего тестя и тещу. Ты должна любить не только своего сына, но и свою невесту. Если ты не выполнишь этого, но не придет благословение, можешь каждое воскресенье по четвергам ходить здесь и за час раньше приходить в церковь, благословения не придут в твою жизнь. Почему? Потому что Бог говорит, вы будете говорить, храм здесь, храм Господень, вот храм Господень. А Бог говорит, да нет, мне не это нужно. Мне нужно, чтобы было почтение. К родителям было почтение. К невестке любовь. К зятю любовь должна быть. Или, например, мужья, любите своих жен. Ты должен любить свою жену. Или покорись мужу своему. Ты должна быть послушной своему мужу. Это принципы, которые приведут к благословению. Не будешь слушать этого, но будешь иметь 3 Библии. Ну, будешь знать, где что написано. Но взгляни в свою жизнь и посмотри, много ли благословений уже мы с тобой имеем. Бог утверждает, что если ты или я буду ходить его путями, то благословляющая рука Господня будет над нами. Не тяготеющая рука Господня, а благословляющая рука Господня. Я могу знать довольно хорошо Библию. Но знания Библии вообще не дают ничего, если ты не выполняешь их, или я не выполняю. Надо выполнить то, что Библия говорит. Хочешь быть великим, мудрым и разумным, Бог готов благословить тебя разумом и мудростью. Меня и тебя Бог готов благословить разумом и мудростью. Но при одном условии. Слушайся голоса Божьего и тщательно выполняй свои жизни. Знаешь, как оно получается? Оно получается так. Читаешь Библию, и вот это легко выполнить для меня. И это, конечно, легко. И вот это легко. А есть некоторые вещи, которые для моей души сложноватые, и с чем мне приходится бороться. Бог требует одного, а внутри меня есть закон, ветхий человек, который требует своего, и дух желает противного плоти, а плоть желает противного духу. И эта внутренняя борьба проходит у каждого христианина в определенное время. И вот когда ты следуешь словам Господним, а им в определенный момент трудновато следовать, но ты следуешь, тогда мы с тобой выполняем то, что говорит святой Павел, умертвите земные члены ваши, греховность вашу умертвите. И придет благословение. Смотри, что Бог говорит нам с тобой. Послание к Евреям 10:16. «Вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их». То есть христиане, которые покаялись, крещены водой, крещены Духом Святым, вот эти законы будут написаны внутри. Будешь ли ты или я следовать им, это уже другое дело. Но мы храм Духа Святого, каждый человек. Для того, чтобы выполнить то, что Бог говорит, нужна решительная воля. Тщательно исполняй весь закон, говорит Библия. Воля нужна. Хочешь благословения? Воля нужна. Должен сказать Господь, я хочу это выполнять. И когда мы ищем лица Господня, когда мы ищем Бога в молитве, и у нас решительная воля, то Бог не только прощает наши грехи, Он изменяет наш характер. Вы знаете, какие мы от рождения. И каждый из нас знает свой характер, и с чем каждому из нас труднее всего бороться. Но Бог не только прощает грехи, Бог меняет характер. И Библия говорит, слова Иисуса Христа, «Придите ко мне и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Несколько мыслей в заключении. Разум верных – у всех исполняющих заповеди Его, Божьи. Разум верный у всех исполняющих заповеди Его. Хочешь быть благословенным? Надо выполнить то, что говорит Библия. Святой Павел говорит так, а мы имеем ум Христов. Он следует за Богом, и он смело говорит, мы имеем ум Христов. Почему он разумный? Почему он мудрый человек? По той только причине, что он конкретно в свою жизнь привел законы Божьи. Смотрите, что Иаков, апостол, говорит.
Мудр ли кто из вас и разумен? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но мудрость, сходящая свыше от Бога, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушна, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Это мудрость, которая приходит от Бога. Добрый разум только у тех, кто хранит и исполняет заповеди Господни. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть, сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, сходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Мы сегодня с вами говорили на такую тему. Мудрость и разум народа Божьего. Бог готов каждого из нас очень благословить, но условия. Читай Библию, выполняй то, что написано в Библии, посещай любую церковь там, где учат доброму учению, и выполняй то, что ты слышишь. И ты увидишь, как поменяется твоя жизнь. Библия говорит, что есть превратный ум, есть ослепленный ум, есть помраченный разум, есть люди поврежденного ума в этом мире. Это цитаты из Библии, я все привожу. И есть разум верный, человек разумный, здравый человек, благоразумный человек, трезвый человек. И вот Бог хочет, чтобы мы с тобой были вот именно мудрыми людьми. Когда в твоей семье мир и тишина, когда в твоем сердце мир и покой, когда ты любишь и тебя любят, Бог хочет тебя благословить. Бог хочет прийти в твое сердце. И если ты оставишь свою гордость, и если ты примешь Иисуса Христа в свое сердце и будешь следовать тому, что написано в Библии, это придет в твою жизнь. Будут ли скорби? Да, будут. Будут ли трудности? Да, будут. Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас. Вот смотри, последняя мысль. Посмотри на Церковь Христову. 2000 лет при жутких гонениях, только в первые 3 века Римская империя 10 раз организовывала страшные гонения на христиан, когда женщин и мужчин за их веру, за то, что они не поклонялись идолам, бросали на арены цирка зверям, и звери практически разрывали детей, жен и мужчин, у которых было одно преступление. Они не поклонялись Венере, Марсу и так далее, идолам не поклонялись. И церковь стоит. Знаешь почему? Потому что Бог сказал Аврааму: «Я благословлю потомков твоих». Он пообещал. Если он пообещал, он выполнит. Знаешь, почему церковь стоит? Потому что Сын Божий сказал: «Создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Какие бы гонения ни были на христиан, ничего не получится. Бог говорит, что церковь будет стоять, потому что церковь будет судить этот мир. Разве не знаете, что святые будут судить этот мир? Если ты хочешь войти в эту церковь, если ты понимаешь, чтобы войти в эту церковь, надо покаяться, принять Иисуса Христа не только своим Спасителем, но и Господином, служить Богу, быть верным Богу, Бог благословит тебя мудростью, разумом, и милость Божья будет над тобой.

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы предложим вам проповедь Петра Викторовича Груби.
2: Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
3: Мы в прошлый раз говорили, и я показывал вам план Ефесянам. Там есть две основные части – теория и практика. Первые три главы – это теория, кто есть Бог, кто мы. И вторые три главы, вторая часть, 4-6 глава. Итак, поступайте достойно звания, которое вы призваны. А звание, в которое мы призваны, говорится в первых трех главах. Объясняется, что это за звание, в которое мы призваны. Итак, есть теория и есть практика. Можно так грубо разделить. Об этом мы будем подробно говорить. Но давайте тогда вернемся к уроку, который у нас был в прошлый раз. Итак, первый текст, который мы рассуждали в прошлый раз. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы, непорочны пред Ним в любви». У нас было два вопроса в прошлый раз, которые мы обсуждали. Мы говорили, что это значит Бог и Отец. Почему они вместе? В прошлый раз мы говорили о том, что можно было бы сказать Бог или можно было бы сказать Отец. Но Павел нашел нужным в этой конкретной теме сказать Бог и Отец. Мы в прошлый раз говорили о том, что Бог, когда мы говорим Бог, мы рассуждаем о суверенитете, о всемогуществе, о возможно неограниченном, о всезнании.

0: Говорили, что Бог благословил нас на небесах всяким духовным благословением в небесах. Вот все, что в небе есть, хорошее. Вот это принадлежит нам. Бог благословил нас всяким духовным благословением. Он достоин славы. Он достоин славы не просто потому, что Он благословил. Он сам по себе достоин славы и поклонения. Он Бог, которому заповедано «полюбите Бога всем сердцем». Это Бог, которому мы можем поклоняться, которому мы можем восторгаться. И даже если бы нас не было, и даже если бы Он нас не благословил, Он был бы достоин славы. Однако, тем более Он достоин славы, когда мы пришли в этот мир, мы видим этот мир прекрасный, мы видим, как мы чудесно устроены, мы узнаем о Евангелии, мы узнаем, что всяким духовным благословением Бог благословил нас в небесах. Это только начало жизни. И вот это благословение в небесах, это дает нам смысл, направление жизни. Мы понимаем, для чего мы живем. Это короткая жизнь перед рождением в реальную жизнь. По сути, как мы в прошлый раз говорили о том, что мы живем в своем прошлом. Это не настоящее. Наше не настоящее там со Христом. А мы живем в своем прошлом с тем, чтобы мы могли добровольно от сердца принять свое будущее. Вопрос, который в нас возник, который я вам задал как задание домашнее, заключается в следующем. Почему Бог так расположен к нам, что благословил нас всяким духовным благословением в небесах? Почему Бог благословил нам всех этим? Братья и сестры, вы думали об этом? Почему вдруг Он всякое духовное благословение? Все, что на небе есть, это все равно, как мы приехали в Америку. И все, что есть хорошего в Америке, все, о чем может человек в Америке мечтать, оно принадлежит нам лично. Вот это имеется в виду, что всяким духовным благословением нет ничего возвышенного, доброго, которое бы нам не принадлежало. Но почему Бог решил это нам дать? Вы думали об этом? У кого-то есть ответ? Почему Бог решил нас дать нам благословение? Почему Он нас благословляет, всякое духовное благословение? Почему у Него такое расположение к нам? Пожалуйста.
1: Потому что мы во Христе.
0: Потому что мы во Христе, можно так сказать. Да, еще, потому что полюбил нас. Почему еще? Потому что мы Его дети, да. Еще, пожалуйста. Потому что мы Его дети. Давайте. А? Для славы своей. Да? Давайте посмотрим сам текст. Сам текст отвечает на этот вопрос. Я не просто его задаю. Текст говорит следующее. Он благословил нас всяким духовным благословением в небесах. Почему? Из чего это следует? Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним любви. Другими словами, Он дал нам все эти благословения, благословил нас в небесах всеми благословениями, которые есть на небе, потому что Он предназначил нас для особых отношений любви с самим собой. Потому что Он предназначил, Он избрал нас для особого служения, для особого места в небе, для особых, можно так сказать, особых отношений любви, близких отношений. Потому Он даровал нам все это. Потому что Он предназначен, Он избрал нас для особых отношений, любви с Ним. Давайте зададим вопрос, который прежде всего, и мы вернемся к этим отношениям через минутку. Давайте мы вернемся к самому вопросу. Здесь, в этом тексте, начинается эта тема об избрании. Пожалуйста. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Обратите внимание, вот этот текст как раз вот тот трудный текст, хотя он сам по себе не трудный. И так как он нас благословил всяким духовным благословением в небесах, почему? Потому что Он избрал нас прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним любви. И у нас возникает вопрос, так как Он избрал нас. И вот здесь вопрос, кого Бог избрал прежде создания мира? Скажите, пожалуйста, кого Он избрал, пожалуйста?
2: Братья и сестры, я рассуждаю вот на слова пастора и хочу немножко расширить эту мысль.
0: Только не надо расширять.
2: Настолько Бог великий, настолько Бог прозорливый, что Он предвидел, что когда мы услышим Слово Божие, мы его примем. Вот почему Он избрал нас. Не потому, что Он нас избрал, а других не хочет избрать. Потому что люди больше возлюбили тьму, нежели свет. Но Иисус пришел и пострадал за весь мир. Все люди до единого имеют право на прощение. Все люди имеют право на спасение. Но люди больше возлюбили тьму, нежели свет. И вот Господь провидящий еще нас не было, у Бога не существующее, как существующее. Он предвидел, что мы придем, родимся.

0: учимся, будем, и мы примем Слово Божие охотно. И полюбим это Слово Божие. А полюбивши Слово Божие, мы полюбим правду Божию. Мы полюбим Бога Всемогущего. И Он наш Отец, потому что Он для нас родил. Он сотворил херувимов, серафимов, ангелов, когда было надо. И Он нас сотворил в свое время. Мы читаем евреям, Бог творит духов человеческих и огонь пламенеющий ангелами своими. До сих пор Бог творит. Но придет время, когда закончится. А пока Он нас избрал, потому что мы полюбили это Слово. Мы к Нему сделали шаг, а Он к нам сделал много шагов и делает каждый день, чтобы мы были с Ним в общении и Ему служили, прославляли Его.
1: Спасибо. Спасибо, это уже надо аминь говорить и расходиться. Будем последовать. Спасибо, брат. Последуйте. Давайте мы посмотрим. Это тот момент, когда рассуждаете, чтобы вы это видели в тексте. Чтобы не получилось так, что я что-то вам навязал. Так первый вопрос. Брат предложил нам такой пространный ответ, очень хороший ответ. Давайте мы еще немножко поговорим. Он избрал на Иеба. Смотрите, как он избрал нас в нем. Избрал нас. Поэтому я вас очень прошу, не расширяйте, иначе мы будем по кругу ходить. Мы дойдем до всего этого. Остановимся, избрал нас. Кого нас? Что имеется в виду в тексте? Кого это нас? Пожалуйста.
2: Если взять Божье знание, то Бог знает уже всех нас, кто откликнется на Его зов, кто поверит в жертву Иисуса Христа. Он знает наперед. Откуда мы это видим? Например, Бог говорит такие слова. Когда в чреве зачаты были Исав и Иаков, то они еще не сделали ничего ни доброго, ни худого. Однако же Бог говорит: Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Потому что Бог уже знает, как откликнется Иаков на его, так сказать, на слова Божьи, и как Исав поведет себя в жизни своей. Еще в 136-м псалме Давид говорит: «Зародыш мой видели очи твои». И еще там же говорит, в 136-м, «В книге твоей записаны все дни жизни моей, когда их еще ни одного не было». То есть Бог знает, как каждый из нас отзовется на Его зов и кто поверит в жертву Иисуса Христа. Он знает наперед. И потому, если Он знает, вот Он нас избрал в Иисусе Христе. Только поэтому. Я так считаю.
1: Спасибо. Братья и сестры, знаете, когда-то я... была у меня такая беда. Никогда я на машине не ездил, но вот машина появилась. И она поломалась. И надо было ее ремонтировать. И где мне? Некому мне помочь. В Канаде находился, некому помогать. Что я сделал? Взял книжку и смотрю, вот этот узел. И там в книжке написано, чтобы его поремонтировать, надо снять вот это, и это. И в этой последовательности. Я думаю, тоже мне умные книжки будут писать. Чего я должен вот это и это снимать? А я зайду с другого конца, и я на 10 запчастей сниму меньше. Но я зашел. Но потом я увидел еще какой-то болт, который мешает. И я тогда то снял. И то снял. И тогда я снял намного больше, 20 запчастей, а не 10. И когда я в конце второй раз, я думаю, что там в книжке написано? Есть последовательность того, как мы делаем, что мы собираем. Нарушаем последовательность, мы оказываемся в трудном положении. В вопросе избрания, предопределения, трудность заключается в том, что мы не в том порядке рассматриваем вопрос. Есть определенный, как вот в машине или в другом механизме, есть последовательность. То же самое, когда мы рассматриваем вопрос, есть определенная последовательность в выстраивании аргументов. Если мы идем последовательно, шаг за шагом, оно становится ясно. Но если мы берем начало и конец, связываем как будто ясно, мы пропускаем середину. Поэтому я вас очень прошу, включите вопрос, который у нас есть там. Поэтому прошу вас, братья и сестры, я по-русски спрашиваю, кого Бог избрал? Только на этот вопрос. Я знаю, что вы знаете больше. Я вас очень прошу, ответьте на этот вопрос согласно тексту. Что в этой главе говорится? Кого Бог избрал? Что в тексте сказано? Вот это я все, что я хочу вас привлечь, не захватывать всю Библию. Захватите этот текст. Он бы избрал нас. Кого? Пожалуйста.
3: Поскольку написано здесь, что Бог избрал нас прежде создания мира. то Он избрал тех, которых сотворил, которых Он создал. И это избрание предлагает Он всем. А уже кто попадет под это избрание, вот кто услышит глас Его и отозвется, это уже совсем будет другое дело. А если прежде никого не было еще, прежде создания мира, Он это определил. А прежде создания мира Он положил в плане Своем создать человека. И создал человека по образу и подобию Своему. Вот. Поэтому, потому что так написано, то те, которые были созданы по образу и подобию Божию, они то и должны были это наследовать. Вот. Поэтому тех, которых Он создал, Он тем и предлагал свое избрание.
1: Хорошо. Пожалуйста, что вы видите в тексте?
4: Я хочу сказать коротко, что Бог того избрал, кого предузнал. Вот это и все.
1: Ага, это вы уже с Коринфян, с Римлян берете. Держимся в пределах пока главы первой. В этом проблема, когда мы уходим по всей Библии. Все на своем месте, но в свое время. Нас, первое. Кого Он говорит нас? Давайте я прочитаю текст. Смотрите в текст. Кто-то знает, что в тексте, кого нас? Это очень важно. Посмотрите. 12 стих. «Дабы послужить к похвале славы Его вам, которые ранее уповали на Христа». Нам, которые ранее уповали на Христа. Итак, Павел говорит, что нас, он имеет в виду себя и евреев, которые ранее уповали на Христа. Есть это в тексте? А потом дальше говорит, а в начале, в первом тексте он кому говорит? Святым и верным во Христе Иисусе в Ефесе. Он обращается к Ефесской церкви. Итак, все, что текст говорит, евреи, которые верили ранее во Христа, и ефесские верующие. В данном случае, до сего текста, это ефесские верующие, это верующие Ефеса. Итак, это евреи, сам апостол Павел, и верующие люди, святые и верные в Ефесе. Это очень важно заметить, братья и сестры. Кто-то не согласен со мной, что это не этих имеется в виду. Евреи и святые и верные в Ефесской церкви. Это все, что в тексте сказано. Он обращается, мы, евреи, и вы, ефесяне, святые, верные Ефесской церкви. А как же остальные? До остальных дойдем. Но сейчас Павел разговаривает с ефесскими верующими. Он говорит, мы, ранее уповавшие на Христа, и вы, святые, верные во Христе Иисусе, в церкви Ефеса. Итак, он имеет в виду евреев и ефесян. Тогда возникает вопрос. Что если это все, кого Бог предназначил прежде создания мира, тогда получается, что с остальными? Как остальных сюда привести? Значит ли это, что этот термин, что избрал нас в нем, исключает всех остальных, которые не упомянуты здесь? Как вам кажется? Израильскому народу и верующим в Ефесе. Но скажем еще, нас избрал нас, а к римлянам это относится? Конечно, они тоже верующие. В другом месте будет говориться о римлянах, в другом месте будет говориться о коринфянах, о том, что брат... То есть этот текст, хотя говорит, нас избрал прежде создания мира, но этот термин не предполагает, что только тех нас, которые здесь оговорены. Он пока говорит о верующих Ветхого Завета и верующих Ефесской Церкви. Но, естественно, это не значит, что остальные исключены. Здесь очень важная истина. Что он сделал, если он одних выбрал? Вот представьте себе. Я вам хочу пока проиллюстрировать одну вещь. Представьте себе, я вам поверну, чтобы вы видели. Это то трудное место, на которое как бы спотыкаются многие. Представьте себе, их здесь 12 таких вот человечков. Представьте себе, что это весь мир. Бог сотворил их. Из них он выбирает верующих Ветхого Завета, ефесских верующих. А остальные куда? Остальные остаются. А если они остаются, они погибнут. Вот здесь возникает проблема, которую изобрели люди. А проблема заключается в следующем. Есть такой богослов Бекхоф. Это он написал систематическое богословие, которое является стандартным учебником во многих семинариях мира. И известный последователь Кальвина, это был мой учебник, по которому я проходил систематическое богословие. Мой преподаватель был Джеймс Пекер, звезда кальвинизма в мировом богословии. Я проходил по этому учению. Толстый учебник, много других. Он пишет следующее. Доктрина предопределения к погибели естественно вытекает из самой логики ситуации. Доктрина избрания неизбежно предполагает декрет о погибели. Есть премудрый Бог, обладает бесконечным знанием, определил от вечности спасти некоторых, тогда он также определил не спасти других. Если он решил избрать одних, то по этой же логике он отверг других. Понимаете, что как здесь в этом пункте люди спотыкаются? Что если выбрали вот этих, а этих не выбрали, тогда те, которые не выбрали, сама логика ситуации, что эти выбраны, а те не выбраны, предполагают, что те, которые остались, они погибнут. Без Бога никто не спасется. На этой логике строится, что есть вот это двойное предопределение. Нас избрал к спасению, а других избрал к погибели. Но что очень важно для нас заметить, что для нас очень важно заметить, что сам текст ничего не говорит о других, которые предопределены и погибли. Текст говорит, что он нас избрал, чтобы мы были святы и непорочны пред ним в любви. Мы должны держаться текста. Логика нас уводит, и логика как будто правильна. Потому что если этих избрал, он тех оставил. Так же. Но теперь давай мы начнем добавлять. Хорошо. Но верующий римской церкви, он имел в виду избрать? Ну, конечно же. А верующий коринфской церкви, он имел в виду избрать? Конечно же. А колоссян, и ефесян, и филиппийцев, он тоже имел в виду? Конечно, их надо сюда, в это число включить. Но там кто-то еще остался. А многих верующих на протяжении истории, он их имел в виду? Конечно, но в тексте не сказано. Все, что в тексте сказано, он разговаривает с ефесянами. Нас, евреев, ранее верующих, и вас, ефесян, он избрал прежде создания мира. Но то, что он говорит, что вы и мы избраны, это не значит, что остальные не избраны. Скажем по-другому. Вот сегодня на собрание пришло определенное количество вас. Скажите, а звали на это собрание больше или только этих вас только звали? Можно сказать, вот вы избранные, то есть вас позвали, и вы пришли. А остальные их что, не пустили? Их тоже звали? Ну, в силу определенных обстоятельств, кто по болезни, кто в отпуск, они просто не пришли. Но то, что они здесь, их здесь нет, еще не значит, что их не звали. Поэтому этот текст говорит, что он избрал нас, обращаясь к ефесянам, еще не значит, что остальных не звал. Он разговаривает сейчас конкретно с ефесянами. Но при этом, если рассуждать, он имел в виду и римлян, и коринфян, и нас с вами. Более того, здесь в послании Ефесянам Павел говорит о том, что Христос разрушил преграду, которая стояла между евреями и язычниками, чтобы и те, и другие имели доступ. А евреи и язычники – это какая часть мира, братья и сестры? Евреи и язычники – это и есть все. Поэтому можно сказать так, он избрал вот эту часть, а эту оставил. Или можно сказать, что он всех избрал. У нас возникают вопросы дальше. Если он все избрал, почему они не спасаются? Но мы можем предположить, что все избраны. Быть святыми и непорочными пред ним любви. Все избраны. По какой причине? Они не следуют предназначению Божьему. Это другой вопрос. Но первое, мы вполне обоснованно можем предположить, что он избрал всех. Посмотрите на эти тексты. Что Бог имел в виду? Бог имел в виду, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Итак, Бог любит весь мир. И Он отдал Сына за всех. Я сейчас к чему привожу эти тексты? С тем, что пока кто имелся в виду во Христе для избрания? Говорит, Бог любит всех. И дальше. Прежде всего, прошу совершать молитвы и прошения, моления, благодарения за всех человеков, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. Почему это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу? Потому что Он любит всех. И потому, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Итак, мы видим, что Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Поэтому, если Он любит всех, значит, Он имел в виду всех.
5: Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы и прошения моления и благодарения за всех человеков, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Я еще раз повторяю этот текст тем, чтобы провести следующий, параллельный. «Не медлит Господь исполнение обетованием, как некоторые почитают умедлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Итак, Он хочет, чтобы все спаслись, достигли познания истины, и Он не хочет, чтобы кто-либо погиб. Это очень важно, очень важная идея. «Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных». Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Обратите внимание на это, что Христос является Спасителем всех человеков. Или дальше. «Ибо явилась благодать Божья спасительна для всех человек». Я знаю, что люди скажут, другие, которые в это не верят. «Всех человек» имеется в виду всех избранных. Но смотрите, естественно, как текст читается. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Вы чувствуете, куда простирается благодать Божья? И с этими стихами что-то нужно делать. Мы пойдем дальше в текст, мы увидим, что текст, что Он избрал нас в нем прежде создания мира, он имеет в виду намного больше, намного шире картину. Я хочу обратить внимание вот на что. Он избрал нас, и под нас, Павел говорит, нас, ранее верующего Христа, и вас, ефесяне. Но читая дальше само ефесяне, мы видим, что он имеет в виду и евреев, и язычников. Это, по сути, весь мир. Если мы пойдем за пределы Ефесяна, мы увидим, и действительно Бог имел в виду всех остальных. Теперь я хочу обратить ваше внимание и задать вам вопрос. Что Он избрал нас в Нем? Это кого Он избрал? Евреев и язычников. Ефесян и Павла и всех остальных. Если пойти дальше, этот круг очень большой, весь мир. У нас возникает вопрос, если весь мир избранный, то что же получается тогда? Неужели все будут спасены? Нет, не будут все спасены. Потому что Писание говорит, что будут погибшие. Будут те, которые отвергнут. Первая часть, что в этой части Бог создал в Адаме, создал всех нас. И когда Он творил Адама по образу и по подобию своему, в нем Он всех нас создал по своему образу и подобию. Тем самым потенциально Он нас всех предназначил к славе. Это первое. Он избрал нас. Но теперь следующий вопрос. Что значит избрал? Давайте повернем его по-другому. Для чего Он избрал нас? Смотрите текст, братья и сестры. Для чего Он нас избрал? Обратите внимание, не заканчивайте предложение там, где мы обычно заканчиваем. Прочитайте его до конца. Он избрал нас для чего? Святый. Мы говорим просто святый и непорочный. И обрываем фразу. А дальше что? Чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Чтобы мы были святы, слово «святой» – это особенный, оригинальный, неповторимый. Чтобы мы были оригинальны, особенны, неповторимы. В чем? В том, как мы любим. Вы помните, какая первая и наибольшая заповедь из закона? «Возлюби Господа Бога всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всей крепостью твоей». Это и есть назначение человека. Он для этого предназначил человека. В нем Он предназначил весь мир. Он избрал для того, чтобы мы были все оригинальны, неповторимы в том, как мы любим своего Создателя. Это очень важная истина. Очень важно обратить внимание на это, потому что и сейчас появилось движение, когда люди говорят, а вот определенные истины изучают люди. Приходит ко мне молодой человек и говорит, Петя, вы ничего не понимаете. Вот избрание, суверенитет. И я себе думаю, вот этот молодой человек только вчера узнал то, что я уже знал лет 20 назад. И он сразу стал выше меня. Он же с высоты со мной разговаривает. И я заметил, что люди, которые начинают заниматься идеей предузнания, избрания, предопределения, и когда они действуют таким образом, что вот есть избранные, я здесь среди избранных, и вот есть неизбранные, и я говорю, вот эти вот, внизу там, болото. А я избранный. Когда развивается надменность, когда развивается такая возвышенная позиция, что я другой, я особенный по отношению к ним, и когда люди становятся такими замкнутыми, они ведут себя, как будто бы они достигли особого духовного уровня, и это будет слишком большая трата времени спуститься с простым смертным. Это не есть избрание, о котором Павел говорит. Павел говорит, он избрал нас в нем, чтобы мы были оригинальны, святы, неповторимы в том, как мы любим. В том, как мы любим. Поэтому, если кто-то заявляет, что он избранный, он должен это доказывать не тем, что он знает много, а с тем, что он так любит, как никто не любит. Мы недавно, пару месяцев назад, наши братья встречались с братьями другой церкви, скажем так, и мы сказали эту позицию. Если вы верите в избрание, проповедуете так, что ваши члены церкви любили так, как никто не любит, что вы были оригинальны, особенны в том, как вы помогаете, насколько вы добры, как вы любите, а не в том, насколько мы надменны. Когда вы придите к нам хоть один раз в жизни услышите истину. Это надменность. Я наконец услышала истину, говорит девочка. Я наконец услышала истину. Какую истину? Что мы спасаемся благодатью Господа, а не своими делами. Как говорим, мы приехали. Всю жизнь об этом говорили. Наконец девочка узнала, говорит, каялась, принимала крещение. Наконец она это узнала. А где ты раньше была? Это позиция надменности, что я наконец узнала истину. И мы сказали, если вы верите, это хорошая идея. Но развивайте идею, чтобы ваша церковь была известна как люди, которые любят лучше других. Я бы хотел, чтобы наша церковь такая была. Чтобы наше избрание проявлялось в том, как мы относимся к людям. И тот, кто любит Бога, любит ближнего. Лицемер, ты говоришь, что любишь Бога, а ближнего не любишь? Наша любовь к Богу, особенность нас любви, проявляется как раз в том, как мы относимся к нашим ближним. И об этом текст говорит. Поэтому, когда мы говорим об избрании, если мы будем конкретно говорить, для чего мы избраны, в том, что мы были святы, оригинальны и непорочны, совершенны в том, как мы любим, к нам придет смирение. Мы можем знать много, но любить оригинально не так просто. И когда мы начинаем пробовать любить оригинально, неповторимо, так что с нас пример брали, вот здесь начинаются реальные трудности, и тогда нам приходит нищета духа. Количество доктрин изученных мы можем увеличить, и это знание, оно надмевает человека. А любовь назидает. Так вот, избрание прежде всего кого? Нас, ефесян, Павла, евреев, римлян, коринфян, нас с вами – евреев, язычников, весь мир. Важная истина. Для чего? И если бы акцент был поставлен для чего, у нас не было ни по какого спора. Так мы избраны прежде создания мира, чтобы мы были оригинальны в том, как мы любим. Чтобы мы были особенны. Я хотел бы сказать так, что нет ни одного человека, ни одной церкви на этой земле, которая в полноте может выполнить эту истину сейчас. Это наше предназначение, которое полностью совершится в вечности, когда мы будем как Он, подобны Ему, когда мы будем иметь это прославленное тело, когда мы вступим в особо близкие отношения с нашим Творцом и Отцом. Тогда это в полноте мы будем святы и непорочны в том, как мы любим. Это наша цель, и мы на пути к этому избранию, но мы понимаем, для чего мы избраны. Итак, все избраны, чтобы любить Бога. Все избраны. Но избраны для чего? Для того, чтобы особенным образом любить своего Творца, Отца. Вопросы есть к этой части? Мы пойдем дальше, чтобы ответить на следующий вопрос, который вытекает из этого. Пожалуйста.
6: Святости, что они были отделенные, что они не заметили самого Бога и убили его. Фарисеи же предали его. Но они что, считали себя в любви? Они были те, которые должны были показать миру свет, любовь, но они убили Бога. Вот ужасно вот это, когда люди, занимая позицию святости мнимой, они просто практически не имели эту святость, потому что они думали, что они только любят Бога, и они правильные. И на самом деле Христа-то не узнали. Не узнали Христа.
5: Да, пожалуйста.
7: Откуда это избрать? Это же не просто...
5: Правильный вопрос.
7: Не просто как-то вот это...
5: Правильный вопрос. Что если вопрос ставить, знаете, как когда-то, вряд ли еще в те времена, Брежневу говорили, что мы же тебя, к отцу подари барана. Он говорит, выбирай, какой тебе надо. А он говорит, у тебя же один барон, как его выбирать? Он говорит, ну что, ты у нас тоже один, но мы тебя выбираем. Это правильно замечено, что если выбирать из числа всех, то эту часть выбрали, а это осталось. И тогда логически получается, что те, которые не избраны, куда они пойдут? Погибель. Без Бога они не спасутся. Но если предположить, что из всего творения Только человек создан по образу и по подобию Божьему. И из всего творения ангелы, архангелы, какие там еще существа существуют. Они, только человеку заповедано поклоняться никому больше, кроме самого Бога. Поставлено расстояние между Богом и человеком нет. Человек напрямую только Богу должен поклоняться. Из всего творения только человек избран для этих особых отношений. А в ангелах говорится, что это только служебные духи, которые посылаются для тех, которые надлежит наследовать спасение. А о нас написано совершенно другое. Когда к Корнилию пришел ангел, он ему сказал, пошли человека к Петру, и он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Но он не мог эти слова сказать, потому что это право даровано человеку. И написано, ангел желает проникнуть в тайну. Эту тайну Господь для нас открыл. Итак, если избрать, если мы говорим среди людей, то получается, это логика. Но если Бог избрал людей, человека, среди всего творения, тогда все становится на свое место. Но у нас возникает вот какой вопрос. Если все избраны для этих особых отношений, то как получается так, что некоторые погибают? Вот это очень важный вопрос. Хорошо, мы согласимся, я смогу убедить вас, приведу тексты, вы согласились. Но а как объяснить, что вы же знаете, люди все-таки погибают? Хотя они избраны Богом для особых отношений с ним. Пожалуйста.
2: Единственное, ну как говорится, человек сотворен Богом со свободной волей. И вот он может захотеть, а может не захотеть. Бог избрал всех. Но Христос говорит, как... Я хотел вас собрать, как птица птенцов, под крылья свои, но вы не захотели. Вот весь ответ. Не захотели.
5: Спасибо.
2: Избраны все, а кто-то не хочет.
5: Спасибо, но тогда мне следующий вопрос есть, что избраны все, но кто-то не хочет. Но мы же все верим, что все, что происходит в этом мире, происходит по воле Божьей. Верим в это, братья и сестры? И без воли Божьей ничего не бывает. Так если Бог хочет, чтобы все собрались, спаслись, пришли к познанию истину, как человек своей свободной волей может противиться воле Божьей? Тогда что, вы хотите сказать, что Бог не суверен? Если Бог суверен, и Он держит под контролем весь мир, все человечество, то как человек может чего-то желать вопреки суверенитету Божьей? Здесь получается у нас или Бог не суверен, но если Он суверен, тогда человек не может ничего выбирать, у него нет свободной воли, потому что все подчинено суверенитету Божьему. Братья и сестры, как мы решим этот вопрос? Конечно, у него свободная воля, но как она у него появилась? Человек, когда согрешил, он потерял все, в том числе свободную волю. Но если даже мы предположим, что у него есть свободная воля, тогда, получается, Бог не держит под контролем своим, значит, что-то в жизни происходит, то, что не по его воле. Или Бог не суверен, или человек не имеет свободной воли. Как согласовать? Пожалуйста, ответьте.
8: Бог в своем суверенитете предопределил человеку быть свободным.
5: Бог в своем суверенитете предопределил человеку быть свободным. Вы можете привести реальный пример, когда это на самом деле возможно такое противоречие? Я вам скажу так. Я одному мальчику говорю, дистанцию держи между машинами. А он что? Не держит. Ударил. А кто ремонтирует? Папа. А что потом, после этого? Опять ездит. Ваши дети что делают? Вы имеете полный суверенитет не дать им машину? Больше их не пустить. Если мы сказали делать так, да, они все равно поперек делают. И что вы с ними делаете? Продолжаете миловать. Я помните, я вам рассказывал, мне как-то показательно был этот пример, я как-то был у Александра Ильчининова, и вот это его мальный внучек пришел, и он только встал попить воды, деловое такое собрание у нас, а он лезет на этот стул. Он говорит, это дед сидит здесь, садись рядом, а он все равно туда начинает кричать, так и на этот стул ходит. И как Саша не пытался, он его снял, он уже пытался его наказать, он все равно вылезает туда. Вы думаете, чем закончилось? А? Угадайте. Куда посадили, на пол? Не, а да, конечно. Просто дядя Саша пошел, взял себе другой стул. А внук сел на тот стул, на который он хотел. Значит ли это, что в дяде Саше нету суверенитета или власти над своим внуком? Есть. Но там проблема. Это его внук. И он добровольно в своем суверенитете отступает, потому что это необходимо. Без этой милости этот внук станет калекой. Он не доживет до своего совершеннолетия, если будет по суверенитету отец и дедушка поступать. В этом и загадка, что Бог в своем суверенитете, если Бог в своем суверенитете разрешает человеку иметь свободную волю, Так нет никакого противоречия. Кстати, на этой встрече, когда наши братья встречались, вот там одну статью мы обсуждали, о том, что если допустить, что у человека есть свободная воля, то вектор, как-то там умно сказано, вектор между суверенитетом Божьим и свободной волей сдвигается в эту сторону. И я говорю, братья, ну какой вектор, какая вселенная? Если в вашем доме есть песочница, я отец суверен в своем доме, у этого ребенка есть песочница, в которой он полностью имеет полное право переставлять игрушки, как он хочет. Он не может тыкать все, что ему вздумается, в розетки или пользоваться определенным инструментом, топором или ножом. Но в песочнице этот ребенок полную свободу имеет. И от того, что он имеет в этой песочнице свободную волю, это никак не нарушает мою свободную волю, мой суверенитет. Если человек имеет свободную волю в ограниченном каком-то пространстве, ну неужели от этого вектор сдвигается во Вселенной? Зачем это так накалять? Есть реальные случаи жизни, где можно сказать то и другое, и суверенитет на своем месте, и свободная воля на ребенка на своем месте. Есть реальные примеры, которые помогают, можно без конфликта решить этот сложный вопрос. Пожалуйста, кто-то хотел еще сказать, пожалуйста.
9: Братья и сестры, Иисус Христос пострадал до смерти и смерти крестной. И Господь поставил его превыше всего главой церкви. У него одна невеста, церковь, которая идет точно по его стопам. Ну, если мы посмотрим на земле, то в Средней Азии имели много невест. В Чечне тоже издали закон, мужчин погибло очень много. Имели тоже, значит, несколько невест. Ну, в Турции тоже самое, имеют много невест. И гаремы организовали. Не о том я говорю. Я говорю о том, что Иисус Христос имеет одну невесту, и Господь поставил его главой церкви. Кому обращается, и вот Петр показал нам, что часть взята избрана, это есть церковь Иисуса Христа. И когда Петр или кто-то из братьев женился, он не брал невест всего мира, и не брал себе невест 5-6, он брал одну единственную невесту. Так вот, Иисус Христос имеет одну единственную невесту, которая идет точно по его стопам. За 6 тысяч лет, ну, 7 тысяча разменена, точно не знаю, сколько прошло, но я думаю, что миллионы людей приняты Иисусом Христом в Церковь Христову. Вот мы читаем Ефесянам, значит, 1 глава. «В нем и вы, услышав слово истины благовествования вашего, спасения и уверовали в него, запечатленный обетованным Святым Духом». Здесь говорится о тех людях, которые запечатлены Духом Святым. Потому что было сказано, я крещу вас водою, а он будет крещить вас Духом Святым и огнем. Вот Деяния апостолов в 19 главе, я тоже прочитаю.
5: Брат, подождите, мы далеко уже уходим от Ефесян. Я вас очень прошу. Это далеко сильно. Это сильно далеко. Мы уже в Деянии апостолов, сейчас мы будем говорить о крещении Духом, это сильно далеко. Ну, вопрос, смотрите какой, помогите мне вот каким вопросом. Суверенность и свободная воля. Если человек избирает, значит Бог не суверен. Или у человека нет свободной воли. Вопрос в этом сейчас. Мы сейчас до этого дойдем. Это очень хорошая мысль, но мы сейчас дойдем до него. Кстати, как зовут вас? Я не помню ваше имя.
9: Владимир.
5: Брат Владимир. Как вы думаете, суверенитет Божий и свободная воля? То ли у человека нет свободной воли, то ли у Бога нет суверенитета, если происходит этот конфликт. Мы здесь еще находимся, хорошо. Мы еще не там, не в 13 стихе.
9: Хорошо, я отвечу. Значит, человек создан со свободной волей. Если человек дает место Богу, ангелы Божии работают над ним, производят хотение Божие. Если человек дает место сатане, злу всякому, то работают демоны. Человек, морально свободная личность, имеет право выбирать себе все. Как только перешагивает порог вечности, то там кончается его право. Там будет право Божие. Здесь демократия, народная власть, а там будет теократия, Божья власть. Поэтому воля свободная, выбирай все, что хочешь. И как я уже сказал, что Бог избрал и призвал того, кто полюбил Его Слово, кто полюбил Его учение, кто полюбил Бога. Вот такое мое мнение.
5: Спасибо. Я хочу обратить внимание, помните, мы только что говорили о суверенитете Божьем. Если человек избирает по своей воле, вопреки воле Божьей, значит, или Бог не суверен, или человек не имеет свободной воли. Одно из двух, если все происходит по воле Божьей. А человек может поступать вопреки воле Божьей, значит, что-то здесь не то. Сколько раз я хотел собрать вас, как птица птенцов, и вы не захотели, и что? Я не собрал. И тогда есть богословы, которые говорят, значит, если бы Бог хотел, Он бы их собрал. Но если Он их не собрал, значит, Он не сильно хотел. И таким образом строится логика. И люди, в самом деле, если Бог чего-то хотел, кто может остановить Его волю? А если кто-то остановил Его волю, поступил по своему произволу, то значит, Бог не сильно хотел. Вот это логическая ловушка. И здесь очень важно, братья и сестры, остаться в пределах откровения. Потому что есть вещи, которых можем логически рассуждать, что это значит. Но есть у нас островки откровения. Мы не все можем логикой вычислить. Поэтому у нас есть откровение. Откровение говорит, я столько раз хотел собрать, как птица птенцов, вы не захотели, я не собрал. Писание говорит, что он хотел, эти не хотели, и он не собрал. Все, что мы должны сказать, что Бог хотел, эти не хотели, и дело не состоялось. Как это может быть? Мы не знаем. В этом тайна. Но откровение говорит, что Бог хотел. Не может быть у нас никаких вопросов, что не хотел. Он хотел. Человек не хотел. И Бог отступил. До конца мы поймем эту тайну вечности. Но отчасти, смотрите, когда мы приводили примеры, что вот когда у отца есть маленький сынок, который влезает на стул и просит, чтобы сделать вопреки воле отца, в конечном итоге отец отступает. И то, что он отступает, не значит, что у него нет суверенитета или власти заставить ребенка. Мы говорим, что отец остается при суверенитете своем, при своей власти, ну и ребенок остается. Но откуда я взял и сказать, это вы взяли из жизни, эту иллюстрацию? Обратите внимание, что я ее не просто придумал. Это тот текст, на который я в самом начале обращал внимание. Павел заложил это в тексте самом. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. И вот здесь проблема. Когда люди увлекаются, что Бог только Отец, это все равно простит. Мой отец, смотри, сколько раз прощал. Тогда это проблема. Люди злоупотребляют благодатью Божьей. Но когда люди увлекаются Богом, есть определенные церкви, которые претендуют на исключительную истину. При этом они подчеркивают, что Бог, Бог, все во всем Бог. И вы увидите, очень редко употребляет слово «отец». Павел говорит, подходя к этой доктрине, он объединяет два понятия вместе. Бог и отец. Бог представляет всемогущество, суверенитет Божий. Отец представляет отношения. Это две стороны одной и той же личности. И эти два характерные особенности Бога уравновешивают личность Бога, и тогда это возможно. Если бы мы говорили только о Боге суверенном, всемогущем, человек не смог бы поступать вопреки его воле. Но поскольку речь-то идет о Боге и Отце, тогда вступает в силу вторая часть Бога. Почему человек может противиться воле Божьей? Потому что Бог не просто суверенный судья, Он еще и Отец. И как раз вот эта часть Отца позволяет человеку многое делать по своему произволу. Здесь Христос нам рисует картину, которую не понимали фарисеи. Они знали Бога, совершенного, суверенного, всемогущего. И когда грешники шли, и они не понимали, почему Христос с ними дело имеет, Он им рассказал притчу о блудном сыне, или точнее, об отце. И когда сын захотел уйти, отец говорит, иди. Когда отец, сын только подумал возвращаться, отец бежит ему навстречу. И там не работает так, что Бог, что он действует как Бог. Скажем, я его предопределил, что он немножко походил в мире, а потом вернется. Если бы было так, он бы с холодным таким, лицом сидел бы в доме и ждал. Ну что, пришел? Я так и знал, что ты придешь. Но картину, которую рисует Христос, это то, что фарисеи не понимали. Он говорит, когда еще сын был далеко, выбежал отец навстречу. Он бежит на востоке, отцы не бегают. Они сидят чинно. Но здесь Христос описывает радость отца. Не радость Бога, радость отца. Другая грань Бога. Он бежит навстречу, обнимает его, принимает. Оденьте лучшую одежду у него. До того, как сын извинился, он прощает его. Вот это та вторая сторона Бога, которую не знали фарисеи. И им Христос рассказывает. Вот об этом речь ведет здесь Павел. Если мы будем говорить о Боге, своем могуществе суверенном, мы не сможем понять, как человек может поступать вопреки своему избранию. Но когда речь идет «благословен Бог и Отец», это одновременно. Тогда возникает возможность, что хотя избраны все, но не все поминуются Богу. Потому что это же самый Бог. Открылся сейчас, в последнее время, говорит сыне, он открылся как отец, и это будет до времени. Он будет работать в этом мире как отец до определенного времени. Когда закончится это время, вот это окно отношений закроется. Когда последний войдет, это окно закроется. и будет суверенный, всемогущий, все, Бог все во всем. И дети его, которые вовремя вошли через эту дверь. Так, братья и сестры, я хочу обратить внимание, что это вопрос избрания всех, и в то же время не все спасаются, не все повинуются. Это напряжение решается таким образом, что он есть Бог и Отец. Я вас очень прошу, когда вы рассуждаете об этом, не теряйте вот эту взаимосвязь. Потому что, как правило, когда люди вас смущают, они будут вам говорить о Боге. Они будут цитировать текст из Ветхого Завета, из Нового Завета, где о чем будет говориться? О том, что Бог суверенный, всемогущий, святой, неприступный. Они намеренно будут отделять одну часть Бога от другой. Они намеренно об Отце не будут говорить. Здесь же Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Именно Бог и Отец, Бог всемогущий, Он мог предопределить и избрать прежде создания мира. А Отец, эта часть, определила отношения. Его сердце толкнуло всемогущество Бога, чтобы Он сделал этот величайший замысел реальностью. Братья и сестры, есть до этого места? Есть у нас вопрос?
8: Как понять Римлянам 9 глава, где говорится о сосудах, которые приготовлены на день гнева?
5: Сосуды, которые приготовлены на день гнева. Вопрос возникнет таким образом. И мы сейчас подробно не сможем рассмотреть. Есть текст, который есть сосуды гнева, приготовленные для сосуды гнева. И логика здесь вот как работает, что есть определенные люди, которые прежде создания мира Богом приготовлены, чтобы на них показать свой гнев. Но можно объяснить по-другому. Например, мы читаем о римлянам, которые сами по себе не знали Бога, но то, что можно знать о Боге, а и было явно для них, но они не приняли. Как они не заботились, имели Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму. Так что они стали. И там перечисляются определенные грехи, которые делают их лишенными здравого смысла. И мы можем сказать, что человек, которому Бог являет свою благодать, есть истинный свет, который посвящает всякого человека, приходящего в мир. Каждый человек получает свет. Но если человек отвергает этот свет, если он игнорирует откровение Божье, в чем бы оно ни проявлялось, он постепенно становится сосудом гнева. Не потому, что он приготовлен для этого, но потому, что он идет этим путем. Помните?

0: 8 вечера по тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите проповедь Андрея Павловича Чумакина и после этого передачу «Слова надежды».
2: Мы продолжаем изучение первого послания Коринфянам, очень важного послания. И слава Господу за то, что Господь в свое время побудил апостола Павла, и он написал это письмо в Коринфянскую церковь. И когда мы читаем это письмо, мы видим, как много здесь важных духовных истин, которые важны не только были для этой церкви в то далекое от нас время, которые важны сегодня. С другой стороны, мы видим, что те же самые проблемы, которые были тогда в этой церкви, они по-прежнему существуют. И поэтому церковь живет, двигается, есть проблемы, но есть Слово Божие. И мы можем вникать в это Слово Божие, учиться из него, для того, чтобы церковь оставалась церковью, и чтобы мы дальше могли вместе служить Господу. Мы с вами рассматривали это послание и говорили, что как бы вот сейчас наша часть и наша тема, которую мы рассматриваем, это споры и деления в церкви. Мы говорили, что это была проблема в Коринфянской церкви. Они разделились, у них были все эти группы, и из-за этого были разные другие проблемы. Вот мы рассматривали эту тему, мы видели эти основные проблемы. Проблемы плотского состояния, проблемы непонимания вопроса служения, кто такие служители. Они сделали каждый для себя выбор. И в этом была как раз вот эта проблема. Давайте мы посмотрим наш текст на сегодня. Мы переходим в 4 главу, и вся 4 глава, она по-прежнему эту тему затрагивает. И сегодня мы 5 стихов рассмотрим. Давайте прочитаем эти 5 стихов, начало 4 главы, и посмотрим, о чем Павел здесь продолжает рассуждать. 4 глава 1 Коринфянам. «Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих. А домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Вот это наш текст, который мы сегодня посмотрим. Что говорит Павел здесь? И вот когда мы смотрим на этот текст, на эти 5 стихов, что вы видите, о чем говорит Павел? Какая его мысль, какая его тема вот в этих 5 стихов? О чем он рассуждает здесь? Пожалуйста, у кого какое есть мнение?
3: Чтобы не осуждать.
2: Чтобы не осуждать. Так, совет Павла – не осуждать. Еще? Еще есть какие-то мысли? Как?
4: Угождение
2: Богу, да. Еще кто-то сказал?
4: О качестве домостроителей.
2: Да, вот я тоже выбрал эту тему. Проверка Божьих служителей. Для меня, вот как бы я увидел здесь, Павел именно об этом говорит. Он говорит, кто такие на самом деле служители Божьи? И он как бы делает такую проверку, и причем эта проверка с разных сторон, и со стороны вот самого апостола Павла, и он касается там, когда люди оценивают служителей, то есть он делает вот такую проверку. Вот прежде чем коснуться этой темы, этих 5 стихов, я сказал, мы перешли в 4 главу, а в 4 главе Павел как бы касается вот этой темы, продолжая то, о чем он говорил перед этим, церковь и ее руководители. Он же об этом начал еще в 3 главе. Это была проблема, они разделились, каждый из них выбирал своих руководителей. И Павел вот в этой 4 главе, он продолжает эту тему, и посмотрите, вот эти 21 стих этой 4 главы, они как бы их можно разделить вот на такие 4 части. Руководители их призвания, это вот в этих текстах он говорит,
5: качество, проверку руководитель. Руководитель должен быть от Бога служитель. Потом дальше он касается темы руководителей и их последователей, 6 по 13 стихи. Эта проблема была в этой церкви. Там были последователи, они шли за руководителями, они говорили: «Я Павлов, я Аполлосов». И Павел этой темы касается, как правильно к этому относиться. Он касается темы руководителей и их честь, 14-15 стихи, показывая правильное положение, которое должны занимать служители или руководители в церкви. И последняя, четвертая тема этой главы – это руководители и их влияние. Как руководитель в церкви, служитель, как он оказывает влияние на тех людей, с кем он общается. Вот это мы как бы в общем посмотрели на всю четвертую главу, а сегодня мы касаемся только первой части, только вот эти первые пять стихов. И вот в этих пяти стихах я тоже вижу две основные как бы темы. Посмотрите, первое – руководители и Бог, а второе – руководители и люди. Если мы смотрим на вот эти первые два стиха, здесь Павел касается темы служителей или руководителей и Бог. Какое взаимоотношение? Это самое основное взаимоотношение, которое должно быть между теми, кто служит церкви, и их отношением с Богом. А вторая часть, которую Павел здесь рассматривает, это руководители и люди. Тот, кто имеет служение, тот, кто ответственен за церковь, каково его взаимоотношение с людьми и каково взаимоотношение людей к нему. Вот этой темы касается апостол Павел здесь, это если посмотреть вот на эти пять стихов в общем. Итак, вот мы касаемся этой темы, и я сказал, что первый момент, который здесь важен, давайте посмотрим, когда Павел говорит вообще, кто такой служитель, личность служителя, кем он является. В первом стихе Павел уже сразу говорит об этом. Посмотрите, первый стих. «Итак, каждый должен разуметь нас». Что он имеет в виду? Мы бы сегодня сказали, что каждый должен вот нас понимать таким образом. Слово «разуметь», оно какое-то вот немножко древнее. Павел имеет в виду, что когда вы о нас размышляете, о служителях, вот так каждый из вас должен нас понимать. Почему он говорит эту фразу? Почему он вот так начинает? «Итак, каждый должен разуметь нас». Зачем он? Почему он именно так начинает эту четвертую главу или вот продолжает свою мысль? Почему, как вы думаете? Потому что они неправильно понимали, кто такие служители. Они неправильно понимали. Они вообще исказили понятие, кто такие служители. Они представили их просто как каких-то руководителей, которые ведут, которые управляют, и совершенно отстранились от мысли, что это Божьи служители. Именно поэтому они распределились в церкви, они сделали свои группы, они разделились. И Павел говорит: вы не понимаете по-настоящему, кто такие служители, кто те, кто поставлены, чтобы вести церковь. И поэтому вот он к ним обращается и говорит: «Итак, каждый должен разуметь нас». Почему «и так»? Слово «и так» – это подведение итога. И мы в прошлый раз рассматривали, где Павел вот в предыдущей главе, он говорит, что вы должны увидеть, что и Павел, и Аполлос, и Кифа – это все служители для вас предоставлены. Они все в вашей церкви совершали дело, которое Бог им поручил. И поэтому вот он продолжает и говорит: «Итак, каждый должен разуметь нас», то есть имея в виду себя, имея в виду Аполлоса, имея в виду Кифу, и имея в виду любого служителя. Служителя, который в церкви поставлен как пресвитер, который несет служение. Павел говорит: «Каждый должен разуметь нас», и здесь он употребляет два очень важных определения. Когда мы говорим, кто такой служитель, мы по-разному можем обозначить это. Вообще слово «служитель», оно приобрело какое-то значение такого титула или какого-то вот такого, знаете, звания. А по сути слово «служитель», оно имеет в буквальном смысле то, что первоначально там было. Мы привыкли, что служитель, или по-английски это minister, то есть вот именно служитель, вот какой-то титул, он стал теперь служителем, ему как бы присвоили это звание. Но вот когда Павел употребляет это слово, посмотрите, что он имеет в виду здесь. Павел начинает вот этими словами, он говорит: каждый должен разуметь нас, и первое, использует слово «служителей Христовых». И вот здесь, когда он употребляет это слово «служитель», он использует греческое слово «хуперетос». Что такое «хуперетос»? Слово «хуперетос» буквально означало «самый нижний класс, гребцов на галере. Помните корабли, которые в то время было, не было двигателей, не было моторов, они управлялись или парусом, или гребцы, веслами гребли корабль. И вот эти галеры, они имели несколько рядов весел. И самый нижний ряд, это были самые нижние сословия рабов. Это была самая трудная работа. В самом низу самые тяжелые весла, и они выполняли самую трудную работу вот там. И не только самое трудное, это было самое опасное место. Потому что когда корабль участвовал в войне, и вдруг он был поражен, и он шел ко дну, то вот эти вот рабы, которые сидели в самом нижнем этаже, они в первую очередь погибали, потому что другие как-то могли спастись, а эти нет. И поэтому, посмотрите, апостол Павел, когда обращается к Коринфянам и объясняет, кто же такие служители, он говорит, каждый из вас должен понимать нас как хуперетос, то есть как вот этих рабов, которые вот там, на этой галере, на этом корабле, они сидят за веслами, и они гребут для того, чтобы корабль двигался. И вот это слово, вообще у нас слово «служитель», оно переводится разные греческие слова. В греческом языке есть несколько разных слов. Например, «диаконос», «диакон» — это тоже служитель. И у нас оно часто переводится как «служитель». Поскольку у нас нет уже в настоящее время «слуг», то у нас одного слова достаточно. Служитель – это слуга, и как бы все. А вот в то время, когда было много слуг, у них были разные слова, и они определяли каждое сословие, работу, высший слуга, низший слуга, более почетный. И апостол Павел вот здесь вот употребляет это слово самого нижнего ранга, вот этих рабов, которые находились там на этих кораблях и выполняли эту работу. И поэтому вот здесь вот апостол Павел, он объясняет, он говорит, вы хотите понять, кто такие служители? Вот кто такие служители. Это служители, и посмотрите, Христовы. Если мы понимаем вот этих гребцов, которые веслами работают для того, чтобы двигался корабль, Павел говорит, это как бы, это гребцы Христа, вот этого корабля, на котором Христос правит. И чтобы корабль двигался, тут есть служители, которые Богом поставлены для того, чтобы выполнять эту работу. Интересный текст, вот откройте, я когда рассуждал, посмотрел, это Деяния апостолов, 20 глава, 19 стих. Апостол Павел употребляет там это же самое слово, но оно несколько по-другому у нас переведено. 20 глава Деяний, я вот 17 стиха прочитаю. «Из Милита же посла в Ефес, он призвав пресвитеров церкви. И когда они пришли к нему, он сказал им, «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами». Вы когда-то обращали на это слово? «Работая Господу». Мы привыкли, ну вот, служить Господу, и для нас слово «служить» как-то стало уже таким, знаете, нарицательным. Мы уже даже не понимаем смысл, что такое. А служить в буквальном смысле? И апостол Павел здесь использует это же самое слово, и у нас оно переведено «работая Господу». То есть апостол Павел указывает на этот серьезный труд, который он совершает. И кому он говорит? Он говорит это пресвитерам. Он написано, что здесь он призвал пресвитеров, и когда те пришли, он объясняет о своем служении. Он говорит, что я был с вами, работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев. Как я не пропускал ничего полезного, о чем бы вам не проповедовал бы и чему бы не учил вас, как всенародно, так и по домам. Вот он этот труд, вот оно это служение, вот эта работа, о которой говорит Павел. И здесь, в этой 4 главе 1 Коринфянам, Павел об этом говорит. Он говорит, вот кто такие служители. Это не те, кто просто где-то принимают почет какой-то или стоят где-то вот в особом положении. Он говорит, чтобы вы правильно понимали, кто такие служители, вот как вы должны воспринимать. Это же слово употребляет Лука. Помните, когда Лука начинает свое Евангелие писать, это 1 глава Луки, он говорит, как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то, бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова. Вот здесь это слово «служитель» то же самое, вот это «хуперетос». Но здесь уже употребляется служитель слова. То есть, когда мы понимаем, думаем, кто такие служители, мы представляем, это серьезная работа, это гребцы, которые вот работают. Но Лука говорит, это служители слова. То есть, служение служителя, оно связано в первую очередь со словом проповеди, со словом возвещения истины. Вот в этом смысл того, о чем говорит апостол Павел. И вы помните в Деянии апостолов в 26 главе, когда апостол Павел рассказывает о своем обращении, это 26 глава 16 стих, он говорит, когда Христос сказал ему: «Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе». Христос вот это же самое слово употребляет. Он Павлу говорит: «Я хочу, чтобы ты был вот этим служителем, чтобы ты взялся за этот серьезный труд, за эту серьезную работу, чтобы ты стал служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе». И апостол Павел часто это слово употребляет, когда касается вопроса служения. Вот 2 Коринфянам 6 главе он так пишет с 3 стиха. Посмотрите: «Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служения, но во всем являем себя как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах». Вот когда он перечисляет все эти обстоятельства жизни, это буквально перечисление жизни вот как бы того раба, у которого жизнь нелегкая была и невеселая. И Павел перечисляет вот это и говорит: вот такая наша жизнь и таково наше служение. Поэтому вот первое он говорит о том, что служитель – это служитель Христов. Потом посмотрите, второе он употребляет здесь определение. И второе, которое мы находим здесь, он дальше говорит, что каждый должен разуметь нас как служителей Христовых. А потом посмотрите, второе он говорит: и домостроителей тайн Божьих. И вот здесь он тоже употребляет очень важное слово. Что значит «домостроитель тайн Божиих»? Для нас тоже вот слово «домостроитель», ну, наверное, сразу те, кто на стройке работают, они вот как бы начинают воспринимать, это тот, кто дом строит. Не совсем в этом смысле. Вот то, как употреблялось это слово в то время, здесь он употребляет вот это слово «айкономос». Слово «айкономос», от него произошло наше русское слово «экономика». Слово «айкономос» буквально в то время означало не экономику вот в нашем смысле, а управление домом, когда в доме порядок, когда в доме, а дом имеется в виду не просто бедный, а какой-то дом, где есть слуги, где есть какая-то работа, и когда вот все там устроено, когда в доме все в порядке, все правильно, все на месте, и каждый знает, что он должен делать в своем доме. Вот это было «ойкономос». От него и пошла экономика. Это уже перешло вот на понятие страны. В стране экономика, когда все работает, когда есть снабжение, обеспечение и так далее. Вот апостол Павел здесь употребляет это слово, и он говорит, что каждый из нас должен понимать нас как домостроителей. И когда он употребляет это слово «домостроитель», он имеет в виду того, кто управляет домом. Вот в богатых домах был управитель, то есть тому, кому хозяин поручал свое имение, поручал свой дом, давал ему задания, и он должен был выполнять свое задание. Хозяин говорил, и хозяин проверял. И этот управитель, он был подотчетен хозяину. Это не был его дом, это не было его имение. Это все имение принадлежало хозяину, но ему дано было право, чтобы здесь был порядок, чтобы вовремя все работали, чтобы давать зарплату кому нужно, чтобы обеспечивать весь ход вещей. И апостол Павел вот здесь, когда он говорит о втором определении служителей, он говорит: нас вы должны разуметь как домостроителей, то есть как управителей, которых хозяин поставил, которых господин поставил. И мы понимаем, что вот в этом домостроительстве Божьем господин – это сам наш Господь. И Господь поставил в церкви своей служителей, как домостроителей, которым он верил церковь. И это не церковь служителей, она не принадлежит пресвитерам. Есть Господь, но Господь поставил служителей для того, чтобы они выполняли то служение, которое Господь им верил. И апостол Павел как раз об этом говорит. И он, посмотрите, как говорит, как домостроителей тайн Божьих. У меня вопрос, о чем он имеет, что он имеет в виду? Что это за домостроительство тайн Божьих? Если домостроители – это те вот управители, которые были в доме, что это за тайны Божьи, о которых он говорит? Кто как понимает? У кого какое есть мнение? Что? Церковь? Да. Тайна сокрыта от веков, да. Это речь идет о церкви. Потому что мы с самого начала, помните, 1 Коринфянам Павел начинает рассуждать о мудрости, которая от Бога, о кресте, о спасении. Так вот, церковь – это и есть та тайна, которая была скрыта, которую не знали в Ветхом Завете, которая открыта была, и апостол Павел теперь эту открытую истину он проповедует. Он эту истину возвещает, это и есть благая весть. Вот это и есть домостроительство тайн Божьих, созидание тела Христова, созидание церкви. И он говорит, что мы, как служители Божьи, мы к этому служению призваны. Вот это вот то, что мы должны делать. Поэтому посмотрите, вот в первом пункте, когда мы рассматриваем этот первый стих, речь идет о том, кто такие на самом деле служители. У коринфян было другое мнение. Они не воспринимали служители вот в этом понимании. У них было, что это лидер. Мы, помните, говорили с самого начала, они смотрели на философов Греции, они смотрели на ораторов Греции, и вот они по образу этих греческих лидеров, они выбирали себе в церкви лидеров, и они следовали за ними. Павел говорит, в церкви Божией не так. Это в мире так, это у философов, это в Греции так. В церкви не так. В церкви служитель совершенно другое имеет назначение и другую цель. И он показывает, что именно. Итак, дальше мы с вами давайте посмотрим следующий момент. Это требования. Первое, мы посмотрели личность служителя. Это служитель Христовый и домоправитель тайн Божьих, домостроитель тайн Божьих. И теперь второе. Павел говорит о требовании, которое должно быть к служителю. И об этом он говорит во втором стихе. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Почему служителю... Это очень важная характеристика – быть верным. Почему вот здесь как бы это ставится на самое первое? Павел не говорит о чем-то другом. Конечно, есть другие характеристики, которые важны, и они в Писании употребляются. Но вот здесь вот он обращается к коринфянам и говорит об этом. Домостроитель должен быть верный. Почему именно домостроитель должен быть верный? Как вы понимаете? Да. Верный в малом, верный в большом. Но подумайте еще раз о смысле слова «домостроитель». Есть хозяин, есть господин. Это не мое имение. Но он берет себе домостроителя или управителя, и он вручает ему деньги или золото, или какие-то средства. И он говорит, вот ты должен теперь этим правильно распоряжаться. Что мог сделать управитель? Он мог все забрать себе, мог украсть, он мог обманывать, он мог меньше давать рабам или еще что-то. Но для господина самое важное, что было, найти верного человека. Верное – это значит, что он делает так, как ему сказал хозяин. Он делает именно так, как сказал господин. Он не сам что-то придумает, что он такой мудрый, он знает, как лучше сделать. Ему господин говорит, вот что делай, раздавай хлеб, делай эту работу, заплати ему вот столько и вот столько. И от этого управителя ожидается, что он будет верный своему господину. Он будет делать то, что говорит господин. Если он будет делать так, это самый лучший управитель. Он делает то, что господин говорит. И господин будет доволен, и все будет правильно. И вот поэтому апостол Павел здесь говорит, от домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным. Когда я вот смотрю на этот стих, мне кажется, апостол Павел здесь делает какой-то укор тем руководителям в церкви в Коринфе, которые не проявляли эту верность. А мы уже говорили, там были разные руководители, лидеры или пресвитеры, которые начали вводить в заблуждение, которые начали уводить церковь с истинного пути. И Павел, как бы, когда говорит, что от домостроителя важно, чтобы он был верным, он как бы показывает, и может быть, коринфии это увидели, они поняли. Павел, вот мне интересно, в этой послании к коринфянам, где он говорит вот о каких-то моментах, таких сложных, он нигде не говорит вот так вот прямо, даже вот когда он будет говорить о языках, 14 глава, он там точно так же, он говорит истину, Он говорит о заблуждении, но делает это очень аккуратно, но им это ясно становится. И вот здесь он указывает на то, что те домостроители, которые были в этой церкви, они не проявляли этой верности. А Павел говорит, это важный момент. Итак, мы сказали, здесь Павел говорит о личности, он говорит о требованиях. И вот эта верность, если мы смотрим на весь Новый Завет, как часто употребляется это слово «верный», «быть верным Господу». Вот 1 Тимофея, помните, Павел пишет, «Для сего послал я вам Тимофея, моего возлюбленного». Вернее, здесь уже, в этом 1 Коринфянам, 4 главе, 17 стихе. «Для сего я послал вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу во всякой церкви». Верность Господу – это ожидается от каждого из нас. Это важно служителю, это необходимо для служителя. Но Писание говорит, любому христианину важна верность. Вы помните 25 глава Матфея, где сказано эти слова «добрый и верный раб, войди в радость Господина». Добрый не в том смысле, что вот он добрый, как ласковый, а в том, что он добрый в своем труде, в своем служении, он правильно выполняет труд и верный. То есть выполняет так, как ему сказано, на него можно положиться, он сделает все так, как от него ожидается. Итак, мы посмотрели с вами на личность служителя, мы посмотрели на требования к служителю. И вот теперь третий момент. Третий момент – это отношение к служению. И это мы читаем уже вот в третьем стихе. Павел говорит, «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе, хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь». Очень такие, ну, как бы странные слова, говорит Павел. Вот представьте себе, что я или кто-то другой из пресвитеров вот так бы заявили, что братья и сестры, ну, мне не важно, что вы думаете обо мне, о моем служении, меня это абсолютно не интересует. Как вы понимаете эти слова? Почему Павел так говорит? Что он имеет в виду, когда он пишет Коринфянам и говорит, для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Разве это правильно вот так вот говорить? К церкви обращаться, к людям обращаться и говорить, что ваше мнение, оно ничего не значит и мне абсолютно не важно. Что вы думаете, как вы понимаете этот стих?
6: Первостепенное значение – это что Бог думает.
5: Да, еще Алла хотела. Я думаю, что если бы вот апостол Павел не добавил в 4 стихе вот эти слова «судья же мне Господь», да, тогда это было бы как-то неправильно. Просто сказать «мне абсолютно не важно, что вы обо мне думаете». Но Павел добавляет вот здесь окончание 4 стиха «судья же мне Господь». То есть он в этой ситуации, давайте опять вспомним то положение, которое было. Коринфянская церковь, разделились, каждый выбрал себе Павла, Аполлоса, Кифу, каждый оценивает и говорит, почему я Павлов? Павел вот такой, он вот это делает. Почему ты за Аполлосом пошел? Аполлос хорошо проповедует, он мудрый, он там учился в университете. Почему ты за Петром пошел? Петр видел Христа, он свидетелем был, он видел воскресение и так далее. Каждый из них оценивал и по качествам, вот те, по тем характеристикам, которые были у служителя, он выбирал, что он за ним пойдет. Апостол Павел говорит, а это неверно, это так неправильно. И в этой ситуации нам важно понять, когда мы думаем о служителе, когда мы оцениваем служителя, есть два момента, которые нужно учитывать в отношении служителя. Первое. Если служитель допускает лжеучения, это очень серьезный момент. Если служитель допускает, помните, Павел пишет в 16 главе Римлянам, «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны вопреки учению, которым вы научились, и уклоняйтесь от них». То есть, если служитель в церкви начинает проповедовать то, что не соответствует Священному Писанию, начинает вводить то, что против учения Священного Писания, это очень серьезный момент. Это очень момент, на который обязательно нужно что-то делать. Второй момент – это когда служитель допускает грех. И апостол Павел тоже об этом говорит, когда мы читаем 1 Тимофею 5 глава. Помните, он там говорит, «Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Согрешающих обличай пред всеми, чтобы и прочие страх имели». Он говорит, обвинение на пресвитера, нужно два или три свидетеля. Но если это свидетельство верно, и если действительно определено и удостоверено, что пресвитер совершает грех, Павел продолжает, он говорит, согрешающих обличай пред всеми, чтобы прочие страх имели. Поэтому вот эти два важных момента – это верность учению и святая жизнь, отсутствие греха. Это важные качества для служителя. Но если вот с этими моментами как бы все в порядке, Павел говорит, не должно быть вот такого распределения оценки служителей, вот этот пресвитер хороший, а вот этот плохой. Павел говорит, все служители, которые поставлены в церкви, они Богом поставлены. Каждый выполняет свою часть, каждый выполняет свое дело в теле Христовом. И поэтому он обращается к Коринфянам и говорит, для меня очень мало значит, что вы судите обо мне. Подумайте, как это восприняли та группа, которая говорила, мы Павловы, мы за ним хотим пойти. А Павел говорит, а для меня очень мало значит, что вы обо мне говорите. Я и сам о себе не говорю, я и сам себя не оцениваю. И потом добавляет в эту мысль, судья же мне Господь. Он говорит, отношение к служителю должно быть, если он верный Господу, если он не совершает грех, если он верно учит слово, тогда должно быть правильное отношение. Не похвала, не какое-то возвеличение одного пресвитера или другого пресвитера. И сегодня это очень часто происходит. Сегодня как оценивается качество пресвитера вот между церквями? По количеству членов церкви. Большая церковь, о, это пресвитер, он делает дело. По стилю проповеди или по каким-то, может быть, еще моментам нововведений, которые происходят в церкви. И так оценивается пресвитер, и говорится, вот у него идет работа, вот он делает дело. Павел говорит, это неправильно. Это неправильно, и так не должно быть. Если служитель выполняет свое дело, не должно быть вот такого вот отношения, взвешивания или оценки. И Павел говорит, для меня очень мало значит, как вы судите или судят другие, я и сам не сужу о себе. Мне трудно понять, что он говорит, что он имеет в виду, я и сам не сужу о себе. Я вижу в этом настолько близость к Богу, настолько исполнение вот этого слова Христа, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Павел говорит, я и сам о себе не сужу. Он говорит, когда я сам себя оцениваю, у меня тоже, может быть, разные мысли приходят, но я иду за Господом, я делаю дело служения. Служение апостольства, служение благовестия. И что бы я ни думал, я знаю, что Господь меня к этому призвал. Это призвание, это Божье призвание к служению, которое выполнял апостол Павел. Итак, мы с вами увидели вот этот третий момент. И давайте теперь четвертый момент мы в нашем тексте посмотрим. Это оценка служителя. Это последний, пятый стих. Апостол Павел говорит, «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Оценка служителя – это право Бога в конечном итоге, верная оценка. И поэтому апостол Павел вот в этом пятом стихе, он опять же касается этой проблемы. Они судили этих служителей. Он говорит, «Не делайте это». Не делайте это до времени, пока не придет Господь. Он осветит скрытое во мраке, те намерения сердечные. И тогда, говорит, каждому будет похвала. Кого он имеет в виду каждому? Служителей. В этом контексте он имеет в виду Аполлоса, себя самого, Кифу. Он имеет в виду каждого служителя. Кто-то насадил, кто-то поливает, кто-то выполняет свое служение. Он говорит, поэтому каждому будет похвала. Не доводите до разделения церковь, выбирая служителей по своему усмотрению. Вот это мысль апостола Павла. Бог ставит служителей, они совершают дело, и тогда, когда Господь придет, вот тогда должна быть похвала. Не сегодня в церкви, когда перед служителем преклоняются, когда хвалят их, когда возвышают их. Павел говорит, этого не должно быть в церкви. Служитель – это тот, кто весло держит. Это тот, кто совершает труд. Вот когда Господь придет, вот когда Господь откроет все скрытое, когда сердечные намерения служителя того же самого, почему он это делал? Для чего он это делал? Что у него там в сердце было? С какими мыслями, с какими мотивами он выполнял это служение? Вот когда это все Господь откроет, вот тогда Господь даст правильную оценку. И Писание говорит, и тогда каждому будет похвала от Господа. Поэтому для служителей Это тоже важное слово. Не ожидать похвалы от церкви. Не ожидать похвалы от людей. Не ожидать какого-то возвышения, потому что когда это происходит, это проявление плотского характера, и церковь делится. Ожидать того дня, когда придет Господь, который верно оценит, который правильно сделает заключение и который даст вот эту правильную похвалу, если этот материал, которым пользовался служитель, это золото, это серебро, драгоценные камни, тогда будет и похвала Господу. Поэтому благослови нас, Господь, понимать это и в жизни нашей, и в церкви нашей, и в служении нашем исполнять это Божье Слово. Аминь.

0: Послушайте передачу «Слова надежды».
1: Представляем евангельское христианство. Радиопередача «Евангельских христиан. Слова надежды».

счастье владеть.

0: Проповедник евангельских христиан Иван Михайлович Сергей будет служить нам словом.
1: И Слово Божие, пророк Исаия, 37 глава и 14 стих, мы читаем: «И взял Езекия письмо из руки послов и прочитал его, и пошел в дом Господень, и развернул его Езекия пред лицем Господним». Езекия был царом иудейским, и письмо, о котором мы читали, было письменным ультиматом сдать город Иерусалим ассирийцам. Езекия был в трудном положении. Сенахирим, ассирийский царь, имея в своем распоряжении армию 185 тысяч человек, окружил город. Со стороны не предвиделось никакой помощи. Когда цару передали письмо Сенахирима, он воскликнул: «День скорби и наказания! Сильное ассирийское войско уже уничтожило другие города и народы. Все малые царства в округе Иуды были покорены. Северное царство Израиль также пало. Их столица Самария была опустошена, и народ взят в плен. Лишь иудейское царство осталось нетронутым, и Сенахирим был готов напасть на него. Судя по-человечески, не было никакой возможности спасти это царство. В развалинах других городов археологи нашли записи Сенахирима, где он хвалился, что он закрыл Езекию в Иерусалиме, как птичку в клетке. Езекии угрожала не только потеря царства, разорение и пленение народа, но ассирийские насмехались над Езекией и его верой в Бога. Они унижали Бога, на которого он надеялся. Езекия был известен как муж, надеющийся на Господа. Ассирийцы были материалистами своего времени. Они уповали только на физическую силу и свое оружие. Покорив многие народы, они с пренебрежением говорили о живом Боге и о всех, кто на него надеялся. Последним актом унижения народа Божьего было письмо, в котором требовалась сдача города и отказ Езекии от царства. Получив письмо от посланных, Езекия прочитал его, и вместо сдачи города и отчаяния он принес письмо в Дом Божий. Он положил письмо пред лицем Господним и в простой вере просил Господа помочь ему в этот час его скорби. Надеюсь, вы знакомы с окончанием этого повествования. В ту ночь Господь послал одного из его ангелов, который уничтожил весь стан ассирийский. 185 тысяч людей, и к следующему утру не осталось ни одного ассирийского воина на поле. Господь сделал такое чудесное избавление, что английский поэт Байрон написал на эту тему великую поэму, в которой сказал так: «И сила язычников, несокрушимая мечом, растаяла, как снег, от взгляда Господа». Чудесное избавление Езекии и Иерусалима в это безнадежное время является одним из укрепляющих событий, записанных на страницах Библии, который говорит нам, что Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Таким спасающим Богом есть наш Господь. И если мы обращаемся к Нему, то как бы ни были трудные обстоятельства, Он никогда не забудет нас и не отставит нас. Он поможет и защитит нас. Разрешите сказать вам, что в чем бы ни были ваши трудности и скорби, Вспомните переживания Езекии. Его положение было безвыходное. Страна и народ в опасности. Его жизни угрожала смерть. Его вера в Бога была высмеяна. Но Господь оправдал его веру, когда Езекия обратился к Господу. И так как Езекия нашел Бога крепким прибежищем, так найдешь помощь в нем и ты, если обратишься к Богу через Иисуса Христа. У Бога есть место всем твоим скорбям. Это место по правой стороне Бога Отца, где находится Иисус Христос, посредник между Богом и человеком, сильный ходатай, который представляет твое дело перед Всевышним. Для всех скорбящих

и за оботрением. Когда наступила угроза, Езекий пошел к пророку Исаии, человеку, который знал Бога и доверял ему. Пророк Исаии сказал в Езекии: «День скорби и наказание, и посрамление день сей». Он рассказал пророку Божию о насмешках и порицаниях, которыми насмехались ассирийцы над Богом и его верными. Когда Исаия услыхал эти скорби и тревоги царского сердца, он ответил цару: «Не бойся слов, которые слышал ты». Так какое славное ободрение пророк преподал царю Езекии! Из вышесказанного мы извлекаем следующие уроки. В день скорби и переживания старайся найти утешение среди тех людей, которые веруют в Бога и знают Господа Иисуса Христа. Один муж веры сильнее, чем тысячи неверных. В Библии сказано, что праведник погонит тысячи. Это значит, что один верующий может устоять против тысячи неверующих. Если вы переживаете скорбь, разочарование, если ваша вера ослабела, обратитесь к вашему пастору, и он даст вам совет, который ободрит вас в вере. Во-вторых, мы должны обращаться в таких случаях к Слову Божию и стараться посещать собрания, где проповедуется Слово Божие его верными слугами. Несмотря на великое отступление, все же есть те его верные слуги, которые возвещают Слово Божие в силе Божией. Пойдите и послушайте, и Господь укрепит вашу веру через слушание проповеди этих благовестников Божьих. Читайте книги великих мужей веры, и ваша вера укрепится. Не проведите много времени на чтение аргументов различных критиков, которые умаляют Слово Божие и веру в Господа Иисуса Христа. Читайте книги верующих людей. Моя вера укрепилась, когда я читал о жизни Лютера, Кальвина, Веслия, Ивана Степановича Проханова и других мужей веры, которые в критических моментах своей жизни уповали на Бога. В своих трудностях Езекий обратился к человеку Божию, который умел молиться, и просил его помолиться о царе. В молитве источник силы, которым мы часто пренебрегаем, часто мы стесняемся просить других молиться о нас, как будто это является признаком нашей слабости. Апостол Павел знал силу молитвы, поэтому он не стеснялся просить других молиться о нем. И последнее, что Езекия сделал во время этих переживаний, он молился сам. Он положил письмо Сеннахирима перед Господом. Он сказал Господу в молитве о своем страхе и опасении. Его молитва – одна из прекрасных молитв на страницах Библии. Кто-нибудь скажет: «Да, Господь услышал Езекию, потому что он был великим человеком, и у него были большие проблемы. Услышит ли Господь меня в моих трудностях?» На этот вопрос хорошо отвечает один из наших евангельских гимнов: «Что за друга мы имеем? Нас он к жизни пробудил. В нем мы счастьем владеем, в нем источник вечных сил. Ах, как часто мы страдали боль, терпя напрасно там, где просить мы забывали, чтоб один помог он нам». Господь знает твое сердце, дорогой слушатель, и он готов выслушать тебя и помочь в твоей нужде. Лишь обратись к нему в сердечной молитве через Иисуса Христа, Сына Божия,
и Он поможет.

0: Христос проявит силе, что Он первый друг во всем.
1: Дорогие друзья, желающие получить бесплатно духовную литературу, может быть, вам надо Библию, если вы не имеете и не можете в другом месте достать, или Новый Завет, или другую духовную литературу, пожалуйста, пишите нам. Имя Иван Михайлович Сергей, почтовый ящик 180, Хельсинки, 93, Финляндия. Мы будем рады слышать от вас. Просим, пишите. Мы вспоминаем вас в наших молитвах пред Господом. Да пребудет мир Божий с вами ныне и во

В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».

0: В эфире христианская программа «Пробуждение России».
1: Здравствуйте! У микрофона Борис Крошкин. В Евангелии от Матфея есть такие слова: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». На первый взгляд нет ничего проще. А на самом деле, как подумаешь сделать кому-нибудь добро, так сразу откуда-то берутся трезвые мысли: а поймут ли? А с другой стороны, стоит ли долго раздумывать? Может быть, проще взять и сделать? Хуже-то не будет. Давайте послушаем отрывок из романа Виктора Гюго «Отверженные» о священнике, который делал ближним добро по велению своего сердца. Читает Михаил Исхаков.

1804 году Шарль Мириэль был приходским священником в Бриньоле. Он был уже стар и жил в полном уединении. Незадолго до коронации какое-то незначительное дело, касавшееся его прихода, привело его в Париж. Среди прочих властимущих особ, к которым он обращался с ходатайством за своих прихожан, ему пришлось побывать у кардинала Феша. Как-то раз, когда император приехал навестить своего дядю, почтенный священник, ожидавший в приемной, оказался лицом к лицу с его величеством. Заметив, что старик с любопытством его рассматривает, Наполеон обернулся и резко спросил: «Что вы, добрый человек, так на меня смотрите?» «Государь», — ответил Мириэль, — «вы видите доброго человека, а я великого. Каждый из нас может извлечь из этого некоторую пользу». В тот же вечер император спросил у кардинала, как зовут этого священника, и немного времени спустя Мириэль с изумлением узнал, что его назначили епископом в Динь. Он прибыл в Динь с пожилой девицей, Батистиной, своей сестрой, которая была моложе его на 10 лет. Их единственная служанка Маглуар, ровесница Батистины, бывшая прежде служанкой священника, получила теперь двойное звание – горничная мадемуазель Батистины и экономки его преосвященства. Епископский дворец в Дине примыкал к больнице. Дворец представлял собой огромное прекрасное каменное здание, построенное в начале прошлого столетия Анри Пюже. Это был поистине княжеский дворец. Все здесь имело величественный вид: и апартаменты епископа, и гостиные, и парадные покои, и обширный двор со сводчатыми галереями в старинном флорентийском вкусе, и сады с великолепными деревьями. Больница помещалась в тесном, низеньком двухэтажном доме, при котором был небольшой садик. Через 3 дня после приезда епископ посетил больницу, а затем попросил смотрителя пожаловать к нему. «Господин смотритель, сколько больных у вас в настоящее время?» — спросил он. 26, ваше преосвященство». «Да, я насчитал столько же», — подтвердил епископ. «Кровати стоят слишком близко одна к другой», — добавил смотритель. «Да, я заметил. Комнаты не приспособлены для палат, и проветривать их довольно затруднительно. И мне так показалось. А когда выпадает солнечный день, садик не вмещает всех выздоравливающих. Я тоже об этом подумал. Во время эпидемий, в нынешнем году был тиф, а 2 года тому назад горячка, у нас бывает иногда до 100 больных, и мы просто не знаем, что с ними делать». «Да, эта мысль тоже пришла мне в голову». «Ничего не поделаешь, ваше преосвященство», — сказал смотритель. «Приходится мириться». Этот разговор происходил в столовой нижнего этажа, имевшей форму галереи. С минуту епископ хранил молчание. «Сударь», — спросил он смотрителя больницы, — «сколько кроватей могло бы, по-вашему, поместиться в одной этой комнате?» «В столовой вашего преосвященства?» — с изумлением вскричал смотритель. Епископ обводил комнату взглядом и, казалось, мысленно производил какие-то измерения и расчеты. «Здесь можно разместить не менее 20 кроватей», — сказал он как бы про себя. «Послушайте, господин смотритель, вот что я хочу сказать», — продолжал он громче. «Тут, по-видимому, какая-то ошибка. Вас 26 человек, и вы ютитесь в 5 или 6 маленьких комнатках. Нас же только 3, а места у нас хватит на 60 человек. Повторяю, тут явная ошибка. Вы заняли мое жилище, а я ваше. Верните мне мой дом. Здесь же хозяева вы».

0: На следующий день все 26 больных бедняков были переведены в епископский дворец, а епископ занял больничный домик. В доме не было ни одной двери, которая бы запиралась на ключ. Дверь в столовую, выходившая прямо на соборную площадь, была в прежние времена снабжена замками и засовами, словно ворота тюрьмы. Епископ приказал снять все эти запоры, и теперь эта дверь закрывалась только на щеколду и днем, и ночью. Прохожий в любой час мог открыть дверь, стоило лишь толкнуть ее. Вначале эта всегда открытая дверь тревожила обеих женщин, но епископ Динский сказал им: «Что ж, велите приделать задвижки к дверям ваших комнат, если хотите». В конце концов, они прониклись его спокойствием или, по крайней мере, сделали вид, что прониклись. На Маглуар время от времени нападал страх. Что касается епископа, то три строчки, написанные им на полях Библии, поясняют или, по крайней мере, излагают его мысль. Вот в чем тончайшее различие. Дверь врача никогда не должна запираться, дверь священника должна быть всегда отперта. Где-то в другом месте он написал: «Не спрашивайте того, кто просит у вас приюта, как его зовут. В приюте особенно нуждается тот, кого имя стесняет». Однажды некий достойный священник вздумал, должно быть, по наущениям Маглуар, спросить у монсеньора Бьенвеню, вполне ли он уверен, что не совершает некоторой неосторожности, оставляя дверь открытой и днем, и ночью для каждого, кто бы не пожелал войти, и не опасается ли он все же, что в столь плохо охраняемом доме может случиться какое-либо несчастье. Епископ коснулся его плеча и сказал ему мягко, но серьезно: «Если Господь не охраняет дом, напрасно сторожат охраняющие его». Здесь уместно будет рассказать об одном случае, который лучше всего показывает, что за человек был епископ Динский. После уничтожения разбойничьей шайки Гаспара Б. один из ближайших его помощников, Кроват, бежал в горы. Некоторое время он скрывался со своими товарищами в Ниццком графстве, потом ушел в Пьемонт и вдруг снова появился во Франции, в окрестностях Барселонетты. Как-то ночью он дошел до самого Амбрена, проник в собор и обобрал ризницу. Его грабежи опустошали весь край, жандармы охотились за ним, но безуспешно. Он ускользал от них, а иногда оказывал и открытое сопротивление. Это был смелый негодяй. И вот в самый разгар вызванного им смятения в те края прибыл епископ Мириэль, который объезжал тогда Шателарский округ. Мэр города явился к нему и стал уговаривать вернуться. Кроват хозяйничал в горах до самого Арша и далее. Ехать было опасно даже с конвоем. Это значило напрасно рисковать жизнью трех или четырех злосчастных жандармов. «Поэтому-то я и полагаю ехать без конвоя», — сказал епископ. «Хорошо ли вы обдумали это, ваше преосвященство?» — спросил мэр. «Так хорошо, что решительно отказываюсь от жандармов. Я уеду через час».
1: «Уедете?»
0: «Уеду».
1: «Один?»
0: «Один». «Нет, ваше преосвященство, вы не уедете». «Послушайте», — сказал епископ, «там в горах есть маленький бедный приход. Я не посещал его уже 3 года. Там живут мои добрые друзья, смирные и честные пастухи. Надо, чтобы время от времени им говорили о Господе Боге, чтобы они сказали про епископа, который подвержен страху, чтобы они сказали, если бы я не приехал к ним. Но разбойники, ваше преосвященство, разбойники...»
1: «В самом деле», — сказал епископ,
0: «я чуть было не забыл о них. Вы правы, я могу встретиться с ними. По всей вероятности, они тоже нуждаются в том, чтобы кто-нибудь рассказал им о Боге».
1: «Ваше преосвященство, да ведь их целая шайка, это стая волков».
0: «Господин мэр, а может быть, Иисус Христос повелевает мне стать пастырем именно этого стада? Пути Господни неисповедимы».
1: «Ваше преосвященство, они ограбят вас».
0: «У меня ничего нет».
1: «Они вас убьют».
0: «Убьют старика-священника, который идет своей дорогой, бормоча молитвы?»
1: «Полноте. Зачем?» О, Боже! Что, если вы все-таки повстречаетесь с ними? Я попрошу у них милостыню для моих бедных. Не ездите, ваше преосвященство, ради Бога, не ездите. Вы рискуете жизнью. Господин мэр, сказал епископ, неужели в этом все дело? Я живу на свете не для того, чтобы заботиться о собственной жизни, а для того, чтобы заботиться о душах моих ближних. Пришлось оставить его в покое. Он уехал в сопровождении мальчика, который вызвался быть проводником. Его упорство наделало много шуму и вызвало беспокойство во всей округе. Епископ не пожелал взять с собой ни сестру, ни Маглуар. Он поднялся в горы на муле, никого не встретил и, здоров и невредим, добрался до своих добрых друзей-пастухов. Он прожил у них 2 недели, читая проповеди и совершая требы, наставляя и поучая. Перед отъездом он решил отслужить торжественную мессу. Он сказал об этом приходскому священнику, но как быть? Не было епископского облачения. Священник мог предоставить в распоряжение епископа лишь убогую сельскую ризницу с несколькими ветхими ризами из потертого штофа, обшитыми потускневшим галуном. «Ничего», — сказал епископ, — «объявим все-таки с кафедры о мессе. Дело как-нибудь уладится».

Начались поиски в соседних церквах. Однако всех сокровищ этих скромных приходов, соединенных вместе, не хватило бы на то, чтобы подобающим образом одеть даже соборного певчего. В это время в дом приходского священника был доставлен большой ящик, предназначавшийся для епископа. Ящик открыли. В нем оказалась мантия из золотой парчи, украшенная алмазами митра, архиепископский крест, великолепный посох. Все епископское облачение, украденное месяц тому назад из ризницы собора Амбренской Богоматери. В ящике лежал листок бумаги, на котором было написано «Монсеньору Бьенвеню от кровата». «Я ведь говорил, что все уладится», — сказал епископ и добавил, улыбаясь. «Тому, кто довольствуется простым священническим облачением, Бог посылает архиепископскую мантию». «Не знаю, ваше преосвященство», — покачивая головой, с усмешкой пробормотал священник. «Бог или дьявол?» Епископ пристально взглянул на него и уверенно повторил: «Бог».

На обратном пути в Шаталар и в самом Шаталаре люди сбегались со всех сторон посмотреть на своего епископа. Батистина с Маглуар ждали его в доме священника. Епископ сказал сестре: «Ну что, разве я был не прав?» Бедный священник отправился к бедным жителям гор с пустыми руками, а возвращается с полными. Я увез с собой только упование на Бога, а привез все сокровища собора. Вечером, перед тем, как лечь спать, он сказал: «Никогда не надо бояться ни воров, ни убийц. Эта опасность внешняя, она невелика. Бояться надо самих себя. Предрассудки – вот истинные воры. Пороки – вот истинные убийцы. Величайшая опасность скрывается в нас самих».

Епископ Мириэль был таким самоотверженным, потому что он имел глубокое убеждение в том, что Бог верен своим обещаниям. Очевидно, в повседневной жизни именно этого и не хватает. Надеюсь, что пример этого священника поможет всем нам больше доверять Богу. Сегодняшнюю передачу подготовили Борис Крошкин, Любовь Жидулова, артист Михаил Исхаков, музыкальный редактор Татьяна Федорова, звукооператор Галина Насибулина и режиссер Любовь Короткова. До свидания. Храни вас Бог.

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: После завтрака, на который были поданы мягкие горячие булочки со сливочным маслом, мы посмотрели фотостудию на первом этаже дома. В двух больших окнах, выходивших на улицу, были выставлены плакаты, рекламирующие фотоаппараты и другое оборудование. Сейчас сложно было закупать фотоаппараты, выполняя ассортимент, и поэтому дело шло вяло. Фрау Оллер в большинстве случаев продавала фотопленку и проводила время в лаборатории, проявляя пленки и печатая фотографии. Дом стоял на оживленной улице, наполненной людьми на велосипедах. Очень редко можно было заметить машину. Рядом с этим домом стоял еще один трехэтажный дом. На первом этаже этого дома располагался шляпный магазин для мужчин. Как и магазин фрау Оллер, шляпному магазину также недоставало товара. В отличие от нашего поселка, дома здесь были все с бетонными стенами. Некоторые здания были украшены цветочными ящиками с ярким разноцветием бутонов. Меня заинтересовало особое здание на противоположной стороне улицы. У этого строения был такой остроконечный купол, что казалось, он доставал до облаков в небе. Это была церковь, так сказала сестра. Я подумала, а для чего нужна эта церковь? Под куполом была квадратная башня, на каждой стороне которой были расположены часы. Каждые 15 минут бил колокол. Это делалось для того, чтобы все в округе знали, который час. В первый раз, когда я услышала этот звук, мне показалось, что кто-то бьет по нам огромным колоколом. Вскоре я привыкла к этому звуку. Дальше по улице я могла видеть другое большое здание, которое сестра назвала замком. Замок был окружен множеством толстых деревьев. «Гёппинген – старинный город», – пояснила сестра. «Когда-то он был окружен крепостными стенами, чтобы защищаться от врагов. Замок принадлежал правителю города, а сейчас его используют под административные учреждения». В тот вечер фрау Оллер посадила нас на диван, чтобы сфотографировать. Мы сгрудились вместе. У Тарасика были еще очень короткие волосы. Ему обрили голову в лагере, и он неловко сидел в старой стеганой шерстяной куртке. Мама, Ганусия и я сели рядом с ним и засмеялись от радости. Получили мы и подарки. Наша хозяйка принесла коробку с одеждой. Там была одежда, из которой вырос Ули, а также друзей и родственников. Качество одежды было лучше того, что я носила дома. Мама получила платье, которое носила сестра фрау Оллер. Оно не очень подходило ей, но все-таки это было что-то, чем можно было прикрыть тело. Я получила еще одну теплую юбку, пару мальчишеских брюк и два свитера. Но лучше всех подарков было приталенное платье, традиционное немецкое платье для девочек. В комплект платья входила блузка с пышными рукавами. К нему также прилагался светло-голубой свитер с двумя рядами золотых пуговиц. Через грудь у него проходил шнур темно-зеленого цвета. Наряд завершался соответствующим по цвету фартуком. Это было самое красивое платье, которое мне когда-либо приходилось видеть, и мне не терпелось его надеть. Мама с Ганусей пытались поговорить, когда Ганусе удавалось оторваться от повседневных дел. Когда они разговаривали, то держались за руки, как если бы не хотели отпускать друг друга. Это был наш первый долгий разговор на русском языке на протяжении многих месяцев. Маме хотелось узнать побольше о господине Хоффмане, неизвестном добродетели в Райхенау. «Он женат на сестре фрау Оллер», — отвечал Гануся. «Я не знаю, увидишь ты его там или нет. У него высокий пост в нацистской партии, и он работает инструктором в школе. У них 6 детей, и сама семья живет в городе Ротвайле». «Господин Хоффман — хороший человек. Я не думаю, что в душе он нацист. Но его жена — совсем другое дело. Ее зовут Улла. Она гордая женщина и не желает иметь ничего общего с рабочими из Восточной Европы. Ты должна помнить, что мы здесь рабы, и у нас нет никаких прав. Гитлер внушил немцам, что они раса господ. Мы же считаемся неполноценными. Я не верю, что все так думают. Но уж Улла без сомнения верит всему этому. «Ты знаешь, почему они нас ненавидят?» — спросила мама. «Потому что их так научили. Я не понимаю всего, но думаю, что они намереваются создать то, что они называют совершенной расой. Такие люди, как Улла, верят в то, что они выше нас». Сестра громко усмехнулась. «Видела бы ты ее, когда она приезжает сюда со своими 6 детьми, 3 мальчика и 3 девочки, и все воплощение немецкого совершенства. Мальчики — все блондины с голубыми глазами и носят традиционные кожаные шорты до колен. У девочек длинные косы, и носят они традиционные немецкие платья. Эммочке как раз досталось платье после одной из этих девочек. Они считают, что у них идеальная арийская семья, и Улла гордится этим. Она хвалится, что здоровалась за руку с самим Гитлером. Она рассказывает это так, как будто бы пожимала руку самому Богу. Как же ей можно признавать нас, простых людей из России? Последний раз, когда была здесь, она вывалила на пол тонну грязного белья для стирки. Было такое впечатление, что она несколько недель не стирала белье и специально привезла его сюда, чтобы я постирала, как будто у меня и без того не хватает работы. Но спорить нельзя. Мне пришлось пойти в подвал и вручную выскребать грязь с белья в чане с горячей мыльной водой. Затем я выжила все и принесла наверх через 4 лестничные площадки на крышу, где я развешиваю белье для просушки. Улла даже пальцем не пошевельнула, чтобы помочь мне. Моя хозяйка хотя бы с сочувствием относится к моему тяжелому труду, но Улла считает, что она выше всего этого. Сестра также сказала, что школа, в которой мы будем работать в Рахенау, была когда-то заведением для психически больных пациентов. Я знаю, что стремление Гитлера к совершенству было несовместимо с такого рода заведением. Он освободил здание от всех пациентов и превратил городок в школу для лучших подростков страны. А что случилось с больными? Ганнуся развела руками и пожала плечами. Никто не знает, куда они их отправили. Ходят слухи, что им дали специальное лекарство. Раз — и нет проблем. Они просто исчезли. Как можно быть совершенной расой, когда есть неполноценный народ? Вот почему для них эти 2 понятия несовместимы. В конце концов, в наших венах рабская кровь. Мы годны лишь для того, чтобы быть слугами и рабочими. Она покачала головой. Мы попытались понять значение сказанного. Я не знаю, что все это значит. Их вождь сумасшедший. Мы пробыли в Гёппингене всего несколько дней, но это была замечательная передышка от ужасов войны. Мама отдохнула и немного ожила. Когда я в последний раз лежала в мягкой кровати, готовясь ко сну, то думала, когда я в следующий раз увижу Ганнусю. В течение нескольких славных дней мы были одной семьей, а следующее утро нам надо будет сесть на поезд, направляющийся в Рахенау. Мне хотелось смеяться от радости, когда мы были вместе, и мне хотелось плакать от навязываемой нам предстоящей разлуки. Мое уставшее тело не могло этого понять, и я уснула.

0: Глава 9. Отверженная в лагере гитлеровской молодежи. Зима, 1943 год. По мере нашего передвижения на юг, пейзаж все более и более наполнялся зелеными красками. Все незаметнее были следы войны. Иногда вдалеке мы могли видеть пасущихся коров. Местность выглядела такой мирной и такой спокойной, по сравнению с тем, что мы видели в трудовом лагере и в тех городах, мимо которых нам довелось проезжать и где чувствовалось дыхание войны. Я нащупала небольшую сумочку, висевшую у меня на спине. Это была простая соломенная корзинка, которую Хеди подарила мне, когда я садилась на поезд. В корзинке лежали две куклы — мальчик и девочка. Они были моими молчаливыми друзьями в это последнее путешествие в неизвестность. Мама закрыла глаза и слегка покачивалась в такт колебаний вагона. Она очень устала. Нескольких дней с сестрой у фрау Ойлер не хватило, чтобы восстановить ее силы. Я была уверена, что в лагере она долго бы не смогла продержаться. Но будет ли лучше там, куда мы направляемся? Кроме названия конечной цели нашего путешествия, у меня не было никакого представления о том, куда мы направляемся. Мы знали, что едем в городок для молодых людей, но не знали, какую работу нас заставят там выполнять. После нескольких часов путешествия Хеди сказала, что надо выходить из поезда. Она улыбнулась и сказала, что мы приехали в город Райхенау. На станции нас встретила женщина, с которой мы прошли короткий отрезок пути до школы. Мы зашли на территорию городка и пошли по аллее, обсаженной деревьями, к комплексу зданий. Одно из зданий, по всей видимости, было административным, и нас провели прямо к нему. Пока мы ждали указаний, что дальше делать, я осмотрелась вокруг и отметила про себя, что этот офис, как и офис в лагере, был устроен практично и функционально. Не было намека на расслабленную атмосферу или комфорт. В офисе стоял простой стол с выдвижными ящиками, стул, несколько шкафов для папок и пишущая машинка. В углу за дверью, в стену, был вмонтирован гардероб. В нем висела тяжелая военная шинель. В комнату вошел суровый человек, с лицом как будто сделанным из папье-маше, в очках в тонкой оправе и зеленой военной форме. Он проверил документы мамы. Проштамповав некоторые из них, он что-то отдал Хеди, которая попрощалась с нами и отправилась обратно на железнодорожную станцию, чтобы вернуться в Гёппинген. Затем в офис зашла женщина в потертом платье и представилась нам как фрау Лола Бёсханс. Ее работа состояла в том, чтобы переводить приказы немецкого офицера на русский язык. Позднее мы узнали, что она была еврейкой и что у нее была дочь по имени Лиза. Мы так и не узнали, каким образом она попала в Райхенау. В самом начале Тарасику и маме дали сине-белые повязки со словом «Ост», точно такие же, какие были у нас в лагере. «Вы должны носить их постоянно», — инструктировал нас суровый мужчина через фрау Бёсханс. «Наденьте их прямо сейчас, прежде чем вы выйдете из здания. Вам запрещается разговаривать с немецкими гражданами, если только они первыми не обратятся к вам. Когда вы будете проходить мимо офицеров, вы должны приветствовать их и говорить «Хайль Гитлер». Вот так». Он поднял руку прямо перед собой и затем резко опустил ее обратно. «Понятно?» Мы нервно закивали головами, и офицер продолжал наш инструктаж. Работа мамы состояла в том, чтобы убираться в классных комнатах, туалетах и других помещениях двух зданий. Тарасик должен был пойти работать на кухню. Нам запрещалось также разговаривать с русскими военнопленными. Все вопросы должны были задаваться фрау Бёсханс, которая должна была показать нам наше жилье и рабочее место. Офицер внимательно изучил брата и затем стал инструктировать его через фрау Бёсханс. «Ты никоим образом не должен общаться с немецкими девушками. Ты никогда не должен назначать им свидания, флиртовать и даже глядеть на девушек. Не нарушай это правило, не то...» Чиновник сделал режущее движение пальцев поперек горла. «Понятно?» Брат кивнул, чтобы показать, что он понял. «Теперь подпиши это», — потребовал офицер. Перед Тарасиком положили документ на немецком языке, по всей видимости, повторявший все эти требования. Тарасик молча подписал его и отошел в сторону. Когда нас отпустили, фрау Бёсханс повела нас к зданию 7А, одному из многих трехэтажных зданий на территории городка. Я поежилась, проходя в тени этих холодных и безжизненных зданий. У здания 7А внутри были цементные стены. Я никогда не была в таком пустом и холодном здании. Мы начали подниматься по узкой лестнице на верхний этаж здания, но маме пришлось остановиться на первой лестничной площадке. Она прислонилась к металлическим перилам, стараясь перевести дыхание и набраться сил для дальнейшего пути. «Мама, что с тобой?» — заплакала я. «Все хорошо, доченька», — ответила она и положила руку мне на плечо. «У меня что-то не в порядке с желудком, но все пройдет». Мы медленно поднялись по ступеням. На верхнем этаже мы зашли в большую комнату, которая была похожа на пустой класс, с точно такими же серыми цементными стенами. По центру одной стены стояла незаправленная кровать с положенными поверх простынями и двумя армейскими одеялами. Рядом с кроватью стоял стул. У противоположной стены стояла маленькая кроватка. Вот и вся мебель в комнате. Я сразу же подошла к окну. Поверх стекла была вделана решетка, скорее всего, для защиты от пациентов, которые когда-то жили в этом здании. Из окна были видны некрасивые здания из бетона. Холодные камни, холодный цемент, железные решетки. Все было понятно. Мы – пленники. И просто заменили на этом месте других пленников. Фрау Бёсханс дала маме маленький будильник и показала, как им пользоваться. «Вы должны вставать каждое утро в 5:00. Рабочие едят в кухне в 8:00». Звонкое тиканье наполнило комнату, когда она поставила будильник на подоконник. Мама присела на кровать, и ее голова запрокинулась, как если бы она хотела лечь спать. Фрау Бёсханс посмотрела на нее, затем на меня. Она наклонилась надо мной и посмотрела мне в глаза. «Как тебя зовут?» — спросила она.
1: «Эмма», — прошептала я.
0: «Сколько тебе лет?» Я смущенно посмотрела на нее и ничего не ответила. «Бедняжка, тебе, наверное, лет 6 или 7, а ты такая тоненькая и маленькая. Это не место для ребенка». Она покачала головой. «У меня есть дочка, но она приблизительно одного возраста с твоим братом. Я не знаю, с какими детьми ты сможешь играть здесь, так как запрещено». Она остановилась на середине фразы. «Мы посмотрим, что нам удастся сделать. Мне понравилась эта женщина. Приятно было осознавать, что в этой чужой и враждебной обстановке кто-то о тебе заботится. Но и так же приходилось выполнять свою работу». Она повернулась к маме и сказала: «Я извиняюсь. Я знаю, как вы устали, но я должна показать вам еще кое-что, чтобы вы могли завтра приступить к работе». Мама заставила себя подняться с кровати и последовала за фрау Бёсханс на второй этаж, где стоял шкаф со щеткой, совком для мусора, маленькой ручной щеткой, ведром с тряпками, шваброй и другими приспособлениями для наведения порядка. На крючке в шкафу висел чистый серо-голубой фартук. «Во время работы на вас должен быть надет фартук. Каждую неделю вы будете получать чистый фартук», — сказала фрау Бёсханс. «Не попадитесь кому-нибудь на глаза без фартука. Таково правило». Фрау Бёсханс сказала, что обязанности мамы состоят в том, чтобы подметать, сметать пыль и производить влажную уборку классных комнат, чистить туалеты и делать это так, чтобы все блестело. Не разгневайте кого-либо из служащих. Количество комнат в здании приводило в отчаяние, а рядом стояло здание точно таких же размеров. Каким образом мама сможет каждый день выполнять такой объем работы? Последним в нашей ознакомительной экскурсии было посещение подвала. «Сюда вы должны спускаться, когда услышите сигнал воздушной тревоги», — объяснила фрау Бёсханс. «Мне подвал показался населенным привидениями, и я поежилась от одной мысли, что придется сюда спускаться глубокой ночью в полной темноте. Затем нам с мамой позволили отправиться в свою комнату. Тарасик же отправился со своим провожатым на кухню, чтобы узнать свои обязанности. На следующее утро он очень рано отправился на работу. Несмотря на головокружение, мама заставила себя немедленно приняться за работу. В отличие от трудового лагеря, здесь не было надзирателя, который бы будил нас и заставлял выходить во двор на поверку.
1: Было большое искушение остаться в кровати, когда прозвенел будильник, но это было очень рискованно, и поэтому такую мысль пришлось сразу же отогнать. Что произойдет, если мама не сможет сегодня завершить работу в школе? Нам весьма ясно дали понять, что наши новые хозяева не потерпят лени. Мама работала уже 2 часа и затем сделала перерыв, чтобы отправиться на кухню позавтракать. Я следовала за ней, пока она переходила из одной комнаты в другую в пустынном здании, подметая пол и смахивая пыль. Классы отличались друг от друга в зависимости от преподаваемых предметов. В одном все стены были увешаны картами. Должно быть, это класс для изучения географии. В другом висели схемы со многими цифрами. В третьей было бесчисленное множество книг. Я распахнула дверь еще одного класса и застыла на месте, отказываясь войти в него. «Мама, что это такое?» По коже прошел озноб, когда я показала на невиданную мне ранее вещь. «Это скелет, доченька. Студенты по нему учат строение человеческого тела и расположение костей». «Мы тоже так сделаны?» — спросила я. «Да. Если с нас снимут кожу и все остальное, то мы окажемся похожими на него». «Какой ужас!» — пробормотала я, выходя из комнаты. «Ты можешь войти. Он тебе не сделает больно. Он же не живой». Я медленно вошла в класс, но не могла оторвать глаз от этого скелета, прикрепленного в вертикальном положении к узкой полосе металла. Скелет, казалось, следовал за мной, когда я вышла из комнаты. Особенно это я чувствовала, когда попадала в подвал, в темное помещение или когда поднималась по ступенькам в свою комнату. После завтрака в своей столовой учащиеся строем шли в здание и расходились по классным комнатам. В это время мама принималась убирать туалеты и подметать коридоры и лестницы. Мы перешли в следующее здание и проделали ту же самую работу. Когда классные комнаты освободились, мама отправилась убираться там, затем перешла в наше здание, чтобы убраться также и в нем. Она закончила работу, когда уже совсем стемнело. Воздушные тревоги не были такими частыми в Рахенау, но от этого они не становились менее ужасными, чем в лагере. Ночью соблюдалось обязательное затемнение. Правило было строгим – не включать свет, даже на секунду. Мы понимали, что нарушение этого правила может повлечь нашу смерть и гибель еще многих людей. Поэтому, как только мы возвращались в свою комнату, то сразу же ложились спать, укладывая в определенной последовательности одежду, так, чтобы можно было бы быстро одеться в темноте, когда заводит сирена. Пронзительный звук сирен сигнала воздушной тревоги звучал, как завывание торнадо. Этот звук сразу же находил отклик в моем теле. Я сразу же начинала дрожать, как при высокой температуре. Мы быстро одевались и на ощупь бежали в подвал. Я не могла определить, где было хуже – наверху, куда могли попасть бомбы, или в кромешной тьме подвала, в котором, я была уверена, прятался в темноте скелет. Мы слышали разговоры, что если в наше здание попадет бомба, то мы можем быть погребены навечно под его обломками. Эти мысли вселяли в меня невероятный ужас. Сидя в подвале, мы могли слышать тяжелый гул бомбардировщиков, но, должно быть, у них были более важные задания, чем бомбежка лагеря гитлеровской молодежи. Бомбы обрушивались на мосты, железные дороги и заводы вокруг города, расположенного на противоположном берегу озера Констанц. На городок лагеря в Рахенау бомбы никогда не падали, хотя мы постоянно ждали этого.

0: 22 часа по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Говорит радио «На пути». Наши программы продолжит библейский час из Ирпенской библейской семинарии. Через полчаса слушайте передачи «Момент творения» и «События через призму Писания». За 15 минут до окончания часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити».
2: Мир вам, уважаемые Божьи люди! Спасибо за молитвенное такое время хорошее. Безмолитвенность в нашей жизни показывает всегда какую-то самонадеянность такую. Я о себе, кстати, говорю. Назвал проповедь «Большое сердце, большой кошелек и два маленькие уха». Попробуйте просто вот оценить ментальность трех поколений, друзья, именно ментальность или богословие их. «Большое сердце» — это первый представитель наш, царь Давид, друзья. Откройте, пожалуйста, Библию. Будет несколько мест Писания. Псалом 118, 162 стих будет. Вообще, 118 псалом — это ода Божьему Слову. Попробуйте вспомнить, даже вот по памяти, скорее всего, у вас работает, друзья, симфония в голове, и вы вспоминаете, чему радуется Давид. Помните, давайте так, я сам буду вспоминать. Если бы вы спросили: «Давид, что твое самое большое сокровище?» Давайте даже так, чтобы визуально запомнилось. Представьте себе, что вот эта кафедра как сейф, тут написано, вот на этом сейфе написано «радость». Вот сейф большой, и каждый из нас будет пытаться в жизни получать радость своим путем. Существует только две вариации, по сути, братья и сестры. Первый вариант – это настоящая радость, которая плод Духа Святого. В поисках радости главное нам не забыть ее происхождение. А наша плоть, тем не менее, она все время хочет как-то... Вот открыть можно только одним ключом – личное отношение с Богом. То есть пришел, открыл, и Давид это получает всегда. Вот это его сокровище. «Радуюсь я слову твоему, как получивший великую прибыль». Что вы услышали, кстати, прибыль или слово? Это хороший вопрос тоже, кстати. Потом: «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень». Радуется Давид, ну, во-первых, есть компания, сказали это, не кто-то один даже сказал, сказали. Радуется, что есть дом Господень. Не сказали лишь в компании, там, идем кому-то, как, возможно сказать слово такое, морду набьем, семинарское слово, ладно, и лицо набьем. Не говорят, там, идем где-то напьемся, ну, есть трезвая компания, это уже радуется Давид. Дом Господень, в конце концов, есть. «Господь, крепость жизни моей» — это его отношение такое. «Радуюсь я спасению твоему», — Давид интересно говорит, «силою твоею веселится царь, спасение твоем безмерно радуется», друзья. Я думаю, Володь, а тебя радует спасение вообще? Народ Божий, если мы спасению не радуемся, я думаю, было бы хорошо проэкспериментировать пятиминутный вариант ада, да? В нашей жизни. Представляете, как мы перезагрузились бы там элементарно, вообще, сразу же. Вообще другое восприятие было бы. Давид этим вещам радуется. Он приходит, и у него есть ключ настоящий, подлинник. Вскрыл, получил. Это его ментальная жизнь, это его сокровище, это Господь. Даже когда думаю за мудрость, думаю, понятное дело, нам написано, что Соломон самый мудрый был, но я думаю, что Давид был помудрее. Иисус был помудрее, точно. Спланировал храм Давид, его был проект. Вот интересно, что когда Давид передает своему сыну, мы неизменно пытаемся своим детям передать наследство. И трагедия, если я думаю наследство, передавая это, я передаю только все, что приобрел по горизонтали. Наша плоть, она бизнесмен, она все время в считанные секунды просчитывает, выгодно, невыгодно мне то или другое, встреча с любым человеком. Всегда она считает, или ей выгодно. И вот, если посмотреть на Давида, что Давид пытается передать своему сыну Соломону? В книге Паралипоменон он просто своему сыну говорит: «Сын мой Соломон». И вот послушайте, ощутите сокровище Давида, которое он передает своему сыну. «Знай Бога отца твоего», так говорит он сыну своему, «и ищи его всем сердцем своим. Если будешь искать его, то найдешь его, если оставишь его, он оставит тебя навсегда». Если вы с Давидом могли бы поговорить, и во время даже падения, после падения Давида опять сокровище, ты замечаешь, что его сокровище — это отношение с Богом. Как Давид молится? «Духа Твоего Святого не забери от меня». Ни коней не просит, не забери, царство не забери. Просит именно за отношение с Богом. Это сокровище Давида. Как Соломон теперь? Ну, одно дело, если Давид так рассказывает о своих радостях. Но, а если бы со стороны прийти посмотреть, чтобы Соломон, как оценивает он своего папу? Вот, и, вот взгляд сына на папу. Он говорит, интересно, «Отец мой ходил в чистоте сердца своего пред лицом твоим, говорит Богу, посреди дома твоего». Я себе думаю, Вов, а как бы тебя твои дети оценили? Вот ты реально ходишь в чистоте своего сердца и перед Богом. Вот сокровище Давида. Итак, передает, когда идет речь о Давиде, что передает он своему сыну, друзья? Если коротко, он передает ему в наследство живую веру. Пакетом приходит царство, все остальное там, денег немерено. Но главная ценность – это живая вера. Теперь стадия «большой кошелек». Давайте посмотрим на Соломона, друзья. Третья книга Царств, третья глава. Попробуйте ощутить этого парня в особенный момент, когда у него еще сердце в порядке, друзья. Ранний Соломон, можно назвать так его, да? Ранний Соломон. Третья книга Царств, третья глава, с 1 стиха по 6. Соломон породнился в то время, когда, помните, Бог говорил, не вступай в род с ними, да? Интересно. Породнился с фараоном, царем египетским, и взял за себя дочь фараона. По сути, она потом будет так жизнь показывать, что она будет у него фавориткой, друзья. И ввел ее в город Давидов, доколе не построил дома своего и дома Господня, и стены вокруг Иерусалима. Народ еще приносил жертвы на высотах, ибо не был построен дом имени Господа до того времени. И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего, но и он приносил жертвы и курение на высотах. И пошел царь в Гаваон, чтобы принести там жертву, ибо там был главный жертвенник. 1000 всесожжений вознес Соломон на том жертвеннике. В Гаваоне явился Господь Соломон во сне ночью и сказал: «Бог, проси, что тебе дать». И сказал Соломон: «Ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость. И за то, что он ходил пред тобою в истине и правде и с искренним сердцем пред тобою, ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть и ныне». Обратите внимание, друзья мои, на слово «возлюбил». Он любит Господа. Он имеет хорошее сердце в то время. Даже на вопрос, что тебе дать, он есть мудрость попросить мудрости. Это уже надо иметь мудрость. Перелистните несколько страниц. Кстати, впечатление может сложиться, что он не знает, где приносить жертвы и воскурение. Он знает. На следующей страничке в той же главе будет написано, что после сновидения он пошел в Иерусалим и стал пред ковчегом Завета Господня. То есть у Соломона с богословием все правильно, где поклоняться Богу. То есть это не случайность, жертвы и воскурение на высотах. Потом есть 11 глава. Слово интересно, как смещается его вот этот момент любви. 11 глава, 3 царств. «И полюбил царь Соломон много чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, мавитянок, аммонитянок, идумиянок, сидонянок, хитиянок, из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым: не ходите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце ваше к своим богам, к ним прилепился Соломон любовью. И было у него 700 жен и 300 наложниц, и развратились жены сердце его. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было уже вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида отца его. И стал Соломон служить». Потом дальше сокращать буду. «Делал, построил, сделал, и разгневался Господь за то, что он уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева. И сказал Господь: за то, что делается так у тебя, ты не сохранил завета моего и устав моих, я отторну от тебя царство и отдам рабу твоему. Но во дни Давида я не сделаю ради Давида отца твоего, из руки сына твоего исторгну его». Теперь, если мы посмотрели на Соломона, как Соломон получает, как он подходит к этому сейфу радости, друзья. Соломон не приходит с ключом, который, ну вот, есть настоящий ключ радости отношений с Богом. Соломон приходит, как правило, к этому сейфу, приходит с берданкой, фомкой. Он просто его все время пытается ломать. А мы неизменно в нашу жизнь, мы живем ради того, чтобы получать удовольствие, друзья. Каждодневно мы пытаемся получить радость, те гормоны радости, которые там нейромедиаторами являются, там дофамин, скажем. Мы пытаемся получить его из разных источников. Это наша трагедия. Соломон пытается получать радость другим путем. Он не Давид уже. Яблочко от яблони далеко может закатиться, друзья. И мы видим, как Соломона акценты смещаются. потихоньку, он когда строит свой дом, он строит его больше, чем храм Господень. Если вы спросили, а чем ты получаешь, Соломон, радость? Так интересно, книга Екклесиаста, он описывает, как он получает, пытается веселить свое сердце. Завел я себе, и перечисляется себе, певцов, певиц, сады, это не сад, виноградники, это не виноградник, виноградники. Было четкое повеление, чем должен заниматься царь. Переписать закон, читать во все дни жизни для себя. Это что должен был делать? Что не должен был делать? Нельзя коней было приводить с Египта, нельзя было жен умножать и золото, и серебра. Впечатление, что он это все не слышит. Закона он не читает, мы не замечаем этого момента такого. Коней привозят с Египта. С женами я не знаю, что с ними делать вообще было. Довел до абсурда. И серебро вообще в дни Соломона как металл. Вот такой Соломон. Среди книги Екклесиаста такое впечатление, что есть проблески мудрости, проявляется где-то он. Появляется момент такой, что он понимает, что этот сейф он ломал, вскрывал, а там все пусто. И это наша трагедия. Бывает, мы тоже за радостью начинаем ходить не туда, куда надо ходить. Допустим, вы сестричка вышли замуж, и время от времени вам покажется, что муж должен быть вашей мессией. Ну, реально, трагедия бывает. И вы уже и так, милый, кружи меня, кружи. Он никак не может вас закружить. Мужики начинают тоже, мы, бывает, тоже приходим, ну, там, попытка получать радость химическими элементами начинается. И тоже радости не получить. И наша трагедия в том, что мы забываем источник радости только пред лицом Господним, друзья. Соломон этот ломал сейф, ломал. Среди жизни такое впечатление, что включаются мозги у человека, говорит, возненавидел я жизнь. Как это возненавидел? Так посмотришь. Тачки. Я не близорукий материалист, скажу вам. И я не закрененный в отношении того, что только духовность надо. Я понимаю, что деньги могут быть, я понимаю, что главное, чтобы сердце было нормальное с деньгами. И вот если вы Соломону посмотрели, а как же парень, так у тебя началось это все? Я думаю, что есть интересный момент в третьей книге Царств, в третьей главе, друзья, есть одно слово, которое дает понять, почему Соломону так все произошло в жизни. Третья книга Царств, третья глава, третий стих. Вот он, вот это интересный стих. «Возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего, но...» Вот это слово «но», это слово в Библии бывает, описывается по-другому, друзья. Оно бывает, по-другому будет написано «кроме», «однако». И мы замечаем, когда Библия говорит о человеке, о царях, часто он поклонялся Богу «кроме» или «однако». «Но» — это принцип исключения. Это у каждого из нас есть семя разрухи. У каждого из нас, друзья, есть свое «но». Каждый искушается собственной похотью. Но вопрос, как этому семени разрухи мне не дать прорасти? Слово «но» — это принцип исключения, которое ты понимаешь в жизни братьев, в жизни сестер. Это та область, которую я не даю в Божье распоряжение. Есть момент, который я оставляю за собой. Это тот из притчи гвоздь, на который потом мешок зловоний вешает сатана. И это же реальность. И вопрос, как не дать этому семени разрухи прорасти? Если посмотреть на большое сердце Давида, друзья, в его жизни, что отличает Давида от Соломона? Что дает вариацию покаянию? Я думаю, что он пророк Нафан. Я называю это фактор Нафан. Но у каждого свое есть, но у Давида есть момент. Есть, у Давида, если вы поговорили бы с ним, Давид вот падал. Но сердце остается все равно вот такое, которое будет Бога искать. У него все время в жизни кто там приходит, пророк Нафан, говорит, ты тот человек. Есть. Приходит в жизнь Давида кто там еще? Приходит пророк Гад. Соломон бы с таким именем вообще, наверное, человека не послушал бы. Приходит и говорит, слушай, не ты будешь строить храм. Сын твой построит. Ты человек, проливший много крови. Приходит, та друг у него в конце концов есть, который написано, возложил упование на Бога после встречи с другом. Та женщину он даже умел слушать, наш Давид. Приходит, когда Авигея ему говорит, слушай, Давид, не проливай кровь. Да не вменится тебе это. Господь упрочит твое царство. Ты будешь царствовать, говорит, не посмотри на этого человека, она просто переводит его в фокус на небо, говорит, не надо вырезать тут всех. Это Давид. А у Соломона нету. У Соломона нету пророка Нафана. Пророк Нафан — это фактор в жизни наших наставников, друзья. Должен быть всегда кто-то, кто может ко мне подойти и поговорить со мной очень открыто. Братья и сестры, оставляйте в своей жизни человека, который может вмешиваться в вашу жизнь. У нас есть рамки внутренние и внешние. Я верю в то, что есть внутреннее, но я верю, что надо внешнее. Наставники, тот, кто может обличать. Фишка в том, что я, как правило, внутри себя чувствую лучше, чем я есть на самом деле. Когда меня обличают, у меня целая адвокатская контора работает, я вам скажу честно. Вот я так включаюсь, богословие моя плоть имеет хорошее, защищается. Но он должен быть в приоре. Мне должен быть человек, который может позвонить моей жене и спросить, как Вова поживает. Должен быть человек, который может спросить, как у тебя отношения с Богом. Что ты сегодня читаешь? Что тебе сегодня Бог открыл? Должны быть люди, потому что у нас в Украине сейчас трагедия, так называемая, друг мой Андрей Корничук говорит, пастырепад в Украине идет. А у Соломона нету друзей таких, нету пророка Нафана. У Соломона есть большой кошелек, куча бабла и 60 охранников, и ни одного пророка. И это трагедия, друзья. Большой кошелек. Соломон в жизни, впечатление, он в конце пишет, как бы так говорит, выслушаем сущность всего, думаешь, покаялся. Да не думаю по-настоящему. Сердце склонили так его женщины, и мудрость не помогла. Но он, по сути, если разобраться, он политический гений. Слушайте, мудрость, которую Бог ему дал, он использует, чтобы не служить Богу. Нагреб этих всех девчат. Политически все продумано. Кто пойдет воевать с зятем? Все получается, но потом наступает такая стадия, когда родство все слабее и слабее. Люди со стороны, там соседние народы сидят, говорят, вот, а там золота много. Щитов этих золотых наваливал себе. Все выглядит очень шикарно. Выслушаем сущность всего, говорит. Бойся Бога, заповедью соблюдаем. Давид после такого бы решения написал бы еще, наверное, 50 псалмов. Как он начал Бога заповеди соблюдать. У Соломона этого не прослеживается, друзья. Смерть Давида вспомните. Умер Давид доброй старости, насыщенный днями, богатством и славою. Шикарно звучит. Умер Соломон и приложился к отцам. А где же вот это все? Большой кошелек, друзья. Это трагедия, если нету большого пророка возле нас. Сокровища Соломона, они не те, которые у Давида, друзья. Радость он получает не теми путями, которые должен получать. Я думаю, что вот это принципно надо в жизни нашей всегда понимать, что он у меня есть. Мне необходим Нафан. И последний наш человек. Маленький два уха назвал. Это ментальность человека. Познакомимся с внуком Давида. Яблочко от яблони бывает далеко падает, друзья. Третье царство, 12 глава. Интересно, как приходят к нему люди. 13 глава, друзья, посмотрите внимательно. Господь говорит, интересно, ему тоже приходят люди, которые совет дают ему, старейшины. И Соломон, Аравам, интересно, вот маленьких его два уха. Приходят люди, послушайте, буду сокращать. У него хороший рейтинг у парня. За счет чего? Прошлых поколений. Еще ничего этот парень не сделал. Но интересно, что люди уже готовы ему служить. Хорошая перспектива, казалось бы, да? Вот. И вот интересно, они приходят и говорят, отец твой наложил на нас тяжкое иго. Ты же облегчи нам жесткую работу отца твоего и тяжкое иго, которое наложило нас. Тогда мы будем служить тебе. Они говорили ему и сказали, если ты на этот день будешь слугою народу этому, услужишь ему, удовлетворишь им, будешь говорить им ласково, то они будут твоими рабами на все дни. Еще парень ничего не сделал, а люди уже готовы служить. Но пацан служить не хочет. Старейшин, написано, пренебрег совет старейшин, что он советовали ему, советовался с пацанами, с молодыми людьми. И я сижу и думаю, ну вот как так может быть? Ну вот так. Если папа передает, Давид передает своему сыну Соломону живую веру, это основное сокровище, то царь Соломон не может уже передать живую веру. Он передает ему просто большой кошелек, кучу денег. Представьте на минуточку, что в первый же год этот парень Раваам теряет 87% своего имения. Как замерял территориально и народом замерял. 87% Библия говорит величие во множестве народа, слава царя. И этот парень за первый год, ну Вот представьте себе, что вы своему сыну передаете вот имение, да, друзья, на минутку представьте себе, что вот это 100 квадратных метров, это ваша квартира, допустим, это в Киеве, допустим, это на Печерске. Представили, да? Сынок, вот тебе квартира. И сынок в первый же год этой квартиры остается от этой квартиры только санузел, 13 метров квадратных. Ну ладно бы на благотворительность отдал, то ж врагу отдал. И если бы мудрый был бы наш Соломон, друзья, то включил бы мозги, потому что мудрость – это умение подумать за будущее поколение. И лучше, друзья, что я могу передать своим детям, это передать живую веру. Независимо, есть имение большое, нет имения большого. Мне надо моим детям передать живую веру, друзья. Круговорот Божьей истории, друзья. Как он идет? Динамика всегда такая, друзья. Стадия благословения, представьте себе, вот она тут. Может быть, кто-то из вас вот тут. Я знаю точно, я сейчас на этой стадии. Как правило, круговорот Божьей истории, Божьего народа идет так. С благословения они идут в моральное зло. Они бодрствовать уже не могут. С морального зла однозначно идет суд Божий. И грабли повторяются. После суда Божьего они молятся: «Господи, выведи нас отсюда». И они хотят избавителя. Помните, да? А от избавления к благословению опять. Что я забыл? Между вот судом и избавлением есть главная стадия – покаяние. А мы его не любим. Мы как в песне Круга. Избавление, но не покаяние, он поет, дай мне, Господи. Старое доброе покаяние, друзья. Как важно, чтобы в жизни были пророки. Как важно, чтобы я замерял свое сердце, к чему оно прилепляется. Как важно, чтобы я понимал, где я радость настоящую получаю. Ходить за радостью к людям бесполезно, друзья. Бог так нас создал, что радость только пред Его лицом. Ходить за радостью, последняя аналогия, это все равно, что вы встретили тут нашего ирпенского бомжа и говорите: отдай мне квартиру. У него просто его нет, он бомж. Вы его можете набить, конечно. Вот такие ему свистки набили. И говорит: дай мне квартиру. Он говорит: ну нет. Кнопочный телефон, можете пробовать с него. YouTube посмотреть, тоже опции просто нет. То же самое в жизни нашей. Это радость. Функционально ее нигде не получить, как только с Богом. Давид это умел, Соломон это не умел. А парень тот вообще теряет абсолютно все. И как важно в жизни, друзья, всегда иметь нафана, правильный источник радости. И последнее, как важно передать своим поколениям будущим живую веру. Три главных элемента сегодня, друзья. Итак, на какой вы стадии? Большое сердце, большой кошелек и, или два маленьких уха? Если в семинарии, надеюсь, вы вот тут, друзья. Пускай нас Господь благословит, друзья, чтобы мы нашим поколениям будущим передали главное сокровище – живую веру. Как это сделать? Я все время пытаюсь себе это понять, покаяться, возвращаться в эту стадию. Вот тут надо обновляться всегда, друзья. Помолимся вместе. Давайте. Господи, мы сегодня читали о царе Давиде. Даже сын его Соломон говорил, что отец ходил пред тобой с искренним сердцем посреди дома своего. Господи, мы все учимся в семинарии, мы все стараемся получать знания. Помоги нам постоянно, чтобы знания мы соизмерялись с нашим сердцем. Потому что знания в сухом виде, Господи, мы знаем, что они могут просто надбивать. Ты в слове своем говоришь, что вникать в себя. Помоги нам, кроме того, что мы приобретаем хороший интеллект, чтобы мы понимали, что должно наше сердце развиваться вместе с интеллектом. Помоги нам, Господи, видеть, не на опасных ли мы путях. Помоги нам понимать, Господи, что наша духовность должна развиваться пропорционально с нашим кошельком. Молю Тебя, Господи, чтобы мы умели ходить пред Твоим лицом и старались о добром не только перед Богом, говорит апостол Павел нам, но и перед людьми. Помоги нам перед своими сыновьями, дочерями ходить в чистоте сердца, чтобы они видели живую веру настоящую. Помоги нам, Господи, чтобы наши дети видели нас Словом Твоим, не за гаджетами какими-то, постоянно не в сериалах каких-то, Господи, чтобы они видели в нашей жизни живую веру, чтобы они видели практическое служение, чтобы они видели, что наша главная ценность – это люди. Прошу Тебя, Господи, помоги, чтобы в нашей жизни были всегда люди, которые могут обличить, вразумить, наставить. Помоги в свою жизнь допускать всегда пророка, быть готовым идти на обличение. И молю Тебя, Господи, помоги нам всегда не забывать о том, что радость – это только пред Твоим лицом. Проси нас, что мы верим в то, что постоянно наша плоть обманывает нас, говорит, что радость можно получить в другом месте. Господи, дай нам не верить в это. Проси нас, Господи, что мы на опыте пытаемся в этом убедиться. Очисти сердца наши от всякой злобы, от корысти всякой, Господи. Очисти наши сердца от лицемерия. И помоги, Господь, ходить в чистоте сердца пред лицом Твоим. Помоги уметь радоваться спасению Твоему, Господи. Помоги радоваться Слову Твоему, Господи. Помоги покаянием уметь радоваться. Спасенным душам радоваться, Господь. Помоги нам иметь правильные ценности. Просим это, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь.
3: Аминь. Слава Богу. Благодарим Юрия Николаевича за слово, за проповедь. Надеюсь, у нас будет большое сердце, да? Аминь.

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».
1: Момент творения.
2: Орхидея или насекомое? На Земле растет как минимум 4 группы орхидей, которые притворяются самками насекомых. Причем делают они это так хитро и ловко, что с успехом привлекают к себе внимание самцов-опылителей. Повторюсь, таких орхидей не одна группа, а целых 4, и, следовательно, их существование нельзя приписать случайности. Создатель не хочет, чтобы люди думали, будто его нет, и потому дает нам подсказки, исключающие возможность ошибки. Цветки офрис, группы средиземноморских орхидей, выглядят и пахнут в точности, как самки опыляющих их насекомых, и тем самым приманивают самцов. Ухаживая за цветком, обманутый самец собирает на себя пыльцу и переносит на другой цветок, тем самым обеспечивая растению продолжение рода. Цветы умеют даже имитировать шелест крылышек самки насекомого, бахрому на ее брюшке и шевеление усиков. Орхидея криптостилус, растущая в Новой Гвинее и Австралии, блестяще подражает самкам ос-опылителей. Она даже имитирует движение насекомого при спаривании. Также поступают и представители еще одной группы орхидей, которая растет в Андах и опыляется одним из видов мух. Бог не просто дает нам знать, что Он существует, Он хочет, чтобы мы поняли. Он любит нас, Ему дорога каждая Его тварь. Своей идеальной жизнью, крестной мукой, смертью и чудесным воскресением Иисус Христос разрушил все барьеры между нами и собой. Божье прощение разрушило все преграды, возведенные грехом, и теперь каждый из нас может стать еще ближе к Богу.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Военные аналитики журнала Time подтверждают пророчество Библии о Третьей мировой войне. Они смоделировали ядерный конфликт между США и их союзниками по НАТО с одной стороны и Россией с Китаем с их союзниками со стороны другой. По их подсчетам, от такой войны ее последствий погибнет более 5 миллиардов человек. В Библии точного числа погибших не сказано, там сказано об 1/3 от всех людей, которые погибнут в результате ядерной войны. Откровение 9 глава с 13 по 19 стих. Сегодня население Земли составляет более 8 миллиардов человек. 1/3 от 8 это примерно 2 миллиарда 660 миллионов. Но население продолжает расти огромными темпами, поэтому 1/3 может быть от 8 до 12 или вообще 15 миллиардов человек, в зависимости от общего числа жителей планеты Земля. Участившиеся сообщения об угрозе применения ядерного оружия и войны, происходящие вокруг, вселяют в людей страх и отсутствие надежды. Однако надежда есть. Она кроется в Боге, который обещал, после ужасов человеческого правления наступит благословенное для Земли время, мир и процветание в тысячелетнем Царстве Христа. Исаия, 2 глава, стихи 4-11. Радостная весть от Марка, 4 глава, 36-39 стих. Там сказано: «И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. Он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нет нужды, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». Ветер утих, и сделалась великая тишина». У художника Рембрандта есть картина «Христос во время шторма на море Галилейском». Так вот, в галерее искусств Лондона открылась выставка будущего. У классических картин убрали рамки и оживили их при помощи нейросетей. Получилось очень красиво. Важно, что благодаря картинам с библейскими сюжетами мы можем представить, как это было. Но все это меркнет перед Иисусом, который примером, своим личным примером, на Галилейском море показал, какая буря не была бы в нашей жизни. Он может успокоить любую. Само оживление картины вы увидите в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». Город Горячий Ключ Краснодарского края. Там был установлен памятник Пригожину, Уткину, которые по официальным данным погибли в авиакатастрофе, а по неофициальным живут и здравствуют. Что они, где они сейчас, нас не интересуют. Нам интересно то, что на памятнике написано. Там написана цитата из Библии. «Когда Иисус въезжал в Иерусалим, люди кричали: „Благословен грядущий во имя Господне“. Так люди приветствовали Иисуса», Матфея 21 глава, стих 9. Так приветствовали Иисуса спасители людей. А при чем здесь эти личности, Пригожин и Уткин, в честь которых воздвигли памятник? Ни при чем. Захотели и вырвали слова из текста Библии. Сколько таких манипуляций происходило и происходит со священным текстом? Множество. Люди свои злые дела таким образом хотят скрыть. Хотят через Библию показаться добрыми и хорошими. Но кто знает о происходящем через призму Божьего Слова, тот знает, что эти люди ни в коей мере не достойны того, чтобы к ним применялся текст, говорящий об Иисусе Христе. Кто из вас жил в многоквартирном доме или живет? Многие люди в Советском Союзе жили в таких домах. И в странах, которые стали впоследствии независимыми, такие дома тоже сохранились. Их очень много. Но такие дома – это еще цветочки перед теми домами, которые выдвигают в Китае. Там многоквартирные дома некоторые, гигантских размеров.
невероятное сооружение с огромным количеством квартир. Что тем самым делают китайские власти? Они с бизнесом совместно решают проблему жилплощади. Хотя Китай огромная страна по площади, люди там кучкуются в определенных местах. В основном китайская территория не заселена. И где они кучкуются, там нужно строить дома, чтобы расселить всех китайцев, которые больше миллиарда человек. Поэтому строят такие сооружения. Жилплощадь, вопрос жилплощади. Что говорит нам Иисус Христос? Эти слова записаны в радостной вести от Иоанна, 14 глава с 1 по 2 стих. «Пусть ничто не тревожит ваши сердца. Верьте в Бога, верьте в Меня. В доме Отца Моего много комнат. Если это было бы не так, то разве я сказал бы вам, я иду приготовить для вас место?» В данном месте Писания Христос не говорит конкретно о комнатах, обителях, как написано в синодальном переводе, или даже особняках, как сказано в переводе Библии короля Иакова. Иисус дает надежду на будущее, в которое верующие в Него не будут беспризорными. Верующие не будут жить в домах, похожих на муравейники. Верующие будут находиться в блаженном присутствии Господа всегда. А там будет такое, что нам в самых красочных снах и не снилось. Откровение 21 и 22 глава. Если вы хотите знать больше о том, какое будущее приготовил для нас Творец на новой земле под новым небом, почему нынешняя земля будет уничтожена огнем, смотрите видео по этой теме на нашем YouTube-канале «Открывая Писание». А на сегодня у нас все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную для разумного служения вашего. Послание апостола Павла к римлянам, 12 глава, 1 стих. О духовной жизни человека много сказано в Священном Писании. Спасение, возрождение, освящение, богопоклонение, смирение, принцип единства, долготерпения, радости Божьей – все это нам ясно говорит о духовной жизни верующего и также о том, что именно в этом зиждется святая, благая воля Божья. Но наряду с этим в Библии освещается тема, на которую не так часто обращается внимание, а именно служение телом во славу Божью. И мы это ясно видим в вышепрочитанном стихе послания к римлянам, а также и в других местах Священного Писания, например, в послании апостола Павла к Ефесянам 4:24 сказано: «Ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа». Так как в данном стихе слово «тело» стоит после слов «дух» и «душа», то, вероятно, как кажется некоторым, этим показана малозначительная роль служения тела во славу Божью. Но это не так. Ибо в послании апостола Павла к римлянам звучит воззвание, призыв к верующим: «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую». Более того, апостол призывает к служению телом милосердием Божьим, то есть милость Божья спасла нас, оправдала, и теперь мы ответственны жить благочестивой жизнью, включающая и правильное служение телом во славу Божью. Нет требования более характерного для христианина. Елен никогда не сказал бы ничего подобного. Для него лишь дух имел значение. Тело являлось тюрьмой для души. Но с библейской точки зрения тело является храмом Святого Духа и инструментом, через который воздействует Святой Дух. Итак, важность служения тела во славу Божью неоспорима. Но прежде чем говорить о служении телом, обратим наше внимание на некоторые истины, указанные в Библии и касающиеся тела человеческого и важности его. Значимость тела в Писании. Греческое слово в русском переводе «тело» употребляется часто в смысле всего человеческого бытия. Это относится к живому человеку, Матфея 6:22, или мертвому, Матфея 27:52, или воскресшему, 1 Коринфянам 15:44. Следует заметить, что о телах в Писании говорится не только о земных, но и о небесных, 1 Коринфянам 15:40. Конечно, в некоторых местах Священного Писания, как, например, 1 послание Фессалоникийцам 5:23, сказано о теле как о физической натуре человеческого бытия, и что она является вместилищем жизни. Как и сказано: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бытие 2:7. Слово Божье также говорит нам и о том, что после грехопадения это дивное творение Божье стало способным быть орудием греха. Оно стало телом греховным, Римлянам 6:6-6:12. Но благодарение Богу, что тело нового человека, созданного верующих Духом Святым, становится орудием Божьим на дела святые. Как и говорится об этом в послании апостола Павла к римлянам, 6 глава, 19 стих. «Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию, на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности, на дела святые». О теле человека, как о прекрасном творении Божьем, псалмопевец Давид воспел хвалу Богу в псалме 138 с 13 стиха по 17. «Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одно из них еще не было. Как возвышены для меня помышления твои, Боже, и как велико число их! Имеет ли право человек разрушать свое тело, которое так чудно создано Богом? К сожалению, многие и многие вместо того, чтобы этим чудным инструментом прославлять Бога, поступают наоборот, уничижают, изнуряют и даже разрушают свое собственное тело. И даже во времена апостольские, следуя человеческой мудрости, некоторые якобы во имя смиренномудрия изнуряли свое тело, о чем апостол Павел в послании к Колоссянам во 2 главе и 23 стихе говорит так: «Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении и насыщении плоти». Конечно, Слово Божье в большей степени обращает наше внимание на внутреннюю красоту человеческого бытия. Но это не значит, что в Библии не указаны люди, которые были внешне красивыми, красивыми своим внешним видом, телом, осанкой. Так о Сауле сказано, как молодом и красивом. «И не было из израильтян красивее его» — 1 Царств 9.1.2. О Моисее сказано, что он был прекрасен — Деяния апостолов 7.20, Евреям 11.23. А о Иосифе Священное Писание говорит нам так: «Иосиф же был красив станом и красив лицем» — Бытие 39.6. Не говорит ли нам это, так же, как и другие факты, о том, что прекрасное создание, то есть человеческое тело, предназначено не к разрушению, а к прославлению того, кто создал его? Неудивительно то, что сыны Кореевы в Псалме 83, 3 стих, восклицают: «Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому». Если человек очень часто забывает о важности своего тела, то великий Бог через свои действия по отношению к человеку явно напоминает. Так, по предведению Божию в Евангелии от Иоанна, 1 главе и 14 стихе, мы читаем такие слова: «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Воплощение Господа Иисуса Христа, чтобы совершить свою великую миссию на земле ради всего рода человеческого, свидетельствует нам о великом значении тела или плоти. Вспомним еще один факт, записанный на страницах Священного Писания. Во время крещения Иисуса сказано: «И Дух Святой нисшел на Него в телесном виде, как голубь». Пребывая на земле, Господь Иисус Христос не только снабжал окружающих Его духовной пищей, но и не забывал о телесной стороне человека. Его чудеса, исцеление телесно больных, насыщение телесно голодных, воскрешение телесно умерших — все это говорит нам о заботе Господа о нуждах человеческого тела. Не об этом ли говорит Господь в Евангелии от Матфея 6 главе и 26 стихе словами: «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не ждут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» Итак, все эти примеры из Священного Писания ясно свидетельствует нам, как Господь смотрит и оценивает телесную сторону человеческого бытия. И также Слово Божье побуждает нас осознать важность нашего тела для прославления Божия, как и об этом написано в Священном Писании. Читаем этот стих. «Сам же Господь мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа». Первое послание апостола Павла к Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Аминь.

0: В эфире «Радио на пути» звучат две получасовые программы «Свет во тьме светит» и проповедь Романа Рейнхарта.
1: Евангелие от Иоанна, 20 глава, 21 стих. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас».
2: Вторичное «мир вам» относилось уже не к примирению с Богом, а к миссии миротворчества. Иисус сделал своих учеников миротворцами, посланными возвещать спасение погибающему миру. Через крест Иисуса Бог простил грехи всех людей. Эта новая божественная реальность дает прощение преступникам и обещает верующим освобождение от суда и наказания. Иисус послал своих последователей в мир проповедовать грешникам истинный и славный мир Божий. Кто спасается Божьей любовью, тот обновляется сердцем и прощает своих врагов, подобно тому, как Бог простил его. Новый человек готов лучше терпеть несправедливость, чем поступать несправедливо. Он распространяет небесное благоухание вокруг себя, как сказал Иисус: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Евангелие от Матфея, 5 глава, 9 стих. Цель нашего благовестия не в том, чтобы изменить внешние обстоятельства жизни и создать поверхностный мир между народами. Мы молимся об изменении гордых умов и каменных сердец, чтобы они стали мягкими. Такие изменения в сердцах людей непременно произведут перемены и в политической, и экономической жизни. Иисус поднял служение своих учеников на собственный уровень, заявляя им: «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». А как Бог послал Иисуса? Прежде всего, Он послал Его как Сына. Во-вторых, Иисус должен был всеми своими словами, делами и молитвами явить людям Божью святость и показать, что Он их Отец. В-третьих, Иисус не имел земного оружия. И в-четвертых, Он был наделен Словом Божьим и исполнен вечной любовью. В этих четырех принципах заключается смысл и цель благовестия. Своей смертью Иисус сделал нас Божьими детьми, чтобы мы перед Ним были святы и непорочны в любви. Христиане не погибшие грешники, а оправданные посланники Божьи, которые освящаются, чтобы стать достойными представителями самого естества и любви Небесного Отца. Вот в чем состоит их посланничество. Через смерть их брата, Иисуса Христа, Бог стал для них Отцом. Крест является основанием их новой жизни, а их вера – путем к усыновлению. И как Христос был рожден, чтобы принять жертвенную смерть, так Его последователи живут жертвенной жизнью. Они не гордятся, а считают себя слугами Всевышнего и всех людей. Господь освобождает их от самих себя и учит их любить других так же, как Он любит их. Молитва. Господь Иисус, благодарим Тебя за то, что Ты призвал нас, недостойных, прославлять Отца и Твое имя всеми нашими мыслями, словами и делами. Благодарим Тебя за то, что Ты простил нам все наши грехи. Ты освящаешь нас, чтобы мы несли Твой мир в сердца других людей, чтобы они осветились и жили истинной жизнью. Благодарим Тебя, Христос, ибо Ты сделал нас сыновьями Твоей любви, чтобы мы любили и прощали других, как Ты простил нас. Вопрос 125. В чем заключается особенность того, как Иисус послал в мир Своих учеников?
1: Евангелие от Иоанна, 20 глава, стихи 22 и 23. «Сказав это, дунул и говорит им: „Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся.
2: Возможно, учеников поразили слова Иисуса: «Как Отец послал меня, так я посылаю вас». Они все еще прятались за железными засовами из страха перед иудеями. После всех неудач и потрясений они не находили в себе сил и желания что-либо предпринять. Иисус дунул на учеников, как Бог вдохнул жизнь в Адама, чтобы он стал живою душой и обрел силы для жизни. Так и Иисус показал себя здесь Творцом, созидающим новое творение в своих учениках. Он не только вдохнул в них свое дыхание, но и заверил их в том, что его дух, сила и власть прибудут на них, и они смогут явить в своей жизни образ Отца. Когда ученики приняли Духа Святого, Христос объяснил им, на каких условиях людям дается прощение грехов. Ученики вправе возвещать это прощение всем, кто примет эти условия, а тех, кто отвергнет их, объявлять непрощенными. Они будут провозглашать прощение грехов, как представители Господа Иисуса Христа. Верующих в Него им следует принимать в Церковь на основании исповедания их грехов. Иисус дал Своим ученикам власть возвещать прощение, но не дал им власти прощать грехи. Эту власть имеет только Бог. Книга пророка Исаии, 43 глава, 25 стих. Иисус призывает и тебя стать Его посланником в этом мире зла и греха. Он хочет через тебя нести в мир свое спасение. Не пытайся своими ограниченными силами свидетельствовать о Нем окружающим, а пребывай в общении с Господом, подобно тому, как и послы государств поддерживают регулярную связь со своими президентами, чтобы узнавать о новых решениях, вынесенных ими, и получать от них инструкции на каждый день. Ты не маленький, независимый божок, а раб Господень. Через тебя Господь хочет спасать людей. Ныне, когда услышите голос Его, не ожесточайте сердец ваших, говорит Бог. Будьте открыты умом и совестью, чтобы Дух Святой мог сделать вас свидетелями Христа, бесстрашными, смиренными и мудрыми. Молитва. Господь Иисус Христос, я недостоин, чтобы Ты вошел под кров моего дома. Но Ты сам проговорил ко мне и дал мне Святого Духа, посвятил и оживил меня и послал меня в мир, как своего свидетеля. Благодарю Тебя за то, что Твоя сила проявляется в моей немощи. Сохрани меня в смирении, избавь от лицемерия, очисти от эгоистичных желаний, чтобы я всегда мог жить в согласии с Твоей волей. И пусть многие обретут Твой мир через меня. Вопрос 126. Кто есть Дух Святой, и что Он совершает через Твое свидетельство о Христе? 3. Явление Иисуса Фоме. Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 24 по 29 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 20 глава, 24 и 25 стихи. Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю».
2: Ошибочно считать, что каждый скептик противится Святому Духу. Не думай, что каждый, отвергающий твое свидетельство, обречен на погибель. Среди многих событий, тех 40 дней до Вознесения Христа, Иоанн особо выделяет один случай, в котором видно, как благодать Иисуса рождает веру в душе человека. Эта вера зависит не от дел, умственных способностей или логики человека, а только от милости Божией. Фома был пессимистом, пытавшимся тщательно исследовать все происшедшее, прежде чем сделать соответствующие выводы. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 16 стих и 14 глава, 5 стих. Это был мыслитель, решавший вопросы с помощью разума. Для него смерть Христа означала собственную смерть, ибо без Христа его жизнь не имела смысла. Поэтому он даже не пошел на встречу с учениками. И когда Иисус в тот воскресный вечер явился им, Фомы среди них не было. Возможно, Фома опасался, что это было не явление Христа, а сатанинское обольщение. Неудивительно, что он настаивал на неоспоримом доказательстве того, что им в самом деле явился Иисус. Убедить его могли только раны Христа. Он должен был сам прикоснуться к ним. Таким образом, Фома ставил перед Богом условие. Он хотел увидеть, прежде чем поверит. Фома вернулся к ученикам, радующимся встрече со Христом. Но сам был опечален, рассуждая в своем сердце о том, что Иисус явился другим, а не ему, Фоме. Он признавал свою вину, что ему не следовало удаляться от церкви. Фома каялся и уповал на Бога в своем душевном смятении.
1: Евангелие от Иоанна, 20 глава, 26 по 28 стихи. «После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди их и сказал: „Мир вам“. Потом говорит Фоме: „Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и положи в ребра мои. Не будь неверующим, но верующим“. Фома сказал ему в ответ: „Господь мой и Бог мой“».
2: Неделю спустя Иисус снова явился ученикам. Они все еще прятались от иудеев за запертыми дверями. Но Христос бесшумно прошел в своем воскресшем теле сквозь стены и предстал перед ними. Он приветствовал их миром, свидетельствуя о прощении упавших духом учеников. Иисус не был призраком. Он был воплощенный Божьей любовью. Фома с восторгом глядел на Господа, широко раскрыв глаза. Он собственными ушами слышал его голос. Господь посмотрел на Фому божественным взглядом, проникшим до глубины его души и читавшим все его сомнения. И вот он повелевает Фоме полную противоположность тому, что незадолго до этого велел Марии Магдалине: «Прикоснись ко мне и убедись в том, что я настоящий человек. Я телом нахожусь среди вас». Иисус хотел, чтобы Фома не только увидел его раны от гвоздей, но и подошел к нему, прикоснулся к ним рукой и поверил. Он хотел, чтобы его ученик-скептик преодолел все свои сомнения. Иисус требует от нас полного доверия Ему, ведь это Он возвестил нам о Своем кресте и воскресении, о том, что воссел рядом с Отцом и что явится во второй раз. Отвергающий все эти истины делает Христа лжецом. Любовь Господа сокрушила сердце Фомы. Как бы подводя итог своим молитвам и размышлениям, он, прерывающимся от волнения голосом, произнес свое величайшее свидетельство об Иисусе: «Господь мой и Бог мой». Божий Сын не существует независимо от Отца. Он, Сам Господь, в Нем обитает вся полнота божества телесно. Бог един, и нет двух богов. Фома назвал Иисуса Богом. Он знал, что святой не осуждает его за неверие, а, явившись ему, проявляет к нему величайшую милость. Фома назвал Иисуса своим Господом, отдав Иисусу все свое прошлое и будущее. Он твердо верил в единство Иисуса с Богом, о котором Христос говорил в своей прощальной речи перед смертью. «А что скажешь ты, дорогой брат? Разделяешь ли ты исповедание Фомы? Явился ли тебе воскресший из мертвых? Сокрушил ли он твое сердце своим величием? Развеял ли все твои сомнения, неверие и упорство? предайся всецело Его благодати и с благодарностью исповедай перед Иисусом: «Господь мой и Бог мой». Молитва. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус Христос, за то, что Ты не отверг скептика Фому и явился ему, чтобы сокрушить его неверие. Прими же и нашу жизнь и распоряжайся ею, как Тебе угодно. Очисти наш язык от всякой неправды. Вопрос 127. Какой смысл сокрыт в исповедании Фомы?
1: Евангелие от Иоанна, 20 глава, 29 стих. Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел Меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие».
2: Мы не знаем, прикоснулся ли Фома к ранам Иисуса, или же ему достаточно было одного взгляда на них. Возможно, он устыдился своего неверия и скептицизма. Иисус назвал веру Фомы утверждением на основании виденного. Но Господь желает взрастить в нас веру, превосходящую эту веру, чтобы мы полагались на Его слова, не видя Его самого. Кто требует снов, видений и явлений для своего утверждения в вере, тот более подобен неутвержденному младенцу, чем зрелому верующему. Иисус несколько раз являлся ученикам, чтобы укрепить их веру в критические моменты. Иисус называет блаженными тех, кто поверил в Него, не видя Его. Живая вера производит в человеке силу, превосходящую силу любых видений. Уверенность человека в Слове Божьем воздает величайшую хвалу невидимому автору этого слова. О том, что Христос несколько раз являлся Своим ученикам, евангелисты и апостолы сообщают нам в своих Евангелиях и посланиях. Воскресение Иисуса положило начало новой эпохи, когда Божия жизнь излилась в сердца верующих. Наша вера не просто учение или идея, она живая связь с воскресшим Христом. Миллионы людей в наше время верят в Иисуса. Они верят, не видевши Его, так как испытали на себе силу Его вечной жизни. Ради этой веры многим христианам пришлось пожертвовать имуществом, семьей и даже собственной жизнью. Они утвердились в истинной вере в Иисуса, и их вера превзошла всякую логику. В награду за такую веру Иисус дает верующему Свое Слово и Сам входит в его жизнь. Наша вера пронизывает все наше естество и связывает нас с нашим Спасителем Иисусом Христом. Молитва. Господь Иисус, Ты начальник и совершитель нашей веры. Ты любишь нас, и Твоя истина приходит к нам через Твое Слово. Я верю, что Ты спасешь меня и моих друзей. Ты возродишь их и утвердишь в живой вере во имя Твое, чтобы они обрели вечную жизнь и великую радость. Вопрос 128. Почему Иисус называет блаженными верующих, не видевших Его? 4. Заключительная часть Евангелия от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 30 по 31 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 20 глава, стихи 30 и 31. Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.
2: В конце этой главы мы читаем последние слова, написанные самим Иоанном. Евангелист возвестил нам, что Божий свет воссиял над тьмой, и тьма не поглотила его. И тем, которые приняли его, верующим во имя его, он дал власть быть детьми Божьими. Великий евангелист ввел нас в глубину общения с Богом через личность Иисуса. Он начертал перед нашими глазами смерть и воскресение Христа, чтобы мы поверили в Него и увидели Его так, будто он жил среди нас. Подводя итог всему написанному, апостол выделяет 4 принципа, поясняющих суть Евангелия и цель его написания. Во-первых, написанное Иоанном Евангелие не исчерпывает всей истины. В нем переданы не все слова и дела Иисуса. Если бы Иоанн попытался описать все, что видел и слышал, то у него получилось бы множество томов. Он отобрал такие речи Христа и события из его жизни, которые раскрывают нам его неповторимую личность. Евангелие было продиктовано Иоанну Духом Божьим не как некое откровение, записанное без участия его разума. Напротив, Иоанн, вдохновленный Святым Духом, был ответственен за то, чтобы выбрать самые важные моменты из жизни Иисуса и с любовью описать Христа как жертвенного Агнца Божьего, взявшего на себя грех мира. Во-вторых, Иоанн написал свое Евангелие для того, чтобы мы поняли, что Иисус из Назарета – обещанный Мессия и в то же время единородный Сын Божий. Именно Христа Мессию и Сына Божьего во все времена ожидали верующие Ветхого Завета. Вместе с тем Иоанн осудил свой народ, распявший обещанного сына Давидова. Человек Иисус – истинный Христос и Сын Божий, которому ни один человек, имеющий добрую волю и желание познать Его, не может остаться равнодушным по причине Его великой любви и непорочной святости. Иоанн в своем Евангелии прославил Иисуса уникальным образом. Мы свидетельствуем, что евангелист начертал перед нашими глазами неповторимый образ Христа, чтобы мы постигли предвечную любовь Сына Божьего, ставшего плотью ради того, чтобы мы стали Духом. В-третьих, целью Иоанна было подвести нас не к доктринальной вере или системе вероучения, а к живой связи с Сыном Божьим. Поскольку Иисус – Сын, то Бог через Него стал нашим Отцом. Если же Всевышний – Отец, то Он может дать полноту вечной жизни многим Своим детям. Цель Евангелия от Иоанна – наше возрождение через кровь Иисуса Христа и поселение в нас Духа Святого. Возродился ли ты духовно? Или же все еще мертв в своих грехах и преступлениях? Обретает ли в тебе Божия жизнь? Или же ты еще не познал Его Духа? В-четвертых, возрождение совершается через веру в Сына Божьего. Кто приблизится к Нему и уверует в Него, тот обретет Его божественную жизнь. Мы не владеем этой жизнью сами по себе, но черпаем ее из постоянного общения с Иисусом. Кто пребывает в Иисусе, в том пребывает Иисус. Такой верующий возрастает в духе и истине и приносит много плода. Вечная жизнь – это Божья любовь, побуждающая нас указывать многим людям путь веры в Иисуса, чтобы они возлюбили Его и пребывали в Нем, и Он пребывал в них во веки веков. Молитва. Господь Иисус Христос, мы благодарны Тебе за Евангелие, написанное Иоанном. Читая эту уникальную книгу, мы познаем Твою славу и истину. Мы с радостью поклоняемся Тебе, ибо Ты привел нас к вере в Тебя и возродил по Своей милости. Утверди нас в общении с Тобой, чтобы мы любили Тебя и исполняли Твои заповеди. Дай нам смело свидетельствовать о Твоем имени, чтобы наши друзья уверовали в Тебя и верой обрели полноту жизни. Вопрос 129. О чем писал Иоанн в конце своего Евангелия?

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Грех». Сегодня вторая часть. Как мы выше заключили, это событие произошло уже на небе. А произошло это событие падения в грех на основании свободы принятия решения. Таким образом, мы приходим к первому греху ангелов после грехопадения сатаны. Нам известно, что сатана был наивысшим и сильнейшим из всех ангелов, каким он и сегодня еще является. На основании своей великой власти он оказывал влияние прежде всего на более высокие власти среди ангелов, а затем уже и на менее значительных ангелов, и настраивал всех их против Бога. На основании этого каждый ангел был перед низвержением с неба поставлен в личную ответственность, чтобы принять решение за Бога или против Бога. Между тем, сатана был исполнен ложью, этим ядовитым средством, направленным против Бога. Посредством этой лжи и стоящей за нею великой властью сатана оказывал влияние особенно на великих ангелов. При этом указываю на тот факт, что сатана, хотя и увлек с собой в погибель 1/3 всех ангелов, но отпадение этих ангелов происходило из каждой категории ангелов неравными частями. Об этом мы читаем в Откровении, глава 12, стих 4. «Хвост его, то есть сатаны, увлек с неба 1/3 часть звезд, ангелов, и поверг их на землю». Сатана привел к падению в грех большую часть из великих ангелов и меньшую часть из более низкого ранга ангелов. Именно там мы видим начало лжи, этого волшебника лжи. Бога он хотел свергнуть, а великую власть Бога он хотел поделить между своими сообщниками, которые ему поверили. Хотя ангелы, которые следовали за сатаной, были все обмануты, но сам факт быть обманутым никого не освобождает от ответственности. И первые люди были всего лишь обмануты, но ответственность все же лежала на них. В этом мы видим отрывок из события первого согрешения сатаны и всех отпавших ангелов. Следующий вопрос. Каковы последствия греха? При возникновении первого греха на небе небесный порядок, покой, мир и святость был совершенно изменен. Одновременно сущность антисистематики для всех отпавших творений так мощно стала им присуща, что у них не было необходимости заботиться о злобе. Грех стал их сущностью. Постоянное согрешение приносит ежедневно новую вину, задолженность перед Богом. Гора вины становится все больше. Так как грех не является единственным событием в своем роде, но постоянно дальше разрушающе действует в Божьем творении, то постепенно наступает продолжительное разрушение как среди ангелов, так и среди людей. Среди ангелов. Ангелы имеют очень длинную жизнь вины, или, проще сказать, греховную жизнь, но не имеют прощения. Уменьшение вины для них не существует. Это означает, что их вина перед Богом ежедневно, то есть постоянно растет, в то время как старый грех еще действует, постоянно приходит новый грех. Этот процесс не изменился до сегодняшнего дня с момента низвержения отпавших ангелов. Так как творения Бога, которые сотворены им и для Него, на основании их разрушающего греха покинули фундамент общения с Богом, то у них мы находим теперь следующие признаки. Боговраждебное мышление достигло таких размеров, что эти духи уже не могут иначе, как до глубины бездны, ненавидеть Творца и Его дело. Против всего, что Бог создает, они немедленно переходят в конфронтацию, переходят в наступление с целью, чтобы это Божье дело разрушить. Ненависть против Бога приняла у многих Его творений такие формы, что они прозябают в состоянии разрыва, потому что они живут только в демонической злобе, как об этом читаем у пророка Осии в главе 7 стих 16. «Они обращались, но не к Всевышнему, стали как неверный лук». Падут от меча князья их за дерзость языка своего. Это будет посмеянием над ними в земле египетской. Библия называет их духами злобы поднебесной, как читаем в послании Ефесянам глава 6 стих 12. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Решающим вопросом для этих духов злобы поднебесной являются не люди, но сам Бог, их Творец. Людей они только мучают, потому что они сотворены Богом по Его образу. Собственный грех жрет или гложет в течение длительного времени их непослушание и удаление от Бога. Грех гложет их духовную субстанцию или вещество, так что многие из них оказываются обворованными в своей власти. С момента их низвержения с небес масса этих ангелов потеряла значительную часть своей бывшей силы. Кроме их собственного греха, самым разрушающим элементом является слово Евангелия, которое в детях Божьих активно оказывает влияние против властей тьмы. Длительное пребывание в глубоких грехах переводит этих духов из полноты мудрости в состояние неописуемой глупости. «От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою» Иезекииле 28 стих 17. Интеллигентность этих духов значительно разъедена и через грех разрушена. Их мудрость превратилась в ложность и коварство. Их тогдашнюю высокую интеллигентность можно сравнить только с затонувшим судном и жалким остатком, что является следствием их греха. Люди. На основании Божьей благодати люди имеют прощение, а на основании их короткой жизни они имеют только одну очень малую жизнь вины. Упоминаемая Божья благодать существенно связана с сообщением в Евангелии от Иоанна глава 1 стих 8. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». А все отпавшие духи в противоположность этому видели Бога, видели Его славу, Его свет и Его святость. К этому следует еще добавить, что они были также свидетелями Его власти и силы, когда Бог творил материальные миры. Об этом читаем у Иова в главе 38, стихи с 4 по 7. «Где был ты, — спрашивает Бог Иова, — когда я полагал основания земли? Скажи, если знаешь, кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней верфь, на чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, то есть всех ангелов, когда все сыны Божии восклицали от радости». К сожалению, только малое число людей приняли великодушную любовь Бога. Среди людей мы различаем, по большому счету, с точки зрения последствий греха, две группы. Спасенные осознали свою погибельность и со своими грехами пришли ко Христу. Наш верный Господь Иисус принял их и простил им их грехи. В этом акте покаяния последствия греха возложены на Искупителя, который должен был умереть вместо людей, ибо возмездие за грех – смерть. Послание Римлянам, глава 6, стих 23. В Библии есть понятие «грех и грехи». Грех все люди унаследовали от Адама и рождаются уже погибшими грешниками. Люди грешат, потому что они все рождаются грешниками, или, вернее, погибшими грешниками. Поэтому о грехе мы читаем в послании Римлянам, глава 5, стих 12. «Посему, как одним человеком, то есть Адамом, грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем, в Адаме, все согрешили». При покаянии грех людям не прощается, а только собственные согрешения. Если бы грех нам при покаянии прощался, то все дети Божьи не умирали бы. Но, к сожалению, многие дети Божьи не видят разницу между грехом и грехами. Это вопиющее состояние, поскольку Господь Иисус на Голгофском кресте умер за грехи всех людей и совершил искупление для всех. Первое послание Тимофею, глава 2, стихи 5 и 6, то все люди, которые в вере это принимают, Богом оправдываются и освобождаются от ужасных последствий суда, который Господь Иисус взял на себя на Голгофском кресте. На основании прощения наших грехов при покаянии мы, то есть все дети Божьи, не погибнем и не попадем в огненное озеро, ибо Господь Иисус взял нашу вину на себя. На этом месте я остановлюсь также на том вопросе, на который я выше обещал ответить. Вопрос касается запечатывания покаявшихся Святым Духом. В этом вопросе верующие еще больше заблуждаются, чем в вопросе «грех и грехи». Для этого приведу одно место Писания, как оно выглядит в оригинальном тексте, а также как оно выглядит в русском переводе Библии в извращенном виде. Послание Ефесянам, глава 4, стих 30. «И не огорчайте Святого Духа Божия, которым вы запечатаны на день избавления или до дня избавления». А в русском переводе Библии этот стих духовно бедные переводчики написали таким образом: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Внимательно присмотритесь и вдумайтесь в содержание этого стиха. И если вы знаете последовательность событий, которые происходили и происходят согласно Божьего плана спасения людей, начиная от смерти Господа Иисуса на Голгофском кресте, то заметите ужасное искажение логичной последовательности вопроса спасения людей. Во-первых, искупление за грехи всех людей Господь Иисус совершил своей кровью на Голгофском кресте. То есть Он заплатил своей кровью за грехи всех людей мира сего и дал им возможность спастись для жизни вечной. Иисус совершил на Голгофе искупление. Избавление имеет в себе совершенно другую сущность и отличается от искупления тем, что в момент нашего восхищения после времени благодати Господь Иисус превратит наше материальное греховное тело в духовное. Это значит, что при этом Иисус избавит нас от нашего греховного тела, то есть совершит избавление от нашего греховного тела. А поскольку в послании Ефесянам 4, стих 30 написано, что Бог запечатает нас при покаянии Святым Духом на день или до дня избавления, то в этом имеется в виду до дня нашего восхищения. На Голгофе в день искупления Бог не мог никого запечатать Святым Духом, так как еще не было верующих, и не мог также избавить нас от нашего материального греховного тела. А теперь из выражения, которым вы запечатаны на день избавления или до дня избавления, сделаем вывод. Своих искупленных кровью Иисуса, то есть всех детей Божиих, Бог запечатывает при покаянии Святым Духом, запечатывает их до пришествия Иисуса за Своей Церковью, до дня нашего избавления от нашего плотского греховного тела. При этом Господь Иисус дает нам духовное тело, подобное Ему, и восхитит в небесную славу. С момента нашего восхищения нам больше не нужно наше запечатывание Святым Духом, больше не нужна эта страховка, потому что не будет больше опасения атаки властей тьмы на нашу греховную плоть, где они так любят гнездиться. Мы будем абсолютно свободными от всевозможных опасностей, которые могли бы провоцировать в детях Божиих потерю вечной жизни. Следовательно, запечатыванием Святым Духом Бог не только вводит покаявшихся людей в Божию семью, но и исключает всякую возможность потерять жизнь вечную или предотвращает всякую возможность потерять спасение, как многие верующие любят выражаться. Это говорит о том, что Бог сделал все необходимое, чтобы истинно искупленные кровью Иисуса не пошли в вечную погибель, в озеро Огненное. Это еще один неопровержимый аргумент, что дети Божьи не могут потерять спасение. Запомните это и наслаждайтесь красотой Слова Божьего. Погибшие на протяжении многих лет и даже на протяжении десятилетий так сильно привыкли к грехам, что вопрос погибели для них кажется даже нормальным. Их погибшее состояние подобно первым людям после их грехопадения. Так как наши прародители в райском саду в Эдеме вначале находились в общении с Богом, то люди и сегодня еще религиозны. Это приводит к тому, что из-за нечистой совести перед Богом люди стремятся совершать добрые дела. Живому Богу такие люди хотят показать, что они за Него, что они на Его стороне. С другой стороны, большая часть погибших людей живет просто необдуманно, потому что кто-то сказал, что после смерти все закончено. Но каждый человек, который не позволил или не позволит спасти себя во время благодати через жертву Христа, тот останется погибшим. Кратковременность жизни человека не позволяет последствиям их грехов, как у отпавших ангелов, открыто проявляться. Результат греха. Результатом греха является, в конечном счете, вражда как со стороны демонов, так и со стороны погибших людей по отношению к Богу. Обманутые тогда сатаной ангелы и сегодня еще вращаются в ненависти против Бога. И погибшие люди живут сегодня еще во вражде по отношению к Богу, потому что сатана обманул наших прародителей и вверг их в смерть. Отсюда мы познаем, какая власть находится в грехе. Если отпавшие ангелы с момента низвержения, а люди со времени райского сада находятся под воздействием смерти, в этом мы видим антисистематику духовной силы, которую сатана однажды открыл. В соответствии с Божьей праведностью все отпавшие духи попадут в гиенну, и все люди, которые пренебрегли совершенной жертвой Божьего Сына, тоже будут бесконечно пребывать в гиене. Наивные верующие думают, что на основании своей любви Бог не оставит сатану, демонов и погибших людей вечно в огненном озере. Но они совершенно не замечают, что Бог есть также праведность и истина. Бог не может многократно писать в Библии, что все они вечно останутся в огненном озере, если бы это не было правдой. Как Бог смотрит на грех? Хотя этот вопрос в выше приведенных изложениях частично уже освещен, но теперь мы его еще более подробно рассмотрим. Значительным является тот факт, что всезнающий и всемогущий Бог до сотворения ангелов и людей знал, как будет протекать отпадение его творений. Возможность для отпадения Бог дал через свободную волю принятия решения, которую Он вложил в свои творения. Теперь нам твердо следует помнить, что грех сатаны на небе послужил испытанием ангелов, а искушение через сатану в райском саду в Эдеме содержит в себе испытание людей. На основании откровения грехов ангелов тогда ужасные последствия грехов таким образом поставлены перед глазами световых ангелов, что среди ангелов на небе навеки больше не будет такой революции. А через откровение грехов людей в райском саду в Эдеме спасенным так поставлены перед глазами ужасные последствия грехов, что в небесной славе больше никогда не будет грехопадения. Представим себе, что революция ангелов на небе произошла бы позднее, в тот момент времени, когда мы были бы уже в небесной славе. Мысли при таком истечении событий мы вообще не можем себе представить. Мы не стали бы просто равнодушно наблюдать, когда ангелы стали бы атаковывать нашего возлюбленного Небесного Отца. Все члены Церкви Иисуса, которые, согласно первого послания Иоанна, глава 3, стих 2, подобны Иисусу, в силе Божьего Сына поднялись бы против бунтующих ангелов. Такое событие мы и представить себе не можем. Поэтому все Божьи творения должны подвергаться испытанию, чтобы отделить в их мышлении настоящее, подлинное, неподдельное от фальшивого. Испытание ангелов и людей Бог допустил в исключительно правильное время. Каким бы ужасным грех ни являлся, но тем не менее мы везде, во всех событиях познаем и видим великую сопровождающую мудрость Бога для подтверждения Его всемогущества. Но Бог не хотел, чтобы Его дети, все дети Божьи, были втянуты в эту революцию ангелов. 2000 лет тому назад Господь Иисус очистил своей кровью эти позорные пятна на небе. Последствия революции ангелов, как читаем в послании евреям, глава 9, стих 23. Итак, образы небесного должны были очищаться сими, то есть кровью жертвенных животных. Самое же небесное лучшими сих жертвами, кровью Иисуса. Дети Божьи не должны даже видеть следы тогдашнего позора революции ангелов, не должны видеть осквернение небесных вещей. Так Господь Иисус нас любит, своих искупленных. В соответствии с моим мнением и познанием, между низвержением ангелов с небес и Голгофой должно находиться неизмеримо большое время. На вопрос, почему Бог на протяжении многих миллионов лет оставлял это состояние опустошения, можно только таким образом ответить. Позор своих ангелов-товарищей световые ангелы не должны были больше забыть. Автор данной статьи «Грех» из различных подтверждений Слова Божьего убежден в том, что между низвержением ангелов с небес и Голгофой находится неизмеримо большое время. В доказательство этого факта имеется ясное оригинальное высказывание Слова Божьего, которое может быть оглашено только в отдельном толковании. Световые ангелы. Хотя в своей святости Бог не может грехи непосредственно видеть, но на своих творениях Он их замечает. Если Бог видит, как Его световые ангелы видят в демонах или в нас грехи, то Господь Иисус очень огорчен. На основании этого чистота творения световых ангелов, которые никогда не имели дела с грехами, повреждается. Святое Писание ничего нам не сообщает о том, как и когда световые ангелы очищаются. Одно мы должны знать, что уже при взгляде на наши грехи у световых ангелов происходит осквернение чистоты творения. Демоны. У высоких отпавших духов мы имеем дело с источником и инициаторами греха. Не только первые грехи сатаны, но и постоянное хуление против Бога и Его Христа временами переходят в невыносимые перед Господом Иисусом. Осия 7, стих 16. «Ибо целые легионы

дальше уходят в огненное озеро. Многомиллионные грехи привели эти духи в такую глубину, что сами свидетельствуют: «Мы больше не можем иначе». Сумма их грехов настолько велика, что грех полностью ими овладел. Дети Божьи не имеют понятия о действительной власти греха. Приближение гиенны увеличивает их ненависть против Бога. При этом грех разъедает этих духов так, что они могут закончить в глубоком заблуждении. Поэтому гиенна является для них еще Божьим милосердием, потому что там им будет предоставлена остановка, чтобы не утонуть до последней фазы. Бог на небе все это видит, но ради своей праведности не может вмешаться. Это состояние болью отдается в его сердце, когда он видит, как грех разрушает созданное духом уст его небесное воинство, согласно Псалма 32, стих 6. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.

0: Сиэтле полночь.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам передачу «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Евангельско-Баптистской Церковью города Сейлема, штат Орегон.

словами благодарности Иисусу Христу. Мы начинаем нашу сегодняшнюю программу «Благая весть», которая будет длиться в течение 55 минут и которую можно слушать как в радиоэфире на частоте 11.30 в режиме реального времени, так и в сети интернет-вещания, набрав адрес pdxrr.com.

Я избрал путь христианский, путь тернистый и святой. В этих словах выражено заветное желание христианина, основанное не на обольстительных и выдуманных словах, а на Слове Божьем. И в этом ценность для каждого из нас, кто желает, пройдя этот земной путь, переселиться в небесные обители. Библия учит нас, что настанет время, когда без кораблей и мечтаний плотских совершится тайна восхищения детей Божиих на небеса. И апостол Павел, который ожидал этой встречи с Господом, дает нам добрый совет, в котором выражаются особенности христианской жизни. И об этих особенностях мы читаем в послании к филиппийцам в 4 главе с 4 по 8 стихи. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще раз говорю, радуйтесь». Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Господом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет ваши сердца и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Об этих особенностях практической христианской жизни и наша сегодняшняя программа. Будьте благословенны.

Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные, умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем людям, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Тема моей проповеди сегодня – особенность христианской жизни. Наша жизнь верующих людей коренным образом отличается от людей, которые не знают Господа. И даже неверующие люди, они это замечают. Они могут сказать, что эти люди и говорят так, что эти люди, они отличаются от нас. Там еще, когда мы жили на родине, в Союзе, говорили, вот они не курят, они не пьют. Здесь какие-то другие моменты они у нас замечают. Говорят, что семьи у христиан большие. Сейчас, видите, христианство меняется. А тогда так говорили, семьи большие. Вот, семьи у них крепкие. Они проявляют верность в семейной жизни. Они никогда не изменяют друг другу. Дети у них тоже особенные, воспитанные. В воскресенье почему-то, когда наступает день воскресный, они собираются, идут в собрание, что-то тянет их, чтобы быть вместе, тянет их в церковь. Это люди честные, это люди справедливые и так далее. Можно много перечислить то, что даже неверующие люди говорят. Я работал 15 лет в американской компании, здесь уже в Америке, и наш начальник, он тоже хотел иметь славян на работе, и еще и верующих, чтобы это были люди верующие. Он знал, что они честные, что они добросовестные, что на них можно положиться. И когда он так думал, мы старались, чтобы действительно оправдать доверие, показать христианский образ жизни, честности, справедливости. Но мы, когда говорим о себе, верующие люди, мы скромные, мы же не можем сказать, что мы самые лучшие, вот, самые там добрые и так далее. У нас есть определенные недостатки, но мы понимаем, что Господь нашу жизнь изменил. Когда мы говорим о себе, когда мы говорим о верующих людях, то мы говорим, что это не наша заслуга, что Господь поменял наше мышление, что Господь изменил многие взгляды на жизнь, что ценности, которые сегодня есть у мира, у людей, которые не знают Господа, они сегодня для них на первом месте, а для нас совсем другие ценности. Есть для верующих людей духовные ценности, и они у нас на первом месте. И Господь дает нам силу Духом Святым жить благословенной христианской жизнью. Поэтому вот сегодня звучит эта тема благодарности. И мы не себе присваиваем что-то хорошее, доброе, но все то, что Господь дал нам, мы сегодня говорим Господу слава. Господь достоин славы за то, что Он изменил нашу жизнь, и сегодня Он дает силы идти истинным евангельским христианским путем. Итак, мы вот читаем послание к Титу, 3 глава, 5 стих. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». Христиане как через баню прошли. Вот такое сравнение. То есть, когда человек ходит в баню, то выходит он очищенный. Ему даже легче дышать,
И здесь апостол Павел говорит, что мы прошли через это обновление, через эту баню возрождения, но все это совершил Дух Святой. Он очистил и освятил, Он дал силы жить христианской жизнью. Послание к Титу, вот во 2 главе, в 14 стихе, там есть тоже такие слова, что Господь создал себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Итак, сегодня вместе с вами на основании прочитанного текста послания Филиппийцам, 4 глава, первые 7 стихов, я хочу вместе с вами порассуждать, в чем же заключается особенность христианской жизни. Мы не будем говорить о всех моментах, но о том, о чем вот здесь написано, мы с вами постараемся порассуждать. Итак, первое, мы читаем в 4 стихе. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Радуйтесь всегда, не время от времени, но радуйтесь всегда. И еще говорю, радуйтесь. Всегда – это не только тогда, когда все прекрасно в жизни, когда небо безоблачным кажется, но всегда – это тогда, когда постигают какие-то трудности в жизни и переживания. Когда апостол Павел писал послание филиппийцам, то это было время гонений, это было время преследований, но он утешает, ободряет, наставляет церковь в Филиппах, верующих, и говорит: «Всегда радуйтесь», и снова повторяет: «И еще говорю, радуйтесь». Наверное, было какое-то уныние, какая-то печаль, какая-то тревога в жизни, но вот тогда, когда приходят испытания, когда ситуация очень трудная, тогда, когда приходит действительно и уныние, и какое-то разочарование, а бывает так, что христиане говорят, что я нахожусь в депрессии, то вот тогда, когда вот эта трудная ситуация, мы должны помнить, что есть Священное Писание, есть Господь, который поощряет нас к тому, чтобы мы не были вот в таком чрезмерном состоянии разочарования, уныния. Он говорит, что радуйтесь. И написано, что всегда, и еще говорю вам, радуйтесь. Но здесь очень интересный вот этот стих, написано не просто радуйтесь. Трудно радоваться, когда какая-то сложность, какое-то переживание. Но он говорит: радуйтесь, Господи. Радуйтесь, потому что Господь рядом, Господь с вами, Господь знает вашу ситуацию. Мы читаем Иоанна 10 глава, что Он пастырь добрый, что Он не оставляет своих овец. Какая бы ситуация ни была в жизни нашей, Господь почему-то допустил. Господь почему-то проводит через этот жизненный путь. И он говорит, что в Господе радуйтесь не просто, потому что у вас есть сила воли, и вы можете пройти вот этот трудный путь, радуясь, потому что вы так себя настроили. Нет, радуйтесь, потому что Господь с нами. Радуйтесь, потому что Господь рядом, Господь знает, Господь держит за руку, и Господь проводит по этой жизни. Итак, радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю вам, радуйтесь. Радуйтесь, что имена наши записаны в книге жизни. Вот мы прочитали в 3 стихе, вот сотрудники были у апостола Павла, и он говорит, что вот мы должны радоваться, потому что имена наши записаны в книге жизни. У людей сегодня этого мира нету ни надежды, нету какого-то твердого основания, но христиане понимают, что пройдя этот жизненный путь, есть вечность, и Господь заберет свою церковь туда, на небеса. Радуйтесь, что Господь поддержит. Радуйтесь, что Господь проведет. И апостол Павел не просто написал вот эти слова, потому что, ну, он понимал,
что вот так нужно. Он имел какую-то теорию. Он понимал, что Господь с верующими людьми. Но когда апостол Павел писал вот эти слова, это послание, то апостол Павел имел опыт жизненный. Его жизнь, она не была легкой, как апостола. Когда он принял Иисуса Христа в свое сердце, когда он стал служителем Божиим, то на него было воздвигнуто очень сильное гонение. Он подвергался преследованию, он сидел в тюрьме, было время, когда он готовился к смерти. И вот дальше, здесь же в 12 стихе мы читаем, что он умел жить в скудости и в изобилии, он насыщался и терпел голод, он был в недостатке и в обилии. То есть у него были моменты, когда Господь его особо благословлял каким-то достатком, но были времена, когда трудность приходила в его жизнь, когда он был в гонении, в преследовании, когда он нуждался в чем-то, и он пишет, что находясь в том или ином состоянии, находясь на определенном отрезке жизни, он говорит христианам: «Я это испытал». Но радость, то, что Господь был всегда со мною, всегда наполняло мое сердце. И он говорит: и вы радуйтесь. Наверное, он видел уныние, какую-то печаль на лицах своих друзей, братьев и сестер, поэтому он их увещевает, он их поддерживает. Церковь, братья и сестры, для того и есть, чтобы поддерживать друг друга, для того, чтобы нам по этой жизни следовать вместе, поддерживая и в вечности быть с нашим Господом. Филиппийцам 4:4, мы об этом прочитали, и вот Филиппийцам 3 глава, 1 стих, также он говорит: «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе». Он говорит: радуйтесь о Господе, думайте о Господе. А когда мы будем помышлять о горнем, думать о Господе, сердце будет наполняться радостью. Когда человек думает только о земном, то земные, жизненные какие-то вещи, да, они могут приносить временную радость, но на земле больше страданий, больше горя, больше переживаний. Поэтому, если только смотреть на земные вещи, на какие-то земные проходящие ценности, то сердце очень часто будет наполняться печалью. Когда мы будем рассуждать о небе, о горнем, как мы читаем в послании к Колоссянам, рассуждать о Господе, тогда сердце наполняется радостью. Среди всего того, что происходит, среди всех тех волнений и смятений, которые есть в народе, сегодня люди очень переживают, а что будет дальше? События совершаются определенные, идут войны, где-то природные катаклизмы. И мы считаем, что все это говорит о том, что не будет лучше жизнь на этой земле. И тогда, когда мы все это видим, мы не приходим в состояние уныния, как прочие неверующие люди. Но мы знаем, что всю историю Господь держит в своих руках. И Господь нас проведет и благословит. Наша жизнь, братья и сестры, она в руках нашего Господа. Второй момент, о чем мы с вами рассуждаем, это «будьте кроткими». И здесь мы читаем в 5 стихе: «Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко». Кротость. Что такое кротость? Это скромность, это проявление терпения, когда тебя обижают, может быть, где-то оскорбляют. Это проявление снисходительности, это снисходительности к другим людям, когда мы думаем, что вот мы такие более совершенные, а иногда в обществе какого-то человека у нас появляется раздражение, невосприятие. Так вот, снисходительность проявлять к другим людям, и это проявление кротости, не воздавать злом за зло,
если кто-то сделал нам что-то неприятное в жизни, а если сделали злое нам, то проявление кротости – это не воздавать злом за зло. Я хочу прочитать из Нагорной проповеди Евангелия от Матфея, 5 глава, с 37 стиха. Вот как Господь учил в свое время, и это слово сегодня, оно также дорого и для нас. «Но да будет слово ваше да-да, нет-нет, а что сверх того этого, то от лукавого». И дальше. «Вы слышали, что сказано: око за зуб, око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Сложно это сделать, но это проявление кротости, смирения. «И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Итак, вот это учение Господа нашего Иисуса Христа. Мы иногда стараемся в жизни поступать по-человечески. Вот, если нас обидели, то если нам сказали одно слово, то мы должны сказать два. Наше слово должно быть последним и так далее. Если еще что-то делают против нас, мы обязательно ставим точку в конце. Но учение Христа, евангельское учение, оно совсем другое. Было ветхозаветнее учение, и там было око за око и зуб за зуб. А новозаветнее учение, христианское учение, это учение, основанное на любви Божьей. Если даже тогда, когда нам причиняют зло, когда нам делают что-то плохое, когда нам что-то не нравится в человеке, нам нужно поступать по-христиански. И Господь являет для, Он явил для нас величайший пример. И смотрите, как в 5 стихе написано: «Кротость ваша да будет известна всем людям». Это не только понимание учения Евангелия, но Господь говорит: «Кротость ваша, пусть она будет известна всем людям». Пусть люди скажут, что христиане – это люди кроткие, это люди, которых Господь изменил, возродил Духом Святым. Поэтому не каждый человек, который сегодня называется именем Господним, он возрожденный человек. Но если Господь возродил нас, то действительно наша жизнь, она должна быть особенной, как мы сказали. Особенности христианской жизни заключаются в том, что мы поступаем так, как учит нас Господь. Мы берем пример с нашего Господа. И действительно, это состояние нашего внутреннего человека. Это определенное действие, когда мы говорим, что «будьте кроткими», это значит, определенное действие должно происходить в нашей жизни. Это скромность, это терпение. Господь сказал так в Евангелии от Матфея, 11 глава, 29 стих: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Мы сегодня можем учиться и брать пример с людей, которые, может быть, нам нравятся, которые популярны в этом мире, но Господь говорит: от меня научитесь, от меня, верующие люди, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И мы знаем, когда читаем книгу пророка Исаии, там описано, какой был Христос, что как овца Он введен был на заклание, и как агнец пристригущими Его безгласен. И вот в этом 5 стихе апостол Павел говорит, что кротость ваша да будет известна всем людям, Господь близко. Знаете, иногда трудно проявлять кротость, и
понимаешь, когда тебя не понимают где-то, когда против тебя делают совсем другое, ты проявляешь кротость, как христианин, а люди этого не замечают. Люди тебе воздают совсем не по тем добрым делам, которые ты делаешь. И тогда может наступить разочарование. Да сколько же можно? Сколько же можно терпеть этого человека? Сколько же можно умещать? Сколько же можно делать ему добро, если он это не замечает? И апостол Павел пишет: «Господь близко, друзья, Господь близко». Пусть наше сердце не наполняется унынием, или пусть мы не будем думать о том, что нужно прекратить делать какие-то добрые дела, проявлять кротость. Нет, до конца. Верным быть Господу до конца, быть христианином до конца, потому что пришествие Господне близко. Будет воздаяние, и осталось, апостол Павел тогда писал, первым христианам осталось немного. Тем более мы с вами живем уже в 21 веке, и Господь сегодня нам говорит: Господь близко, времени осталось немного. Мы читаем в Евангелии от Матфея, 5 глава, 5 стих. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Какую землю? Обетованную, которую унаследовали однажды здесь, на земле, народ израильский? Нет. Здесь Писание говорит, что мы будем наследовать землю, новую землю, которую Господь сотворил и приготовил для Своей Церкви. Помните, мы читаем, что «Я пойду и приготовлю вам место». Поэтому блаженны кроткие, ибо они наследуют землю, они будут с Господом, они будут иметь вечное благословение в присутствии Господа там на небесах. Итак, будьте кроткими. Третье, о чем я хочу также поговорить, не заботьтесь ни о чем. Знаете, я видел таких людей, которые ни о чем не заботятся и живут в нищете. Вот вроде бы люди, которые рядом с ними живут, они имеют благополучие, имеют одинаковые условия, но нужно Писание тоже понимать правильно. Я не говорю, что Писание говорит: ни о чем не заботьтесь. И они ничего не делают, ни о чем не заботятся. И если ни о чем не заботятся, то и ничего и нет. Но когда мы читаем вот это слово «не заботьтесь ни о чем», что здесь имел в виду апостол Павел? Он не призывает христиан к какой-то беззаботной жизни. Ведь он сам, когда мы читаем о Христе, он сам заботился. И он сам служил людям, он нес попечение о тех людях, которые были вокруг него. И он служил ученикам. Когда мы читаем об апостоле Павле, то он также нес попечение. Он нес попечение о себе. Он написано, что он хлеба даром не ел, но он трудился своими руками. Есть вот это слово. Мы также читаем о том, что он каждый день заботился, нес попечение о церквях, нес попечение о тех христианах, которые приняли Иисуса Христа в свое сердце как личного Спасителя. Вторая глава послания Филиппийцам, 20 стих, апостол Павел говорит так: «Надеюсь, ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренне заботился о вас». Такое слово о себе говорит апостол Павел, и он говорит, что «я очень сильно забочусь о вас». Он написал и вот это послание, это слово наставления. Его молитвы возносились к Богу за то, чтобы церковь, она стояла в истине. Когда мы читаем во втором послании Коринфянам, 11 глава, 28 стих: «Кроме посторонних приключений, которые были у него, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквях». Постоянное стечение людей. Люди приходили, чтобы получить какое-то наставление, какую-то поддержку.
И не только отдельные люди, но он говорит, что забота о всех церквях. Мы читаем, что самое большее послание написал апостол Павел. Его жизнь, она была наполнена служением. Поэтому, когда он пишет «не заботьтесь ни о чем», это не значит, что жизнь христианина, она должна быть беззаботной. Сел на диван и ничего не делай, и жди, пока тебе Господь пошлет в жизни. Но мы читаем о том, что даже христианам, нам, мы читаем, что апостол Павел пишет так, 1 Тимофею, 5 глава, 8 стих. «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Что же имел в виду тогда апостол Павел, когда писал вот эти слова «не заботьтесь ни о чем»? Смысл в том, что, чтобы наше сердце не было в постоянной тревоге. А что будет дальше? Но чтобы мы нашу надежду возложили на нашего Господа, ибо написано «Он печется о вас». Те дела жизненные, те вопросы, которые нам нужно решать каждый день, мы должны их делать. Заботиться о себе, заботиться о своей семье и даже уделять нуждающимся, жертвовать на нужды церкви и так далее. Все это должно быть в нашей жизни. Но мы не должны находиться в постоянной тревоге. А что будет завтра? А если здоровья у меня не будет? А если еще что-то произойдет? А если какая-то болезнь, да, придет? Или, как вот в других странах, а если не будет спокойно, какие-то военные действия будут? А что мне? А как мне быть? И если вот жить в этой постоянной тревоге и в переживании, тогда придет уныние, как мы говорили. Тогда придет какое-то разочарование. Но когда апостол Павел пишет «не заботьтесь ни о чем», это значит надежду свою и упование свое возложить на Господа. А Господь пошлет все нужное и потребное, как мы читаем, для жизни и благочестия. Хочу снова возвратиться к Нагорной проповеди и прочитать из 6 главы, 25 стиха. 6 глава с 25 стиха. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не ждут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякой из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам». Итак, надежду, упование возложить на нашего Господа, ибо Господь печется о своем творении, как мы прочитали, тем более Господь печется о людях, тем более Господь несет попечение о верующих. Господь свою жизнь отдал за каждого верующего человека. Господь присоединил каждого верующего в свою семью, духовную семью, церковь. И как мы заботимся о своих семьях, так и Господь сегодня заботится о своей семье, о каждом члене церкви. Поэтому, когда мы читаем «не заботьтесь ни о чем», это значит,
выполнять свои жизненные функции какие-то, делать дела, нести попечение о себе, о семье, но понимать о том, что Господь, Он нашу жизнь контролирует, Господь нас проводит по этой жизни, Господь хранит нас в руке Своей. Что бы ни случилось, Господь проведет. Что бы ни случилось, Господь будет рядом, Господь благословит и укрепит. Итак, следующее, о чем я хочу поговорить, мы читаем, но всегда в молитве. Апостол Павел убеждает филиппийцев, вместо того, чтобы тревожиться, пребывайте в молитве. Молитесь Богу, открывайте свои желания пред Богом. Мы так прочитали: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Как часто мы открываем свои желания пред Богом? Это нужно делать всегда. Всегда открывать свои желания пред Богом. И действительно, не впадать в депрессию, не впадать в чрезмерные переживания. У нас будут переживания, у нас будут какие-то моменты, когда мы очень сильно переживаем, когда мы где-то волнуемся. Но нужно выходить из этого состояния. А как выходить? Мы читаем, что «но всегда в молитве и прошении открывайте свои желания пред Богом». Всегда нужно искать в ком-то поддержку и утешение. И Господь нам говорит, что «открывайте свои желания». Вы просите, вы молитесь и говорите, в чем вы имеете нужду, какую помощь вам оказать, в чем нужно помочь. И вот эти важные моменты, которые есть в нашей жизни, бывает, что трудные, их не надо держать в себе, их нужно пред Господом говорить, приносить Богу. Молитва – это действительно наше приближение к Богу. Когда-то мы говорили, что такое приближаться к Богу. Это значит быть рядом с Ним. Это значит тогда, когда мы чувствуем, что Господь не где-то там далеко, но Он с нами, что Он знает, что Он поможет, Он благословит. И действительно, Господь рядом тогда, когда мы Ему доверяем. Тогда, вот, когда мы молимся Богу и знаем, что Он слышит наши молитвы. Я встречал христиан, которые говорят так: «Ну, я молюсь Богу, и у меня есть нужда, но не знаю, слышит ли Господь меня». И вот это неверие, оно приносит проблемы в жизни христиан. Мы молимся и верим, что Господь слышит наши молитвы. Если мы что-то хочем сказать Господу, то, что у нас есть на сердце, мы верим, что Господь слышит наши нужды, слышит нашу просьбу, и отвечает Он по-разному. Сегодня нельзя сказать, что Господь как-то шаблонно отвечает на молитвы наши. Нет, у Господа есть свой способ, как ответить на нужду каждого человека. И мы дальше читаем, что молитесь, и чтобы в молитве было прошение. Это когда мы не в общем произносим какие-то молитвы, но когда есть определенная нужда, мы говорим: «Господи, но я нахожусь в болезни, Ты сам прикоснись», или «есть какие-то там проблемы на работе». Мы молимся: «Господи, помоги мне на работе, потому что я не знаю, как пройти вот через эту ситуацию». И так далее. «Господи, защити меня». Помните, когда вдова в Евангелии от Луки, 18 глава, там написано, что как вдова молилась? Она говорила: «Защити меня от соперника». И там есть такое слово, 7 стих, 18 глава Евангелия от Луки. Господь говорит: «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их». Бог ли не защитит? Или мы сегодня слышали о 10 прокаженных, то тоже у них была определенная просьба. Они не просили там о чем-то таком, в чем они не нуждались именно сегодня, но они говорили так: «Наставник, помилуй нас».
И эта молитва, она была услышана. И дальше мы читаем, и сегодня вот тема нашего собрания, что благодарение должно быть обязательно. Не только молитва, и в этой молитве только просьба, но мы читаем, что в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Благодарить за все, друзья, не только за отдельные моменты в нашей жизни, что Господь слышит, что Он скорый помощник в бедах, что наша жизнь находится в Его руках, что Он тот, который несет попечение о нас, попечение физическое, попечение духовное. Знаете, благодарение – это не только какая-то часть должна быть в нашей молитве. Благодарение – это часть всей нашей жизни. Это не значит, что когда мы только стали на молитву, мы и просим что-то у Господа, и благодарим, но благодарение – это вся наша жизнь. Наша жизнь должна быть наполнена благодарностью нашему Господу. Господь хочет, чтобы мы имели благодарное сердце. Он говорит тем прокаженным, которые очистились, «А где же девять? Почему они не пришли воздать славу Господу?» Ну и в заключение хочу прочитать вот 7 стих. Мы с вами читали: «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Если вот принять все эти увещания, которые мы с вами прочитали, то, к которым вот призывает апостол Павел, и мы с вами рассуждали, то мир Божий, который превыше всякого ума, он соблюдет сердца наши. Что такое, как вот мы прочитали, что мир Божий, который превыше всякого ума, то есть превосходя всякое человеческое разумение. Мир Божий, он наполняет тех, кто жизнь свою доверил в руки Господа, о чем мы с вами рассуждали. Мир Божий наполняет тех, кто имеет радость спасения в нем. Мир Божий наполняет тех, кто имеет возрожденное кроткое сердце. Мир Божий наполняет тех, кто в молитве и прошении с благодарением открывает свои желания пред Богом. В этом и заключается особенность христианской жизни, что все то, что мы имеем в жизни, это не наша какая-то заслуга, но это Господь, это Божье благословение, данное нам, это Божье благословение, данное нам во Христе Иисусе. И нам нужно всегда держаться Господа, всегда держать Господа за руку. Не идти каким-то своим путем по этой жизни. Но раз мы отдали свои сердца Господу на служение, держаться всегда Господа, быть послушными всегда Ему, и тогда Господь благословит. И тогда, как написано, мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. И снова, вот это примечательное такое... такие слова, которые здесь записаны: во Христе Иисусе. Без Бога, без Христа мир Божий не может наполнить сердце человека. И в заключение хочу прочитать 1 стих. «Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе возлюбленные».

Псалом Давида. «Славлю Тебя всем сердцем моим, поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. В день, когда я воззвал, Ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость. Прославят Тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст Твоих, и воспою пути Господни, ибо велика слава Господня. Высок Господь и смиренного видит, и гордого узнает издали. Если я пойду посреди напастей, Ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку Твою, и спасет меня десница Твоя. Господь совершит за меня милость Твоя, Господи, вовек. Дело рук Твоих не оставляй». Братья и сестры, это один из псалмов. И вы знаете, это не самый яркий псалом, не самый глубокий. Ну, по крайней мере, есть псалмы, которые читаешь, и там Давид просто растворяется в своих словах. Вы знаете, это же песнь. Мы с вами читаем его как текст, а это песнь. Он пел ее. Это то, что было у него на сердце. Бог для него был все. Он говорит: «Я славлю Тебя. Я славлю Тебя всем сердцем моим». Что такое славить Бога всем сердцем? А можно славить не всем сердцем? Можно. Вы спросите меня, как? Не спрашивайте, вы знаете как. Вы знаете, как не славить всем сердцем? Это тогда, когда ты слова не успеваешь прочитать. Тогда, когда ты поешь одно, а думаешь совсем про другое. Тогда, когда ты смотришь, как другие поют, и сам не поешь. Вы знаете, есть много вариантов, как не славить Бога всем сердцем. Как хотелось бы, чтобы мы научились, братья и сестры, в этом блаженство. От этого нам будет еще лучше, братья и сестры, еще лучше, когда мы научимся всем славить Бога. Скажем словами Давида: «В день, когда я воззвал, Ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость». Друзья, это то, что делает Бог. Это Бог никогда не останется в долгу, друзья мои. Мы иногда думаем: «Господи, ну что ж ты, я Тебе должен жизнь как-то посвятить, вот и время найти, и быть в собрании Тебе, и Слово Твое читать, как-то всего много. И десятину я должен приносить, ну как-то, Господи, все сферы жизни моей Ты как-то затрагиваешь. Хочется что-то для себя, хочется как-то для себя». Вы знаете, а Бог говорит: «А ты знаешь, я в долгу не останусь. Если ты полюбишь меня, если все твое сердце будет сегодня принадлежать мне, я открою для тебя свои бездны. Я открою для тебя все». Бог не просто пассивный наблюдатель, друзья. Как важно нам все-таки понять, что Бог не просто смотрит на наши вещи, на наши, вернее, жизнь, на наши дела и говорит: «Ну, здесь ты неплохо поступил, здесь хорошо, здесь опять плохо, вот здесь опять плохо». Вы знаете, Бог не такой. Бог с нами каждый день. Мы думаем, мы сделали что-то, мы преодолели что-то, а Бог говорит: «Нет». Вы знаете, помните, да, есть замечательный стих, когда-то поэт написал, «Следы на песке» называется. Там, где автор говорит, что были моменты, где две пары следов, а потом одна пара. «Господи, а куда ты делся в этот момент? И почему ты не был рядом, когда я проходил через что-то трудное?» Он говорит: «Это мои следы. Ты не можешь различить? Это мои следы, я нес тебя». И это то, что Писание, друзья, говорит. Он говорит: «Я ношу вас на себе». Бог носит нас на себе. Бог нас берет на руки, а мы бьемся. Нам так хочется пожить. Так мы видим мир по-другому. А Бог говорит: «Не, подожди, давай я тебя отнесу, я тебя пронесу. Доверься мне, расслабься. Захоти моей помощи». А мы говорим: «Не, Господи, ты подожди, мы как-то сами, мы бьемся, как эти дети». Он тот, который вселяет в душу бодрость. Он тот, который несет на своих руках. Несмотря ни на что, он несет, потому что он верен своим обещаниям. Он сказал: «Я не оставлю тебя и не покину тебя». Он наш Творец. Он говорит: «Я вижу издали, я знаю тебя. У тебя еще нету слова, у тебя еще мысли нету, а я знаю, что тобой движет. Я знаю, кто ты. Я знаю, чего ты в жизни хочешь и ищешь. Потому что если ты смиренный, я тебя знаю. Я знаю, что ты смиренный. И если ты гордый, и гордого, он говорит, узнает издали». Узнает. Бог знает. Друзья, мы с вами можем скрыться друг перед другом. Можем.
Мы искусные с вами люди, мы можем сделать так, и никто не узнает. А Бог говорит: я знаю. От меня не скроешься, мне не нужны слова, ты можешь даже молчать, а я тебе скажу, смирен ты или не смирен. Вы знаете, когда-то через пророка Исаию Бог сказал следующее, 66 глава, 2 стих. «А вот, говорит, на кого я презрю». Помните это место? «На смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим». Исаия 66:2. Братья и сестры, это не простая книга. Это книга, которая должна, когда мы с вами читаем, она в дрожь нас должна бросать. Не в теории, в практике. Читаем и сокрушаемся. Читаем и понимаем: Господи, как Ты велик. И вот Бог говорит: «Он на такого я презрю». Вот что значит смиренный. Вот на какого смиренного Бог обратит свой взор. Вот от какого смирения Богу будет приятно. На того, кто трепещет перед Словом Его, перед Иисусом Христом. Кто понимает, что Христос – не сам Бог, который сегодня дает жизнь и дыхание, который сегодня наполняет нас. «Господь совершит за меня». Вот такая уверенность у Давида. «Господь совершит за меня». Не может быть, совершит. Он говорит: я твердо знаю. Я твердо знаю, потому что я его всем сердцем славлю, потому что люблю его всем сердцем, и он не останется с долгу. Он совершит за меня. Милость твоя, Господи, вовек дело рук твоих не оставляй.

Легко христианином называться, когда тебя не гонят, не клянут, вокруг тебя все будут улыбаться, тебя все уважают, любят, чтут. Сегодня можно ссылки не страшиться, в тюрьму не шлют решением суда, не запрещают Богу помолиться. Молись свободно, ты везде, всегда. Легко христианином называться, но нелегко христианином быть, когда на рану сыпать соль стремятся, а ты старайся вот таких любить. Когда тебя бесславят, не смущайся, когда вокруг злобы грохочет гром, ты все ж христианином оставайся, примером будь ты в этом мире злом. Даст сил Бог верным быть и в дни неверия, ты сораспяться должен со Христом. Без гордости, тщеславия, лицемерия, стремись в небесный вечный Отчий дом. Какое счастье быть христианином, служить Иисусу верно до конца, хоть здесь страдать придется с Божьим Сыном, но вечно жить с Ним в Царстве Отца.

Вы прослушали радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Первой Баптистской Церковью города Сейлом, и сегодня звучало слово на тему «Особенности христианской жизни». Итак, имея надежду на Господа, если Он продлит нашу жизнь, мы снова встретимся с вами ровно через неделю на этой же волне и в этот же день и в этот же час. А пока всем вам и всем, кто с вами, желаем благословенной жизни с Господом. И спасибо, что слушали нас.

Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива.

0: А за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
1: Мир Божий вам, дорогие радиослушатели! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме.
1: Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога.
3: Наша сегодняшняя тема звучит так.
2: Небесное гражданство. Очень интересная тема, потому что она посвящена не изучению гражданств человеческих. А таковых гражданств очень много. Каждая страна и даже какая-то непризнанная страна дает какое-то гражданство, какой-то документ своим людям. О чем указывает этот документ? О том, что человек имеет какую-то правовую принадлежность к тому или иному государству или какой-то территории. Небесное гражданство, оно совершенно другое. Ведь мы, как христиане, не имеем паспорта этого гражданства. Мы, как христиане, однако, должны знать, что это гражданство из себя представляет, как мы его получили, какие оно дает обязанности, какие привилегии, можно ли его получить в порядке наследования. Итак, давайте начнем рассуждение с ответа на вопрос, а как же получить небесное гражданство? Ведь его нельзя ни заслужить, ни купить. Ефесянам 2 глава. Если мы видим с 1 стиха, то там описано, как Бог произвел в нас нового человека во Христе Иисусе. Бог сделал это по своей милости. И мы обратим внимание на стих 11, 2 главы Ефесянам. Там сказано: «Итак помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире». Как вам такие слова? Посмотрите, 11 стих начинается и так, то есть подводя некий итог, что мы были язычники по плоти, а были люди другие, они принадлежали к обществу Израиля, а мы, как язычники по плоти, были отчуждены от этого общества. Мы не знали ни заветов, ни обетования. Наконец, не имели надежды. То есть, о чем это говорит? Что мы никакую роль, мы ничего не знали о небесном гражданстве. Мы никогда с ним не соприкасались. И 12 стих, окончание этого стиха, и были безбожники в мире. Но теперь мы видим продолжение. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христову. Понимаете? Что мы, которые были далеко, которым никогда бы даже не узнать о таком прекрасном, что дает нам Бог, о небесном гражданстве. Но во Христе Иисусе мы узнали о нем и его от Бога получили. 19 стих. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм Господи, на котором и вы строитесь в жилище Божье Духом. Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и своей Богу. Небесное гражданство. Как же мы его получили? Каково основание получения? Основание получения — это главная основа этого гражданства. Это Иисус Христос. Веруя в Иисуса Христа, мы получаем небесное гражданство. Небесное гражданство, которое, в отличие от гражданства человеческого, никогда у вас никто не заберет и его не лишит. Итак, основание получения – это вера в Иисуса Христа. Какие обязанности есть у человека, который обладает этим гражданством? Ведь не просто так иметь гражданство. Гражданство имеет свои обязанности. Радостная весть от Иоанна, 14 глава, с 21 по 23 стих. Какие обязанности у граждан неба? Что сказал Иисус Христос? «Кто имеет мои заповеди и их соблюдает, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет моим отцом. Я возлюблю его и явлюсь ему сам». Иуда, не Искариот, говорит ему: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Обязанности. Много можно говорить об обязанностях, но они кроются именно в этом. «Кто любит меня, — сказал Иисус Христос, — соблюдет мои заповеди», или то, что он сказал. «Соблюдет Слово Божье, в принципе». Потому что говорить о Боге — это одно. А жить жизнью, которая принадлежит Богу, — это совершенно другое. Ведь это самая жизнь выражается в том, что вы, как граждане неба, исполняете то, что сказал Бог. Не сообразуетесь с этим веком, преобразуетесь обновлением ума. Что вы бегаете греха, что вы настоящий воин Иисуса Христа, сражаетесь с грехом, наступаете на дьявола. Почему? Потому что это наша обязанность, как верующих, не быть беспечными, но быть твердыми в Боге, сильными, чтобы нам соблюдать все, что нам сказал Бог в Его Слове. Это самая главная обязанность граждан неба. Но помимо обязанностей есть и привилегии. О, какие привилегии дал Бог тем, кто имеет это гражданство небесное. Радостная весть от Иоанна, 1 глава, с 9 по 13 стих. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от желания плоти, не от желания мужа, но от Бога родились». Когда мы читаем это место, что мы видим здесь, какую важнейшую информацию? «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими». Какие еще кому нужны привилегии верующим? Какие еще нужны? Ведь самая главная привилегия для любого верующего человека, для гражданина неба, это быть ребенком Бога. Привилегия. Потому что если ты не ребенок Бога, Тогда есть дети другие. Они дети дьявола. Так сказано в Писании. Если ты не ребенок Бога и ему не принадлежишь, тогда ты ребенок дьявола, который твою жизнь ведет в вечную погибель. Привилегия быть ребенком Бога. Понимаем ли мы до конца эту привилегию? Как сильно мы рады этой привилегии? Насколько мы довольны, что мы дети Божьи, а небесное гражданство, поверив в Иисуса Христа, дало нам эту привилегию. Быть ребенком Бога – самая главная привилегия, но есть еще много других. Например, что еще сказал Иисус Христос? Радостная весть от Луки, 12 глава, стих 32. Он сказал следующее. «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Это, скажите, привилегия? Дать вам царство. Что кто дал вам в этой жизни? Да, нам дают родители. Дали ли вам родители царство? Конечно же, нет. Да, кто-то помогает другой, кому-то помогаем мы. Но царство никто никому не дает. Бог благоволил дать нам, людям, гражданам неба, царство. О каком царстве идет речь? 1 Коринфянам, 2 глава, стих 9. Но как написано, не видел того глаз, не слышал ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Никогда никто из людей не видел. И только лишь, что Бог открыл своим словом, мы можем отчасти только, самую малую часть, немного понять, что будет там. Какое царство благоволил дать нам Отец? И надо обязательно помнить, что вход в это царство будет дан только гражданам неба. Никому другому. Так говорит Писание. Откровение 22 глава, 14 по 15 стих. «Счастливы те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни войти в город воротами». Какой город? Небесный Иерусалим. Тот город, который будет расположен на новой земле под новым небом. Туда получат право войти только граждане неба. 15 стих. «А вне псы и чародеи, любодеи, убийцы, идолослужители, всякие любящие, делающие неправду». Вы видите, что Бог, который дал нам гражданство небесное, даст тот доступ в это царство, которое он даст для верующих. Туда смогут попасть только люди, принадлежащие Богу. Дети Божьи, по вере в Иисуса Христа, имеющие небесное гражданство. А вы знаете, что некоторые люди рассчитывают получить это небесное гражданство, стать ребенком Бога, в честь того, что они сами являются детьми верующих родителей. Можно ли так его получить? Нет. Насчет небесного гражданства не действует ни право земли, где рожденный человек в какой стране получает гражданство этой страны, ни право крови, гражданство одного из родителей. Нет. Тут ситуация другая. Деяния 16 глава, стих 31. Они же сказали: «Веруя в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой». Единственная возможность получения это гражданство. Вера в Иисуса Христа. О, как дал нам Бог много. Дал небесное гражданство. Дал, прежде всего, веру. Дал привилегии, ответственность, надежду. Дал нам царство. Все это сделал наш Господь. Слава Ему во веки веков. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Будьте гражданами неба. В полном смысле этого слова. Благослови вас Бог. До новых встреч в передаче «Открывая Писание».

Дорогие радиослушатели, сейчас мы предложим вам получасовую передачу из нашего радиоархива. После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте программы «Момент творения» и «Капля росы».

0: В эфире христианская программа «Пробуждение России».
1: Здравствуйте. У микрофона Борис Крошкин. Чаще всего человек, совершающий подвиг, делает это неосознанно. И, конечно, он не думает в тот момент ни о славе, ни о награде, ни о признании людей. Нельзя сказать, чтобы это было простой потребностью или инстинктом. Это, скорее всего, от Бога. В Библии, например, написано, чтобы мы молились за обижающих нас. Попробуйте в своей молитве пожелать благословения тому, кто доставил вам много хлопот. Язык не поворачивается. В таком случае вам будет понятно, как монахи совершают подвиг веры, ежедневно молясь о каждом человеке, каким бы он ни был, плохим или хорошим. Как один из ярких примеров взаимоотношений между людьми, предлагаю вам послушать отрывок из романа Виктора Гюго «Отверженные». Читает Владимир Воронин.
2: В первых числах октября 1815 года, приблизительно за час до захода солнца, в городок Динь вошел путник. Те немногочисленные обитатели, которые в это время смотрели в окна или стояли на пороге своих домов, не без тревоги поглядывали на этого прохожего. Это был человек среднего роста, коренастый и крепкий, в расцвете сил. Ему можно было дать лет 46-47. Никто не знал его. Должно быть, человек этот шагал без отдыха весь день. Он казался очень усталым. В те времена в Дине был богатый постоялый двор под вывеской «Кольбасский крест». Хозяином этого постоялого двора был некто Жакен Лабар, пользовавшийся в городе уважением. К этому постоялому двору, лучшему в городе, и направился путник. Он вошел в кухню, двери которой открывались прямо на улицу. Услыхав, что дверь отворилась и вошел новый посетитель, трактирщик, не поднимая глаз от плиты, спросил: «Что вам угодно, сударь?» «Поесть и переночевать», — ответил вошедший. Пока пришелец грелся у огня, повернувшись к хозяину спиной, почтенный трактирщик Жакен Лабар что-то шепнул на ухо поваренку, и тот бегом пустился по направлению к мэрии. Путник ничего не заметил. Он снова спросил: «Скоро ли обед?» «Сейчас будет готов», — ответил трактирщик. Мальчик вернулся. Он принес записку. Хозяин, видимо, ожидавший ответа, поспешно развернул ее. Внимательно прочитав написанное, он покачал головой и на минуту задумался. Затем подошел к путнику, который казался погруженным в далеко не веселые размышления. «Сударь», — сказал он, — «я не могу оставить вас у себя». Незнакомец привстал. «Как так? Вы боитесь, что я не заплачу? Хотите, я отдам плату вперед? Говорят вам, у меня есть деньги». «Дело не в этом. Ваше имя — Жан Вальжан. Уходите отсюда».

путник взял свою палку, ранец и вышел. Он зашагал дальше и оказался напротив тюрьмы. У ворот висела железная цепь, прикрепленная к колокольчику. Он позвонил. Окошечко в воротах приоткрылось. «Господин привратник», — сказал прохожий, почтительно снимая фуражку, — «сделайте милость, откройте и дайте мне приют на одну ночь». Голос ответил ему: «Тюрьма не постоялый двор. Пусть тебя арестуют, тогда открой». Окошечко захлопнулось.

Он забрел в переулок, где было много садов, некоторые вместо забора были обнесены живой изгородью, что придает улице веселый вид. Посреди этих садов и изгородей путник увидел маленький одноэтажный домик с освещенным окном. Он заглянул в это окно, перед ним была большая выбеленная комната. За столом сидел мужчина лет 40 с веселым открытым лицом. Он подбрасывал на коленях ребенка. Сидевшая рядом с ним молоденькая женщина кормила грудью второго ребенка. Отец смеялся, ребенок смеялся, мать улыбалась. На миг незнакомец остановился в задумчивости перед этой мирной, отрадной картиной. Он стукнул в окно тихо и нерешительно. Никто не услышал его. Он стукнул еще раз. Муж встал, взял лампу, подошел к двери и отворил ее. «Извините, сударь», — сказал путник, — «не можете ли вы за плату дать мне тарелку похлебки и угол для ночлега вон в том сарае, что стоит у вас в саду? Могли бы? За плату. Убирайся». «Ради бога, хоть стакан воды», — попросил путник. «А не хочешь ли пулю в лоб?» — ответил крестьянин и захлопнул дверь. Путник услышал, как заскрипели один за другим два тяжелых железных засова. Через минуту окно закрылось ставнем.

Было около 8 часов. Не зная города, он опять отправился на удачу. Дошел до префектуры, потом очутился у семинарии. Проходя по соборной площади, он погрозил кулаком церкви. Выбившись из сил и ни на что больше не надеясь, путник растянулся на каменной скамье у дверей типографии. В это время из церкви вышла старая женщина. Она заметила лежащего в темноте человека. «Что вы здесь делаете, друг мой?» — спросила она. «Разве вы не видите, добрая женщина?» «Я ложусь спать», — ответил он резко и злобно. «На этой скамье?» — снова спросила она. 19 лет я спал на голых досках», — сказал человек. «Сегодня посплю на голом камне». «Вы служили в солдатах?» «Да, добрая женщина, в солдатах». «Почему же вы не идете на постоялый двор?» «Потому что у меня нет денег». «Как жаль! У меня в кошельке только 4 су». «Все равно, давайте». И он взял 4 су. Женщина продолжала: «Этих денег вам не хватит на постоялый двор. Но скажите, пытались ли вы устроиться где-нибудь? Не можете же вы провести так всю ночь? Вам, наверное, холодно? Вы голодны? Кто-нибудь мог бы приютить вас просто из сострадания?» Я стучался во все двери. «И что же?» «Меня отовсюду гнали». Добрая женщина прикоснулась к плечу незнакомца и указала ему на низкий домик, стоявший по ту сторону площади, рядом с епископским дворцом. «Вы говорите, что стучались во все двери?» — еще раз спросила она. «Да». «А в эту?» «Нет». «Так постучитесь».

В тот вечер, после обычной прогулки по городу, епископ Динский довольно долго сидел, затворившись у себя в комнате. В 8 часов вечера он еще работал, держа на коленях раскрытую толстую книгу. Как всегда в это время, в комнату вошла служанка, чтобы взять столовое серебро из шкафчика, висевшего над его кроватью. Через минуту, вспомнив, что стол накрыт и что сестра, должно быть, уже ждет его, епископ закрыл книгу, встал из-за стола и вышел в столовую. Столовая представляла собой продолговатую комнату с камином, с дверью, выходившей прямо на улицу, и окном в сад. В ту минуту, когда вошел епископ, служанка что-то горячо говорила сестре. Она беседовала с сестрой на свою излюбленную тему, к которой епископ уже успел привыкнуть. Речь шла о щеколде у наружной двери. «Вы слышите, братец, что говорит госпожа Маглуар?» «Да, я мельком слышал об этом», — ответил епископ. Отодвинув стул и опершись обеими руками о колени, он обратил к старой служанке свое приветливое, веселое лицо, освещенное снизу пламенем камина, и спросил: «Итак, в чем же дело? Что случилось? Нам, стало быть, угрожает большая опасность?» Маглуар начала всю историю сначала, немного приукрашивая ее незаметно для себя самой. Выходило так, что в городе находится какой-то цыган, какой-то оборванец, какой-то опасный нищий. Он хотел остановиться у Жакена Лабара, но тот не пустил его к себе. Люди видели, что он прошел по бульвару Гассенди и бродил по городу до самых сумерек. Наружность у него самая разбойничья, настоящий висельник. «В самом деле?» — спросил епископ. «Вот мы и говорим, что наш дом ненадежен, и что, если его преосвященство позволит, я схожу к слесарю и скажу ему, чтобы он приладил к дверям те задвижки, что были прежде». «Право, ваше преосвященство, задвижки необходимы, хотя бы только на нынешнюю ночь, потому что, право, нет ничего ужаснее, чем дверь на щеколде, которую может открыть снаружи любой прохожий. И потом, ваше преосвященство имеет привычку всегда говорить: «Войдите, будь это хоть глухой ночью». О, Господи, да чего уж тут, незачем и спрашивать разрешения». В эту минуту кто-то громко постучал в дверь. «Войдите», — сказал епископ.

Дверь открылась. Она открылась широко, настежь. Вошедший человек сделал шаг вперед и остановился, не закрывая за собой двери. На плече у него висел ранец. В руке он держал палку. Выражение его глаз было жесткое, дерзкое, усталое и злобное. В этой внезапно появившейся фигуре было что-то зловещее. Епископ устремил на вошедшего пристальный и спокойный взгляд. «Вот что. Меня зовут Жан Вальжан. Я каторжник. Я пробыл на каторге 19 лет. 4 дня назад меня выпустили. Вот уже 4 дня, как я иду пешком из Тулона. Сегодня я прошел 12 лье. Вечером, придя в этот город, я зашел на постоялый двор, но меня выгнали из-за моего желтого паспорта, который я предъявил в мэрии. Ничего не поделаешь. Я зашел на другой постоялый двор, мне сказали: убирайся. Никто не захотел впустить меня. Я был и в тюрьме, но привратник не открыл мне. Здесь, на площади, я уже хотел было лечь спать на каменной скамье, но какая-то добрая женщина показала мне на ваш дом и сказала: постучись туда. Я постучался. Что здесь такое? Постоялый двор? У меня есть деньги. Я заплачу. Я очень устал и сильно проголодался. Вы позволите мне остаться? Госпожа Маглуар, — сказал епископ, — поставьте на стол еще один прибор. Человек сделал несколько шагов вперед и подошел к столу, на котором горела лампа. Погодите, — продолжал он, словно не поверив своим ушам, — тут что-то не то. Вы слышали? Я каторжник. Галерник. Я прямо с каторги. Он вынул из кармана большой желтый лист бумаги и развернул его. Вот мой паспорт. Как видите, желтый. Это для того, чтобы меня гнали отовсюду, куда бы я ни пришел. Все меня выбрасывали вон. А вы? Согласны вы пустить меня к себе? Это что, постоялый двор? Согласны вы дать мне поесть и переночевать? У вас найдется конюшня. Госпожа Маглуар, — сказал епископ, — постелите чистые простыни на кровати в алькове. Епископ обратился к незнакомцу. Сядьте, сударь, и погрейтесь. Сейчас мы будем ужинать, а тем временем вам приготовят постель. Только теперь смысл сказанного дошел до сознания путника. Он забормотал, словно помешанный. Правда? Быть этого не может. Вы оставите меня здесь, меня, каторжника. Вы называете меня сударь. Я был уверен, что вы тоже прогоните меня. Прошу прощения, как вас зовут, господин трактирщик? Я заплачу, сколько потребуется. Вы славный человек. Я священник. И живу в этом доме, — сказал епископ. Вошла Маглуар, она принесла прибор и поставила его на стол. «Госпожа Маглуар, — сказал епископ, — поставьте этот прибор как можно ближе к огню». И, повернувшись к гостю, добавил: «Ночной ветер в Альпах — это очень холодный ветер. Вы, должно быть, сильно озябли, сударь». «Ваше преподобие, — сказал пришелец, — вы добрый человек. Вы не погнушались мною. Вы приютили меня у себя. Вы зажгли для меня свечи. А ведь я не утаил от вас, откуда я пришел, не утаил, что я преступник. Вы могли бы и не говорить мне, кто вы. У того, кто входит в эту дверь, спрашивают не о том, есть ли у него имя, а о том, нет ли у него горя. Впрочем, еще прежде, чем вы успели назвать мне себя, я знал другое ваше имя». Человек изумленно взглянул на него. «Да, — ответил епископ, — вас зовут... брат мой». Между тем Маглуар подала ужин. На лице епископа внезапно появилось веселое выражение, свойственное радушным людям. «Прошу к столу живостью», — сказал он. Епископ прочитал перед ужином молитву и по своему обыкновению налил всем суп.

Как порой нам не хватает простого и дружеского участия. Можно уйти в монастырь, поселиться в лесной глуши или уж в крайнем случае скрыться от окружающих в скорлупу своего эгоизма. Но ведь уже давно доказано, что от себя не убежишь. А так хочется быть лучше и чище. Однажды Иисус Христос в своей молитве к Небесному Отцу просил за верующих в Него: «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Господь вас охраняет, верьте».

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения. Разум бактерий. Исследователи выяснили, что бактерии обладают органами чувств, похожие на наши глаза и уши. У бактерий есть даже мозг, который воспринимает информацию от этих органов чувств. Бактерии способны принимать решения, но и этого знания недостаточно, чтобы объяснить, как же все-таки бактерия движется в направлении пищи. Когда вам хочется съесть шоколадку, вы прекрасно знаете, где ее найти, даже если для этого вам нужно встать с дивана и направиться в ближайший магазин. Кроме этого, вы надеетесь, что ваш зубной врач, который строго-настрого запретил вам есть шоколад, не окажется в то же время в том же месте. Таким образом, ход ваших мыслей включает в себя память, которая долгое время считалась главным звеном процесса мышления. Исследуя растворы различных веществ, которые привлекают или отталкивают бактерии, ученые выяснили, что бактерии тоже обладают памятью, как кратковременной, так и долговременной. Они помнят, где именно находили пищу. Столкнувшись с неизвестным, они разрабатывают стратегию обращения с ним и в следующий раз уже действуют по памяти. Это открытие ошеломило ученых, ведь мы с вами, решая, наступать нам или отступать, двигаться вперед или назад, задействуем сотни и даже тысячи клеток мозга. А одноклеточная бактерия, принимая аналогичное решение, руководствуется только памятью. Так существуют или нет примитивные формы жизни, являющие собой живые примеры эволюционного развития? Ученым пока не удалось обнаружить ни одной. Мы же, те, кто верует в Библию, знаем, что они никогда их не найдут. Примитивных форм жизни, от которых можно было бы проследить происхождение человека, попросту не существует.
2: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Вы слушаете радиобеседу «Капля росы». Мы посвящаем ее последовательному ознакомлению с книгами Священного Писания. Сегодня мы имеем беседу номер 6. С Божьей помощью мы продолжим знакомство с третьим посланием Иоанна. Откройте третье послание апостола Иоанна. Прочтем стих 11. «Возлюбленный, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога». Так звучит стих 11 третьего послания апостола Иоанна. Здесь мы также видим особое внимание апостола к брату Гаю, когда он пишет: «Возлюбленный, не подражай злу, но добру». Зло, которое делал Диотреф, не может быть предметом для подражания. Каждый христианин должен иметь хорошее свидетельство от внешних людей. К сожалению, бывают исключения, особенно среди тех, кто вошел в церковь без личного контакта с Богом, без покаяния. Есть люди, и немало у нас век таких людей, которые полагают, что, преследуя церковь Христа, ущемляя права христиан, они делают хорошее дело, так сказать, просвещают людей. Нет нужды доказывать, что эти люди глубоко ошибаются. И самое печальное в этом то, что такие люди могут отойти в вечность без примирения с Богом, без покаяния. Это ужасно. Нечто подобное пережил ревностный фарисей Саул. В свое время он думал, что, преследуя христиан, он делает благое дело. Он хорошо помнил случай, когда ревностные религиозники, но не знающие живого Бога, до смерти убили великого христианина, диакона церкви Стефана. В Деяниях апостолов, 7 главе, стихи 59-60, мы читаем такие слова: «И побивали камнями Стефана, который молился, и говорил: Господи Иисусе, прими дух мой. И, преклонив колено, воскликнул громким голосом: Господи, не умени им греха сего. И, сказав сие, почил». Саул был свидетелем этих событий, и его сердце не было тронуто несправедливостью по отношению к святому, честному человеку, верующему человеку, к Стефану. Но пришло время, когда Саул встретился сам со Христом на пути в Дамаск. И первым словом Саула, словом, обращенным ко Христу, было «Господи». И позднее тот же Саул, будучи апостолом Павлом, пишет в первом послании Фессалоникийцам, 5 главе, стихи с 15 по 18, следующие слова: «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Благодать Божия совершает великое. Гордый фарисей становится кротким, смиренным апостолом и не только получает побеждать зло добром, но он сам живет такой жизнью. Что происходит с людьми после их личного контакта с Иисусом? В первом послании Петра, во второй главе, стих 21, апостол Петр пишет так: «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его». Так что дети Божьи, верующие люди, после личного контакта с Иисусом должны и подражать Ему. Подражание доброму, в данном случае подражание Христу, это святой долг каждого христианина. В первом послании Иоанна, в 4 главе, стихи 6 и 7, читаем: «Мы от Бога, знающий Бога, слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». Здесь мы имеем очень важное утверждение: всякий любящий рожден от Бога. Если человек делает злое, пребывает в грехе, и это его не беспокоит,
и он не собирается избавиться от бремени греха. Любит грех. Это верный признак, что такой человек не знает Бога и не рожден от Него. Друг, радиослушатели, вам не нужно спрашивать у других людей относительно вашего состояния духовного. Вы можете проверить это сами. Эталон меры – Священное Писание. Писание учит нас, как узнавать духа заблуждения и духа истины. Писание – это наши священные весы. По ним мы можем узнать наш вес. Любовь – это эталон меры. Потому как мы любим Бога и ближнего, можно знать, ходим ли мы в Господе или живем по законам плоти, по законам, ведущим человека в погибель. Священное Писание, друзья мои, не лицеприятно. Апостол Иоанн в письме к возлюбленному брату Гаю еще раз подчеркнул, что христианин должен подражать добру, а не злу. Да поможет всем нам этом Господь. Амин. Вы слушали радиобеседу «Капли росы». Да благословит вас Господь. До свидания, дорогие друзья. До следующей встречи в эфире.

0: В течение этого часа слушайте программу «Выбор», подготовленную Русским христианским радио. Эта программа транслируется в записи.
1: В жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
2: Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
1: Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
2: Решение в пользу Бога.
1: В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
2: Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Наш гость Андрей. Андрей, здравствуй.
3: Здравствуйте, Наталья.
2: Андрей, знаю, что судьба очень серьезная у тебя. Знаю, что судьба очень непростая. Ты прошел много в своей жизни. Но в деталях ты сейчас нам сам все расскажешь. Я не знаю в деталях твою жизнь, но знаю, что ты прошел сложный очень путь.
3: Мир вам, дорогие друзья. Хотелось бы сегодня поделиться радостью, той радостью, которую сейчас испытываю я в своей жизни. Но хотелось бы сначала рассказать о своей жизни. Как сложился путь и как он меня привел к Господу. Сам я родился в Киевской области. Вот, но по каким-то причинам родственники, они не сошлись там характерами. То есть я как-то не впадал в эти вот в подробности. Но получилось так, что

0: Мои мама с папой, они развелись. Вот в годовалом возрасте я приехал с Киевской области в Рязанскую область. Моя мама встретилась с другим человеком. Вот. Я также проходил, как и все дети, детский сад, также учился потом в школе, был отличником, был примерным даже отличником. Вот. Преуспевал и был в хороших, на хорошем счету и у учителей, и у родителей. Но в свое время я как-то встретил, ну, друзей, можно сказать, с улицы. И эти друзья, они начали показывать мне пример. Этот пример мне показался хорошим. Я начал курить, я начал избегать родителей, я начал также пить, я начал воровать. Это все начало ложиться один к одному. И, как говорится в той пословице мирской, что сколько веревочки не веси, всегда есть конец. И получилось так, что в очередной раз я своровал, и к этому воровству прибавилось угон, я попал на скамью подсудимых. Первый срок я получил в 17 лет, дали мне 3 года, и я начал свое уже прохождение в тюрьмах и колониях.
1: Андрей, чего-то не хватало, когда украл? Денег не хватало? Или такой драйв получился? Ты как бы самореализовывался? Что это было, воровство? Ты хотел себя прочувствовать как мужчину? Ты хотел быть лидером? Или не хватало денег, средств?
0: Не хватало денег, не хватало славы и вот...
1: Уверенности в себе.
0: Да, и вот это меня стимулировало, и я больше стремился к этому, к славе, вот этой похоти, можно сказать, денег. То есть, чтобы было много денег, чтобы я был, ну, хороший в глазах сверстников. Вот. И начал отбывать наказание. Отбыв наказание, я также вышел. Ну, жизнь моя, она также продолжалась. Я был полон захвачен романтики. Моя жизнь была полна романтики. И я считал, что я должен дойти до какого-то авторитета, я должен дойти до какого-то определенного уровня, но у меня никогда ничего не получалось. Я с каждым разом все больше и больше погрязал вот в этих грехах, вот этих пороках. И очередной срок, это уже был там третий, четвертый раз, когда я уже попал с очередным сроком. Получил также и срок наказания в колонии, потому что совершил там преступление, и я был этапирован на Урал. Я попал в город Соликамск. Это еще был тот знаменитый «Белый лебедь», когда не сейчас вот пожизненное заключение, а был, ну, такая же простая тюрьма, пересыльный пункт, куда привозили всех людей, авторитетов и таких простых, где авторитетов ломали волю. И вот там первый раз я увидел там верующих людей, брата и сестру. Они рассказывали о Господе, они рассказывали о Христе. Я видел их нерадостные лица, но я не понимал, почему они такие радостные, почему они такие другие.
1: Хорошо, ну запомнил же это? Ну, как-то зацепило тебя?
0: Да, конечно. Я запомнил само их поведение. День. Я видел, что люди эти простые, они не книжные, но они говорят Слово Божье. Они подарили мне Библию.
1: Андрей, а что ты знал о Слове Божьем? В принципе, что ты знал к тому времени?
0: Я от бабушки когда-то слышал о Боге. Она мне рассказывала о Боге, она мне показывала на икону, которую постоянно она молилась, она, можно сказать, там от нее не отходила. И в моем представлении Бог был вот такой, ну, вот как...
1: Застывший в иконе просто.
0: Да, то есть вот этот дедушка вот с сердобольными глазками, думаю, вот этот вот дедушка, который наказывает, который не имеет там, чтобы не прощать. Вот,
1: ну, в общем, такой есть, дедушка, он все не разрешает.
0: Да, очень строгий, вот. И она мне, бабушка, говорила, говорит, вот смотри, говорит, боженька на тебя смотрит, а ты, говорит, лжешь. Ты подумай, этот боженька тебе оторвет язык. Я говорю, бабушка, ну, я понял, я... Ну, то есть, вот так вот я как-то с детства это все принял.
1: Тебя эти люди как-нибудь смутили, возмутили? Ты стал их гнать, нет?
0: Никто меня не смутил, потому что я как-то в душе надсмеялся над этим. Я насмеялся над тем, что они говорят. И когда они мне подарили первый раз Библию, мне понравились притчи Соломона, я открыл, я не понимал, что там написано. Я видел это красноречиво, я видел там красноречие, я видел, и как-то мне сразу начала ассоциация быть вот, ну, к девушкам подходить с этими красноречивыми словами. Но получилось так, что как-то я написал верующим в Уфу, как помню сейчас, Жук Валентина, я написал письмо, и мне они ответили. И я видел, что они мне пишут как вот, ну, как брату. И написав пару раз в письмах, я опять же забыл. Очередной раз я вышел, и в 1998 году я очередной раз сел уже в тюрьму на 4 года. И...
1: Андрей, ты тематически сидел за одно и то же, или ты сидел
0: за разные вещи? Да, был и угон, были и кражи, были и грабеж.
1: Все сводилось к добыче денег.
0: Все, да, все только к добыче. Вот, потому что эти три вещи, вот это похоть плати, похоть очей, они играли вот эту важную роль в моей жизни, потому что я был вот влекомый вот этой страстью, страстью к добыче деньгам, к страсти достигнуть авторитета, быть самым лучшим в этом мире, то есть выделиться как-то.
1: Но... Андрей, можно такой вопрос? Ты профессионально работал на трезвую голову или ты пил и шел на кражу?
0: Бывало разное, бывало пил, бывало что, но в основном на трезвую голову все делал. Вот. И когда я на 4 года очередной раз сел уже в тюрьму, у меня что-то прям вот, ну, такое желание появилось вот в Пензу поехать сидеть. И так получилось, что меня отправили этапом, ну, в Пензу. В Пензу приехав, я встретил первый раз верующих. Мне сказали, говорит, это верующие, это евангелие, христиане, баптисты.
1: Они пришли евангелизировать или в тюрьме была маленькая церковь?
0: Я их видел, они когда выходили из комнаты молитвы, я видел эти радостные, светлые лица. Я не понимал, почему эти люди могут радоваться здесь в местах лишения свободы, когда здесь все ограничено, когда и какой-то постоянный недостаток, один негатив. Чему люди могут радоваться? Они общаются, они молятся, они рассказывают о Господе. Я просто этого не понимал, но получилось так, ко мне подошел один человек, он сам с Чечни, вот, и звать его Умар, он подходит и говорит, он говорит, Андрей, говорит, вот сам Бог говорит твоему сердцу, тебе надо примириться с Иисусом. Я говорю, Умар, я говорю, ну, ты понимаешь, я говорю, какая у меня жизнь, какую ты мне жизнь предлагаешь? Я говорю, нет, Умар, я говорю, он говорит, ну, смотри, что говорит Господь. И он открывает Библию, он начинает мне зачитывать те места, где я должен, то есть, осознать, в каком я состоянии нахожусь, и я должен именно принять Иисуса как личного спасителя. И вот в 99-м году я первый раз преклонил колени и отдал все свое бремя грехов Иисусу.
1: Андрей, странно звучит вот в начале эта тема, когда человек вот вдруг слышит, ты должен примириться с Господом. С каким Господом? Что значит примириться?
0: Ну да, для меня как-то это странно было. С каким Богом он мне предложил примириться? Потому что он мне рассказывал за того, кто за меня пошел на Голгофу. Он мне рассказал за того, кто забрал мои грехи, болезни, беззаконие на себя.
1: Андрей, ну умом человек это не может понять. Это только если в сердце как-то входит. Если Бог открывает это, что значит умер, что такое пригвождён, что такое умер за грехи и воскрес? Это странная тема человеку непосвященному.
0: Да, конечно, для меня это странно, я просто не осознавал, но я вот как-то разуму я понимал, что-то произошло, вот что-то произошло, и я, не знаю, я вот как-то попал вот в комнату молитвы и склонил колени, ну, в молитве покаяния. Но получилось так, что я в 2000 году уже принял крещение, и тут вот освободился. Выйдя на свободу, я также был ревностный. То есть я радостью это делился со всеми. Приехав домой, приехав к родным, родные меня встретили как врага, такого никогда не было. Такого никогда не было, чтобы так мне могли встретить. Мама в пьяном состоянии, папа ругается. Вот. И получилось так, что я маме сказал, я говорю, мама, я говорю, тебе надо с Господом примириться. Я начал маме доносить эту благую весть, и получилось так, что мама в очередной раз, находясь в похмелье, она мне говорит, сынок, помоги мне. Я говорю, мама, я этого делать не буду, потому что это грех. Она говорит, ну, наверное, можно вот что-то там полегче, ну, не только...
1: В чем помощь заключалась?
0: Ну, помощь то, что пойти принести ей спиртные напитки. Я говорю, мам, я этого не делать не буду, я просто не хочу оскорблять Господа. Я говорю, мам, она говорит, ну, возьми хоть пиво принеси. Вот это была моя ошибка. Моя была ошибка, что я не обратился к Богу, но я решил положиться на свой разум. И вот и у меня получилось падение. 11 лет я находился в этом состоянии. Я когда упал, приехал в церковь, попросил прощения,
1: Подожди одну минутку. Ты упал, и ты не поверил, что можно подняться? Ты не знал этого еще? Ты вот одноразово упал из-за этого пива. Ты не пытался карабкаться, подниматься?
0: Я пытался как-то все это сделать, но мне просто силы не было. Я пытался как-то встать, но...
1: Ты не верил во все прощения Бога?
0: Я не знаю, но такое состояние, что вот
1: всё закончено.
0: Что уже все. И я приехал, я осознался, но этого было недостаточно, что я сделал. То есть самого сокрушения сердца не было. Чем больше я в мире находился, тем больше я находился в страхе. У меня был страх. Этот страх я не могу объяснить, потому что страх этот, ну, его нельзя объяснить. Это панический страх, внутренний страх.
1: Андрей, скажи, а вот маленький грех, он цепляет следом за собой еще следующий грех. Вот ты купил только пиво.
0: Это цепь, которая тащит за собой все. Это за собой тащит пиво, блуд, ложь. И это все начинает на человека навалиться. Вот это само бремя, как вот в Писании сказано, когда ходит вот дух по безводным местам, и находя комнату, что убранная, он заходит и берет с собой еще семь духов злейших себя. И для человека бывает вот последнее хуже, чем первое. Потому что состояние, которое было первое, я просто не понимал вот этого состояния, ну просто жил в греховной жизни. Но когда Христос меня очистил, и когда я ушел опять в мир, на меня взвалилось еще глыба тяжелее, поэтому я находился в страхе.
1: Андрей, большое спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим наш разговор.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Андрей. Андрей, вот то, что с тобой произошло, то, что ты рассказываешь, что, будучи верующим, ты упал, ну, практически ни на чем. В Библии такое есть немного, ну, странное, неприятное место. Вымытая свинья возвращается в свою грязь. Так? Так,
1: да,
0: случилось?
1: Конечно, да.
0: Ты был вымыт, очищен Словом Божьим, и на каком-то пиве ты вернулся снова в эту грязь.
1: Да, такие есть места сказаны, как пес возвращается на блевотинство, так глупый повторяет глупость свою. 11 лет, 11 лет кошмара, 11 лет ужаса. Я прошел вот эту всю грязь, и никакого удовлетворения не было. Отошел от Господа, я начал постоянно пребывать в страхе. Этот страх я не могу объяснить. Его невозможно передать, этот страх.
0: А до покаяния не было его? Нет.
1: Не было. Просто жил вот этой греховной жизнью, как все люди. Вот. Так же пил, так же лгал и считал, что это нормальное явление.
0: Что нормально. За страх? Какой страх?
1: Этот страх, что придется предстать пред кем-то и дать отчет. Предстать пред кем-то и дать отчет за все свои преступления.
0: Андрей, ты уже был на коротком поводке, вот как коза, да, на коротком поводке. Ты уже не мог далеко уйти. Ты уже понимал, что есть что-то другое.
1: Да, и я с каждым разом начинал пить. Чем больше я пил,
0: успокаивался.
1: Тем больше я успокаивался. Но когда мне все это проходило, я опять испытывал этот страх. Я пил, я лгал. Дьявол, когда Иисус был в пустыне, искушаемым дьяволом, ему дьявол предложил царство мира. Поклонись и отдам тебе царство мира. Но дьявол тоже так же обольщает человечество, и он также меня в обман ввел, и на этом начал я утверждаться, и я начал уже находиться в двусмысленном состоянии. И получилось так, что я хорошую работу получил. Здесь уже в Москве живя, я уже получил хорошую работу. Вот, и все равно у меня внутри что-то тревожило. Я в брак вступил, ну, с супругой.
0: Незаконный,
1: вот.
0: Да, нашел
1: женщину. И получилось так, что вот Господь говорил к сердцу, и я приходил в церковь, и мне спрашивали о моем состоянии. Да, ну, я как лицемер вел себя, вот. Говорил, что все хорошо, но выходя из церкви, я также впадал вот этот, курил, я начал пиво пить, и вот, и мне этого не хватало. Вот это было, вот эта похоть, которая развивалась, и оно, чем больше я этим увлекался, тем больше я углублялся.
0: Андрей, можно такой философский вопрос? Может, он духовный, может, он частично философский. Скажи, тебе не нужен был Бог тогда, в принципе? Знаешь, когда очень нужен Бог, тогда он перевесит.
1: Нет, мне Бог в то время не нужен был.
0: Не очень нужен.
1: Нет.
0: Ты себя мог уговорить, что есть где жить, есть,
1: да,
0: жена,
1: конечно,
0: есть работа.
1: Конечно, потому что я утвердился на том, что там как-то, ну, потом буду старый как-то, и все, я к Богу бы приду, потому что я уже никому не буду нужен, потому что я уже старый, я не способен в работе, я буду получать, ну, пенсионы какие-то, но буду уже в церковь ходить, буду служить как-то Господу. Я заблуждался, это великое заблуждение. Как обычно утверждает молодой человек, я вот так общаюсь с молодыми людьми, да вот, ладно, там поживу, ну, то есть возьму удовольствие из мира, и тогда можно с Господом примириться под старости лет. Но Библия об этом не говорит. Библия говорит, вот сейчас время благоприятное, сейчас день спасения, так говорит Священное Писание. И Бог стучится в сердце, но этот голос надо услышать. Но его не может услышать человек, и он потому что заглушает греховностью, потому что пьянство, бесчинство и масса подобных вещей. Павел перечисляет послание Галатам, перечислено, что такое дела плоти. Вот там описано все. Вот эта греховная сущность, она заглушает голос, голос Бога. Но Бог хочет каждого человека спасти. И вот когда придя в очередной раз в церковь, то есть там, где я живу, рядом поместная церковь, ну, недалеко, там минут 10 ходьбы, вот, и придя, я просто что-то у меня на сердце легло взять фильм «Апостол Павла», «Эмиссар» называется. Взяв фильм, оставшись один дома, я включил вот этот диск, и вот по дороге в Дамаск, там сюжет такой, по дороге в Дамаск апостол Павел встречается с Иисусом Христом, и он, его сиял свет, и он сказал: «Кто ты, Господи?» Он говорит: «Я Иисус, которого ты гонишь». Вот, и вот с этого момента я как младенец начал рыдать.
0: Ты гнал верующих?
1: Я гнал. У меня было такое состояние, когда я упал, я упустил, конечно, не вот эту деталь. Я когда упал, я просто взял двоих парней, и мы пошли к верующим. Мы пошли с той целью, чтобы обогатиться. Взять деньги. Хотя они, ну, что они там получают? Но я пошел с этой целью, чтобы полностью их разорить. И когда я пришел, я видел действие Бога. Когда человек, когда брат упал на колени, начал молиться, я не смог пошевелиться. И я развернулся, вот этот чулок я снял с головы, и я попросил прощения, я говорю: «Слава, прости».
0: Бог их защитил?
1: Защитил, и это было видимо, это был факт. И я сказал: «Слава, прости меня». И я ушел. Мне было плохо на сердце.
0: Они что... мстили тебе?
1: Нет, они молились за меня. Они молились за меня. Они меня простили, потому что Бог учит прощать. И получилось так, что эти два парня, у одного преследует страхи, преследует, не знаю, что с ним сейчас случилось, и где он сейчас, есть ли живой ли он вообще, я не могу ничего сказать. У него постоянно страх был в то время, когда я еще был там, где, ну, жил, в Пензе. А второй сгорел. 3 дня пролежал в реанимации. Не знаю, ушел с миром ли он, с Господом. Не могу ничего сказать. Ну, вот так вот. Вот так вот. Я сел в тюрьму, и Господь меня...
0: В очередной
1: да,
0: раз.
1: Да, в очередной раз сел в тюрьму на 4 года, и мне Господь...
0: Ты можешь посчитать вот эти тюрьмы, или, в принципе, их много?
1: 21 год с половиной отсидел в общей сложности, раз 6-7 я был в тюрьме. Да, вот. И когда, уже посмотрев этот фильм, я сказал: «Господи, прости меня, что я гнал тебя, я не понимал, что я делал, потому что делал по неверию, по неведению я делал это». И я почувствовал эту свободу. Я почувствовал эту свободу, и я дорожу этой свободой. И как сказал апостол Павел: «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос».
0: Ты смог принять прощение?
1: Да, конечно. Я почувствовал это прощение. Я поверил этому. И я понял, что мне... Я поверил. Я почувствовал это сердцем. Я почувствовал вот эту свободу. Я почувствовал, что меня Господь освободил. Я поверил этому. Я поверил Его Слову.
0: А он знаешь, сказал, вот это тот вопрос, который ты задал верующим в тюрьме, ты сказал: «Кто я такой? Ты видишь мою жизнь? Как я могу приблизиться к Иисусу?» Вот этот вопрос мучает очень многих в тюрьмах. Кто я такой, чтобы меня Бог принял?
1: Да, вот такой я, вот так я до сих пор благодарю Господи, я говорю: «Господи», я говорю, ну вот такой я недостойный был, который гнал, да, ну вот был вот такой случай, и я получил прощение, это милость Божья. Это милость Божья, что Господь вот так вот явил свою милость ко мне, вот к такому порочному и грязному, и я всегда этот стих вспоминаю, и я дорожу тем, что сделал за меня Господь на Голгофе. Раньше не было смысла, сейчас появился смысл, потому что смысл в Иисусе Христе. И такие слова сказаны апостолом Павлом: «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять югу рабства». Сейчас Господь то, что мне разрушилось, Бог мне восстановил. У меня есть работа, у меня есть супруга, правда, супруга пока, ну, неверующая, но верю в силу Божию, что Господь ее также приведет ее к своим стопам.
0: Андрей, хочу спросить тебя. Ты слышал и раньше об этом. 11 лет назад ты тоже слышал, что Господь за тебя был на кресте, умер, что Он был воскрес, что Он все это для тебя сделал, за тебя. Но тебя же это как-то не зацепило.
1: Нет, потому что я умом только понимал все, какой Бог. Я сердцем понял сейчас. Я принял его с верой.
0: Твое время пришло.
1: Да, я с верой его принял, и я радуюсь этому. Я радуюсь каждой секунде, дарованной Богом мне.
0: Андрей, ты можешь перенести вот эту вот весь, вот это вот чувство на жену или у каждого свое время? Ты можешь как-нибудь ей это насадить, что вот так было, и вот покайся теперь?
1: Я постоянно ей показываю делами. Она видит дела Божьи. Она видит, у меня рука была. У меня вот расскажу такой случай. Собака укусила, ну, в состоянии бешенства. Бездомная собака укусила меня за палец. Вот до сих пор вот эта рана. Укусила и, ну, руку начала опухать. И получилось так, ну, я молился, ну, как обращаюсь к врачу, к врачей. Я говорю: «Господи, ты врач врачей. Хочу к тебе обратиться. Хочу от тебя полностью быть зависимым. Хочу только нужды приносить к тебе». И уже было братское собрание. Я приехал, и служителя нашего пастора попросил. Я говорю: «Сергей Николаевич, вот рука больная, вот, ну, такой вот случай», ну, и попросил помолиться о этой нужде, потому что Бог сказал: «Все нужды и заботы приносите ко мне, ибо Он печется о нас». И когда помолились на братском, и это сказали «Аминь», И через 2-3 дня у меня все прошло. И слава Господу, я благодарю Господа за каждое мгновение жизни, что дарует Господь.
0: Андрей, спасибо. Еще одна песня для всех нас, и мы вернемся в студию.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Андрей. Андрей, так я понимаю, что ты учишься этот год, полтора-два года, доверять Богу. Расскажи, ты рассказал нам о себе, о прошлом, о детстве, о криминале. И ты нашел Господа. Ты нашел или тебя Господь нашел?
1: Ну, конечно, нашел. В твоей жизни, конечно, как? Нашел мне Господь. В 15 главе.
0: Ты не искал?
1: Нет, конечно. Нет. 15 глава Евангелия от Иоанна сказано такие слова: «Не вы меня нашли, а я вас нашел, чтобы шли и приносили плод». Чудесным образом, вот эти Господь находит драгоценные души, вот эти и называет жемчужинами. Жемчужинами.
0: И... Андрей, вот до конца нашей программы ты нам немножко попытаешься рассказать, для чего он тебя нашел. Как ты это сегодня понимаешь?
1: Произошло рождение. Произошло рождение, и Бог восстановил меня в членство. Я стал его член тела, его член тела, и Бог дал мне служение.
0: Ты вошел в церковь.
1: Да, конечно. Я вошел в лоно церкви, мне Бог ввел. И Бог дарует каждому дар служения. И вот мне дал такой дар благовествовать. Мы ходим, благовествуем людям. Мы людям рассказываем о Христе. Бог сказал: иди и расскажи людям, что сделал с тобою Бог. И я хожу этой радостью делюсь. Потому что эта радость неизреченная, ее невозможно передать, ее надо испытать, ее надо встретить, эту любовь надо встретить, эту любовь надо ощутить. Бог стучится в каждое сердце.
0: Хорошо, перелить это невозможно, но нельзя. Что ты чувствуешь себя обязанным сказать людям? Что ты должен сказать людям в электричке, по которым ты ходишь?
1: Апостол Павел сказал такие слова: должен еленам и варварам, должен всем. Я должен всем рассказать, что сделал со мной Бог. Потому что сейчас время благоприятное, и церковь, она как соль, она и как свет, она вот именно поставлена для того, чтобы расширялось Царство Божие. Находясь человек в зависимости, в наркотической, алкогольной, или думает, что он к чему-то достигнет, но это мираж, это обман. Человек, находясь вот...
0: своими силами.
1: Да, вот находясь может. Вот в этом состоянии, потому что человек подходит вот к этому миражу, он хватается, а там все пусто. Враг душ человеческих человека утверждает на лжи. Он говорит: вот приди в храм, поставь свечку, и будет тебе прощено. Да, то есть ты доживешь до старости, потом придешь там к Господу. Но Писание об этом не говорит. Библия говорит: теперь время благоприятное. Теперь день спасения.
0: А я добавлю еще, там еще строже есть фраза: Бог всем и повсюду повелевает покаяться.
1: Покаяться, аминь.
0: Он повелевает.
1: Аминь. И поэтому, Наташа, человеку надо осознать просто свою греховность и принять Иисуса как личного спасителя, потому что вот Он пришел за каждого отдал Себя для того, чтобы человек жил в вечности с Богом Отцом. Но никто не может обойти уже.
0: Да, но вот о близком человеке. О чужих ты не можешь сказать достоверно, а вот о своей жене. Она должна покаяться, она должна обратиться к Господу. И опять звучит слово «должна», и оно не работает. Слово «должен», он не работает.
1: В свое время мы молимся, церковь молится.
0: Она не слышит, да, пока?
1: Ну, пока закрыто. Ну, что-то принимает. Бывает так, мы выходим на благовестие, она принимает, она Господа прославляет. И она спрашивает: Андрюша, куда вы там вот идете? Я говорю: ну, вот так вот, говорю, Марина. Мы ходим по вокзалам, мы людям рассказываем в электричках. Мы встречаемся с разными сословиями. Мы начинаем от рабочего и кончая до какого-то там, ну, бывает, и чиновники едут. Бывают всякие люди. И мы людям рассказываем о этой благой вести, мы рассказываем о том, что сделал для них Бог, потому что Бог пришел на Голгофу за каждого человека. На цвет кожи это не имеет никакого значения. Ни цвет кожи, ни возраст, ни какая-то там определенная там, ну, где там человек работает в органах или где-то у станка он стоит. Нет, Бог пришел за каждого.
0: Андрей, когда люди тебе говорят, что я ничего не сделал страшного, вот такие праведники есть. Не курим, не курю, не бью, не ворую.
1: Такая хорошая притча сказана о фарисее мытаре. Когда фарисей сказал, говорит: я не такой, как вот все мытари. Отдаю там какую-то часть, приношу там что-то, ложу в сокровищницу. То есть человек самоправедностью утверждается, но это заблуждение.
0: Почему это заблуждение?
1: Потому что так вот человек уже и так вот его учит.
0: А почему он спастись не может?
1: А потому что не может он свое сердце отдать Богу. Потому что, ну, более возлюбили вот эту тьму, потому что человек находится во тьме. Иисус сказал фарисеям: люди приближаются, чтут устами тщетно, а сердце далеко стоит от меня. Тут главное надо понять, что сделал Бог для каждого из нас.
0: Андрей, что вы за короткое время можете сказать в электричке пассажиру?
1: Ну, так Господь ложит на сердце. Мы людям рассказываем о спасении. Мы людям рассказываем о живой вере. Мы людям рассказываем о Спасителе, о Христе, который умер и на третий день воскрес по Писаниям для оправдания нашего. Мы людям рассказываем, в каком они заблуждении находятся. Мы людей призываем к покаянию, чтобы люди могли обратиться от тьмы свету, от дьявола к Богу живому. Многие говорят: я католик, а я православный, а я буддист, а я там другой какого-то вероисповедания. Но есть две веры. Есть вера живая, есть вера Наташи мертвая. Две веры. Иаков, то есть в книге Иакова сказаны такие слова: «Ты покажи мне веру без дел, а я покажу тебе веру из дел моих».
0: Чем вы подтверждаете свои слова?
1: Делами.
0: Да, но чем ты можешь подтвердить свои слова в электричке, чтобы люди дальше могли вникнуть?
1: Словом Божьим.
0: Вы даете Евангелие людям?
1: Да, конечно, конечно. Мы людям рассказываем о Евангелии, потом даем им, чтобы они прочитали, потому что вера от слышания, от слышания от Слова Божьего. Писание говорит: если своими устами будешь благовествовать, что Бог воскресил из мертвых, то спасёшься. Потому что устами исповедуют ко спасению, а делами, ну, вот к жизни вечной. Поэтому тут мы в электричке людям рассказываем о том, как Спаситель пришел в этот мир. Мы людям рассказываем о том, что сделал для них Христос. Поэтому человек стоит перед выбором. Мы просто людям говорим: вы стоите перед выбором, но вы запомните, где вы свою вечность проведете. Иисус для вашего спасения сделал все. Иисус сделал все, чтобы освободить человека. Это рабство. Это рабство, в котором человек находится. Дьявол ослепил умы человеческие. Задача и цель дьявола – не подпустить человека к Господу. Нельзя другим путем пройти, потому что Писание говорит: «Я есть путь истинной жизни, никто не приходит к Отцу, как только через меня». Иисус сказал: «Я дверь, вот она дверь спасения».
0: Так вот ты лично, сегодняшний день твой, ты учишься доверять Богу?
1: Обязательно. Я всегда сижу, как вот сказана такая хорошая притча, мы читаем о Марфе и Марии. Мария сидела у ног Христа, слышала благую часть, а Марфа, она заботилась и суетилась о многом. Иисус сказал: ты заботись и заботись о многом, а одно только нужно. Она выбрала благую часть, которая не отнимется у нее вовек. И я всегда сижу у ног Христа, и я радуюсь общением с Богом, потому что Бог мне дал дар молитвы. Я молюсь, потому что я в молитвах все приношу Господу. Бог меня учит, Бог меня делает таким, каким я должен быть, потому что я знаю, Бог меня сделал наследником своим, наследником Царствия Божьего, потому что это время, оно уже все в преддвериях, потому что человек стоит в преддвериях вечности. Церковь сейчас будет восхищена, мы не знаем, но Бог говорит: бодрствуйте, ибо не знаете, в какой час придет Сын Человеческий, но Он придет. Если Он пришел, родился на полях Вифлеема для того, чтобы забрать грехи человеческие, понести их на голгофские страдания, понести их на этот крест позорный, сейчас придет Он, заберет свою церковь. Войдешь ли ты в число искупленного народа? Я общаюсь со многими, я говорю: ну ты веришь? Он говорит: да я не то, что верю, я крещен. Я говорю: ну а ты слышал такие слова, есть человек спасен? Я спасен, ты слышал? Он говорит: нет. Ну вот я начинаю ему рассказывать, кто такой спасенный человек. Даже Никодим, если читать, он тоже был учитель Израиля, он же не был спасен. Ему Иисус сказал: вам должно родиться свыше. Вам должно родиться. Рожденный от плоти – это есть плоть, а рожденный от духа – есть дух.
0: Андрей, еще несколько минут осталось до конца нашей программы, и я напомню о том, что программа называется «Выбор», и это программа свидетельства. Благую весть ты уже сказал. А свидетельство заключается в том: идите и скажите, что Бог сделал в вашей жизни. И сейчас я хочу задать такой родственный вопрос. Кто ты сегодня во Христе? Кем ты себя видишь? И главный вопрос: для чего Он тебя спас? Как ты думаешь?
1: Во-первых, я дитя Божие. Да. Об этом говорит
0: Что
1: священ...
0: на тебя ожидает? Как ты сегодня это понимаешь?
1: Ну, я понимаю, я в числе искупленного народа.
0: Да.
1: И я спасен, потому что мне об этом говорит Священное Писание. Также подтверждаю такие слова: кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. Если читать послание к римлянам, апостол Павел говорит: сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Мы много видим тех обетований, которые говорит Господь. Вы соработники у Бога. И я знаю, у меня есть надежда. У меня есть надежда на будущее.
0: Ты веришь в свое спасение и знаешь о нем.
1: Я верю, что мне сказал Бог. Он оставил и оставил это на страницах Священного Писания. На сердце он это запечатлел Духом Святым. Он сказал: «Идите и научите все народы». И сейчас это милость Божья. Я благодарю Господа, что, имея вот такое благословение от Господа, что здесь вот многие мне могут сейчас услышать. И я верю, что эти люди, которые сейчас слышат, которые сейчас слышат эту передачу, чтобы они сделали для себя вывод, потому что люди находятся в обмане. Выбор. Человек стоит перед выбором. Бог не создал и машины человека. Бог создал со свободы выбора. И человек стоит в преддвериях. В преддвериях вечности, но вопрос, где ты будешь проводить вечность, человек, с Богом или без Бога? Без Бога там плач и скрежет зубов. Но Бог приготовил ад не для человека, но для дьявола и ангелов его. И сейчас Бог хочет, чтобы каждый человек мог осознать свою греховность и примириться с Богом. Есть возможность такая.
0: Андрей, большое спасибо. Наша программа подошла к концу, а я напомню всем, что в эфире была программа «Выбор», провела Наталья Чернякова и наш гость сегодня Андрей. Андрей, спасибо.
1: Пусть Бог благословит, кто слышал.
0: Все, кто нас слушал, запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».

0: В Сиэтле 3 часа утра.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, в течение этого часа мы предложим вам 2 30-минутные передачи «Маяк надежды» и «Духовные беседы».

Добрый вечер, дорогие друзья! Рады всем, кто сейчас с нами на волне Трансмирового радио. У микрофона Лилия Погорелая. Одного известного бизнесмена как-то спросили: «Как вы смогли достичь всего этого в своей жизни?» На что тот ответил: «Я старался не упустить ни одной возможности». Дорогие слушатели, а используете ли вы данные вам Богом возможности? Пусть это будут какие-то таланты, материальные ценности или жизненные обстоятельства. Или же вам знакомо чувство сожаления о потерянной возможности? Библия говорит, что только в одном случае нам это идет на пользу. Апостол Павел в послании к филиппийцам в 3 главе 7 стихом писал: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою». Павел был видным человеком в обществе, его ожидало хорошее будущее, но ради Иисуса он отказался от него. Возможно, мы тоже уже нечто упустили из-за нашего выбора принять Иисуса, но мы не должны об этом жалеть, потому что, выбирая Господа, мы выбираем лучшее. Но есть возможности, которые упускать нельзя. Это может быть опасно для дальнейшего состояния нашего сердца, потому что впоследствии, упуская, мы не только будем испытывать чувство сожаления, но и переживать долгие угрызения совести. В каких же случаях нельзя упускать предоставленную возможность? Ответить на этот вопрос поможет нам рассказ, который называется «Красные розы».

0: На землю опускались сумерки. У открытого окна сидела старушка. Отложив в сторону вязание, она задумчиво смотрела в сад, откуда доносились веселые голоса внучат. В какое-то мгновение они враз умолкли. Послышался топот, и дети забежали в комнату. Девочка протянула ей два темно-красных цветка.
1: «Бабушка, посмотри, какие красивые розы! Они самые первые распустились! Правда, красивые?»
2: «Да, очень красивые. Даже прекрасные».
1: «Бабушка, пожалуйста, расскажи нам что-нибудь. Ты нам обещала».
0: Старушка задумчиво посмотрела на полураспустившиеся бутоны и затем тихо произнесла.
2: «Красные розы. Я расскажу вам что-то из своей жизни. Это очень печальная история. Когда мне было 14 лет, мы жили в красивом доме, вокруг которого рос большой сад. Мой отец был садоводом. Ему больше всего нравились розы. Он разводил их, а мы помогали ухаживать за ними. Каких только сортов у нас не было. Особую радость доставлял нам куст ярко-красной розы, который отец купил на какой-то выставке. Когда на нем появились первые бутоны, я каждый день ходила в сад, чтобы посмотреть на них. Однажды я любовалась только что распустившейся розой и услышала звонкий детский голосок.
1: «Мама, мама, смотри, какие красивые розы!»
2: У железной ограды остановилась высокая молодая женщина с маленькой девочкой. Девочка уткнулась в решетку и, глядя на меня восторженными глазами, попросила.
1: «Барышня, подарите мне, пожалуйста, одну красную розу!»
3: «Лена, пойдем!»
2: Женщина взяла ее за руку.
1: «Только одну розу!»
2: умоляла девочка, глядя то на меня, то на мать. Я покачала головой, давая ей понять, что не могу сорвать розу. «Мы посадили эти цветы не для уличных детей», — думала я. И все же я знала, что мой отец с удовольствием срезал бы несколько роз и отдал ребенку. Целую неделю женщина с девочкой ходила мимо нас. Похоже, она носила мужу обед. Девочка каждый раз подбегала к ограде, протягивала сквозь решетку свою худенькую ручонку и просила.
1: «Пожалуйста, подарите мне одну красную розу!»
2: Однажды женщина остановилась возле меня и, извиняясь, сказала.
3: «Барышня, вы простите ей. Она очень любит цветы, а больше всего красные розы».
2: Я была уверена, что имею право отказать девочке, поэтому особо не задумывалась над словами женщины и не давала цветы. Спустя несколько дней я увидела женщину без девочки. Заметив меня в саду, она несмело подошла к ограде и со слезами на глазах сказала.
3: «Барышня, моя Леночка заболела воспалением легких. У нее очень высокая температура. В бреду она все время говорит о красных розах. Может, вы подарите ей одну? Пожалуйста, одну розу».
2: Ее слова тронули мое сердце. Я хотела тут же срезать самый красивый цветок, но женщина остановила меня.
3: «Я возьму на обратном пути, хорошо? Приходите когда-нибудь к нам».
2: Пригласила она и назвала свой адрес. Я пообещала подождать ее и передать девочке розу.
4: «С кем ты разговаривала?»
2: Спросила меня мама, когда я поднялась на веранду. Я рассказала.
4: «Елизавета, почему же ты раньше не дала этой девочке розу? У нас их так много, а для нее это было бы большой радостью».
2: «Я не собираюсь раздавать розы уличным детям. Стоит только одной дать, другие начнут просить», – недовольно подумала я. А маме сказала, «Хорошо, я дам этой девочке розу». Тут во двор вошла моя подружка, и мы пошли гулять. Про розы я совсем забыла. Когда стало уже темно, я вдруг вспомнила о своем обещании и решила пойти к девочке утром и понести ей розы. Но наступивший день прошел так же, как и вчерашний, и я ничего не сделала. Потом было воскресенье. После богослужения мы ходили на прогулку и домой вернулись только вечером. Утром я могла бы отнести цветы, но подумала. Эта женщина все равно придет завтра, тогда и отдам ей. Но на следующий день женщина не пришла. Вечером, когда спала жара, Я срезала несколько красных роз и пошла к Лене в гости. Без труда я нашла их ветхий домик и на пороге встретилась с мужчиной. Он пригласил меня войти. В комнате я увидела знакомую женщину, которая рыдала над безжизненным телом Леночки. Увидев меня, женщина еще сильнее заплакала и сказала:
3: «Барышня, наша Леночка умерла час назад. В бреду она все просила красные розы».
2: Девочка лежала как живая, только глаза ее были закрыты и руки сложены на груди. Меня словно парализовало. Я не могла произнести ни слова. Почему я не исполнила ее просьбу? Почему у меня все время находились другие дела? «Теперь поздно», — с ужасом думала я. Дрожащей рукой я погладила ручку умершей, положила розы рядом с ней и, рыдая, ушла домой.
5: Бабушка тяжело вздохнула, приоткрыла окно, из которого потянула прохладой, и, прижав к себе внука, закончила:
2: «Мне до сих пор стыдно за свою жадность. Горько, что не поспешила сделать доброе дело вовремя. Не повторите, детки, моего греха. В Библии написано: кто разумеет делать добро и не делает, тому грех».

Почему мы не используем возможности, которые нам открываются? В Евангелии от Луки, в 13 главе, 34 стихом, Иисус говорит, обращаясь к Иерусалиму: «Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Вот в чем причина того, что мы упускаем. Мы просто не хотим. Часто мы смотрим на кого-то и думаем: «Он такой талантливый, у него такие возможности, почему же он не использует их?» А он просто не хочет. Возможно, мы имеем что-то, чем могли бы послужить Богу и людям, но часто не используем этого. Почему? Не хотим. Друзья, не упускайте возможности сделать то, что можете. Да, мы все очень заняты, спешим, и иногда нам даже некогда обратить внимание на предоставившийся момент сделать добро. А Иисус Христос никогда не пропускал и малейшей возможности послужить. Упущенные возможности бывают разными. Есть те, которые уже никогда не вернуть, а есть те, которые повторяются, и мы, уже наученные опытом, сможем использовать их. Например, героиня нашего сегодняшнего рассказа упустила возможность послужить тем, что имела, и упустила эту возможность навсегда. От этого ее мучили угрызения совести, и она не находила покоя даже в старости. Некоторые вещи нужно делать тогда, когда для этого предоставляется возможность, потому что иначе этого вообще нельзя будет сделать. Некоторые вещи мы можем делать в любое время, некоторые же можно сделать только один раз. Упустить тогда эту возможность значит упустить ее навсегда. У нас часто возникают великодушные и благородные побуждения, но мы не действуем, и очень вероятно, что эта возможность, эти обстоятельства, этот человек, этот момент, это побуждение никогда не повторятся. Для многих из нас трагедия заключается в том, что жизнь превращается в историю упущенных возможностей сделать добрые и прекрасные дела. Вспомним смоковницу, мимо которой проходил Иисус. Евангелие от Марка, 11 глава, может напомнить нам об этой истории. Прочтите ее еще раз самостоятельно после программы. Так вот, смоковница была посажена, чтобы приносить плод, но год за годом она не давала плода. Иисус сказал ей: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И она засохла. Она долго росла, ей было дано достаточно времени, чтобы принести плод, но этого так и не случилось. Дорогие друзья, было ли в вашей жизни так, что вы имели намерение сделать что-то доброе, но это осталось лишь в ваших планах и не реализовалось на деле? Может, вы хотели позвонить другу, навестить больного соседа или написать письмо близкому человеку? Может, вы мечтали начать какое-то служение в своей церкви, но на это вам так и не хватило времени, что-то другое затмило ваши планы, и вы упустили возможность послужить. Если у вас есть возможность исправить упущенное, то поспешите сделать это скорее.

0: В одной семье родились два мальчика-близнеца. И как у многих таких детей, у них было много общего. И дана им обеим была одна прекрасная особенность – красивые длинные пальцы. Но по-разному они использовали этот дар. Один из них стал служить им Богу, став прекрасным пианистом. А другой стал таким же прекрасным карманным вором. Можно сказать, что он также упустил данную ему возможность, потому что использовал ее совсем не в том направлении. Иногда мы также можем неправильно использовать те возможности, которые нам даны, и они также будут упущенными, потому что мы все равно не исполнили предназначенного нам. В Псалме 72 есть такие слова: «Ты руководишь меня советом Твоим». Господь руководит нас советом Своим. Он не тянет нас насильно и не толкает. Что такое совет? Это не приказ. Мы можем и не обратить на него внимания. Мы сами принимаем решение, последовать совету или нет. Даже его заповеди, по сути, рекомендации, советы, потому что он никогда не будет заставлять нас выполнять их. Что же делать, чтобы не упускать тех возможностей, которые дает нам Господь? В книге пророка Иеремии в 29 главе в 11 стихе сказано: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Итак, нам нужно просто знать, какие намерения имеет о нас Господь, а для этого необходимо быть в близких отношениях с Ним, быть чутким к Его голосу, чтобы услышать Его совет и пойти за Ним. Сегодня каждый из нас имеет возможность достичь того места, куда Господь определил нам прийти. Он сделал все, придумал план, приготовил прекрасное будущее для нас. А вот дойти туда – это уже зависит от нас. Мы должны осознать, что Он насадил нас здесь и сейчас, в этом месте и в это время, чтобы мы приносили Ему определенный плод. А чтобы вам, друзья, было легче помнить о своих возможностях, предлагаем небольшую памятку, которая называется «О чем Бог не спросит».
1: Бог не спросит, на какой машине вы ездили, но Он спросит, сколько людей, у которых не было транспорта, вы подвезли.
0: Бог не спросит, сколько квадратных метров было в вашем доме, но Он спросит, сколько людей было гостеприимно встречено в нем.
1: Бог не спросит о вашей необыкновенной одежде в гардеробной, но спросит, сколько из этой одежды было отдано в помощь нуждающимся.
0: Бог не спросит, сколько материальных благ было у вас, но Он спросит, не управляли ли они вашей жизнью.
1: Бог не спросит, как высока была ваша заработная плата, но спросит, не шли ли вы на компромисс со своей сущностью ради того, чтобы получить такую зарплату.
0: Бог не спросит, сколько времени вы проработали сверхурочно, но спросит, не заменяли ли вы работой время общения с семьей и любимыми людьми.
1: Бог не спросит, сколько раз вас продвигали по службе, но спросит, как вы содействовали и помогали другим продвигаться.
0: Бог не спросит, что вы делали, чтобы помочь себе, но спросит, что вы сделали, чтобы помочь другим.
1: Бог не спросит, сколько друзей было у вас, но спросит, сколько было людей, которым вы стали истинным другом.
0: Бог не спросит, с кем по соседству вы жили, но спросит, как вы относились к своим соседям.
1: Бог не спросит, сколько раз ваши дела подтверждали ваши слова, но спросит, сколько раз они их опровергали.
0: Да поможет всем нам Господь никогда не упускать предоставленных возможностей и стать полезными сосудами в Его руках. Давайте помолимся об этом. Отец Небесный, прошу Тебя о даре Духа обновления. Открой мне глаза, чтобы видел я каждую возможность творить добро, потому что Ты создал меня во Христе на добрые дела. Сделай так, чтобы я оставался верным делу, доверенному мне, и подари благо служить всем людям так же, как я служил бы Тебе, моему Господу. Помоги мне каждый день жить так, как если бы Иисус умер вчера, воскрес сегодня, а придет вновь завтра. Пусть твое пришествие для суда не испугает меня, а подвигнет быть более усердным в вере и преданности тебе. Аминь.
2: Полет шмеля потрогать невозможно. Течение водопада не унять. Услышать запах моря ты не сможешь, и счастья миг тебе не обонять. Всему значение положено. Кому летать, окрас менять, кому мед в улье собирать, зимою спать, весной потомство размножать. В природе каждая крупица безмолвно почитает небеса. Дал Бог, смогли стада напиться или наесться свежего овса. Все это человек окинул равнодушно, презрев дары, испортив что-нибудь подчас. Вдруг слышно: «Боже, как здесь душно! Ужель в аду, и почему-то свет погас?» Стучится в двери он: «Откройся! Мне страшно, сыро и темно! Соседей сумасшедших успокойте! Здесь пауков и змей полно! Пустите к солнцу, к морю, к ветру! Пустите хоть на миг, молю! Хочу проснуться дома, утром, и, улыбнувшись, поприветствовать зарю! Зачем меня вы здесь закрыли? Или не вы? Вообще ты кто? Такой таинственный и сильный! Что сделал я не так? За что? Ты жизнь прожил во лжи, меня не слушал. Губил природу, ближнего судил. Зарыл таланты в землю, обо мне не думал. Вдов обирал, без меры ел, спал, пил. Ты что в ответ услышать хочешь? Что я тебя прощу и в рай приму? А чем ты веру и любовь докажешь? Если докажешь, я тебя беру. Вокруг кричат, постанывают, плачут. Мрак, теснота, сплетенные тела. К нему одновременно все взывают: «Возьми отсюда, буду делать добрые дела». И наш герой пытался слово молвить. Мычал, стонал и Господу взывал: «Прости меня!» Собрав все силы, крикнул. Открыл глаза, оказывается, спал. Вскочив с постели, осмотрелся, окинул взором небо, солнце, свет. Под нежным его лучиком погрелся. Как хорошо, уютно, так бы много-много лет. Благодарю, Господь. Мне кажется, я понял, что раньше жил неправильно, не так. Не так, как ты меня задумал. Бронился, воровал, был первым в этой группе задавак. Прости меня, позволь мне все исправить. Куда пойти, кому помочь? Готов все силы я тебе направить. Я воду в ступе не хочу толочь. Мне, может, в детский дом пойти, доставить детям радость, прибрать поляну после пикника, забыть про осуждение и жадность, учение изучать, словам твоим внимать, помочь дорогу перейти старушке, богатством поделиться с бедняком и не лениться, возлегая на подушке, добро творить сейчас, а не потом. Прошу прощения за свои проступки, за то, что до сих пор лишь спал. Не упущу теперь я и минутки. Ты, Боже, через страх меня к себе призвал».

На этом прощаемся с вами, дорогие слушатели. До встречи через неделю в это же время и на этой же волне. Над выпуском работали Вячеслав и Ольга Шевелевы и Лилия Погорелая. Всегда рады вашим письмам и ждем их по адресу. Радиопрограмма «Маяк надежды», почтовый ящик 9393, город Харьков, 61003, Украина. На прощание слово из Библии. Книга Екклесиаста, 9 глава, 10 стих. «Все, что может рука твоя делать по силам, делай».

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Наши программы продолжаются. Предлагаем вам получасовую духовную беседу.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня для нашего совместного размышления я прочитаю из Библии, из послания апостола Павла к Колоссянам, из 3 главы, 23 и 24 стихи. Здесь записаны такие слова. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Дорогие друзья, ученые подсчитали, что каждый человек в течение своей жизни приблизительно 1/3 проводит во сне. Еще 1/3 своего времени он занят на производстве, для того, чтобы добывать пропитание для себя и для своей семьи. И вот только 1/3 всего своего времени он использует в своих целях. И в эту 1/3 входит время, необходимое для ухода за своим жилищем, время, необходимое для ухода за своей семьей, время, необходимое для ухода за своим телом, время, которое мы проводим в пути, время болезней и многое другое. И вот если человек правильно распределяет свое время, бережно обращается с ним, то он может иметь 1/12 свободного времени. Время, которое он может использовать как ему угодно. Это время люди, не знающие Господа, проводят праздно, а христиане используют для того, чтобы посещать собрания, читать Библию дома, для того, чтобы совершать какой-то труд на ниве Господней. И вот, дорогие, я как-то задумался, а сколько это 1/12? Вы знаете, есть некоторые христиане, которые уже 60 лет как обратились к Господу. Это очень большой стаж следования за Христом. Но вот 1/12 для них составляет всего лишь 5 лет. 55 лет человек прожил для себя, и только 5 лет прожил он для Господа. Вы знаете, когда я увидел это, я ужаснулся. Ведь я всего лишь 20 лет как обратился к Господу. А это значит, что 1/12 для меня составляет всего лишь 1.5 года. 18.5 лет я прожил для себя, и только 1.5 года я использовал для Господа. И ничего здесь не сделаешь, ничего не изменишь. Потому что все труды человека для рта его, написано в книге Экклезиаст в 6 главе в 7 стихе. И я пришел к тому же выводу, что некогда пришел Соломон, что вся жизнь человека – суета-сует и томление духа. И мой дух действительно начал томиться, потому что он алкал, а я не имел времени удовлетворить его голод. Кроме того, я обнаружил, что не имею даже 1/12 свободного времени – то есть 2 часов в день. И я стал обращаться к Господу, к тому, кому следует обращаться со всякими осложнениями жизни. Я просил, чтобы Господь научил меня более правильно расходовать время или каким-то образом изменил мои обстоятельства, чтобы я получил больше этого так необходимого для меня времени. И, дорогие, Господь ответил мне, Духом Своим Святым, которые Он послал в этот мир для того, чтобы учить и напоминать, Он напомнил мне слова апостола Павла, которые мы прочитали в начале, записанные в книге Колоссянам в 3 главе, в 23 и 24 стихах. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Что же это означает? Дорогие друзья, это означает, что Господь желает, чтобы мы с вами посвятили бы Ему не просто свое свободное время, а все свое время, всю свою жизнь до последнего вздоха. Это не значит, что надо оставить все и убежать куда-то в лес или скрыться в монастыре, как некоторые пытаются это делать. Господь не берет нас из мира. Он желает, чтобы мы оставались в мире, чтобы мы были светом, примером, солью для этого мира, чтобы мы были письмом, читаемым всеми, чтобы мы были пятым Евангелием для людей, окружающих нас, чтобы мы выполняли всю необходимую нам работу, но чтобы всякий человек во всякое время и на всяком месте, то ли это на работе, то ли это дома, то ли это в дороге, то ли это в церкви, какую бы работу он ни выполнял, приятную или неприятную, крупную или мелкую, но чтобы он делал ее не так, как для себя, и не так, как для кого-то, а так,
как для Господа, как если бы сам Господь повелел ему выполнять этот труд. А ведь Господь и так повелевает, говоря: «И все, что не делаете, делайте от души, как для Господа». Здесь сказано «все», абсолютно все, всякий труд, который мы выполняем в своей жизни. В первом послании к Коринфянам, в 10 главе, в 31 стихе, апостол Павел дополняет: «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. И это будет угодно Господу». Конечно, только в том случае, если мы не лукавим, оправдывая свое корыстолюбие, а выполняем жизненно необходимую работу и выполняем ее качественно, добросовестно, в меру своих способностей, от души, говорит Писание. Подобно тому, как в ветхозаветнее время Богу было угодно, когда люди приносили Ему в жертву животных, но только в том случае, если это были чистые животные и без недостатков или увечий. Особенно эта истина является ценной для наших хозяек. Дело в том, что ваши мужья имеют больше времени для служения в церкви. Но не подумайте, что они имеют больше возможности или больше времени для служения Богу. Вы имеете ровно столько же времени, что и они. 24 часа в сутки. Оказывается, можно петь в церковном хоре, рассказывать стихотворения, можно посещать больных, а можно совершать труд на производстве, стоять у станка, а можно стирать, убирать, готовить, и все это делать так, как для себя, или так, как для кого-то, для каких-то дорогих гостей, а можно этот же самый труд совершать так, как для Господа, и тогда вся эта ваша работа станет трудом, посвященным Господу. Дорогие, это то, что требует от нас Господь. Он говорит: «Итак, все, что не делаете». Обратите внимание, Он не советует. Он не говорит, что было бы неплохо, если бы вы все, что не делали. Он не просто говорит: было бы хорошо, если бы вы так поступали. Вот я рекомендую вам так поступать. Но этот глагол стоит в повелительном наклонении. Господь приказывает. Он сообщает нам свою волю. Он говорит то, что Он хочет получить от нас. «Итак, все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Это истина, особенно очень полезна для наших хозяек. Ваши мужья имеют больше времени для служения в церкви, но не подумайте, что они имеют больше возможностей и больше времени для служения Господу. Вы имеете ровно столько же времени, что и они. Оказывается, можно стирать, можно убирать, можно готовить, можно делать какую-то другую работу, то ли в церкви, то ли дома, то ли на производстве, и выполнять ее так, как для себя, или так, как для кого-то, для каких-то дорогих гостей, которые придут через 5 минут. А можно этот же самый труд выполнять так, как для Господа. И тогда вся эта повседневная работа, мелкая, нудная, иногда неинтересная или же скучная, превратится из суеты в служение, станет служением, посвященным Господу. Конечно, дорогие друзья, нелегко так поступать. Ведь так поступая, мы противостанем нашей плоти, нашему «я», потому что наша плоть будет искать своего. Она будет искать того, что ей приятней, что ей легче. Она будет говорить: не надо вытирать пыль под диваном, ведь туда никто не заглянет. Она будет говорить: оставь грязную посуду до утра, ведь уже никто не придет. Она будет говорить: не надо так уж сильно вылаживаться в труде в церкви, потому что тебя никто не оценит. Но, дорогие, если человек стал на путь всецелого посвящения Господу, то он ответит: я это делаю не для того, чтобы меня оценили, не потому, что кто-то заглянет, и не потому, что кто-то придет, а я делаю это только лишь потому, что это угодно Господу, потому что Господь повелел мне все, что не делать, делать от души, как для Него. Кроме того, если мы будем так поступать, то мы будем пребывать в молитвенном состоянии перед Господом. Ведь если всю нашу дневную работу мы будем выполнять в сознании того, что мы делаем ее как для Господа, то волей-неволей
Наши мысли будут сопряжены с Господом. Они будут вращаться вокруг Иисуса Христа. Мы будем размышлять о Нем, думать о Нем, помнить о Нем, и мы исполним то, о чем говорил апостол Павел: «Будьте постоянны в молитве». И, наконец, так поступая, мы будем подчеркивать свою любовь к Господу, и любовь не на словах, а любовь, проявленную на деле. Ведь, делая все как для Господа, мы как бы будем говорить: «Если бы эту работу я делал для себя, то я сделал бы ее поскорее, кое-как. Но я делаю ее тщательно, только лишь потому, что я выполняю ее для Тебя, Господи». Вы знаете, люди устали от слов. В настоящее время люди переполнены информацией, которая со всех сторон направляется в их души. И, конечно же, они уже не верят словам, они уже не верят в лозунги, они не верят в крылатые фразы, они не верят в высокопарные выражения. Люди желают увидеть все это на деле. И вот Господь призывает нас, чтобы мы были не говорителями, а делателями Слова Божьего. И это возможно только лишь тогда, когда мы все, что не делаем, абсолютно все в нашей жизни, будем делать от души, как для Господа. И тогда вся эта мелкая, повседневная, обыденная работа превратится в служение перед лицом Господним. А так как наша жизнь в основном и состоит из этой повседневной, рутинной, мелкой работы, то вся наша жизнь станет жизнью, посвященной Господу. Когда, дорогие, Господь открыл мне эту истину, то сердце мое возрадовалось. Ведь вместо 1/12 части своего времени, то есть 2 часов в день, я получил весь день, который я могу использовать для труда перед Его величием, если только все, что не делать, делать от души, как для Господа. Кроме того, дорогие друзья, если мы будем так поступать, мы станем свидетелями Иисуса Христа. Во 2 послании апостола Петра, в 1 главе, с 5 стиха и ниже, записаны такие слова: «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Обратите внимание, что в этом отрывке не написано «докажите веру вашу», как многие пытаются это делать, но «покажите в вере вашей». И вот то, что мы показываем, является самым убедительным доказательством нашей веры для окружающих нас людей. В Новом Завете ветхозаветный Ной назван проповедником правды. Но если вы откроете книгу «Бытие» и прочитаете о жизни Ноя, то вы нигде не найдете, чтобы Ной проповедовал. Чем же занимался Ной? Единственное, что он делал, это строил ковчег, который поручил ему строить Бог. И вот это строительство как раз и являлось проповедью Ноя. Более 100 лет проповедовал Ной. Проповедовал топорами, проповедовал молотками, проповедовал пилами. И, дорогие, никто из людей, живших вокруг Ноя, не смог бы сказать, что Ной не любил Господа, или любил его лицемерно, или любил его только на словах. Потому что все люди видели, что на протяжении 100 лет, с самого утра до позднего вечера, Ной строил ковчег, строил вопреки всякой человеческой логике, только лишь потому, что ему повелел это делать Бог. Также все те люди, которые окружали Ноя, не могли бы сказать, что они не слышали его проповеди. Они не могли бы ее не слышать, даже если бы закрыли уши, потому что сам ковчег своим присутствием говорил им о том, что придет конец света, что мир будет уничтожен водами потопа. И по мере того, как строительство ковчега завершалось, люди видели, что этот конец приближается. И на основании того, что Ной строил его столь длительное время, мы можем предположить, что он строил его не кое-как, не спустя рукава, не лишь бы поскорее,
а он строил его тщательно, аккуратно, добросовестно, с выполнением всех тех правил и инструкций, которые указал ему Бог. Он строил его так, как для Господа, от души, как говорит нам Писание. Поэтому, дорогие друзья, сегодня Господь напоминает нам о том, как мы должны совершать любой труд, который мы совершаем в своей жизни, независимо от того, большой он или маленький, приятный он или неприятный. Но Господь желает, чтобы мы абсолютно все, что мы не делаем, делали бы от души, как для Него, в сознании того, что мы делаем это для Него, чтобы Он мог смотреть на нас с довольством. И тогда наша жизнь станет жизнь, посвященной Ему. Если мы не будем этого делать, то, конечно же, мы нарушим волю Божию. Мы не исполним то, что Он требует от нас. А ведь Он требует, Он говорит, и все, то есть абсолютно все, что вы не делаете, делайте от души, как для Господа. Одна женщина приняла Господа в свое сердце, а ее муж оставался неверующим. И вот она приходит к пастору своей церкви со слезами на глазах и говорит: «Я не знаю, что мне уже делать. Сколько я не пытаюсь говорить мужу о Боге, свидетельствовать об Иисусе Христе, он и слушать меня не желает. Сколько я не пытаюсь уговорить его пойти в собрание или взять почитать Библию, все мои попытки остаются тщетными. С каждым днем он не приближается, а наоборот отдаляется от Господа и еще более ожесточается. Я в безвыходном положении». А пастор ответил ей: «Вы совершили огромную ошибку в том, что хотите заставить вашего мужа слушать о Христе. А вам надо показать ему Христа, показать в своем сердце и во всем вашем доме». Обрадованная женщина прибегает домой и объявляет мужу: «Я знаю, что ты сильно любишь кофе. Теперь каждое утро я буду раньше вставать и буду варить тебе кофе, потому что Иисус Христос учит меня делать людям добро, а особенно своим домашним». Как-то однажды муж оскорбил ее, а она отвечает: «Раньше я сказала бы тебе нечто подобное, и у нас началась бы ссора. Но теперь я не буду этого делать, потому что Иисус Христос учит меня не воздавать злом за зло». Как-то муж пригласил ее пойти погулять с ним в парке, а у нее было много домашней работы. И она говорит: «Я откладываю всю свою работу ради тебя и пойду с тобой, потому что Иисус Христос учит меня заботиться о других больше, нежели о себе». И уже через несколько дней муж обнаружил, что в его доме произошел переворот. Совершилась революция. Идеальный порядок в комнатах, всегда вымытая посуда, чистые наглаженные рубашки, любимые его блюда. И все это благодаря Иисусу Христу. Всякий раз, когда он пил утром кофе, он вспоминал об Иисусе Христе. Каждый раз, когда он видел жену радостной, даже в трудных обстоятельствах, он вспоминал Иисуса Христа. Куда бы ни упал его взор, абсолютно все в его доме стало проповедовать ему об Иисусе Христе. И муж увидел, что помимо его, его жены и их детей, в их доме поселился Иисус Христос, что он чудесным образом преобразил его жену, и что все то прекрасное и все то приятное, которого стало так много, принес с собой Иисус Христос. И этот муж полюбил Иисуса Христа и принял его своим спасителем, потому что его жена все, что не делала, делала от души, как для Господа. Она исполнила то, что написано женам в первом послании Петра, в 3 главе с 1 стиха и ниже. Здесь сказано: «Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих, без слов приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Вот так, дорогие друзья,
можно свидетельствовать не только женам, не только мужьям, но также и нашим детям, нашим внукам, нашим соседям, нашим сотрудникам и прочим окружающим нас людям. Однажды один брат работал дворником. Казалось бы, такая невзрачная, далеко не престижная работа. Но вот однажды к нему подходит человек и говорит: «Вы, наверное, христианин». «Откуда вы знаете?» – удивился брат. А он говорит, что «окна моего дома расположены против той улицы, которую вы заметаете, и очень часто я наблюдаю за вашей работой, и вот тогда, когда я посмотрел, я обнаружил, что так заметать может только христианин». Вы видите, независимо от того, что мы делаем, независимо от того, где мы работаем, независимо от того, какой выполняем мы труд, он может быть свидетельством людям о Боге. Но это возможно только в том случае, если мы все, что не делаем, делаем от души, как для Господа. Такова воля Божия. Так говорит Господь. А если среди наших радиослушателей есть люди, которые еще не обратились к Господу, то Он ожидает вас. Он ожидает, чтобы вы пришли к Нему, чтобы вручили свою жизнь в Его божественные руки. Вы знаете, людям очень легко вручать свою жизнь в руки водителя автобуса, или пилота самолета, или машиниста поезда. Они делают это с такой легкостью, как будто поезда не сходят с рельс, и самолеты не падают, и автобусы не переворачиваются. Но как человеку трудно вручить свою жизнь в эти самые надежные руки, в руки Иисуса Христа, который приглашает вас сегодня. Он говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Он говорит: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Сегодня день спасения, сегодня время благоприятное. Господь желает, чтобы вы пришли к Нему и вручили бы свою жизнь в Его божественные руки. Пока не поздно, пока еще сердце бьется в вашей груди, раскайтесь в грехах ваших, попросите у Бога прощения за свою прожитую жизнь, и Он подарит вам новую, прекрасную жизнь, как здесь на земле, так и затем в вечности. И только после этого вы сможете исполнить эту заповедь Божию, сможете все, что не делаете, делать от души, как для Господа.

0: Тихоокеанское время 4 часа утра.
1: В эфире радио «На пути».
0: В программе передач этого часа мы предложим вам краткую проповедь Чарльза Сперджена, затем короткий рассказ. После этого выйдет в эфир ежедневная передача «Читаем христианскую литературу». И за 15 минут до окончания часа слушайте детскую программу «Христианочка».
2: Исполни то, что ты изрек. Вторая книга царств, 7 глава, 25 стих. Обетования Божии никогда не предназначались для того, чтобы быть выброшенными, как использованная бумага. Он предназначил их для того, чтобы ими пользовались. Божие золото – это не те деньги, которые прячет скряга, но деньги, созданные для оборота. Ничто так не угодно Господу, как видеть, что Его обетования – имеют обращение. Он любит, когда его дети возносят их к нему и говорят: «Господи, исполни то, что ты изрек». Мы прославляем Бога, когда молим Его исполнить свои обетования. Думаешь ли ты, что Бог станет беднее, даровав тебе сокровище, которое Он обещал? Полагаешь ли, что Он станет менее свят из-за того, что дарует святость тебе? Воображаешь ли, что Он станет менее чист из-за того, что смоет с тебя грехи твои? Он сказал: «Тогда придете и рассудим, — говорит Господь, — если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Вера хватает обетования прощения и не медлит, говоря: «Это драгоценное обетование, но истинно ли оно?» Вера идет с ним прямо к престолу и молит: «Господи, ты обещал это, исполни то, что ты изрек». Наш Господь отвечает: «Да будет тебе по желанию твоему». Когда христианин получает обетование и не несет его к Богу, он этим унижает его. Но когда он

спешит к престолу благодати и восклицает: «Господи, Господи, у меня нет ничего, что говорило бы в мою пользу, кроме этого, Ты изрек». Вот тогда его желание будет исполнено. Наш небесный банкир с радостью оплачивает свои собственные долговые обязательства. Никогда не позволяйте обетованию ржаветь. Вынимайте слово «обетование» из ножен и используйте его со святым неистовством. Не думайте, что Бог будет обеспокоен вашими назойливыми напоминаниями о Его обетованиях. Он любит слушать громкие возгласы нуждающихся душ, а дарять милостями – это Его услада. Он более готов выслушивать вас, чем вы просить. Солнце не устает светить, а родник струится. Исполнение своих обетований – это сама природа Бога, поэтому тотчас же идите к престолу со словами: «Исполни то, что ты изрек».

Радость за горем. Каждое утро дядя Вася открывал свои сараи и выпускал на волю коров, овец, кур, гусей, индюков. Мыча, кудахтая и гагача, животные и птицы шумно устремлялись на солнечный пригорок, на пастбище. За прошедшее лето хозяйство дяди Васи немного увеличилось. Добавилось несколько ягнят, а прошлогодние овечки подросли и прибавили в весе. В небольшом стаде выделялся один крупный баран. Дядя Вася намеревался зарезать его глубокой осенью. Новый день выдался холодным. Как обычно, хозяин вывел овец и погнал на пригорок. Сторожевая собака, привязанная у калитки, со злобным лаем рвалась к овцам. Почему-то пес недолюбливал этих животных и всегда неистово лаял на них. «Не сорвался бы он с цепи», — подумал дядя Вася. «Наделает беды, если сорвется». Совсем недалеко отошел дядя Вася от своего двора, как вдруг мимо него стрелой пронеслась собака. «Рекс, ко мне! Рекс, нельзя!» — закричал хозяин. Но пес будто не слышал. Он яростно кинулся на овец. Перепуганные животные бросились в рассыпную. Самый большой баран пустился на пригорок. Собака за ним. Дядя Вася ужаснулся. Она же его загонит и покусает. «Рекс! Рекс!» Но пес, словно чужой, не повиновался командам хозяина. Баран уже успел забежать за холм. Рекс не переставал преследовать его по пятам. Уходя от погони, баран снова взбежал на пригорок и понесся прямо к реке. Гонимый страхом, он, не останавливаясь, бросился в воду. Послышался плеск воды, в воздух поднялся каскад холодных брызг, и баран поплыл на другой берег. Собака, не реагируя на настойчивые требования хозяина, остановилась у воды. Баран уже заплыл на середину реки, но вдруг резко повернулся и поплыл вдоль берега. Почуяв близкую добычу, Рекс с яростным лаем бросился в воду. Дядя Вася в недоумении стоял на берегу по осеннему холодной реке. Он знал, что баран не сможет долго продержаться на воде. Как только шерсть намокнет, тяжелая шуба потянет его ко дну. С грозным рычанием Рекс приблизился к барану и в следующее мгновение ударом лапы отправил его под воду. Дядя Вася, что было сил, закричал: «Рекс, ко мне!» Рекс, словно глухой, не обращал внимания на крик хозяина. Баран вынырнул и снова ушел под воду. «Господи, я ничего не могу сделать», — стал молиться дядя Вася. «Прошу тебя, сохрани барана». Остервенелый пес в очередной раз потопил барана. Больше он не всплыл. Расправившись с бараном, Рекс вернулся на берег. Он отряхнулся, обдав хозяина холодными брызгами, и уселся перед ним, преданно глядя ему в глаза. В немом недоумении дядя Вася смотрел на спокойную гладь реки, словно на могилу. Как быстро все произошло! Всего несколько минут, и барана не стало. Горевал он. На пригорке мирно паслись коровы и овцы. Неподалеку щипали траву куры и индюки. Окинув их печальным взглядом, дядя Вася пошел домой. «Почему это случилось?» — размышлял он. «Кажется, что Господь не услышал мою просьбу, и потому баран пропал». Дядя Вася поднял глаза к небу. Над головой висели огромные кучевые облака. Бездонная синева меж облаков пленяла своим величием. «Господи, как понять случившееся?» — думал дядя Вася. «Случайность ли это? Как увидеть здесь милость и любовь Божью?» Во дворе его встретила жена.
И он тут же рассказал ей печальную историю. «Трудно понять, для чего нас постигло такое испытание», — сказал он в конце. «И еще труднее благодарить Бога за это. Но я вспоминаю Иова, как он переживал страшные потери и не роптал. Что-то подобное и у нас случилось сегодня. Давай и мы, как Иов, скажем: Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно», — задумчиво сказала жена. «Да, я тоже так думаю», — согласился дядя Вася. «Мы не знаем Божьих планов, но хорошо знаем, что Господь любит нас и никогда не оставит в беде. Хотя мы и много потеряли, но будем уповать на Его милость, и Он не подведет». Осенью дядя Вася обычно ловил рыбу. В этот год, с наступлением холодов, он, как всегда, расставил сети. На следующий день пришел проверить, поймалась ли рыба, и с трудом вытащил сеть на берег. Прямо перед ним в сети, жадно глотая воздух, билось и подпрыгивало 22 огромных рыбины. Такого в жизни дяди Васи еще не было, хотя он рыбачил не первый год. «Господи, это Твое благословение!» — стал молиться дядя Вася. «Совсем недавно в этой реке утонул наш баран, а сейчас Ты возмещаешь убыток таким богатым уловом. Благодарю Тебя!» Радуясь Божьей милости, дядя Вася не переставал благодарить Господа за то, что Он посылает пищу для семьи вовремя и в изобилии. Дядя Вася переложил рыбу в мешки и снова поставил сети. На утро сеть опять была наполнена крупными рыбами. И так несколько дней подряд. Дядя Вася заготовил рыбы и для себя, и для других, раздал старушкам церкви, уделил нуждающимся. Удивительно, но на следующий год, сколько ни ставил дядя Вася сети, такого улова не было. Каждый раз, доставая полупустую, а то и пустую сеть, он думал о прошлом и сам себе говорил: «Наш Бог любит нас всегда, и когда много дает, и когда ничего не дает. Он знает, что нам нужно». От этого на сердце у дяди Васи становилось тепло и радостно.

0: Радио «На пути» в эфире. Читаем христианскую литературу. В это время выходит передача под таким названием «Каждый день». После нее через полчаса слушайте детскую передачу «Христианочка».
1: Пронзительный звук сирен сигнала воздушной тревоги звучал, как завывание торнадо. Этот звук сразу же находил отклик в моем теле. Я сразу же начинала дрожать, как при высокой температуре. Мы быстро одевались и на ощупь бежали в подвал. Я не могла определить, где было хуже – наверху, куда могли попасть бомбы, или в кромешной тьме подвала, в котором, я была уверена, прятался в темноте скелет. Мы слышали разговоры, что если в наше здание попадет бомба, то мы можем быть погребены навечно под его обломками. Эти мысли вселяли в меня невероятный ужас. Сидя в подвале, мы могли слышать тяжелый гул бомбардировщиков. Но, должно быть, у них были более важные задания, чем бомбежка лагеря гитлеровской молодежи. Бомбы обрушивались на мосты, железные дороги и заводы вокруг города, расположенного на противоположном берегу озера Констанц. На городок лагеря в Райхенау бомбы никогда не падали, хотя мы постоянно ждали этого. Вскоре мы узнали распорядок дня учащихся. Днем у учащихся, в перерывах между занятиями, была строевая подготовка. Все они были в форме и отличались безукоризненной дисциплиной. Здесь учились молодые люди в возрасте от 14 до 19 лет. Девочки из союза немецких девушек носили шерстяные юбки, шерстяные носки и туфли без каблуков. В холодные или дождливые дни они носили серые шерстяные пальто. В теплую погоду юноши часто маршировали в шортах и коричневых рубашках с галстуками и несли с собой флаги. Маршируя, они пели песни. Со временем, когда я смотрела на них, я постепенно стала понимать слова этих песен. «У меня был близкий друг, лучший друг, мой лучший друг. Барабан позвал нас в бой, и он был рядом со мной, лучший друг. Прилетела вражья пуля, чтоб сразить меня, но убит мой друг, лучший друг. Он лежит передо мной, мертв мой друг, а я живой. Лучший друг, мой лучший друг». Пели они еще один популярный марш. Это был легкомысленный марш про цветок Эдельвейс, растущий в австрийских Альпах. Я узнала, что этот небольшой белый цветок был желанным трофеем для альпинистов. В Райхенау были особые дни для парадов. 20 апреля, в день рождения Гитлера, везде вывешивались флаги. Обычно огромные нацистские флаги вывешивались на домах чиновников и лагерном театре. Но в этот день флаги были на каждом здании. Проходил парад, произносились речи и описывали заслуги великого фюрера. Учащимся напоминали об их великой задаче. Сообщались новости об успешных бомбардировках и победах над противником. Слушатели побуждали напряженно работать и таким образом разделить радость празднования Великой Победы, когда, конечно, война будет выиграна. Большую часть сказанного мне было сложно понять, но я впитывала в себя атмосферу школы. Я быстро поняла, что самым великим грехом для немецкой женщины была лень. Женщины вставали рано, подметали улицы, поливали цветы и вручную стирали белье, даже простыни и одеяло. Они вытаскивали во двор огромные ковры и вешали их на протянутые веревки или заборы и выбивали из них всю пыль. Каждый должен был заниматься своей работой. Плакаты по всему городу призывали молодых немцев хорошо трудиться. «Работа делает жизнь сладкой. Колеса должны вращаться для победы». Кроме этих призывов к труду, повсюду были постоянные напоминания о войне и о том, что каждый должен принимать участие в этом деле. Один плакат был поистине пугающим. На черном фоне был нарисован человек в шляпе и плаще. Человека не было видно, выделялись только два желтых глаза. Человек в тени как будто к чему-то прислушивался, и об этом предупреждали большие жирные буквы. «Тш-ш-ш! Враг слушает!» Из-за этих предупреждений я боялась оставаться одна в темных местах, в особенности на лестнице в здании 7А. Я бегом сбиралась и опускалась по лестнице, перепрыгивая через 2-3 ступеньки. Я была уверена, что где-то в тени спрятался скелет, который только и ждет момента, чтобы своей костлявой рукой схватить беспомощного ребенка. Задыхаясь, я перебегала наверх, и мама спрашивала меня: «Что это с тобой случилось? Ты так выглядишь, как будто за тобой кто-то охотится». Я спокойно смотрела на нее и боялась высказать ей свои страхи, но одно ее присутствие успокаивало меня. Однажды, когда я бежала вниз по лестнице, я чуть было не столкнулась с маленьким мальчиком, игравшим на ступеньках. Я остановилась и посмотрела на него. Он явно был моложе меня, наверное, на 2 года. У него были черные вьющиеся волосы и черные, почти как чернила, глаза. Дверь за ним была немного приоткрыта, и я увидела женщину в квартире, похожей на нашу. Она заметила меня, открыла дверь пошире и спросила, как меня зовут.
2: «Эмми», — прошептала я.
1: Настоящее имя у меня было Эмма, но немцы звали меня Эмми. Так как я не говорила хорошо по-немецки, я не могла ничего возразить, и имя так и прилепилось ко мне. Кроме того, оно звучало более нежно, чем просто Эмма. Я не знала никого по имени Эмма среди ребят моего возраста, и по этой причине мне казалось, что имя Эмма должно было бы принадлежать старой деве. Женщина показала на мальчика и сказала: «Это мой сын Гюнтер». Я застенчиво улыбнулась. Его присутствие на лестнице отгоняло мои страхи. Я теперь знала, что, по крайней мере, рядом со мной есть еще одно человеческое существо. Я забыла о воображаемых привидениях. Через несколько дней мы с Гюнтером подружились. Позднее своя мама узнала, что женщину звали фрау Ширах. Так как Гюнтеру не разрешали отходить от дома, то большую часть времени мы проводили на лестничной площадке или в коридоре, в который не входили классные комнаты, или играли прямо перед зданием. Наконец я набралась смелости. Однажды я увидела, как Гюнтер катается во дворе на двухколесном велосипеде. Несмотря на то, что многие люди в студенческом городке ездили на велосипедах, мне еще не приходилось видеть велосипед так близко. Я смотрела, как мой друг пытается оседлать велосипед. Так как это был взрослый велосипед, то Гюнтер не мог забраться на сиденье, поэтому он стоя ехал на нем, просто упираясь ногами в педали. Он проехал мимо меня. Затем он соскочил с него, когда велосипед слишком сильно разогнался, остановил его и начал все сначала. Мне показалось это невероятно забавным. Я смотрела за его движениями, сгорает желание попробовать самой покататься на велосипеде, и попросила: «Можно мне покататься?» Гюнтер сделал еще пару кругов и затем спокойно сказал: «Вот, можешь покататься». Мое сердце забилось от волнения. Я внимательно смотрела за Гюнтером. И, конечно же, я была уверена, что могу сделать то же самое. Дрожа от возбуждения, я схватила велосипед за руль и повторила все движения Гюнтера. Колеса начали вращаться. Когда я вставала на педали, они завращались еще быстрее. Я представления не имела о том, как мне остановиться. Я боялась спрыгнуть с него. Куда же я так уеду на нем? Ответом стало мое падение, когда переднее колесо попало в выбоину на дороге. В первую секунду я растерялась. Я открыла глаза и посмотрела на небо. Затем я поднялась на ноги и поняла, что совсем не ушиблась. Когда я стала отряхивать с себя пыль, я поняла, что с моей одеждой творится что-то неладное. На мне было то самое платье, которое мне подарила фрау Ойлер. Когда я посмотрела на него, то увидела, что оно разорвано от верха до пояса. Наверное, оно зацепилось за велосипед и порвалось. Я испортила самое красивое платье. Я сразу же зарыдала. Гюнтер смотрел на выбоину в дороге, но я не обращала на него внимания. Я побежала обратно домой к маме. Что она скажет? Рассердится ли она на меня? Когда мама увидела меня плачущей, она уронила швабру и обняла меня, чтобы успокоить. Она не стала ругать меня, только посочувствовала. «Что случилось, доченька? Что произошло? Ты нигде не ушиблась?» Физической боли не было. Но если разорванное платье может поранить маленькую девочку, то именно это и произошло. Мама постаралась починить платье, но оно уже не могло быть таким красивым, как прежде. Однажды
2: Я спустилась вниз по лестнице к Гюнтеру. Дверь в квартиру к Ширахам была широко открыта. Я заглянула в квартиру и увидела, что комната совершенно пуста. Не было никаких следов их пребывания. Я побежала к маме, чтобы сообщить ей эту новость. «Мама, они уехали, наши друзья уехали!» Мама улыбнулась, но затем на ее лице появилось озабоченное выражение. «Фрау Ширах недавно мне сказала, что им придется скоро уехать. Я надеюсь, что они смогли уехать». «Куда уехать?» — спросила я. «Я не знаю. Лучше об этом не знать». «Почему Гюнтер не попрощался со мной? Он вернется назад? Я его увижу снова». Я начала плакать. Мама прижала меня к себе и сказала: «Думаю, что мы их больше не увидим. Жалко, что Гюнтер не попрощался. Он, наверное, не знал ничего до самого последнего момента. Они, видимо, торопились. Я уверена, что он хотел с тобой попрощаться, но ему с мамой нужно было успеть на поезд». Мне стало очень грустно. За это короткое время я успела подружиться с Гюнтером. Несмотря на то, что мы мало разговаривали, мы все же очень понимали друг друга. Мы находились в похожей ситуации, которая связывала нас необъяснимым образом. И теперь, когда мой первый настоящий друг уехал, я остро почувствовала свое одиночество. Ночью я думала о том, что лучше мне было бы вообще не встречаться с ним. Боль от потери друга была хуже, чем отсутствие друга вообще. Жизнь Гюнтера и его матери окутывала какая-то тайна. Я никогда не задавала вопросов, так как знала, что задавать вопросы опасно. Если кто-то считал нужным что-то рассказать о себе, этого было достаточно. Если никто ничего не рассказывал, то этого также было достаточно. В глубине души я думала о возможной связи фрау Ширах и Гюнтера с немецким чиновником. Они были явно евреями, и наверняка кто-то их выслеживал. Позднее, вспоминая эту историю, я поняла, что, скорее всего, семья Ширах бежала из страны с помощью симпатизировавших им людей. Конечно, мы ничего не знали наверняка. Может быть, их выследили. Без друга я бродила одна по территории школы. Извилистой дорожкой я проходила по центральной части городка. Я не торопилась и пыталась заглянуть в окна полуподвальных помещений в домах, стоящих вдоль дороги. Все здания были похожи на те, в которых работала мама. Перед одним домом я остановилась и осторожно заглянула внутрь. За решеткой я увидела мужчин, одетых в такую же тюремную форму, которую мы носили в лагере. Они работали за длинными столами, ремонтируя обувь. В углу комнаты я заметила надзирателя, зорко присматривающего за заключенными. Я слышала о них от брата. Они были русскими военнопленными, которые трудились как рабы здесь, выполняя разную работу для персонала лагеря. Одно из окон за решетками было открыто, и кто-то из мужчин, широко улыбнувшись, сказал мне: «Привет, землячка». Я посмотрела на говорившего, но побоялась что-то сказать в ответ. Нас предупредили, чтобы мы не разговаривали с военнопленными. Мне стало грустно. Эти мужчины выглядели такими одинокими, запертыми, изолированными от мира. Мама проработала только несколько недель в здании 7А и в примыкавшем к нему аналогичном здании. Затем ей дали другую работу в огромной кухне, в которой готовили пищу для учащихся преподавателей и партийных руководителей. Ее работа состояла в том, чтобы чистить картофель и яблоки, резать лук и другие овощи, подметать пол, мыть посуду, чистить котлы, печи и плиты. Иногда ее назначали на временную работу в другие здания, но всегда возвращали обратно работать на кухню. Тарасик был для школы и возчиком, и посыльным. Он нагружал по сотне буханок хлеба в тележку, которую прицеплял к старому изношенному велосипеду, и развозил по различным зданиям в городке. Студенты ели в нескольких местах, и поэтому пищу необходимо было развозить из кухни. Тарасик также часто разгружал приходившие машины. Когда этой работы становилось мало, его посылали разносить письма или ремонтировать окна. Тарасик был очень худым, и тяжелый труд был для него в большинстве случаев непосильным. Но он спокойно принимался за любую работу. Он держался уединенно, много не разговаривал и делал то, что ему приказывали. Однажды ему приказали завести рукояткой автомобиль для одного из офицеров. Машину он завел, но совершенно выбился из сил. Кто-то вбежал в комнату, где мы обедали, и закричал, что какой-то русский парень потерял сознание. Сердце мое забилось от волнения, когда я подбежала к окну. Кто-то, склонившись над братом, приводил его в сознание. Он, наконец, встал смущенный и бледный. Улыбнулся, но ничего не сказал. Мама с братом работали каждый день без перерыва. Работа надломила маму, и вечером, когда я спрашивала ее, как она себя чувствует, она отвечала, что у нее немного болит голова или желудок. Она написала сестре несколько писем и несколько раз упоминала, что ей невероятно сложно становится выполнять обязанности. И однажды утром она просто не смогла встать с кровати. «Пожалуйста, пойди, скажи госпоже Шторц, что я сегодня очень нехорошо себя чувствую», — сказала она. Я отправилась на кухню и рассказала о болезни госпоже Шторц, заведовавшей кухней. Сначала она стала ворчать о том, кто же теперь будет делать эту работу, но затем она показала на еду и попросила отнести ее маме. В тот же день пришла фрау Бёсханс. «Это очень опасно», — строго предупредила она маму. «Правило таково, что вся работа должна быть сделана, а за каждый вид работы отвечает конкретный человек. Если вы не сможете делать эту работу, то вас должен заменить кто-то другой. Никто из нацистских служащих не должен знать о вашем состоянии. Их не беспокоит здоровье человека. Они беспокоятся только о том, чтобы работа была сделана. Они нисколько не сочувствуют и будут заставлять вас работать вне зависимости от самочувствия». На следующий день мама снова начала работать и постаралась выполнить все возложенные на нее обязанности. Но тело ее было очень слабым, и повседневные обязанности оказались для нее непосильными. К этому времени сестра уже была готова заменить маму. Однажды были просто поражены, увидев в нашей комнате Ганусю. Мы радостно обнялись нашим семейным объятием. «Я приехала, чтобы дать тебе возможность отдохнуть, мама», — объявила она. «Мы поговорили с фрау Ойлер о твоем здоровье. Она сказала, что я была хорошим и преданным работником, и у меня никогда не было отпуска или что-нибудь в этом роде, кроме редких выходных дней. Она договорилась через своего Шурина, и я теперь пробуду здесь 2 недели. Я поработаю на твоем месте, а ты пока отдохнешь». Мама заплакала и обняла дочь. Само ее присутствие было достаточным ободрением. Ганусе поручили мыть окна с невысокой, крепко сложенной русской блондинкой Аксютой. Она была здоровой, проворной работницей и, кроме того, оптимисткой. Я приносила маме еду каждый день. Я отправлялась на кухню, забирала у госпожи Шторц еду и относила маме. Затем я околачивалась рядом с сестрой и Аксютой. Однажды вечером сестра сказала о своей напарнице. «Ее отношение к жизни поможет ей пережить немало трудностей», — сказала она мне. — «Помни об этом, сестричка. Если ты будешь всегда кислой и опускать голову, то тебе будет трудно выжить. Но если у тебя будет положительное отношение к жизни, то тогда это поможет тебе во многом». «У нашей мамы положительное отношение к жизни», — заметила я. «Да, но здоровье у нее слабое. Она слишком много работала одна и не знала покоя. Я надеюсь, что эти 2 недели смогут оживить ее». Удивительным образом здоровье мамы поправилось, и когда она возвратилась на работу, то ее отправили убираться в пекарне, располагавшейся в южной части городка рядом с нашим домом. Однажды, когда мама открывала дверь своего шкафа, чтобы повесить туда после работы фартук, на противоположной стороне открылась дверь, и оттуда вышел молодой русский и улыбнулся маме. Было очевидно, что он был военнопленным, и поэтому нам не позволяли с ним разговаривать. Но он знал, что мама была русская, и они общались, обмениваясь улыбками 1-2 раза в день, пока рядом не было посторонних. Это было опасным, так как нам запрещалось даже улыбаться друг другу. Через пару дней после обмена улыбками с молодым мужчиной мама подошла к шкафу в конце рабочего дня и обнаружила, что в рукаве что-то топорщится. Она пошарила там и вытащила кулек со сваренными вкрутую яйцами. Что за чудо? Как они туда попали? Через несколько дней в рукаве обнаружилась буханка хлеба. Мама вспомнила те улыбки и мгновенно догадалась, откуда появилась эта еда. Эти подарки были такой необходимой добавкой к нашему скудному питанию. Нас это сильно ободрило, что кто-то заботится о нас и готов был рисковать для того, чтобы помочь нам. В следующий раз, когда мама поймала его взгляд, она с улыбкой погладила себя по животу, давая понять, что подарки достигли своего назначения. Несмотря на то, что мама работала на кухне или в пекарне, нам постоянно не хватало еды. Хотя еда и была гораздо лучшего качества, чем в лагере. Мы ели картошку и овощи, которые выращивались в огороде рядом с городком для снабжения школы. На завтрак мы обычно получали кусок хлеба с маслом. Это была моя самая любимая еда. Между завтраком и обедом и ужином перекусить было нечего. Находясь рядом с кухней и слышал, как разговаривают люди, я все более и более понимала немецкий язык. Часто, когда мама работала, я сидела на ступеньках и играла со своими двумя соломенными куклами, которые подарила мне Хедди. Однажды ко мне подошли две немецкие девочки моего возраста. Скорее всего, они не знали о правилах, о том, что нельзя разговаривать с иностранцами. Или, может быть, они подумали, что я немка? Они застенчиво подошли ко мне и стали рассматривать мои куклы. Наконец, одна из девочек показала пальцем и спросила: «Как зовут твоих кукол?» Она думала, что я отвечу, как обычный немецкий ребенок, назвав их по имени. Я поняла вопрос, но не знала, как правильно сказать по-немецки, и поэтому я ответила словами, которые я знала. «Дедушка», — сказала я, показывая на куклу мальчика. «Бабушка», — добавила я, указывая на куклу девочки. Они переглянулись и захихикали. «Ты такая смешная», — сказала одна из девочек. «Ты смешно говоришь», — сказала другая. Я почувствовала смущение и неловкость. Улыбнулась и ничего более не сказала. Но что-то заставило меня подумать, что они засмеялись не над тем, что я сказала, а что я сама была смешной. Они побродили вокруг меня еще пару минут и затем отправились во свояси. Но я почувствовала какую-то тягу к ним. Они были приблизительно моего возраста, и мне хотелось увидеться с ними еще раз. На следующий день они пришли опять и поздоровались. Затем я узнала, как их зовут. Одну звали Криста. Это была девочка с темными волосами. Другую звали Анна Марии. Это была девочка со светлыми рыжеватыми волосами и веснушками на носу и щеках. У обоих были длинные косы. У всех немецких девочек были длинные косы. И мне тоже хотелось иметь такие. Как мне хотелось, чтобы там, в лагере, мне не обрезали волосы. Тогда бы я могла заплетать свои волосы в такие же косы, как у них, и тогда бы они не думали, что я какая-то другая или смешная. Девочки часто приходили ко мне, и мы вместе болтали. Разговоры на немецком стали даваться мне гораздо легче и доставляли удовольствие. Однажды Криста пригласила меня к себе домой, в здание, стоявшее от кухни через два дома. Родителей дома не было. Она провела меня к себе в комнату. Я была поражена обилием разнообразных игрушек. Там были куклы, которым можно было менять платье, маленький игрушечный жук и другие игрушки. Вряд ли я до этого видела так много игрушек. Как ребенок может выбирать то, с чем он хочет играть? Я в трепете взирала на все это. Криста пригласила меня поиграть с ней еще раз. И мне нравилось играть с ней и с Анной Мари. Но внезапно наша дружба с Кристой и Анной Мари прекратилась. Они больше не подходили ко мне поболтать и больше не хихикали со мной. Я часто медленно проходила мимо дома Кристы, надеясь, что когда она меня увидит, то пригласит меня к себе. Однажды я увидела, как она посмотрела на меня в окно, но затем задернула занавеску. Что случилось? Что я такого сделала? Может, я больше им не нравлюсь? Скорее всего, родители Кристы возражали против этой дружбы и постарались разорвать отношения по своим политическим соображениям. Снова появилось чувство отверженности, как в тот день, когда даже не попрощавшись, уехал Гюнтер. Я ненавидела боль, но я ничего не могла сделать, чтобы избавиться от нее. Боль застряла у меня в груди, как если бы я проглотила камень. Рядом с домом Кристы жил господин Крюгер, начальник моего брата, с женой, дочкой и родителями. Однажды в зимний день, когда шел снег, Я проходила мимо этого дома и увидела дедушку Крюгера, тащившего за собой санки. На санках сидела симпатичная голубоглазая девочка, которой было где-то 3 или 4 года. «Ты хотела бы прокатиться на санках вместе с Зигром?» — спросил он меня. Я с радостью забралась на санки, и мы весело покатили вместе. Несколько раз, когда дедушка выходил вместе с внучкой на прогулку, они приглашали меня вместе с собой. Зигрун и я радовались возможности быть рядом, хотя она была молчаливой и застенчивой, поэтому чаще всего мы шествовали в тишине. Вдруг эти прогулки прекратились без всякого объяснения и предупреждения. Позднее я поняла, по напряжению и грустному лицу мужчины, что кто-то предупредил его, чтобы тот не общался с русской девочкой, принадлежавшей к низшей расе. Нацистские приказы касались всех немцев. Приказ был прост — не общаться с рабочими славянами. Дедушка не мог больше рисковать, общаясь со мной, иначе его семья могла подвергнуться серьезным преследованиям. Я снова почувствовала ту же боль в груди. Я даже потеряла аппетит. Что плохого в том, что я прогулялась вместе со стариком и его внучкой? Я не могла этого понять. Это было совершенно бессмысленно. Единственным человеком, который не боялся помогать мне, была фрау Бёсхенс. Я ощущала ее любовь. «Ты должна учиться в школе», — сказала она мне однажды. «Это просто бесполезная потеря времени для такой девочки, как ты, чтобы бродить и убивать время день за днем». Несмотря на ограничения для иностранцев, она каким-то образом убедила людей, заведовавших школой, чтобы меня приняли в начальный класс. Рахенау был таким маленьким городом, что школа располагалась совсем недалеко, и фрау Бёсхенс утром отвела меня туда».

В эфире «Радио на пути». Приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас, друзья, звучит передача «Христианочка», подготовленная нашими друзьями из радио «Голос мира».

0: Дорогие ребята, вы слушаете детскую радиопрограмму «Христианочка».
1: Здравствуйте, мальчики и девочки. Я благодарна Господу, что Он подарил нам еще одну встречу в этой радиопрограмме.
2: «Мама, я хочу кушать!»
1: Эти слова вы, ребята, конечно, произносили уже много раз, и мама давала вам что-нибудь для утоления голода. Например, бутерброд. Но откуда хлеб у мамы?
2: Из магазина, оттуда его доставили из пекарни.
1: А как он попал в пекарню?
2: В пекарне его испекли из муки. Муку же получают из зерна, пшеницы или ржи, которые посеяли на поле, а когда оно выросло и созрело, сжали. Однако, откуда у зерна берется сила для роста?
1: Эта сила у него от Бога, который сотворил не только животных и человека, но и все растения. Бог посылает также солнце и дождь, которые необходимы для роста и созревания. Итак, если ты попросишь у твоих родителей что-нибудь поесть, ты надеешься не только на то, что они купили все необходимое. В конечном итоге ты надеешься на Бога. Он заботится о том, чтобы росло зерно на поле, чтобы плоды созревали на деревьях и чтобы рождались животные, которые идут человеку в пищу. Поэтому мы перед едой благодарим Бога за пищу, которую Он нам дает. И поэтому Иисус учит нас молиться: «Хлеб наш насущный дай нам на каждый день». Наш Отец Небесный радуется, когда мы доверяемся Ему, просим Его дать нам пропитание. Этой просьбой мы выражаем Богу и нашу благодарность за насыщение. «Хлеб наш насущный дай нам на каждый день» означает: «Дай мне столько еды, чтобы я был сыт». И если ты не голодаешь, ты можешь радоваться этому и быть благодарным Богу. Но Бог дает нам не только пищу. Он дает все, что нам нужно на каждый день: одежду, работу, жилье и даже игрушки. И этот Бог, который является нашим небесным Отцом, говорит: «Просите, и дано будет вам». Матфея 7 глава 7 стих. Мы можем со всеми нашими нуждами и просьбами приходить к Нему. Примерно как в этой истории, которую вы сейчас услышите, в которой девочка Стина молилась о деньгах для своего брата на учебу. И эта история называется «Одеяло».

0: Сумерки осеннего вечера опускались на луга и поля. Воздух был прохладным. Синевато-серое небо предвещало заморозки. Во дворе одного из хуторов Северной Швеции стоял юноша и озабоченно смотрел на небо. Это был Хольгер, старший сын семьи, которой принадлежал хутор. Через несколько недель Хольгер будет студентом медицинского института. Он с детских лет был смышленым и прилежным. Старательного ученика маленькой деревенской школы учитель посоветовал послать учиться дальше. И так как это было также заветным желанием Хольгера, он поступил в гимназию в близлежащем городе и окончил ее с отличием. Теперь ему путь к поступлению в высшее учебное заведение был открыт. Но вдруг на этом пути возникли непредвиденные преграды. Лето выдалось очень неудачным для сельского хозяйства. Проливной дождь уничтожил покой сена. Колосистая рожь пострадала из-за крупного града. А теперь из-за ожидавшихся заморозков подвергся опасности и урожай овса. Жатва овса в этих северных местах проводилась только в конце сентября. От урожая овса зависела теперь дальнейшая учеба Хольгера. Отец Хольгера был небогатым человеком. Плата за учебу сына возможна была только при хорошем урожае.
1: «Так-так», — сказал отец Хольгеру, — «боюсь, что с твоей учебой ничего не получится, по крайней мере в этом году. Если у нас еще и овес пропадет, то у меня не будет возможности платить за твою учебу. Тебе придется остаться на хуторе и помогать мне». «И надо же было нам в этом году посеять столько овса!» «Да, пока еще все красиво стоит».
0: Отец с любовью посмотрел на поле, простирающееся почти до горизонта. Но взгляд его выражал озабоченность. Небо не предвещало ничего хорошего. Хольгер ничего не ответил отцу. Его разочарование было слишком глубоким. Неужели все старания были напрасны? Отец вернулся в дом, а Хольгер все еще стоял во дворе и смотрел на небо. Вокруг было необычно тихо. Но как раз эта тишина, это полное спокойствие и тяготило Хольгера. Как сильно он хотел бы сейчас услышать свист осеннего порывистого ветра с дождем! Но в воздухе, казалось, ничего не шевелилось. Температура безудержно падала. Вот только что было 6 градусов, а теперь уже всего 3.
1: «Никакой надежды», — угрюмо сказал Хольгер самому себе.
0: В течение многих недель он просил у Бога благословения на предстоящую учебу. Неужели теперь одна морозная ночь уничтожит все его надежды? Не умрет ли и его вера вместе с этими надеждами? Он еще раз посмотрел на градусник и вслух произнес:
1: 2 градуса, будет мороз, и даже сильный. Все, все кончено».
2: «Что кончено?» —
0: спросил голосок за его спиной. Это была Стина, 5-летняя сестренка Хольгера, незаметно появившаяся во дворе.
1: «Моя учеба в институте, если овес замерзнет. Но ты этого не понимаешь, да тебе и не надо понимать, потому что ты все равно ничего не можешь изменить».
2: «Тебе в самом деле очень жалко, если ты не сможешь учиться. У нас здесь дома ведь намного лучше», —
0: произнесла Стина, действительно не понимая забот старшего брата.
1: «Да, Стина, мне очень, очень жаль».
0: Девочка озабоченно посмотрела в лицо старшего брата. Почему его учеба зависела от погоды и овса? Этого она не понимала. Но она знала, что если ночью будут заморозки, будет плохо. Поэтому она по-детски начала обдумывать ситуацию, прыгая с ноги на ногу. И вдруг ей в голову пришла мысль.
2: Мама сегодня утром укрыла цветы возле дома одеялом. Она объяснила мне, что это для того, чтобы они не замерзли. Может быть, папа тоже мог бы укрыть овес?
1: «Какие глупости!» С досадой бросил в ее сторону Хольгер, но потом громко рассмеялся над ее рассуждениями. «Нет, Стина, это абсолютно невозможно. У папы нет такого большого одеяла».
0: Ответ брата немного смутил девочку. По ее лицу было видно, как быстро продолжали работать мысли у нее в голове. Вдруг ее глазки засверкали.
2: «Знаешь что? Если у папы нет такого большого одеяла, то Бог ведь может укрыть наше поле!»
0: Тут Стину позвала мама. Ей пора было идти спать. Хольгер снова остался один. Он еще раз посмотрел на градусник. Температура упала почти до 1 градуса. Убитый горем, он зашел в дом. Хольгер долго не мог уснуть. Завтра утром он похоронит все свои надежды, а вместе с ними и многое другое. Все это болью отзывалось в его сердце. Ах, если бы он мог верить, как его маленькая сестренка! Но из этого детского возраста он давно вышел. Законы природы были ему не под силу. А Богу? Может ли Бог найти выход? Вот как раз в этом и сомневался Хольгер. И это его тяжко обременяло. Стина уже давно крепко спала. Перед сном она доверчиво помолилась Иисусу и попросила его растянуть большое одеяло над овсяным полем, чтобы овес не замерз. Во сне она видела множество ангелов, спустившихся на землю и осторожно расстилавших над их овсяным полем огромное белоснежное одеяло. Стина ликовала. «Что же теперь скажет Хольгер?»

0: Хольгер встал задолго до того, как Стина проснулась, и вышел во двор. Там он встретил своего отца, которому заботы тоже не давали спать. Но, несмотря на усталость, глаза его теперь сияли.
1: «Хольгер, ты только посмотри!» —
0: громко сказал отец подходящему сыну, указывая на поле. На полях и лугах кругом, насколько видел глаз, низко-низко лежал густой белый туман.
2: «Сегодня ночью Бог сохранил наш овес от мороза. Он силен и дальше сохранить его. Видишь, ветер подул с другой стороны».
0: Хольгер не мог произнести в ответ ни слова. Он постоял еще немного, смотря на огромное белое одеяло, затем быстро вошел к себе в спальню и, упав на колени, обратился к Господу. Он просил о милости и прощении.

0: Прошли годы. Весеннее утро было туманным, но, несмотря на унылую погоду, в городке чувствовалось оживление. Сегодня студентам, сдавшим госэкзамены, вручались дипломы врачей. Среди празднично одетых молодых людей был и Хольгер со своей сестрой Стиной. Глаза девочки сияли. Она с восхищением смотрела на брата и мысленно благодарила Небесного Отца за этот долгожданный день для их семьи.
1: «Ах, если бы только еще светило солнце!»
0: — сказала она брату.
1: «Туман совершенно не подходит к такому празднику».
2: «А я думаю, что очень даже подходит», —
0: сказал ей в ответ Хольгер.

Дорогие ребята, помните о том, что Господь наш – скорый помощник в бедах наших. Открывайте Ему свои нужды. А мне осталось попрощаться с вами и сказать вам всего самого доброго. До следующей встречи в радиопрограмме «Христианочка».

0: Тихоокеанское время, 5 часов утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа мы предложим вам для прослушивания одну из проповедей Виктора Куриленко –

Сегодняшняя тема у нас «Сила слова». Если у вас есть Библия, пожалуйста, откройте притчи, 18 глава, 22 стих. «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его кусят от плодов его». И посмотрите, пожалуйста, притчи, 21 глава, 23 стих. «Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою». Итак, тема «Сила слов». И мы сегодня с вами будем говорить о влиянии слов на нашу жизнь, о последствиях того, что мы говорим. Когда я просматривал библейскую симфонию, то обнаружил, что около 200 раз говорится о языке нашем. Где-то 3000 раз говорится «Он сказал». Бог сказал или мужчина сказал. И всего 200 раз в Библии сказано «Она сказала». Понимаете, в то время женщины значительно меньше говорили, чем сейчас. Мужчины и женщины, девушки и парни в своей жизни произносят очень много слов. И часто не думают об их последствиях. Вообще, когда человек начинает объяснять, почему он обидел другого, он часто говорит, а что я сказал, или что я сказала, или я только ему сказал, а он так обиделся. Заметьте, что слова царя имеют огромное значение. Сказал начать войну, и начинается война, и тысячи человек умирают, то миллионы умирают. Слова начальника имеют

имеют огромное значение. Слова отца в любой семье имеют огромное значение, потому что отец – это власть. Так что, мужчины, вы должны знать, что ваши слова имеют огромное значение. И еще интересная грань. Мамы и папы, когда ребенку 2-3 года, они говорят своему чаду: «Пожалуйста, вот скажи, ну громче, громче говори, расскажи стихотворение». Он лепечет что-то, сложно понять, но отец и мать уже радуются. А когда ребенку 6 или 7 лет, мама уже говорит: «Замолчи, болтать будешь, голова болит». Интересно, наша жизнь, она состоит из слов. Человек начинает говорить с 2 лет, говорит, говорит, говорит. И что интересно, когда уже умирает человек, о нем говорят: «Уже не говорит». Уже все, не говорит даже. Вы не замечали в своей жизни, что наши слова имеют огромное иногда значение и есть последствия наших слов, иногда страшные последствия наших слов? Сказала, и в жизни многое поменялось. Этого бы не случилось, если бы ты такое не говорила. Или относительно мужчин. Если бы удержал язык свой, этого бы не случилось. Но смерть и жизнь во власти языка. Один мой родственник, это был год 1937 год, расстрельный год. Многих расстреливали за одно только слово. Это было тяжелое время, и мой родственник был вызван к следователю. Ему говорили, спрашивали: «Ты посещаешь церковь? Ходишь туда?» Он говорит: «Да». «Ты знаешь, что мы можем сделать с тобой за то, что ты в церковь ходишь?» И он просто ответил: я знаю, был бы человек, а остальное вы сделаете». Одно слово сказал, последствия 10 лет. Просто одно слово сказал. Знаю, был бы человек. Он был в заключении, но это было время 37-го года. Тяжелое время прошел. По 50 человек умирало в день от голода и холода, и Бог хранил его там. А в 1930 году мой дедушка спросил: «Вы верующих в колхоз принимаете?» Я сказал: «Принимаем, дали 3,5 за то, что верующий». Понимаете, человек сказал одно слово, и в жизни произошли очень серьезные события. А сколько в семьях ссор, скандалов, сколько разводов начинается со слов. Просто она начала говорить, или он начал говорить. Сколько счастливых несчастными стали, когда боль обиды в слова облекали. Нормально жили, все нормально, какая-то проблема, какая-то обида. И начала говорить. И последствия развелись. Мы когда говорим слова «я тебя люблю» или нежные, добрые слова, создаются новые семьи. Приходит мир, тишина в семью. Иногда другие слова говорим, и жизнь меняется. Кто-то из педагогов сказал, что слова «иди сюда» можно сказать с десятком акцентов. Просто 2 слова «иди сюда». Тон, с каким тоном мы произносим эти слова. Итак, слова влияют на нашу жизнь. Давайте посмотрим, что говорит святой Иаков. Послание Иакова, 3 глава, с 5 по 10 стих. «Язык небольшой член, но многое делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык, огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, и присмыкающихся, и морских животных укрощается и укрощено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда». А дальше: «Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божьему. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть». Вот Иаков пишет евреям, которые рассеяны по всему лицу земли. Римская империя большая, и в 1 веке святой Иаков, апостол, пишет духовным младенцам вот эти слова. И он говорит им:
чтобы они, с одной стороны, радовались Боге, а с другой стороны, он говорит, вот вы благословляете, славословите Бога в церкви, в домашних церквах, вы молитесь. А с другой стороны, смотрите, что с вами происходит. Вы тем же языком, которым благословляете Бога, говорите плохие вещи о людях. Вы проклинаете людей. И говорит, не должно так быть. Обиды, искушения – это часть нашей жизни. Мы проходим это все. И язык воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Очень часто язык – это бич, это острая стрела. И кто-то сказал из мудрых, говорит, иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует. Ну, давай сегодня подумаем о своем языке. Если Дух Святой коснется и покажет нашему сердцу все картины из нашей жизни, когда мы говорили вещи, о которых потом очень жалели. Случаи печальные. Муж и жена поссорились. И она просто сказала, когда он уходил на работу, глаза мои больше тебя никогда не видели. Он вышел, погиб. И потом она рыдала, кричала над гробом. А просто сказала, в ссоре, глаза мои больше тебя не видели. Или когда молодые люди говорят жуткие вещи друг другу. Вот поссорятся, разведусь, брошь, ну и прочие вещи. Иногда слова имеют огромное значение. Вот если ты умный человек, никогда на такую тему, как семейные отношения, не говори никаких плохих слов. Если ты мудрая женщина, никогда не говори таких вещей, как «разведусь», «брошу», «уйду» и так далее. Слова имеют значение. Каких слов не должно быть в устах христиан? Послание к Ефесянам, 4 глава, 29 стих. Святой Павел говорит, «никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Обратите внимание, что говорит святой Павел. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших». Верующий человек, который пришел к Богу, оставил мирскую жизнь, там в мире жили, как жили, и говорили то, что говорили. А теперь ты стала верующей девушкой. Тебе надо говорить совершенно по-другому. Никакое гнилое слово не должно исходить из уст ваших. Святой Павел организовал церковь в Ефесе. Если вы посмотрите книгу «Деяния святых апостолов», 19 глава, со 2 по 6 стих, вы увидите, как Павел организовывал эту церковь. Но он им же пишет, этой церкви. В послании Ефесянам, 4 глава, 31 стих. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас». Посмотрите послание Ефесянам, 5 глава, 4 стих. «И также сквернословие и пустословие, говорит, это неприлично вам». Представьте такую ситуацию. Бог через апостола Павла говорит, что вы, когда уверовали, из ваших уст должно исходить только доброе для назидания. Евреи вышли с Египта. Речь идет о том, что случилось 3500 лет назад. Об этом Библия говорит. И когда они вышли с Египта, то они часто скучали по огурцам, чесноку. Ну, то, что было у них в Египте. Там, в Египте, они были рабами. Их били, над ними издевались. Но когда они прошли немного пути, выходя из Египта, они начали скучать за Египтом. Мы вышли из мира, но очень... Серьезный вопрос к твоему сердцу. Мир вышел ли из твоего сердца? В мире много скверных слов, много гнилых слов. А что это за гнилые слова? Вот попробуйте мясо, ну или какие-то овощи, когда они начинают гнить, разлагаться. Запах ужасный. Я иногда слушаю, как молодые люди, которые вышли с мира, а иногда не с мира вышли, как разговаривают между собой. И то блины вспоминают. Вы понимаете, о чем я говорю? А почему вы понимаете? Потому что знаете, о чем я говорю. То кто-то кого-то почему-то в баню отсылает. Понимаете, верующий человек следит за своими словами. Неверующие, они говорят то, что хотят. У меня интересный случай был. По-моему, это было, наверное, год назад. Мы сели в Донецке и ехали, по-моему, в Хмельницк с одним братом на семинар.
Ну, зашли в купе, я лег, и один молодой человек заходит с женой своей, и у него большой чемодан. И он ложит этот чемодан в ящик, а чемодан непослушный. И он все русское, что может вспомнить, на этот чемодан. Ну, все непечатное русское. И он кричит на него, разговаривает с чемоданом, а чемодан никак. Наконец уложил он. Уложил он, а я лежал, отвернувшись к стене, я слушал только. А потом он сел, повернулся, я к нему, а он меня узнает, или по телевидению видел. Говорит, а вы куда вы едете? Я говорю, на семинар христианский. Потом, а вы куда? Он говорит, тоже на семинар христианский. Это правда. Заходит жена, лет по 28, может, сейчас по интернету смотрят как раз. Заходит жена, говорит, простите, пришел с мира, а никак вот эти слова не может оставить. Я начинаю разговаривать с ним. Да, он пришел в церковь, да, он покаялся, но язык не поменялся. Язык не поменялся. А почему язык не поменялся? А потому что от избытка сердца говорят уста, потому что сердце не поменялось. Если бы сердце поменялось, язык бы поменялся. Слова. Помню такой случай из жизни. Одна христианка, ей лет 30, стояла у чужого подъезда. Один мужчина неверующий ходил, ходил вокруг. Она кого-то, христианка, ждала. Он ходил, говорит, о, красивая, очень красивая. А дома такая же кобра, наверное, как и остальные. Понимаете? Он не верит. Мужчина неверующий. Он женился, и женился, наверное, неудачно. Он не верит вообще, что женщина может быть кроткой, тихой и спокойной. Кстати, немногие женщины верят, что мужчины могут быть верными и нежными. Слова, слова. Это очень важно в нашей жизни. В твоей жизни слова имеют огромное значение. И наши слова с тобой повлияют на всю нашу жизнь. А насчет клеветы, наушники. Есть люди двуязычные. Двуязычные – это такие люди. Вот он с тобой одно говорит. Он с тобой говорит такие слова, и он всем видом говорит, что он с тобой, и льстит тебе и так далее. А за глазами совершенно другое говорит. У него очень лукавый язык. В глаза одно, а за глаза другое. Подумай, в твоей жизни было такое, нет? В глаза одно говоришь, а за глаза другое. Клеветник человек, наушник человек. Говорит слова и доносит за тем, чтобы проблема началась. Есть такая древняя книга в неканонической Библии. Книга называется «Иисуса, сына Сирахова». 28 глава, и давайте с 17 стиха несколько прочтем стихов. Интересные вещи. «Язык третий изгнал доблестных жен и лишил их трудов. Внимающий ему, вот это третьему языку, не найдет покоя и не будет в тишине. Удар бича делает рубцы, а удар языка сокрушает кость. Многие пали от острия меча, но не столько, сколько падших от языка». Это очень серьезная проблема, наши уста, наш язык. Пророк Иеремия, который жил 26 веков назад, и вот он рассказывает современникам. 9 глава, посмотрите, книга пророка Иеремии, и 5 стих давайте прочитаем. Смотрите, что происходило в то время. «Каждый обманывает своего друга, и правды не говорят». А вот здесь сильное слово. «Приучили язык свой говорить ложь». Что сделали с языком? «Приучили язык свой говорить ложь». «Лукавствуют до усталости». 8 стих, посмотрите. «Язык их – убийственная стрела». Говорят коварно устами своими, говорят с ближним своим дружелюбно, а в сердце своем строят ему ковы. Это в древности были. Я не думаю, что сердце человеческое через 26 веков стало лучше. А наша тема сегодня – сила слов. Я надеюсь, что мы с вами достаточно мудрые и умные люди. Вот попробуй встань в себе в оппозицию и проверь свои слова. Что ты говоришь дома? Что ты говоришь о других людях? Был один человек, он в жизни очень грубый был, очень дерзкий был в жизни, а потом умирал. Он позвал служителей и начал исповедоваться.
Потом позвал других людей и говорил: «Я на тебя в жизни вот такое говорил, я против тебя вот такое говорил, я о твоих детях говорил плохо и злословил твоих детей, а я твою тайну выдал». Он умирал, и перед смертью он начал вспоминать, что он в своей жизни говорил. «Мы точно с тобой когда-то умрем, потому что однажды человеку положено умереть. Не придется ли нам с тобой звать служителей и просить прощения за то, что мы говорили в жизни? Потому что, когда смерть приходит, и когда у тебя впереди встреча с Богом, тогда человек лихорадочно начинает перебирать всю свою жизнь. Кого я обидел? О ком я говорил и что я говорил? Как я поступил вот с этим человеком? Как я поступил с человеком, который был слабосильный? Как я поступил с бедным человеком? Что я сделал?» Я нашел интересное слово в книге пророка Малахии. 2 глава, 6 стих. Посмотрите. «Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его. В мире и в правде он ходил со мною и многих отвратил от греха». Вот если бы в конце жизни о нас с тобой такое сказали. Вот представь, мы уходим с этой земли, и о нас люди говорят такое. «Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его. В мире и в правде он ходил со мной и многих отвратил от греха». Это римская пословица. «Думай о смерти, и вовек не согрешишь. Думай, что когда-то придется уходить к Богу на суд и стоять перед Богом». Это сейчас, когда мир греховный веселится, живет в грехах, кажется, ничего страшного, ну, что людям, то и нам. А тогда тебе лично нужно будет стать перед Богом, и за всякое праздное слово придется дать отчет. И это свидание мы с тобой не сможем отменить. Любые свидания с людьми, с многими людьми мы можем отменить. Я не хочу видеться с тобой. А вот это свидание мы не сможем отменить. Кто-то сказал: «Живи так, чтобы не пришлось на твоих похоронах проповеднику обманывать». Это очень важно. Слова. В жизни много разных слов. Есть слова благословения, а есть слова проклятия. Сила слов проклятия. Часто люди не дают отчет в том, что есть слова, которые приносят смерть. Смерть и жизнь во власти языка. Смерть и жизнь. Вот то, что ты говоришь, повлияет на твою жизнь, на мою жизнь тоже. Мы часто не даем себе отчета, когда за чашкой чая говорим какие-то вещи неправильно. А так, болтаем. Слова имеют значение. Например, человек говорит о себе плохие вещи. Допустим, женщина. «Я никогда не выйду замуж. Кому я нужна?» Когда она это говорит, девушка или женщина молодая, она программу закладывает. «Кому я нужна, я никогда не выйду замуж». Или замужняя говорит: «С таким мужем, как у меня, в психбольницу попадешь». Или: «Выйду замуж, но дети мне не нужны, с ними только проблемы». И ты можешь вспомнить слова, которые, возможно, ты говорила или кто-то говорил в твоем присутствии. А потом мы думаем: почему это в жизни моя так? Кто-то мудрый сказал: «Думай, что говоришь, и не всегда говори то, что думаешь». Вот думай, что говоришь. Думай, что говоришь на своих детей, потому что очень часто клятва матери разрушает дома детей до основания. Мамы, вы прошли долину плача и смерти, пока появился ребенок в этот мир. Но по каким-то непостижимым правилам Бога в устах матери заложена страшная сила. Или мамы проклинают своих детей и разрушают дома детей до основания. Она обрела этого ребенка, и Бог дает власть над этим ребенком. Я до конца этого не понимаю. Но материнское слово играет огромную роль в жизни ребенка. Или она ждет ребенка и говорит: «Он еще не пришел в этот мир». А она говорит: «Он мне не нужен». А потом приходит ребенок в этот мир. А потом маята в жизни этого ребенка. Мается всю жизнь непристроенный. А в конце концов становится мучителем своей же матери. И начинается проблема. А разве вы не слышали, когда в семьях отцы
или матеря обзывают своих детей. Он и скотина, и тупица, и идиот, и многое другое. А потом слова имеют значение и последствия. А потом начинается проблема. А потом человек мечется и думает, ну почему у других нормальные дети, а мои? Ты подумай, что ты говорила. А ты подумай, что ты говорил о сыне своем. Подумай. Слова имеют значение, потому что смерть и жизнь во власти языка. Во власти твоего языка смерть и жизнь. И Бог часто говорил евреям, изберите смерть или жизнь, благословение или проклятие. Подумайте и изберите, что вы хотите. Мне рассказывали такую печальную историю, что мать часто кричала на своих детей, мучители, мучители мои, сколько вы будете мучить меня. Дети выросли, и действительно все исполнилось, что мать кричала. Все исполнилось. Слова твои, твоей жизни. Пусть Дух Святой так сильно коснется нашего сердца и покажет, что было в нашей жизни. И потом, может, мы найдем ответ на вопрос, почему в нашей жизни на сегодняшний день так. Это великий закон. Смерть и жизнь во власти языка. Мой язык и твой язык, они как руль. И наша жизнь направляется нашим языком или в Царство Небесное, или в гиену огненную. Одна мать своей дочери сказала, чтобы твоя дочь поступала и мучила тебя так, как ты меня мучаешь. Все точно исполнилось. Один случай я хотел бы сейчас рассказать. Это из жизни. Когда я был молод, я знал этого человека. Они были молоды, им было лет по 20 с чем-то. Парень женился и жили, как жили. Ходили в церковь. И однажды у них произошла ссора на огороде. Что-то он ей сказал, она так рассердилась и плюнула в его сторону. Он побелел и сказал, запомни, дети вырастут, брошу. Запомнила? Иди. Дети росли, другие рождались, прошли годы. И дети выросли и ушли из дому, кто замуж, кто женился. И потом настал такой момент, когда какая-то мелкая ссора какая-то, и все внутри сколыхнулось. И он сказал, а теперь помнишь, я тебе говорил более 20 лет назад, я ухожу от тебя, и ушел. И потом я видел этого человека, встречал этого человека. Это был умный человек. Это был умный человек. Я спрашивал у него, я говорю, слушайте, как вы могли такие вещи сделать в своей жизни? Он говорит, понимаешь, как оно случилось? Рассказал мне эту историю, а потом говорит, ну жили мы нормально, иногда это все забывалось. И дети росли, и мы любили друг друга, и нормально все было. А иногда, когда напряженка начиналась в семье, все я вспоминал абсолютно. И я как заклял себя. Сказал эти слова вошли в сердце глубоко мое. И когда случилась очередная ссора, все вспыхнуло во мне, я ушел. Что интересно, его сыновья в своей жизни поступили точно так же с женами своими, развелись. Потом он был исключен, потом он возвратился в церковь, но поставил такую кляксу в жизни своей. Мужчины и женщины, замужние и женатые, наше поведение будет влиять на жизнь наших детей и внуков. Потому что Аврааму было сказано, что я благословлю потомство твое, ты заповедай им, чтобы они любили меня и ходили предо мной. И действительно, потомство Авраама благословенно. Понимаешь, как оно в жизни? Это принципы. Так нельзя. Я буду делать, что хочу, а потом молиться, Господи, благослови меня, Господи, благослови. А я буду делать, что хочу. Сила слов. Жизнь и смерть во власти языка. Обратите внимание на силу слов. Вот реклама идет по телевидению, радио, интернету, море рекламы. Там говорят, если ты настоящий мужчина, ты должен вот это иметь. Если ты женщина современная, обязательно купи вот это. Потом спрашивают вот этого человека, зачем ты купил это? Он говорит, я сам не знаю. Сила слов. Его просто обольстили, обманули его. Говорят так, чтобы человек, захотел это. Потом получается, каждый увлекается и обольщается собственной похотью. Когда слушаешь речи чужие, ты должен думать, зачем он говорит именно сейчас и именно это. Когда Дух Святой близок к нам, и мы понимаем водительство Духа Святого, во-первых, мы будем говорить здравые, трезвые вещи.
И будем следить за устами своими и за языком своим. Потому что кто не хранит уста свои, язык свой, тому беда. А во-вторых, Дух Святой будет давать откровение, когда человек говорит, зачем он это говорит. Проклятие – это древнее оружие, и древние знали об этом оружии. Кто знает библейскую историю с Валаамом и Валааком, тот знает, что Валаак, царь, пригласил одного человека по имени Валаам, чтобы он проклял израильский народ. Когда он посмотрел на израильский народ, а израильский народ весь благословенный, он говорит, нет ворожбы в Израиле. То есть к бабкам, к гадалкам, чернокнижникам не ходят. Они к сатане не обращаются. Они свято, чисто ходят, и они в благословении. Если мы ходим перед Богом свято и чисто, никто не может проклинать верующих людей с успехом, потому что тот, который в нас, сильнее. Никакие ведьмы, никакие гадалки, никакую порчу не наведут на тебя, потому что ты в Боге ходишь. Проклятие – древнее оружие. Первая книга Царств, 17 глава, 43 стих. Там Давид вышел на сражение с Голиафом. И Голиаф проклинает его своими богами. Ну, типа, да поразит тебя Дагон. Но сколько бы он ни говорил, это не влияет. Это не влияет, потому что с Давидом Господь. Сила слов Божьих, человеческих слов сила, а есть у Бога слова. И если он говорит слово, и слово слышанное мы растворяем верой, это становится благословением для нас. Посмотрите, пожалуйста, книгу Второзакония, 28 глава, 15 стих. Здесь Бог говорит. Посмотрите, как говорит. «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его», и постановление Его, которое я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Сила слова Бога. Сначала он говорит о благословении. Если будешь ходить предо мной свято и чисто, если будешь ходить так, чтобы ты угождал своим хождением, я благословлю тебя. А потом говорит, если не будешь слушать слов моих, если не примешь этого к сердцу, если не растворишь верой это, у тебя будут проблемы. Чем объяснить, например, человек ходит год в церковь, его жизнь как была греховная, так и есть. Чем объяснить, человек женился, а в семье у него беспорядок? Чем объяснить, он верующий человек, а вместе с тем не видно по его жизни, чтобы менялось что-то в жизни его в лучшую сторону? Очень просто объясняется. Слово слышанное не растворяется верой. Например, Бог говорит, почитай своих родителей. Это Бог говорит. Если хочешь благословения, ты должен своим родителям почтительно, уважительно относиться. А если они неверующие, тем более. И к верующим, и к неверующим родителям почтительно относиться, так, чтобы родители чувствовали, что ты их уважаешь. Даже если ты повзрослел, и у тебя твоя семья. Бог говорит, что если ты будешь уважительно относиться к своим родителям, я тебя просто благословлю за это. Я тебе дам долгие годы дней жизни. А если ты говоришь своим родителям так, что им горько, и от твоих слов плачет твоя мать, у тебя будут очень серьезные проблемы. Очень серьезные. И никакие молитвы не помогут. Потому что Бог сказал, слушай слово Господне, «Почитай отца твоего и мать, и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Что нам нужно сделать, чтобы из наших уст исходили только слова благословения и никогда проклятия? Слова благодати. С чего нам нужно начинать? Вот, возможно, Дух Святой кого-то сегодня обличает. С чего начать, чтобы действительно благодать была на тебе? Первое. Нам надо увидеть свою проблему. Не говорить, что вот такая жена, вот такой муж, вот сложные, очень сложные у меня родители. Надо увидеть свою проблему. Если есть гнилые слова или скверные слова, которые в устах твоих, тебе надо покаяться. Или слова проклятия. Первое, надо увидеть свою проблему и покаяться. Второе. Посмотрите, святой Петр что сказал. Первое послание, 3 глава, 10 стих. Попробуй, чтобы это было в жизни твоей. Положи в сердце свое вот эти слова. «Ибо кто любит жизнь
и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Что надо делать со своим языком? Удерживай. Удерживай язык свой. Если только ты пришел к Богу, если ты понял, что вера – это не просто иметь Библию в доме и несколько раз, два, три раза ходить в церковь, а ты понял, что это поменять свой характер, то удерживай язык свой от зла и уста от лукавых речей. Когда ты на работе, когда ты в школе, когда ты в университете, удерживай язык свой от зла и уста от лукавых речей. Смотри за своими устами, потому что смерть и жизнь во власти языка. Пост хорошо, и молитва хорошо. Но если только не будет решена проблема с волей человека и с его сердцем, проблема будет сопровождать тебя всю жизнь, пока не заведет тебя в отчаянные обстоятельства. Писание говорит: отвергни ложь. Смотри, удерживая язык свой от зла. Крик, ярость должны быть удалены. Воля твоя должна участвовать в этом. Потому что когда мы следим за своим языком и удерживаем, многое изменится в нашей жизни. Посмотрите на один интересный закон, который я нашел в Псалме 38, 4 стих. Интересный закон. «Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь, я стал говорить языком моим». Вот еще, постарайтесь вникнуть в суть. «Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь, я стал говорить языком моим». Это уже принцип. Когда только начинается огонь греха в сердце, и в мыслях огонь греха начинается, когда только это происходит от избытка сердца, заговорят уста, язык заговорит. Это верно и в другом смысле. Когда Дух Святой находит на человека, и огонь Духа Святого в его сердце, в его мыслях огонь Духа Святого, он будет говорить от Бога, от имени Господня. Оказывается, когда мы волю применяем, это меняет дело, но это не решает проблему. Решение проблемы заключается в том, чтобы человек поменял свое сердце. Надо, чтобы в сердце жил Господь. Надо, чтобы сердце было чистое. А сердце чистое у нас бывает тогда только, когда кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Сердце должно быть под влиянием Духа Святого, очищено кровью Иисуса Христа. И тогда, когда мы начинаем контролировать свои уста, тогда жизнь наша нормальна. Тогда в доме тишина и мир. Тогда никогда не придется лгать, изворачиваться никогда не придется. Тогда не будет в твоей жизни слова, которых ты потом очень жалеешь. Заметь в своей жизни, когда мы говорим непродуманно «да», очень трудно потом сказать «нет», хотя надо уже говорить «нет». Когда мы непродуманно говорим «нет», понимаем, что неправильно сказали «нет», надо «да» теперь, но гордость не дает. И потому надо думать, думать надо, лучше не спеши, не торопись языком своим. Жизнь и смерть во власти языка. Иногда люди произносят перед Богом слова, обещают Богу что-то, а потом выполнить не могут. Мудрые люди продумают, что обещать Богу, а потом уже обещают. Вот была женщина, у нее не было детей, Анна, это из Библии. Она плакала перед Богом и говорила, что если у меня будет мальчик, я тебе отдам его на служение. И у нее действительно родился мальчик Самуил, и она отдала ему на служение. Очень часто наши современники поступают таким образом. Когда тяжко, когда трудно, когда Бог нужен, они не скупятся на обещания. Господи, и покаюсь, Господи, и служить Тебе буду. Только помоги, только исцели, только выведи. Господи, только. Бог дает. А потом что? Один пророк Иона, он был непослушным человеком, хотя очень искренним. И он попал в чрево кита, потому что не слушался Бога. Там надо было идти в Ниневию и проповедовать, а он отказался. И он в чреве кита творит молитву и говорит такие слова: «Господи, что обещал, исполню! Господи, что обещал, исполню!» Иногда только в чреве кита мы начинаем произносить такие слова: «Господи, что обещал, исполню!» В тяжелейших обстоятельствах, в труднейших обстоятельствах. Бог на небе,
И когда ты говоришь перед Богом что-то, выполни то, что ты сказал, потому что у Бога хорошая память. Теперь относительно нашего характера, относительно наших проблем, языка нашего. Когда мы следуем за Богом, рано или поздно мы поймем, даже те, которые прощены Богом, должны пройти через распятие ветхого человека. Это отдельная тема, я не могу ее раскрывать сейчас, просто у нас нет времени. Но святой Павел говорит, те, которые Христовы, они распяли плоть со страстями и похотями. Святой Павел говорит, крестом, которым для меня мир распят, и я для мира. Суть вот этих выражений, сложных богословских выражений, заключается в следующем, суть, что Павел разорвал все греховные узы с этим миром, потому что то, что в мире похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Он не вышел с этого мира. Но он конкретно сказал, что относительно вот этих греховных моментов, это для меня тщета. Я тотчас же не стал советоваться с кровью и плотью, он говорит о себе, и я разорвал все это. Я не хочу с греховным миром ничего иметь. И сердце свое отдал Богу. И, наконец, последняя мысль. Сила благословляющих слов. Последняя мысль. Сила благословляющих слов. У нас сегодня тема «Сила слов». В древности это знали, силу благословляющих слов. Давайте мы с вами просмотрим, я сейчас прочитаю. Ревека, это невеста Исаака была, ее родственники отпускают в путь. Посмотрите книгу «Бытие», 24 глава, 60 стих. Посмотрите, пожалуйста. Итак, Ревека, невеста Исаака, сына Авраама. И вот ее отпускают в путь. Родственники ее говорят следующие слова. «И благословили Ревеку и сказали ей, сестра, сестра наша, да родятся от тебя тысячи и тысяч, и да владеют потомство твое жилищами врагов твоих». Они благословляют свою сестру, они благословляют свою родственницу. Иаков, это уже сын Ревеки, он тоже захотел иметь благословение. И там Исаак умирает, и он говорит Исау, сыну своему, «Приди, приготовь кушанье мне, которое я люблю. Я тебя благословлю перед смертью. Я хочу передать тебе благословение». А Ревека услышала это, позвала своего любимого сына и говорит, «Слушай, переодевайся в одежду брата своего». Приготовила кушанье, какое любил Исаак. Жена знает, что любит муж. И посмотрите, что делается в книге «Бытие», 27 глава, 27 стих. Это передает благословение Исаак. Я одну мысль хочу сказать. Отцы, матери, вы можете благословить своих детей, и они будут благословенны. В ваших устах, в ваших словах Бог дал благословение. Благословляйте своих детей. Он подошел и поцеловал его, Иаков, своего отца. И ощутил Исаак запах от одежды его, и благословил его, и сказал, «Вот запах сына моего, как запах от поля, которое благословил Господь». И дальше он говорит, «Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли множество хлеба и вина». И дальше он благословляет его и произносит слова благословения. И он благословен. В старости Иаков благословляет фараона, а чуть позже своих сыновей. Посмотрите, Бытие, 49 глава, 28 стих. Вот здесь, мне кажется, очень серьезная мысль заложена в 28 стихе. «Вот все 12 колен Израилевых, его сыновья, и вот что сказал им отец их, благословил их и дал им благословение, каждому свое». У него 12 сыновей, и он произносит слова благословения. Да, эти сыновья его продали Иосифа. Да, они обманули его. Да, у них были проблемы в этих сыновей. Но он каждого благословил и дал каждому свое благословение. Наши дети иногда непослушные бывают. Иногда наши дети приносят нам сердечные раны. Но посмотри, Иаков благословил каждого. Я хотел бы сказать отцам, найдите в сердце своем самые добрые слова для своих детей, для своих дочерей, сыновей. Благословите их. В книге «Судей», 17 глава, 1-2 стих, рассказывается одна история интересная. Когда в одной женщине вор украл 16 килограмм серебра, и она прокляла вора.
А потом сын ее подходит и говорит маме: вот ты прокляла вора, а это я. Я у тебя украл эти 16 килограмм серебра. А она говорит: да будет благословен сын мой пред Господом. Вот подумайте, эта женщина понимала силу слов благословений и проклятий. Матери, благословляйте своих детей. Отцы, благословляйте своих детей. Мужья, благословляйте своих жен. Благословляйте своих внуков, дедушки и бабушки. Благословляйте своих внуков. Говорите добрые слова, потому что смерть и жизнь во власти языка. Твой язык может смерть принести твоим детям или жизнь. А теперь притчи, 31 глава, 26 стих. Говорится об идеальной жене. Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. Некоторые женщины открывают рот, а некоторые уста открывают. И кроткое наставление на языке ее. Я хотел бы сказать, если ты замужняя женщина, кроткое наставление на языке ее, тихое, спокойное, мирное. Не истеричка орущая, а тихое, спокойное, мирное. Когда сердце будет кроткое и тихое, тогда и будешь говорить кротко и тихо. Церковь Господня должна быть благословляющей. Последняя мысль, и мы будем молиться. Откройте, пожалуйста, книгу пророка Исаии, 54 глава, 17 стих. «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа и оправдание их от меня, говорит Господь. Если только мы свято и чисто ходим, Бог даст нам откровение, и сила слов наших будет достаточно влиятельна. И мы, понимая силу слов наших, будем говорить слова, которые принесут в нашу жизнь только благословение. Сейчас бы я хотел призвать к покаянию. Я хотел бы сказать каждому из вас: возможно, Дух Святой сегодня говорил тебе, и тебе надо покаяться. Давайте мы встанем. И тебе надо покаяться в словах своих.

0: На волне радио «На пути» в течение этого часа вы услышите передачу «События через призму Писания», «Хлеб наш насущный», «Душа и песня», и во второй половине часа выйдет в эфир программа «Во свете Писания».
1: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. В Швеции парламент принял закон о возможности смены пола без хирургической операции. Возраст установили для такой возможности 16 лет. До этого был 18 лет. Власти Германии пошли еще дальше. Ранее для смены пола заявителю необходимо было пройти экспертизу двух психиатров, а затем получить разрешение суда. По новому закону, совершеннолетние, старше 18 лет, должны лишь уведомить об этом власти за 3 месяца, а затем пройти простую процедуру выбора нового пола из 3, которые уже существуют в немецком законодательстве. Для граждан в возрасте от 14 до 18 лет такое заявление должно быть одобрено родителями. Но даже если они откажутся, заявитель может обратиться в суд, чтобы попытаться отменить их запрет. Для лиц старше 14 лет родители должны подать заявление от их имени. На этот счет высказались люди в одной из популярных сетей, где были озвучены эти новости. Что они говорят? Я прочитаю некоторые комментарии. Надо срочно перебирать эту жуткую зелень. Еще до ноября идут утверждения этого страшного закона о смене пола. Я не религиозная, но уверен, что такого ужаса Бог не простит. Какая самоуверенность и полное непонимание того, что эти неучи творят. Другой комментарий. Какой ужас! Господи, как жить в этом мире дальше? Бог накажет всех, кто ответственен за все эти безобразия. Как может ребенок 14 лет принимать такие серьезные решения, как все страшно? Бог создал мужчину и женщину, смело полно, это от дьявола. А кто-то даже процитировал Александра Сергеевича Пушкина. Родила царица в ночь, не то сына, не то дочь. Ни мышонка, ни лягушку, а неведому зверушку. Уже люди, которые не считают себя нерелигиозными, не считают себя верующими, для них уже, для многих

Что делает власть этого мира? Это абсолютная дикость того, как развращают людей. Как развращают особенно детей. И адекватные люди против этого. Книга Бытия, 8 глава, с 21 по 22 стих. «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в своем сердце, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышляю сердце человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал, впредь во все дни жизни земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». После потопа, который случился во времена Ноя, климат на Земле сильно изменился. Из-за чего вымерли некоторые виды животных, в частности, динозавры. Появились времена года, лето, зима, осень и весна. Не во всех регионах Земли можно увидеть все четыре сезона. Однако для большинства населения все-таки есть такая возможность. Один фотограф делал одну и ту же фотографию на одном и том же месте на протяжении четырех сезонов в горах Словакии. Как же красиво видеть, что то же самое место, совершенно разное летом, другой осенью, зимой какой оно и весной. Как Бог все запрограммировал, что каждое время года прекрасно по-своему. Эту фотографию вы найдете в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». Велик наш Творец, создавший Землю не аквариумом, а живым организмом, где каждое время года имеет свои оттенки, богатейшей цветовой палитры Создателя. Помните, как сказал Иисус, эти слова записаны в «Радостной вести» от Иоанна, 10 глава, что его овцы слушаются его голоса, и они идут за ним. Почему эти овцы идут за ним и слушаются голоса? Потому что эти овцы принадлежат ему. А еще Иисус про узкие врата говорил, которыми надо входить, ведь широкие врата приведут в погибель, а за узкими блаженство в присутствии Господа. Составляйте два места писания, мы можем дать одно видео, которое показано наглядно. Овцы, которые ходили по горам, были собраны воедино для захода в тесные врата, место их пребывания. Господь Иисус никогда не приводил никаких фантастических примеров. Он не говорил никаких об инопланетянах или другой фантастике. Все примеры его взяты из простой жизни, чтобы нам было понятно и назидательно, чтобы мы могли себе представить, как Бог собрал нас овец, которые были непонятно где воедино, создав из нас единый народ, очищенный святой кровью Иисуса Христа. Не так давно я посмотрел одно видео, которое называется «Расследование ислама» Джей Смит. Мы часто говорим об исламе, потому что это самая быстро развивающаяся религия. Мы говорим об исламе, потому что множество мусульман уже осело в Европе, будет их еще больше. Мы говорим о том, что среди мусульман самое большое число антисемитов, например. Мы говорим, но мы не можем сказать об этом лучше тех людей, которые скрупулезно исследовали вопрос ислама. Я советую вам посмотреть это видео «Расследование ислама» Джей Смит. Почему? Почему эта религия переплетается с христианством? Почему, правда, в совершенно другом ракурсе? Очень полезный материал для каждого из нас. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Чистые сосуды. Книга Притч, 10 глава, 12 стих. «Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи». Ненависть разъедает сосуд, в котором находится. Эти слова были произнесены бывшим сенатором Аланом Симпсоном на похоронах Джорджа Буша. Рассказывая о доброте своего друга, сенатор Симпсон вспомнил, что и профессиональное руководство, и личные отношения президента Соединенных Штатов были проникнуты юмором и доброжелательностью. Там не было и намека на ненависть. «Слова сенатора тронули меня. А вас? О, сколько вреда я причинил себе, когда питал ненависть! Медицинские исследования свидетельствуют, что мы наносим вред своему здоровью, если цепляемся за негатив или взрываемся гневом. Повышается давление, чаще бьется сердце. Возникает депрессивное состояние, сосуд разрушается». В книге «Притч» царь Соломон замечает: «Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи». Раздоры, о которых пишет мудрый царь, это кровная вражда между людьми из разных племен и рас. Такая ненависть подпитывает желание отомстить, поэтому враждующие стороны никак не могут примириться. Но Божья любовь покрывает, набрасывает покрывало, скрывает или прощает все грехи. Это не значит, что мы не обращаем внимания на ошибки или попустительствуем злу. Но мы не припоминаем зла, если человек по-настоящему раскаялся. А если он так и не извинился, мы все равно приносим свои чувства к Богу. Мы знаем того, кто есть любовь, поэтому призваны иметь усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Что побуждает вас ненавидеть? Как жестокосердие и враждебность съедают нашу собственную радость и мир? О Боже, помоги мне покориться Твоей любви, которая покрывает все грехи и превращает меня в чистый сосуд, обитель для Тебя.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Друзья, вы находитесь на волне радио «На пути». Приглашаем вас послушать музыкальную программу «Душа и песня». После нее во второй половине часа будет звучать получасовая передача «Во свете Писания».
1: Здравствуй, друг! Следующие 15 минут твоего свободного времени будут посвящены музыке. Мы предлагаем твоему вниманию христианскую музыкальную передачу «Душа и песня».

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем разбирать Слово Божие, как нам об этом, также нас об этом учит Писание, чтобы мы вникали в учение и в Писание, и чтобы занимались этим постоянно. И во время того, когда мы читаем Библию, возможно, вы прочитали целую главу или даже какой-то определенный отрывок или определенный стих, и вас, возможно, вводит что-то в замешательство, и возникает очень много вопросов. И это нормально. И, знаете, часто я замечаю, христиане даже обижаются, дети Божии, когда служитель определенный или какой-то пастор не может дать ответ на какие-то вопросы. Мы должны понимать, что мы с вами люди, а на все вопросы ответов у нас нет, не было, наверное, и не будет никогда. До тех пор, пока мы там лицом к лицу с нашим Господом не встретимся, и тогда мы сможем дать определенные и четкие ответы, точнее не ответы, а будет определенное и четкое ясное понимание того, что Господь предопределил для нас, какова Его воля была в нашей жизни, которая часто кажется нам непонятной, а может быть даже несправедливой. И мы начинаем на этом, по этой причине очень много роптать, жаловаться, и что выливается в не очень хорошее состояние наше духовное с вами. Но есть места Писания, есть понимание такое, как библейские принципы и предпочтения, личные предпочтения. Библейские принципы, они несут с собой истину. На библейских принципах необходимо стоять твердо, не бояться мнения людей и говорить о каких-то истинах очень четко и твердо. Я понимаю, что истина одна, но я имею в виду истины, именно определенные, скажем, аспекты истины. Но когда мы говорим с вами о личных предпочтениях, там уже немного другая складывается картина. И часто мы берем инициативу, чтобы как-то навязать насильно именно личные предпочтения на людей, что становится часто причиной конфликтов. Но, тем не менее, мы должны стоять твердо на Слове Божьем и, не стесняясь, проповедовать библейскую истину, истина, которая во Христе Иисусе, истина, которая производит плоды в нашей жизни и кардинально ее изменяет, потому что нам необходимо ходить в обновленной жизни. Мы говорили в прошлый раз о том, из Евангелия от Луки мы рассуждали над отрывком. Это Евангелие от Луки, 1 глава, с 1 по 4 стихи. Мы продолжаем говорить и рассуждать над этим отрывком. Я бы хотел полностью его опять зачитать, чтобы виден был контекст. С 1 стиха. «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне под тщательным исследованием всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Мы не знаем, кто были эти авторы, о которых говорит Лука, как уже многие начали составлять повествования, то есть, возможно, только некоторых из них, как мы уже говорили, среди них могли быть Матфей и Марк, которые написали свои Евангелия чуть раньше, чем это сделал Лука. Поэтому вполне вероятно, что он также основывался на их Евангелиях, на их повествованиях. Однако известно, что Лука был лично знаком со многими свидетелями и очевидцами событий, учения и дел Иисуса Христа, и жизни Иисуса Христа. И он писал позднее, поэтому навряд ли это был Иоанн, я имею в виду как письменный источник. Но Лука также опирался на устные предания, как мы об этом прочитали. Это уже второй стих.
на котором бы я хотел остановиться. Это как передали нам, то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова. Мы немного уже поговорили об этом. Я остановился на параллельном месте Писания. Это первое послание Иоанна в 1 главе с 1 по 4 стихи, где сам Иоанн пишет о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Друзья, я думаю, каждый из нас испытывает эту потребность прикоснуться к Господу, испытать Его в своей жизни, понять, что Он несет, какое учение Он несет в нашу жизнь. Мы порой впадают даже христиане в депрессию, дети Божьи, потому что, возможно, они не настолько ознакомились со своим Господом. Может быть, их увлечение христианской, особенно христианской религией, подчеркну, что их жизнь становится просто мертвой. Или, может быть, воспитанные в определенных рамках учения той или иной деноминации, они не могли выходить за эти рамки. И читая Слово Божие, они понимали, что что-то им недостает. Этой живой воды, которая оживляет их дух, оживляет их веру, оживляет их последовательность за Христом. И поэтому я могу сказать, что в какой-то мере завидую тем людям, которые, тем ученикам, которые и людям, и тем, которым он явился, 500 там, человеком, людям, которые могли именно видеть, осязать, могли рассматривать. И здесь Иоанн называет его словом жизни. В этом отрывке, который мы прочитали, мы читаем о слове, о необходимости Слова Божьего в нашей жизни. Если мы будем только питаться с того, о чем говорят нам сегодня телевизионные проповедники, евангелисты или даже служителя вашей личной поместной церкви, этого будет недостаточно, потому что это одно. Но нас также ведет с вами Дух Святой, Дух Божий. Мы, настоящие сыны Божьи и дочери Божьи, должны быть ведомы Духом Божьим, чтобы быть настоящими последователями. А для этого также необходимо все сверять, все испытывать на основании Слова Божьего. Но здесь написано, что сам Христос, который говорил эти слова, который проповедовал нам Слово Божие, красной нитью о Христе пронизан весь Ветхий Завет. То, что в нем исполнилось, и уже даровав нам Новый Завет, мы читаем, мы поглощаем это Слово, но это Слово дает жизнь. Недавно мы имели возможность вспоминать воскресение Иисуса Христа, то есть смерть была побеждена, стала жизнь. Он есть Слово жизни. Это Слово, которое не просто остается теологически в нашем разуме, это не просто когда мы обретаем познание о Боге, но когда мы познаем самого Бога. Когда Бог становится нашей жизнью, Слово, которое приносит жизнь, где ты уже видишь плоды, изменения в своей жизни. Мой характер уже не прежний, мои мысли уже не прежние, мое поведение не прежнее. Так как я говорю, как я общаюсь, мое окружение даже, окружающие меня друзья, именно настоящие друзья, мы не можем выйти из этого мира, у нас могут быть знакомые с этого мира, но друзья, близкие, они должны быть в Господе, потому что они какое-то на нас оказывают влияние. И написано, что худые сообщества развращают добрые нравы, они приносят смерть, поэтому мы должны быть очень внимательны к тому, чтобы это стало слово нашей жизнью. И во втором стихе Иоанн пишет: «Ибо жизнь явилась». То есть он называет Христа самой жизнью. Христос даже должен стать самой жизнью для нас. Неважно, физической ли жизнью мы пока живем, или уже наша жизнь подходит к концу. Он все равно остается нашей жизнью, потому что он также жизнь вечная. Живем ли мы жизнью Иисуса Христа? И далее Иоанн говорит здесь: «И мы видели и свидетельствуем».
и возвещаем вам сию вечную жизнь. Во Христе есть вечная жизнь. Возвещаем ли мы, так как делали это они, возвещаем ли мы об этой вечной жизни, которая была у Отца, и здесь он пишет, и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами. Видите, это приносит нам общение. Это, когда мы познаем это, когда мы возвещаем, мы можем иметь общение только на основании Слова Божьего. Если мы верим в одно и то же, мы имеем с вами общение. А наше общение, Иоанн продолжает, с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Дорогой друг, есть ли у тебя это общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом? И для того, чтобы радость она была совершенна, потому что радость, которую мы испытываем здесь, она несовершенна. Но радость может быть совершена именно в общении с Отцом и Сыном Его. И вот таким образом Лука переживал о том, чтобы основы христианской веры, как мы уже прочитали, как нам передали то, чтобы эти основы христианской веры были не искаженно и в целом переданы следующему поколению. Друзья, как насчет наших детей? Заботимся ли мы о том, чтобы передать живую веру следующему поколению? Сегодня очень часто родители надеются, что это сделает за них церковь, это сделает за них сделают за них служителя, но не сами мы. Мы слишком заняты для этого. Ребенок подходит, и, возможно, он что-то нарисовал. Может быть, он хочет о чем-то поделиться. Может быть, знаете, не просто сделать это пассивно, когда ребенок просто слушает то, что вы читаете ему, даже если вы читаете, потому что многие даже не читают Слово Божие детям своим, не передают, как передали нам апостолы, как передали нам праотцы наши, но дать им возможность поучаствовать, сделать их заинтересованными, сказать: «Сынок, ты уже довольно взрослый парень, не хочешь ли нам сегодня в семье попроповедовать?» Вы увидите, эта ответственность, которую вы даете ему, она его как-то вдохновляет на то, чтобы больше познавать. Но на нас, родителей, лежит большая ответственность передать это. Мы видим это даже в Ветхом Завете, во Второзаконии, 11 глава, с 18 по 20 стихи. «Итак, положите сии слова мои в сердце ваше и в душу вашу». Видите, не в разум просто положить эти слова, но в сердце и в душу. И навяжите их знак на руку свою. Даже если у нас какие-то магнитики существуют, пусть это будет знаком, но чтобы этот знак стал для нас живым в сердце и душе. И да будут они повязкой над глазами вашими. И вот далее 19 стих, как мы должны это передать. «И учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем». И когда идешь дорогою или едешь дорогою в нашем современном мире, и когда ложишься, даже будучи уже в постели, и когда встаешь, просыпаешься утром, отправляешь их в школу, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Итак, они названы здесь также служителями слова, и мы также являемся служителями слова, и родители также, и вы являете большую ответственность. Но мы не должны провоцировать наших детей также на гнев, как написано: «Не раздражайте детей ваших». Там именно заложен тот смысл, чтобы, проповедуя слово другим, многие даже сегодня не говорят или не читают своим детям, не передают это. Но даже если вы это передаете слово, то оно должно жить в вас. Потому что дети, в виде нашего лицемерия, как мы живем дома, они не будут иметь это свидетельство, что это живое слово, что это слово жизни. Поэтому пусть наше слово станет жизнью. Но также здесь названы те, которые передали, это были служители слова. У нас также есть сегодня служители слова. Служители слова должны проводить время в тайной комнате, чтобы знать, что Господь именно должен донести своей пастве, что Он хочет сказать, на какое место Писания нужно сегодня мне обратиться к народу моему.
И слову дается особое предпочтение, как мы видим из этого отрывка. Самое главное служение – это распространение Евангелия, благой вести, которые основаны на Слове Божьем. Пусть каждый из нас, друзья, станут этими людьми, каналами, через которые передается Слово Божие не только нашим детям, но и окружающим людям и даже на основании нашей жизни. Всего вам доброго, благословения.

0: Тихоокеанское время 7 часов утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие радиослушатели, приглашаем вас послушать программы «Благая весть для всех народов», затем страничка русского христианского радио, «Момент творения», «Утро с Библией», и во второй половине часа выйдет в эфир проповедь Романа Рейнхарта.
2: Когда же узнал Господь, что прослышали фарисеи о том, что Иисус больше приобретает и крестит учеников, чем Иоанн, хотя не сам Иисус крестил, а его ученики, Он оставил Иудею и пошел опять в Галилею. И ему нужно было проходить через Самарию. И так приходит он в самарийский город, называемый Сихар, недалеко от земли, которую дал Иаков Иосифу, своему сыну. Был же там колодец Иакова, и Иисус, утомившись от пути, сел у колодца, было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды, говорит ей Иисус: «Дай мне напиться». Ибо ученики его отлучились в город, чтобы купить пищу. Говорит тогда ему женщина-самарянка: «Как ты, будучи иудеей, просишь у меня, самарийской женщины, напиться? Ибо иудеи с самарянами не общаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий и кто тот, кто говорит тебе: дай мне напиться, ты бы просила его, и он дал бы тебе воду живую». Говорит ему женщина: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, и колодец глубок. Откуда же у тебя живая вода? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий эту воду, будет жаждать вновь. Но кто будет пить воду, которую дам ему я, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, станет в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Говорит ему женщина: «Господин, дай мне этой воды, чтобы я не жаждала и не приходила сюда черпать». Говорит ей Иисус: «Иди, позови своего мужа и приходи сюда». Женщина сказала в ответ: «Нет у меня мужа».

говорит ей Иисус: «Верно ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, который у тебя сейчас, он тебе не муж. Это ты истинно сказала». Говорит ему женщина: «Господин, я вижу, что ты пророк».

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Ярл Николаевич Пести. Его проповедь о милости Божьей.
1: Возможно, что вы сейчас, слушая эту радиопередачу, находитесь в таких условиях, из которых вы никакого выхода не видите. «Мое положение безнадежное, я обречен на полную неудачу», — говорите вы. Вот именно в такую пещеру безнадежности попал автор 141-го псалма Давид. Преследовал его ревнивый царь Саул, который клялся погубить своего соперника Давида. Один только шаг остался между ним и смертью. Подобно как мышь попал он в капкан, а враг ее, хищный кот, ждет момента проглотить свою жертву. В такой безвыходной ситуации возник этот псалом. Лучше всего давайте прочтем его. Начинается он с таким предисловием. «Учение Давида, молитва его, когда он был в пещере». В этой темной, сырой и каменной пещере Бог преподал Давиду богатейшие уроки, которые в иных условиях он не мог бы получить. И вот ими Давид хочет поделиться и преподать нам полезные уроки. Продолжая чтение этого 141-го псалма. «Голосом моим Господу возвал я, голосом моим Господу помолился, излил пред ним моление мое, печаль мою открыл ему. Когда изнемогал во мне дух мой, ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня. Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня. Не стало для меня убежище, никто не заботится о душе моей. Я воззвал к тебе, Господи, и сказал: ты прибежище мое и часть моя на земле живых. Внемли воплю моему, ибо я отчен изнемог, избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня. Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне благодеяние». Вот эта молитва прозвучала в темной пещере, которая не была предназначена для человеческого уха, но для Бога. Смотрю на правую сторону и вижу, что же он видел там, что никто не признает меня, не стало для меня убежище, никто не заботится о душе моей, так говорит он. Сколько мы можем полезных уроков извлечь из этой именно молитвы? Да, именно эта пещера слышала самую лучшую и эффективную молитву. Этот пример говорит нам, что в каком бы ты месте ни находился, в каких бы условиях ты ни оказался, ты можешь всегда молиться. Нет такой ситуации в жизни, в которой Бог не был бы доступен. Нет никакого места, никакого времени, в которых Бог не только готов тебя услышать, но и поощряет и велит тебе молиться. В данном случае мы имеем пример человека, находящегося в крайне безвыходных условиях, в которых казалось, как будто и сам Бог не мог ему помочь. Такую мысль нашептывает неверие, а Бог говорит: «Призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Псалмопевец Давид прибегает к самому сильному орудию против своего врага – молитве. Молитва связывает нас с всемогущим Богом. А кто или что сильнее Бога? Ни человек, ни стратегия самого гениального полководца не могли в данном случае ему помочь. Поэтому он взывает к Богу, он молится, изливает просьбу и печаль свою открывает Богу. Все эти выражения говорят об интенсивности его молитвы, но также и о конкретности его просьбы. В пещере был он один. Не было там людей, и тем не менее, говорит он, что голосом возвал я, голосом моим Господу помолился. Но разве Бог не слышит вопль души? Вне всякого сомнения. Бывают молитвы души без голоса, а Бог – сердцевидец и их слышит. А внятный голос не так много Богу нужен, как самому молящемуся. Молитву полезно выразить так, чтобы ты ее запомнил и не забыл, что ты просил у Бога. Поэтому необходимо ей придать ясность и гласность. У тебя, мой друг, сейчас серьезная нужда, и ты хорошо делаешь, когда ее ясно, конкретно и громко высказываешь. Да, Господь знает твою нужду до того, как ты сам ее осознаешь, но Он хочет, чтобы ты ее четко и конкретно выразил, открыл ее перед Господом. И когда получишь ответ, тогда ты не скажешь, что это была какая-то случайность, совпадение, или что оно все равно так или иначе бы случилось, молился бы я или нет. Нет, был конкретный ответ, полученный на твою конкретную просьбу и молитву. «Выведи, — молит Давид, — из темницы душу мою». А дальше что? «Чтобы мне славить имя Твое». Господь ответил, вывел его, и Давид прославил Бога. Это и есть цель молитвы, дорогие друзья, чтобы Господь был прославлен. Почему Господь допустил тебе испытание? Чтобы тебя наказать? Так обыкновенно мы думаем. Нет, это Он дает тебе экзамен, а затем тебя ожидает оценка. Хочешь хорошую оценку? Жди от Него ответа. В этом Господь тебя проверяет, испытывает твою веру. И вот что Он говорит нам: «Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». Весь секрет, дорогие друзья, это вера. Верить тому, что Бог обещал. Верить, когда все кругом говорит, что невозможно. Дело твое безнадежное. Верь, и увидишь славу Божью. Если ты, уважаемый радиослушатель, еще никогда в жизни не пережил точный и определенный ответ на твои молитвы, принеси Богу свою нужду сейчас. Голосом Господу воззови. Помолись громко. Скажи: «Господи, я благодарю, что ты меня слышишь сейчас, и мне обязательно ответишь в твое время». И на основании его слова можешь быть уверен, что он не опоздает ни на один день, ни на одну минуту. А если ты еще не познал Иисуса Христа как своего личного Спасителя, то скажи об этом Ему, чтобы сейчас Он простил твои грехи и принял тебя как своего дитя. На такую молитву тебе не надо ожидать ответа. Как скоро Он услышит твой голос, Он уже тебе ответил.

Наша программа подошла к концу. Мы будем рады вашим письмам. Пишите нам по адресу: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания, до новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Лев и Давид Ливингстон. Вот отрывок из дневника миссионера и врача Давида Ливингстона за 1872 год. Ливингстон рассказывает о Божьей милости, которую он познал, едва не став жертвой льва. «Я услышал рык. Дрожа и пытаясь обернуться, я краем глаза заметил льва, который в тот же миг бросился на меня. Поскольку я стоял на небольшой возвышенности, зверь, нападая, вцепился мне в плечо, после чего мы оба покатились вниз. Я слышал его рык возле самого уха, а он рвал меня, как терьер крысу. Я оцепенел от шока, подобно мыши, попавшей в лапы коту. Не было ни ощущения боли, ни чувства страха, но при этом я четко осознавал происходящее. Это частично было похоже на то, что описывают пациенты, находящиеся под наркозом. Они видят все, что происходит вокруг, но не чувствуют работы скальпеля. Это странное ощущение не было результатом мыслительного процесса. Я видел зверя, но при этом не испытывал никакого ужаса. Наверное, такое необычное состояние возникает у всех существ, погибающих от лап хищников. Если это действительно так, то это дар, дар милости нашего Творца, чтобы уменьшить боль умирания.
2: Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Рад вас видеть, друзья, верою. Надеюсь, и вы рады слышать меня и видеть. Друзья, мы продолжаем путешествие по книге Псалмов. И сегодня мы будем говорить о страхе. Мы все знакомы со страхами, но интересно, как Бог его использует. Бог удивительный. Он использует даже то, о чем мы мучимся, что нас преследует. А Бог, он дивный. И в 55-м псалме мы видим, как псалмопевец говорит: «Враги подсматривают за мной, враги ищут, когда я споткнусь, всякий день ищут поглотить меня, ибо много восстающих на меня. О Всевышний, молитва взывает, когда я в страхе, на тебя я уповаю». Это очень удивительно. Никому не нравится страх, мы не любим в нем пребывать, но поистине страх волей-неволей нас заставляет взывать к Богу, даже которого люди не знают. И восклицает: «О Господи, помоги! Господи, помилуй!» Слава Господу, что мы знаем нашего Господа, что Он поистине избавляет, освобождает. «Когда я в страхе, на Тебя уповаю». Друзья, удивительно! Слово Божие, здесь Он говорит, как Он избавляется от страха. Он говорит: «В Боге восхвалю я Слово Его, на Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне плоть, что сделает мне человек». Это Слово Божие. Это удивительный инструмент хвалы, это оружие победы. И мы должны учиться, друзья, воинствовать Словом Божиим, как и псалмопевец здесь говорит: «На тебя я уповаю, я слово его прославляю и восхваляю». Дальше он говорит: «Как бы я ни боялся, только Бог знает, сколько определено мне прожить, как прожить. У тебя исчислены мои скитания, положи слезы мои в сосуд у тебя». Не в книге ли они твоей? Он как бы сам себя успокаивает. Я не знаю, сколько проживу, но в твоей книге все уже определено. Сколько страданий, сколько слез, сколько лет прожить. Враги мои обращаются назад, когда я взираю на тебя, когда я взываю к тебе. Из этого я узнаю, что Бог за меня. Друзья, очень удивительно. Мы все нуждаемся во время страха, во время борьбы, какой-нибудь знак, какое-нибудь действительно подтверждение, слышит ли меня Господь. И вот он говорит: я узнаю, что Бог за меня, когда враги обращаются назад. То есть что-то разрушается у них, они злоумышляют, но Бог показывает, не получая. В руках Бога жизнь праведника. Враги отступают, когда, друзья, мы в молитве призываем Бога, когда мы не просто автоматически, когда мы полагаемся, когда мы всю жизнь свою отдаем. Друзья, это удивительно, и он повторяет, это очень важно, повторяется эта мысль. И опять, в Боге восхвалю я Слово Его. Вот Слово Господа, как бы оружие, силу, друзья. В Господе восхвалю Слово Его, повторяет он. На Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне человек. Да благословит Господь нас, особенно в дни переживаний, уповать на Него, что увидеть Его силу, и освобождение от страха. Аминь.

«Не жертва, а счастье». Стихотворение Вероники Тушновой. «Всем для тебя пожертвовать готов. Иные счастливы от этих слов. Бывало, радовалась им сама, и недомек мне было очень долго, что жертва не от сердца, а от ума, что жертва попросту уплата долга. И поняла лишь через много лет любви неоспоримую примету, где есть любовь, а в жертвах речи нет. Там люди счастьем называют это».

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Грех». Сегодня третья часть. Спасенные люди. Как бы удивительным и прекрасным не было спасение людей по Божьей благодати, но наш верный Господь Иисус все же очень огорчен от каждого греха своих искупленных. Самым ужасным является тот факт, если в собственных грехах дети Божьи не видят грехи, и если по причине усталости, слабости или вялости человек не воспользовался возможностью получить прощение. Жертву за наши грехи Бог принес через Своего Сына на Голгофском кресте. Будет ли извинение за то, если человек не воспользовался возможностью получить прощение? Именно здесь люди делают нашему Господу Иисусу проблемы. Хотя и сказано в послании Колоссянам, глава 2, стих 13, «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, Бог оживил вместе с Ним, с Иисусом, простив нам все грехи». И что тогда происходит, или что тогда будет, если Господь Иисус нам простит, но мы еще не попросили Его о прощении? Мы совершенно точно знаем, что сатана постоянно клевещет на детей Божьих, как читаем в Откровении, глава 12, стих 10. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Если мы приходим к Иисусу и просим прощения за наше согрешение, то Он нам прощает. И если это наше прощение как документ в доказательство находится перед Иисусом, то Иисус при очередной клевете сатаны показывает ему шрамы своих ран. После этого не следует никаких объяснений сатане. Но если дитя Божие не очистилось от соответствующего греха, а сатана при этом станет на него перед Иисусом клеветать, то через непрощенные грехи мы доставляем Иисусу дополнительные хлопоты. На основании этого мы видим, насколько важным и прославляющим Бога является хождение верующих. Так видит Господь Иисус у Своих искупленных грехи, грехи скрытые и грехи, которые им прощены. Погибшие люди. Да не подумает никто, что Бог не интересуется теми людьми, которые еще не приняли решение, чтобы дать себя спасти, потому что они попустительствуют возможность принять такое великое спасение. Даже тот единственный факт, что Господь Иисус принес Собою на Голгофском кресте эту великую и совершенную жертву, является свидетельством того, что Он желает их спасти, как мы об этом читаем в первом послании Тимофею, глава 2, стих 4, который, то есть Бог, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. А если они на основании этого предложения Бога не позволят себя спасти, то на основании свободной воли принятия решения они этого не хотели. как первые люди в райском саду в Эдеме были обмануты врагом человеческих душ, так обмануты и все погибшие грешники. Описание по этому поводу говорит в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 19. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму или погибель, нежели свет, нежели спасение, потому что дела их были злы. Поэтому на всех погибших людей, на эти свои творения, которые маршируют прямиком в смерть, Господь Иисус смотрит с унынием, потому что они этого так хотят. Всеобщее. Грех в глазах Бога является объявлением войны со стороны творений против Творца. А мы знаем, что таким путем сущность единого Бога должна быть атакована и разрушена. Это значит, система порядка, мира, покоя, истины, святости, жизни и чистоты должна быть приведена в систематику противоположного. На основании этого намерения властей злобы последовала смерть и проклятие над отпавшими ангелами и над всеми людьми. Поэтому никогда в вечности не случится больше восстания ангелов или падения в грех людей. Световые ангелы предупреждены, и в Геенне видят последствия тогдашней революции на небе. Спасенные люди никогда больше не пожелают грешить, ибо они предупреждены и видят в Геенне последствия греха в тогдашнем райском саду в Эдеме. Ни ангелы на небе, а также первые люди на земле не возмутились бы тогда или не согрешили бы, если бы они знали о ужасных последствиях в Геенне. Поэтому это состояние, которое Святой Дух сообщает нам в Библии, останется. Откровение, глава 14, стих 11. «И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его». Кто противоречит Святому Писанию, Слову Божьему, тот возмущается против Бога, как однажды отпавшие ангелы. Это очень серьезная истина. «Ибо Слово было Бог» – Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 1. Так Бог видит грех всех отпавших в Геенне. Все же, как мы можем и должны быть благодарны, что имеем удивительную жертву Иисуса Христа? Благо тому, кто принадлежит Господу Иисусу. В чем заключается сущность греха? Писание говорит в первом послании Иоанна, глава 3, стих 4. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». Повторяю, и грех есть беззаконие. В Писании Святой Дух показывает нам сущность и основы греха. Одну из этих оснований мы находим в первом послании Иоанна, глава 3, стих 8. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Повторяю, кто делает грех, тот от дьявола. Это сказано о погибших, но ни в коем случае не о спасенных. Выражению «от дьявола» противопоставлено выражение «рожденный от Бога не делает греха» стих 9. В этом мы видим основы. Новое творение в спасенных не может грешить. Однако дети Божии тоже грешат. Но эти грехи не касаются основания нового творения. Ученик Иисуса Иоанн хорошо об этом знал, поэтому он пишет детям Божьим, которые через него пришли к Иисусу, в своем первом послании в главе 2 стих 1. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если кто и согрешит, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника». Основа чистоты творения в Эдеме заключалась в безгрешности. Через грех змей принес смерть как основу, а на основании своей жертвенной крови Христос ввел как основание спасение и новое рождение в его безгрешности. Смерти у нового творения нет, потому что Бог запечатал или запечатывает это новое творение в людях Святым Духом, как читаем в послании Ефесянам, глава 1, стих 13. «В Нем, то есть в Иисусе, и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатаны обещанным Святым Духом». А также послание Ефесянам, глава 4, стих 30. «И не огорчайте Святого Духа Божия, которым вы запечатаны на день избавления или до дня избавления». И в заключение второе послание Коринфянам, глава 1, стих 21 и 22. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатал нас и дал залог Духа в сердца наши». Грех связан с описанным в послании Римлянам, глава 8, стих 2, законом греха и смерти. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе «освободил меня от закона греха и смерти», — говорит Павел. Если мы читаем «грех есть беззаконие», то этот грех или это беззаконие означает отделение, освобождение от закона Духа жизни. Таким образом, вместо жизни вступает смерть, а вместо благословения — творение. Бытие 1.28 «Вступает проклятие сатаны». Итак, если кто-то на основании своих грехов освободится, в смысле отделится от закона жизни, то это называется беззаконностью. Поэтому мы можем сказать, сущность греха есть проклятие и смерть. Именно в этом заключается или находится антисистематика, которая направлена против системы жизни. Отсюда мы познаем всю враждебность греха против Бога. Именно грех противостоит всякому действию Бога. На основании участия первых людей в грехе мы причастны в смерти. Мы славим Бога, что эта смерть для нас ограничена только на нашу плоть. Возмездие за грех – смерть. Второй и вечной смертью мы не умираем. Наш Господь Иисус спас нас от этого. Второе послание Коринфянам, глава 1, стихи 9 и 10. «Но сами в себе имели приговор к смерти». Для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит. Безбожные люди или беззаконники останутся в своей антисистематике, а этим самым они останутся во второй смерти, как читаем в Откровении, глава 21, стих 8. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая. Это произойдет с ними, потому что они останутся в сущности греха, чтобы не дать себя спасти. В конечном счете, это не так, что эти люди лишь не дали себя спасти, но более важным является тот факт, что на этих людях лежит вина, что Христос совершил для них искупление, но они не приняли любовь Иисуса, и этим отвержением Его любви топтали и топчут или попирают ее ногами, как читаем в первом послании Иоанна, глава 2, стих 2. Он, то есть Иисус, есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира, за грехи этих безбожников. Послание евреям, глава 10, стих 29. «То сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен и Духа благодати оскорбляет. Жребий спасения и погибели людей брошены на земле, но не по ту сторону вечности. Библия не учит о искуплении и о спасении по ту сторону. Если бы это было не так, то Бог солгал бы нам в Своем Слове. Теперь мы видим величину разрядного значения свободной воли принятия решения Божьих творений в глазах Господа Иисуса. Отпавшие духи не просто согрешают, но более того, они стали воплощением греха. Каждый из них живет в сущности греха и беззаконности, так как они больше не получают от Бога духовную пищу, то они грех сделали своей пищей. Этот факт является одной из причин, почему, если они находятся в людях, то последних постоянно раздражают к совершению греха, потому что от этого они питаются. В этом месте я должен еще кое-что объяснить. В Откровении, глава 18, стих 2, мы читаем о Вавилоне, который сделался жилищем бесов. Читаю этот текст. «И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: „Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы. Ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы“». Вместо слов «жилищем» и «пристанищем» в оригинале стоит слово «темница», в смысле «тюрьма». Это значит, что люди, в которых демоны поселяются, являются для этих демонов темницей, и что они к этому дому привязаны. Поэтому читаем в Евангелии от Матфея, глава 12, стихи с 43 по 45. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: „Возвращусь в дом мой, откуда я вышел“». Вы понимаете, что это значит? «И придя, находит его незанятым». Слово Божие за это время не вселилось в него, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Если из-за нашей вины Иисус Христос позволил сделать себя грехом, то этим самым Он унизился пред ангелами. В Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 21. «Ибо не знавшего греха Он, то есть Бог, сделал для нас грехом, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». Таким образом, Иисус был немного унижен пред ангелами, как читаем в послании евреям, глава 2, стих 9. «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех». Отпавшие духи также по той причине предоставляют себя полностью греху, чтобы свои последние дни провести в своих похотях. При этом их похоть находится там, где они самым эффективным образом могут противостоять живому Богу. Но тот факт, что при этом они все больше увеличивают себе суд, оставляет их сердца нетронутыми. К наивысшей точке сущности греха мы по времени приближаемся. Это произойдет, когда человек греха в лице Антихриста в начале 70-й седьмины откроется, как читаем во втором послании Фессалоникийцам, глава стих 3. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот, день Христов, не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, то есть Антихрист». Характерно также во втором послании Фессалоникийцам в главе 2 в стихе 7 выражение «тайна беззакония». Читаю этот текст. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только откровение Антихриста не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь, то есть Святой Дух. А мы с вами знаем, что преследующим после этого откровения Антихриста Божьим судом все люди мира сего, за исключением остатков 144 тысячи душ, погибнут. Тайна беззакония. Еще раз мы должны исходить из первого послания Иоанна, глава 3, стих 4, где сказано: «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. Хотя, как дети света, в плотском теле мы эту тайну никогда полностью не поймем. Но, тем не менее, Писание изрядно учит нас в этом вопросе». Поэтому вернемся ко второму посланию Фессалоникийцам, глава 2, и прочитаем там стихи с 5 по 7. «Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему, то есть Антихристу, в свое время. Что это часть церкви, часть верующих, которые при восхищении церкви будут еще живы. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится откровение Антихриста до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающий теперь, то есть Святой Дух». И только после стиха 8, когда «что» и этот «удерживающий» будут взяты от среды при первом пришествии Иисуса за Своей Церковью, то этот беззаконник откроется. А при втором пришествии Иисуса, как читаем в стихе 8, «и тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». Из вышесказанного мы установили, до тех пор, как часть Церкви и Святой Дух находились и находятся на земле, тайна беззакония остается скрытой. Эта тайна есть тайна греха, которую люди до сегодняшнего дня не знают. Это значит, что в глубочайшем основании сатаны эта тайна дремлет, но затем через дух Антихриста будет перенесена на людей. А именно потому, что на земле не будет больше противоположного полюса. Этот ужасный дух получит свободный ход, свободное продвижение. В этом мы видим признак Божьего суда над людьми. Люди, вплоть до внутренних отношений в семьях, без причины убийственно будут ненавидеть друг друга и будут друг друга убивать. Да и более того, они получат очень сильное желание убивать, от которого никто не может уйти. Это именно то, что другими словами написано в Откровении в главе 6, стихи 3 и 4. «И когда он снял вторую печать, я слышал второе живое существо, говорящее: «Иди и смотри». И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч». На земле до этого еще никогда не было такого сильного духа тьмы, который так мощно воздействовал бы на людей, которые под воздействием этого духа тьмы принудительно убивали друг друга и при этом еще имели большую радость. В это время в массах людей будет совершаться все возможное и невозможное злое. Тогда весь мир станет полнейшим домом заблуждения и убийств. Где находится победа над грехом? Над этой темой мы поставим Слово Божие из Евангелия от Иоанна, глава 16, стих 33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир». Во мне. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. При этом бросается в глаза, что эти слова Господь Иисус сказал еще до Голгофы. «Я победил мир». Это высказывание мы можем лишь так понимать, что Господь Иисус в вере и в знании о своей смерти на кресте мог сказать эти слова. Формулировка «во мне» указывает даже на время после излияния Святого Духа, о котором мы читаем в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 23. «Иисус сказал ему в ответ: „Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим“». Дальше мы читаем в Евангелии от Иоанна, глава 16, стих 33, «Чтобы вы имели во мне мир». Чтобы во Христе иметь мир, связано с тем, чтобы быть Детем Божиим. А в заключение Господь Иисус говорит: «Я победил мир». В связи с победой над этим миром необходимо

0: победою». Стих 54. Этой победой является его смерть на Голгофском кресте. Победителем греха является Иисус Христос. Другого победителя нет. Антисистематика сатаны побеждена посредством Божьей системы, посредством его любви к нам. Побеждающая сила нашего Господа Иисуса так далеко идет, что и мы, принадлежащие ему, являемся участниками его победы. На основании этого даже мы в прообразе Христа становимся победителями греха и мира сего. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.
1: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
2: Говорит радио «На пути».

Дорогие друзья, приглашаем вас послушать программу этого часа. Вначале выйдет в эфир передача «Ле Реха», затем «Все мое предельное Господу», чтение из книги Освальда Чемберса. И через 15 минут слушайте передачу по страницам журнала «Вера и жизнь».

Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире еврейская программа «Лареха». Раби Шауль писал: «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». Послание к римлянам, 15 глава, 2 стих. У вас есть вопросы? Мы поможем с ответами.

0: Шалом, мое почтение.
1: Шалом, Дима, очень рада снова тебя слышать. Вот и подходит к концу цикл наших передач о невоспетых героях веры евреев-христиан. И сегодня мы услышим заключительную часть истории о чудесном Божьем человеке Петре Смолере.
0: Да, совершенно верно. И я благодарен Богу, что у нас есть такая возможность познакомить христиан с этими удивительными людьми. Итак, несмотря на трудности и гражданскую войну, Бог предлагал спасаемых в еврейскую церковь города Екатеринославля. В период между началом 19-го года и серединой февраля решение следовать за Иешуа приняли 15 евреев. Среди них была молодая еврейская девушка Голда Ашкенази. Ей было 18 лет, когда она начала посещать наши встречи. Она никогда до этого не слышала историю о Мессии Иешуа. Голда приходила регулярно на служение и проявляла большой интерес к проповедям. И 20 января 2019 года она отдала свое сердце Иисусу. Худая, ничем не примечательная на вид, она была очень умной, искренней и обладала верным сердцем. Летом 2019 года ее крестили, и с тех пор она стала верным свидетелем Иисуса Христа. Кроме таких радостных событий были в жизни Петра и личные трагедии. Его друг и помощник Моисей Шафран, который с группой евреев-христиан из общины участвовал в евангелизации Якова Дика, был зверски убит махновцами в мае 2020 года. Тем не менее, на период 2021 года в общине было уже 46 человек. Это были члены общины, уверовавшие и принявшие водное крещение, и все они были евреями. Кроме них, собрание посещало больше 50 человек евреев, которые приходили послушать проповеди, но воздерживались перед публичным исповеданием веры. В 27 году Петр и Фаина Смоляр были вынуждены оставить Советскую Россию. От любящих его людей он получил известие, что АГПУ готовит арест пастора. Но Смоляры продолжили свою миссию по достижению евреев для Иисуса – уже в городе Риге. Это уже совсем другая история, но мы тоже о ней обязательно расскажем.
1: Дима, очень интересно, что же стало с общиной в Екатеринославле, которую организовал

0: Петр?
1: Ну, мы об этом можем узнать из журнала Chosen People за номером 7 от 1929 года. Там написано: «Не так давно нас посетил преподобный Петр Смолер и госпожа Смолер, которые были верными миссионерами в миссии Милдвей более 19 лет. Последние 2 года они служат в Риге, что в Латвии, морской порт на берегу Балтийского моря. Раньше они отвечали за большую работу в той стране, что сейчас называется Советская Россия, в южной части империи, в Екатеринославле. В Екатеринославле господин Смолер создал полностью организованную еврейскую христианскую церковь. Работа была в состоянии высокого духовного подъема. И когда советское правительство внезапно решило арестовать господина Смолера и сослать его в Сибирь, господин Смолер покинул Россию. Но он оставил там своего способного помощника, Григория Губермана. Вам будет интересно, как и нам, и ваши сердца будут радоваться, как и наши, если мы позволим вам прочитать несколько строк из недавнего письма к нам от господина Губермана. Я благодарю вас за доверие ко мне, но я должен сказать вам правду. У меня нет особых способностей, я слаб и невежествен. Все те, кто стоят со мной в этом святом Божьем деле, должны молиться за меня, чтобы Господь жатвы дал мне силы мудрости, чтобы с большим успехом продолжить работу в его винограднике. Наша община называется «Дом собраний для еврейских христиан». Мы говорим и поем гимны на идыш. Евреи, которые посещают наши встречи, чувствуют себя как дома, а не как в русской церкви, где им неуютно. В этом районе насчитывается около 40 верующих евреев, среди которых есть немало хороших проповедников, и все они помогают мне в работе. Последние известия о Григории Губермане и общине в Днепропетровске, бывшем Екатеринославле, были получены в 30-м году. Губерман сообщал о гонениях на верующих евреев и запрете властей на проведение служений. Конечно же, это не вся история Петра Смолера, а только короткий фрагмент его жизни. Но даже он вдохновляет нас, тех, кто идет следом за мужами веры. Петр Городищ, Петр Смолер, Леон Розенберг, наши братья-пионеры, которые первые прошли дорогой веры, не опускали рук, даже когда все, что строилось на протяжении десятилетий, разрушалось. Они помнили, что тот, кто сеет вечность, получит награду на небесах. Они продолжали проповедовать Евангелие, и сотни познавших Иешуа евреев Польши, Украины и Белоруссии являются плодами их служения.
0: Дмитрий, спасибо вам большое за такую познавательную беседу.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали еврейскую программу «Лереха». Если у вас возникли новые вопросы на еврейскую тематику, присылайте их по адресу Трансмировое радио, передача «Лереха», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь, или на электронный адрес btwr@brest.by. До следующих встреч!
1: Шалом!

0: закон вражды. Побеждающему дам вкушать от древа жизни. Откровение 2.7. Ни в природе, ни в благодати жизнь невозможна без борьбы. Основанием физической, умственной, моральной и духовной жизни является вражда, борьба. Это известный факт жизни. Здоровье – это баланс между физической жизнью и внешней природой, который сохраняется только при достаточной энергичности внутри, противоборствующей тому, что происходит снаружи. Все за пределами моей физической жизни устремлено к тому, чтобы убить меня. Если у меня достаточно противоборствующей внутренней силы, сопротивления, я буду иметь этот баланс здоровья. То же самое верно и по отношению к умственной жизни или душевной, где я тоже должен бороться за равновесие, которое называется мыслью. Мысль – результат душевного здоровья. В моральном отношении то же самое. Все, что не от природы добродетели, враг добродетели во мне. И от степени моей моральности зависит, одержу ли я победу и произведу ли добродетель. Как только я начинаю бороться, я морален в отношении того, что я отвоевываю. Никто не добр сам по себе, не будучи в состоянии не быть добрым. Добродетель приобретается борьбой. В духовном отношении та же картина. Иисус сказал, в мире будете иметь скорбь. Все, что не духовно, угрожает мне гибелью. Но мужайтесь, я победил мир. Я должен одерживать верх над тем, что выступает против меня, и таким образом производить равновесие святости, и тогда приятно встречаться с оппозицией. Святость – это баланс между моим характером и законом Божиим, выраженным в Иисусе Христе. Побеждающему дам вкушать от древа жизни.
1: Говорит радио «На пути».
2: До конца этого часа приглашаем всех слушателей радио «На пути» присоединиться к нам тогда, когда мы будем путешествовать по страницам христианского журнала «Вера и жизнь», который выпускается Миссионерским союзом «Свет на Востоке».
3: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 6 за 2018 год. Слово редактора, главный редактор Вальдемар Цорн.
4: О главном. Есть нечто, что для сохранения жизни на Земле крайне необходимо. Соответствующая атмосфера, солнечный свет, магнитное поле, вода. В общем, есть вещи в мире, без которых жизнь на Земле просто невозможна. Что из этих составных самое главное? Трудный вопрос. Нет одного чего-то, и все. Земля – мертвая планета. Для того, чтобы человек был духовно живым, то есть способным иметь общение с Богом, необходимо сочетание многих факторов. Человек должен быть примирен с Богом, он должен родиться свыше, ему необходимо иметь в себе жизнь Христову, ему нужно исполнять заповеди. Многих искренне ищущих Бога людей волнует вопрос, есть ли в духовном мире нечто универсальное, что-то, что включает в себя все необходимое для жизни. С этим вопросом благочестивые, ищущие воли Божьей люди обратились к Иисусу Христу. И правильно сделали. Он, через которого и для которого сотворен весь мир, видимый и невидимый, имеет ответы на все вопросы. И на этот. Один из них спросил, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим. Это первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На этих двух заповедях утверждаются весь закон и пророки». И мы, слыша слова Иисуса Христа, понимаем, что, любя Бога и людей, мы попадаем в сферу, которая определяет все – наши мысли, наши слова, наши поступки, наш характер. Этой теме мы посвятили номер журнала, который предлагаем вашему вниманию, уважаемые читатели. Будем рады вашим письмам, свидетельствам и статьям.
5: Вера Кушнир. Любовь. Ибо весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя. Галатам 5:14. Мы у Бога о многом просим, а просить об одном лишь надо. О любви, что все переносит, что чужому успеху рада. Когда любишь, легко прощаешь. Когда любишь, не мыслишь злого. На обиды не отвечаешь злобным взглядом и едким словом. В милосердии границ не знаешь. Сердце к жертве всегда готово. Недостатков не замечаешь. Не сквернишь себя клеветою. Если любишь, себя не помнишь. Всем желая добра и счастья. Жизнь — Христос. Твои мысли в нем лишь. А в душе теплота, участие. Если любишь, совсем не важно, что не все тебя почитают. Та любовь, что зажглась однажды, негасимым светом сияет. И огонь этот ярко светит, и о нем говорить не нужно. Его всякий и так заметит. Там, где он, там любовь и дружба. Если ты ее проявлений в моей жизни не замечаешь, значит, я ее не имею. Я о ней понаслышке знаю. И напрасно просить о многом. Мне, по сути, одно лишь нужно. Я любви лишь прошу у Бога. О других не заботясь нужных.
3: Точка зрения. Петр Пасека. Это не совет, а заповедь. Слово «любовь» люди воспринимают в основном как чувственные отношения между противоположными полами. Добрые отношения между людьми чаще всего называют дружбой, порядочностью, отзывчивостью, реже – состраданием и почти никогда – человеколюбием. Христос же называл добрые отношения между людьми не иначе, как любовью. Однажды Иисус Христос процитировал из Ветхого Завета следующие слова. «Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Матфея 5:43. Наверное, в этом мире считается, что это прекрасное правило для взаимоотношений. Если люди отвечают добротой на добро, которое они получили от своих ближних, это очень хорошо. Плохо, когда люди не отвечают добром на полученное добро. А что происходит, когда против нас совершается зло? Многие безоговорочно согласятся со словами «и ненавидь врага твоего». По этим правилам живет мир. Порою ненависть выплескивается в такой мере, что нам становится страшно. Но мир не знает Бога. А как обстоят дела у нас, у христиан? К сожалению, мы тоже порой живем по тем же принципам, что и мир. Мы отвечаем добротой на полученное добро. А когда встречаем зло, то лучший исход – я с этим человеком не хочу иметь ничего общего. Но чему учит нас текст из первого послания Иоанна? Автор говорит о сути Божьей любви. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. 1 Иоанна 4:10. Могло ли какое-нибудь доброе дело, сделанное нами, побудить Бога отдать на крест Иисуса Христа? Нет, наоборот, мы сделали множество грехов. В ответ на эти преступления Бог проявил Свою любовь. Он отдал на крест Своего Сына. На зло, которое мы сделали, Он ответил добром, именуемым в Евангелии благодатью. Какой вывод должен сделать верующий? Иоанн пишет: «Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга». 1 Иоанна 4:11. Если мы встречаем зло или неприятности в жизни, то как люди, познавшие Бога, мы должны и даже обязаны ответить добром. Ведь слова «мы должны любить друг друга» — это не рекомендация и не совет, это для нас заповедь, никак не меньше. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. 1 Иоанна 4, 7-8. Если мы отвечаем на зло добром, то мы рождены от Него и знаем Бога. Если так не поступаем, то, скорее всего, мы не рождены от Бога и не знаем Его. И не иначе.
5: Эссе. Ирина Орлова. История моей любви. Однажды я влюбилась. Я и сейчас отчетливо помню, как это было. Я прежде никогда в жизни не встречала человека, подобного ему. Он был совсем не похож на остальных: чуткий, заботливый, сострадательный. Сначала мне показалось, что такой человек, как он, должен быть гордым. Но чем ближе я узнавала его, тем больше понимала, что в нем нет ни капли гордыни. Он никогда не стремился быть первым. И хотя друзья боготворили его, он никогда не пользовался расположением. Напротив, вел себя так, будто всем должен. Он был не богат, да никогда и не стремился к богатству. Он не искал и не завоевывал славы. Однако ему было просто необходимо знать, что я верю в него. Он был настолько умен, что иногда мне даже казалось, что я не понимаю его. Но проходило время, и все, что он говорил, становилось для меня настолько отчетливо ясным, что я улыбалась сама себе, удивляясь, как я не могла понять этого сразу. У него была необыкновенная черта характера — видеть в людях хорошее, во всех людях, в каждом отдельном человеке, даже в тех, кто, как мне казалось, этого не заслуживал. Я осуждала их, а он нет. Напротив, он относился к ним с таким состраданием, что иногда я даже начинала ревновать. Тогда он научил и меня видеть в людях хорошее. Случилось это не сразу, но у меня постепенно стало получаться смотреть на людей, не замечая их недостатков. Мне кажется, рядом с ним я становилась лучше. А ведь это прекрасно, когда общаешься с человеком и не чувствуешь угрызений совести, когда от каждой проведенной вместе минуты обретаешь что-то ценное и делаешься чище, лучше. Он видел людей насквозь, и иногда мне даже казалось, что он может читать их мысли. У него было много друзей, у него было много врагов. Он всегда пытался помочь, никогда не отворачивался, не уходил прочь. Он никогда не жаловался, хотя очень часто уставал. Он был нежным и очень любил детей. Да и они бежали к нему, как к родному отцу. Он был мужественным и смелым. Он не боялся говорить правду в глаза. И, несмотря на мягкость, он всегда был очень открытым и прямолинейным. Он очень любил рассказывать о своем отце. Говорил, что его отец просто замечательный, и из его рассказов я поняла, что он и сам очень похож на отца. Он был непредсказуемым, умел удивлять. Его сюрпризы были настолько неожиданными, что я до сих пор не могу понять, как ему это удавалось. Он никогда не торопился, не суетился, не обижал меня своим невниманием. Он всегда выслушивал меня до конца. Когда что-то тревожило меня, он одним словом разгонял прочь все мои сомнения. Он был со мной, когда мне было больно. Он брал меня за руку, и от этого мне становилось легче. Я знала, он любил меня. Я чувствовала это всем своим сознанием и сердцем. Он доказывал это каждую минуту. И все-таки, как любой влюбленный, мне было интересно, на что он готов ради меня. И он показал мне. Ради меня он умер. Умер ради того, чтобы я могла жить. Он доказал мне, что его любовь ко мне не просто слова. С тех пор я не перестаю думать о нем. Он занимает все мое сознание, все мои чувства и разум. Каждую минуту своей жизни я мечтаю быть похожей на него. Перед тем, как что-то сделать, я пытаюсь вообразить, что бы сделал он на моем месте. Это настоящая любовь. Я вижу это, потому что с каждым днем она не угасает, а разгорается все сильнее. И это не воспоминание о прошлом. Ведь лучшее у нас еще впереди. Я знаю, что он непрестанно ждет встречи со мной. Там, на небесах. Он видит меня и сейчас. И я знаю, что пройдет совсем немного времени, и он заберет меня к себе. И там мы наконец-то поговорим обо всем том, что сейчас мне непонятно, и о чем мне так хочется спросить у него. Хотя мне кажется, что когда я увижу его лицо, сама все пойму. Да, и самое главное, мне совершенно не терпится увидеть его отца. Он обещал меня с ним познакомить.
3: Духовная статья «Любовь Бога» из книги «Величие Бога». Эйден Уильям Тозер. «Отец наш Небесный, мы, дети Твои, часто бываем обеспокоены нашими мыслями, слыша, как внутренний наш голос произносит одновременное подтверждение веры и упреки совести. Мы уверены, что в нас нет ничего, что могло бы привлечь любовь такого святого, как Ты. И все-таки Ты объявил о Своей неизменной любви к нам во Христе Иисусе. Ничто в нас не может привлечь Твою любовь, и вместе с тем ничто во Вселенной не может помешать Тебе любить нас. Твоя любовь не имеет причины, и мы не заслужили ее. Ты сам причина той любви, которой любишь нас. Помоги поверить в силу и вечность этой любви, которая нашла нас. Любовь отбросит в сторону страх, и в наших обеспокоенных сердцах установится мир, и мы будем верить в Тебя такого, каким Ты явил Себя. Аминь. Апостол Иоанн написал по вдохновению Святого Духа: «Бог есть любовь». И некоторые воспринимали и воспринимают эти слова как определение сущности Бога. Это большая ошибка. Иоанн с помощью этих слов просто констатировал факт, но не предлагал никакого определения. Отождествление любви и Бога – это серьезная ошибка, которая способствовала возникновению различных сомнительных религиозных философских систем и целого потока пустой поэзии, полностью несовместимой со Священным Писанием и не имеющей ничего общего с историческим христианством. Если бы апостол сказал, что любовь – это Бог, нам бы пришлось допустить, что Бог – это любовь. Если в буквальном смысле понимать, что Бог есть любовь, тогда это означает, что любовь есть Бог, и мы обязаны молиться любви как единственному существующему Богу. Если любовь равна Богу, а Бог равен любви, то Бог и любовь идентичны. Рассуждая так, мы разрушаем концепцию личности Бога и полностью отрицаем все его атрибуты, кроме одного, и это свойство мы выдвигаем в качестве заменителя Бога. Такой Бог не Бог Израиля, не Бог и не Отец нашего Господа Иисуса Христа, не Бог пророков и апостолов, не Бог святых, реформаторов и мучеников, и даже не Бог богословов и авторов церковных песнопений. Ради наших душ мы должны научиться правильно понимать Священное Писание, бежать от рабского преклонения перед словами и вместо этого строго руководствоваться смыслом. Слова должны выражать мысли, а не порождать их. Мы говорим, что Бог есть любовь, Бог есть свет, Бог есть истина. Мы подразумеваем, что эти слова будут восприниматься так же, как если бы мы говорили о человеке. Он – сама доброта. Сказав это, мы не утверждаем, что доброта и человек идентичны, и никто эти слова так не воспринимает. Бог есть любовь означает, что любовь – это один из важнейших атрибутов Бога. Любовь – это истина, которую можно сказать о Боге, но она не является Богом. Это одно из проявлений неделимой сущности Бога, точно так же, как и слова «святость», «справедливость», «верность» и «истина», потому что Бог неизменен. Он всегда в своих действиях соответствует самому себе, и поскольку Он – единое существо, Он никогда не упраздняет одно из своих свойств для того, чтобы использовать другое. Изучая другие атрибуты Бога, мы многое можем узнать о Его любви. Например, мы знаем, что поскольку Бог существует сам по себе, у Его любви не было начала. Так как Он вечен, Его любовь не может иметь конца. Он бесконечен, значит, Его любовь не имеет пределов. Поскольку Он свят, Его любовь является квинтэссенцией всей безупречной чистоты. Его любовь бесконечно велика. Это бездонное, безбрежное море, перед которым мы преклоняем колени в радостном молчании и перед которым отступает в смущении и в замешательстве самое возвышенное красноречие. И все-таки, если мы знаем Бога и хотим рассказать другим об этом, мы должны говорить о Его любви. Многие христиане пытались сделать это, но никому не удавалось этого сделать в идеале. Мои попытки правдиво описать эту тему, вызывающую благоговение и удивление, не более чем попытка ребенка схватить звезду. И все-таки, протягивая руку к звезде, ребенок может привлечь к ней внимание окружающих и даже показать им, в какую сторону надо смотреть, чтобы ее увидеть. Когда я устремляю свое сердце к высоко сияющей любви Бога, кто-нибудь, раньше о ней не знавший, может быть, тоже посмотрит вверх, и у него появится надежда. Мы не знаем, и, может быть, никогда не узнаем, что такое любовь, но мы можем знать, как она проявляется, и этого достаточно. Прежде всего, мы видим, что она проявляется в виде доброго расположения. Любовь желает добра всем и не желает вреда или зла никому». Это ясно из слов апостола Иоанна. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх». 1 Иоанна 4,18. Страх – это болезненное чувство, которое возникает при мысли о том, что нам могут причинить вред или заставить страдать. Этот страх сохраняется, пока мы находимся под властью кого-то, кто не желает нам благополучия. В тот самый момент, когда мы приходим под покровительство того, кто благоволит нам, страх исчезает. Ребенок, потерявшийся в магазине в толпе покупателей, исполнен страха, потому что он смотрит на окружающих его незнакомых людей, как на врагов. Спустя мгновение, когда ребенок оказывается на руках у матери, этот ужас отступает. Ребенок знает о благосклонности матери к нему, и это изгоняет страх. Мир полон врагов, и пока существует вероятность, что эти враги причинят нам вред, страх неизбежен. Попытка победить страх, не ликвидировав его причины, совершенно бесполезна. Сердце тех мудрее, кто проповедует спокойствие. Пока мы находимся в руках случая, пока ищем надежду в теории вероятности, пока надеемся на то, что выживем благодаря нашей способности перехитрить врага, у нас есть все основания бояться. Страх мучит нас. Знать, что любовь от Бога, и входить в никому неизвестное место под руку с возлюбленным, только так можно изгнать страх. Пусть человек будет убежден, что ничто не может причинить ему вреда, и тут же весь страх его исчезнет. Может быть, иногда будет ощущаться нервный рефлекс, естественное неприятие физической боли, но глубоко проникающий в душу мучительный страх уйдет навсегда. Бог есть любовь, и Он есть властелин всего. Его любовь побуждает Его желать нам вечного благополучия, а Его верховная власть позволяет Ему это благополучие обеспечить. Ничто не может причинить вреда праведному человеку. Тело могут убить, но истина Божья все равно останется. Его царство пребывает вовек. Мартин Лютер. Божья любовь говорит нам, что Он относится к нам по-дружески. а Его Слово уверяет нас, что Он наш друг и что Он хочет, чтобы мы были Его друзьями. Ни один человек, имеющий хоть немного скромности, сам не подумает о том, что он друг Бога, но мысль об этом исходит не от людей. Авраам никогда бы не сказал «Я друг Бога», но сам Бог сказал Аврааму, что он его друг. Ученики Христа не решились бы признать, что они его друзья, но Христос сказал им «Вы друзья мои» Иоанна 15:14. Скромность, может быть, и заставит нас сомневаться, как только мы об этом подумаем. Но дерзкая вера осмелится поверить Слову и претендовать на дружбу с Богом. Мы окажем Богу большую честь, если поверим в то, что Он Сам сказал, и осмелимся, не колеблясь, прийти к престолу Его благодати, а не будем прятаться от Него, охваченные стыдом, словно Адам среди деревьев в саду. Любовь — это и эмоциональная идентификация. Она ничего не рассматривает как свою собственность, а все свободно отдает предмету своего обожания. Мы постоянно видим это в нашем мире. Молодая мать, худая и уставшая, кормит грудью пухленького и здорового младенца и при этом не только не жалуется, но и глядит на ребенка глазами, сияющими от счастья и гордости. Самопожертвование типично для любви. Христос сказал о себе: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» Иоанна 15:13. В том, что свободный Бог позволил своему сердцу эмоционально идентифицироваться с людьми, заключается его странная и прекрасная эксцентричность. Будучи ни от кого независимым, он хочет нашей любви и не будет удовлетворен, пока не получит ее. Будучи свободным, он позволил своему сердцу привязаться к нам навсегда. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. 1 Иоанна 4:10. «Ибо тот, кто выше всех, так по-особенному любит нашу душу, — говорит Юлиана Норвичская, — что это не подвластно разумению всех сотворенных существ, то есть нет сотворенного существа, которое могло бы знать, как сильно, как чудесно и как нежно наш Создатель любит нас. И поэтому мы можем с благодатью и с Его помощью смотреть мысленным взором в вечном изумлении на ту возвышенную, все превосходящую бесценную любовь, которую всемогущий Бог испытывает к нам по Своей доброте. Для любви также характерно, что ее объект доставляет ей удовольствие. Бог получает удовольствие от того, что Он создал. Апостол Иоанн искренне говорит, что цель, для которой Бог сотворил мир, — это Его собственное удовольствие. Бог счастлив в Своей любви ко всем, кого Он создал. Мы не можем не заметить чувство удовольствия, с которым Бог восторженно отзывается о Своих творениях. Псалом 103 — это написанная по божественному вдохновению поэма о природе. В ней выражено столько счастья, что ее можно, пожалуй, назвать восторженной. В каждой ее строчке чувствуется восхищение Бога. «Да будет Господу слава вовеки, да радуется Господь делам своим» — Псалом 103:31. Особенное удовольствие доставляют Богу Его святые. Многие думают, что Бог находится далеко, что Он угрюм и всем очень недоволен, что Он с неизменной апатией смотрит вниз на землю, интерес к которой потерял уже давным-давно. Это ошибочное мнение. Действительно, Бог ненавидит грех и никогда не будет смотреть с удовольствием на несправедливость. Но когда люди пытаются выполнять Божью волю, Он отвечает на это искренним чувством. Христос своей искупительной жертвой убрал барьер, отделявший людей от дружбы с Богом. Теперь во Христе все верующие души — объекты восхищения Бога. «Господь, Бог твой, среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселиться о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием». Согласно книге Иов, Бог сотворил мир под музыку. «Где был ты, когда я полагал основание земли?» — спрашивает Бог. «При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости» — Иов 38:4-7. Джон Драйден развил эту мысль еще больше. «От гармонии, от небесной гармонии было положено начало этому облику Вселенной. когда природа лежала внизу грудой хаотично нагроможденных атомов и не могла поднять голову, с небес раздался мелодичный голос: «Поднимись, ты не мертвая». Тогда холодное, горячее, влажное и сухое все быстро встало на свои места и подчинилось власти музыки. От гармонии, от небесной гармонии было положено начало этому облику Вселенной. От гармонии до гармонии через все ноты прошло сотворение Вселенной, и в завершающем регистре был сотворен человек. Из песни «На день святой Цицилии». Музыка — это одновременное выражение, источник удовольствия. А самое чистое и самое близкое к Богу удовольствие — это удовольствие любви. Ад — это место, где нет удовольствия, потому что там нет любви. Рай наполнен музыкой, потому что это место, где изобилует удовольствие святой любви. Земля — это место, где удовольствие любви смешано с болью, ибо здесь есть грех и ненависть, и злая воля. В таком мире, как наш, любовь иногда должна страдать, как страдал Христос, отдавая себя для спасения своих людей. Но нам дано твердое обещание, что причины печали в конце концов будут устранены, и что новые люди будут вечно наслаждаться миром самоотверженной, совершенной любви. Для любви характерна творческая активность. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Римлянам 5:8. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного» — Иоанна 3:16. Так и должно быть там, где есть любовь. Любовь всегда должна отдавать что-то предмету любви, чего бы это ни стоило. Апостолы подвергали резкой критике молодые церкви, потому что некоторые из их членов забыли об этом и позволили своей любви тратить себя понапрасну на личные удовольствия, в то время как их братья были в нужде. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? 1 Иоанна 3:17. Так писал апостол Иоанн, который на протяжении столетий был известен как любимый ученик Иисуса. Любовь Бога — это одна из великих реальностей Вселенной, это столб, поддерживающий надежду всего мира. Но это также и нечто личное, интимное. Бог любит не население Земли, а народ. Он любит не массы, а людей. Он любит всех нас великой любовью, которая не имеет начала и не может иметь конца. В практике христианства содержится так много любви, что это отличает христианство от всех других религий и высоко возвышает его над самой чистой и самой благородной философией. Высокое содержание любви — это не предмет, это сам Бог среди своей церкви, ликующий о своем народе. Истинная христианская радость — это гармоничный ответ сердца на Господню песнь любви. Ты — скрытая любовь Бога, чья высота, чья глубина бесконечна, неизвестна никому. Я издалека вижу твой прекрасный свет. В глубине души я вздыхаю, прося у тебя покоя. Мое сердце изболелось, оно не может успокоиться до тех пор, пока не найдет покой в тебе. Герхард Терстеген.

0: на пути. По следам Иисуса.
1: «Тайна жизни» и «Горизонт» – так называются две передачи, которые мы предложим вам, дорогие радиослушатели, в течение этого часа.
2: В эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
3: Представьте, что в газете вы увидели заголовок: «Ученые доказали, что душа существует». Поверите ли вы этому? Можно ли научными методами доказать, что душа есть? Или наоборот, что ее нет? Этот вопрос мы обсудим с нашим гостем, специалистом в области естественных наук, священнослужителем Сергеем Викторовичем Рягузовым. Добрый день, Сергей Викторович.
4: Здравствуйте.
3: Давайте поговорим об этом явлении, наверное, проще всего так будет сказать.
4: Да, действительно, явление и вопросы, часто задающие люди именно об этом явлении, есть ли у человека душа, живет ли она отдельно, часто муссируется и в средствах массовой информации, и разные люди к этому имеют разные понимания и разные отношения.
3: Вообще интуитивно как-то складывается впечатление, что она есть, и что... Вот если, например, я скажу, у меня душа болит, или у меня душа не на месте, вы же меня поймете.
4: Вот душой чувствую, да, иногда так говорят, что она где-то вот внутри, по центру тела. Да, интересно, как бы на этот счет говорили бы ученые люди. В общем-то, мы с вами на протяжении некоторого времени беседуем о науке, увидели, как наука приспособилась, и многие явления интерпретируют довольно-таки доказательно, серьезно, аргументированно. И есть современная наука, которая называется нейрофизиология. И она исследует как раз вопросы, касающиеся болезни человеческого мозга, касающихся его сознания, потому что это довольно-таки сложный и глубокий вопрос, феномен сознания. Как вот в молекулах, в клетках, в биологии появляется именно этот сознательный опыт? Потому что, в общем-то, нейроны, которые в нашем мозге есть, нейронные связи, это те же клетки. И по составу они очень схожи с составом, допустим, других клеток. Есть та же ядро, цитоплазма, те же химические процессы происходят. В общем-то, можно сказать, что это очень похоже на клетки печени, на клетки легкого или чего-то еще. Но единственная разница в том, что эти клетки производят в человеке осознанный опыт. И вот это чудо, вот это уникальное явление, о котором спорят, а что такое душа, а что такое сознание, оно будоражит умы многих людей. Но подходить надо к этому тоже не только с точки зрения, может быть, религии или философии, на эту тему много можно что говорить, но я думаю, что обязательно нужно рассмотреть с точки зрения науки.
3: А наука вообще, ну, как бы сказать, ищет душу? Или просто это вынесли за скобки, за пределы научного знания? И...
4: Оно обязательно обращается к этой теме. Угу. Потому что всякий ученый, который стоит впереди научного знания, он обязательно осматривается и смотрит и назад, и вдогонку ему кидают эти вопросы. А как же то, что мы всегда в это верили, всегда это воспринимаем? И поэтому любые книги, которые с этим связаны, любые лекции, которые по этой теме есть, обязательно отвечают на эти вопросы. И я думаю, что я попробую ответить тоже на эти вопросы, чтобы нашим телезрителям это было интересно и вам тоже. В общем-то, я думаю, что стоит обратить внимание сначала на некоторые вещи. На то, что сегодня ученым удалось увидеть и понять, чтобы на этой основе построить дальнейший ход мыслей, размышлений. К примеру, отталкиваясь от загадки, которая у нас была на протяжении нескольких этих передач. Мы видели глубокий космос, пустоту, мы видели фундаментальные законы среди элементарных частиц, потихонечку пытались дотрагиваться до биологии, до физической и живой материи. Теперь мы вплотную подошли к этому феномену, как неживая материя, которая есть в прахе земном, да, которая есть в недрах звезд, в газополевых туманностях и видна на микроструктуре, вот в квантовой физике, вдруг начинает обретать сознание. Пусть предварительно она обзаводится биологией,

0: электрохимией, клеточными взаимодействиями, но все-таки это достойно глубокого осмысления, как появляется наше сознание. Наш мозг – это очень уникальная структура. Говорят, что то, что находится у нас, как я уже говорил, между ушами, представляет из себя некий горизонт науки, к которому стремятся. Говорят, есть две бесконечные вещи, которые хотят понять. Это бесконечную Вселенную и человеческое сознание.
1: Хорошо сказано.
0: Потому что оно настолько глубоко. Есть несколько интересных цитат и интересных статистических данных по мозгу. Я думаю, будет полезно вам послушать. Мозг – это похожая на творог субстанция. Кстати, в музее можно посмотреть, особенно в музеях естественной науки, особенно в Петербурге, в Кунсткамере.
1: Да.
0: Есть эти экспонаты. В этом органе, в этом похожей на творожную субстанцию, органе содержится порядка 1 триллиона клеток. Сложная цифра, опять надо попробовать это вообразить. Ну, тысяча, да, ну, вроде представляем. Ну, миллион, ну, есть у нас миллиардеры и олигархи, сколько же это всего. Но триллион – это тысяча миллиардов. Фактически вот примерно вот столько клеток, включая 100 миллиардов нейронов. Возбуждаясь, каждый нейрон, в свою очередь, посылает через передающие соединения, их называют синапсы, сигналы к другим нейронам. Сообщает, когда им надо активизироваться, когда им надо немножечко помолчать и не вступать в реакцию. И вся эта многочисленная связь, вся эта каскадная работа воссоздает в нас способность говорить. Способности создавать образы в голове. Она возбуждает в нас память. Она воссоздает на уровне электрохимии ассоциации. И посмотрите, как мы можем смотреть на наше сознание. Мы можем видеть его с точки зрения электрохимических сигналов. И здесь тоже не менее крамольные мысли возникают. А да что такое наши мысли? Это секреция клеток. Это жидкое состояние или передающие сигналы. Что такое наша память? А где хранится образ моего любимого человека? На основании каких сцеплений и связей? Как я это все вынимаю? И это феномен. Феномен, как это все работает. Вряд ли здесь вообще можно сказать, что все это появилось случайно, да? Из космического бульона, в процессе эволюции, из миллиардов различных вариантов, триллионов, миллиардов случайностей. Здесь видно определенный замысел, видно определенная конструкция, о которой мы часто здесь говорим. Сигналы в мозге регулируют стресс, они регулируют наше умение говорить, ездить на велосипеде или управлять автомобилем. Сигналы в мозге дают описательное состояние, что из себя представляет наша самооценка, наша личность. При помощи этих сигналов мы осознаем надежду, любовь, осознаем веру. Фактически, помимо того, что мы можем представить себе даже запах шоколада, горячего шоколада, в то же время этим аппаратом мы с вами можем почувствовать глубину Вселенной и даже принимать Христа в свое сердце как Спасителя. Этим же аппаратом мы молимся, совершаем молитвы. Сколько чудесных связей, сколько параллелей, как это все глубоко. Вдумайтесь, каждый отдельный нейрон – это обычная клетка, как я уже сказал. Но эта клетка обладает особенным субъективным опытом. И этот полуторакилограммовый кусок плоти заставляет нас ощущать себя личностями, заставляет нас отделять от всего остального окружающего пространства. Кстати, в одной из тем, которой мы коснемся, нейрофизиологии, мы посмотрим на один опыт одной женщины, которая пережила состояние инсульта. И у нее как раз нарушилась вот эта схема, когда она перестала себя отделять от окружающего пространства. Угу. Она чувствовала, что она и стол практически одно, она и стенка кафеля. Она ощущала необычные эти ощущения. И эти все вещи очень серьезно нам намекают, так как же все это работает. И не является ли сознанием продуктом вот этой нервной деятельности клеток?
1: Вот вы знаете, Сергей Викторович, еще когда мы с вами говорили о физических явлениях, о квантовой физике, у меня тогда еще возник вопрос. Вот если на уровне микромира не все поддается каким-то логическим законам. Есть какая-то неопределенность. То есть, ну, так скажем, просто логика не везде присутствует. Угу. Получается, что и мой мозг работает так, что вот эта вот неопределенность, бессвязность какая-то. Могу ли я тогда вообще доверять своим собственным суждениям, если они основаны на чем-то нелогичном? Могу ли я тогда какую-то объективную истину понять, правильно воспринимать реальность? Может, тогда каждый человек не имеет права доверять самому себе?
0: Это очень интересные вопросы, и они даже касаются некоторых тем, когда мы будем касаться, допустим, о недостатках, о повреждениях, допустим, сознания у некоторых людей есть. Они действительно, им сложно иногда определять реальность, в которой они находятся. Сложно даже сформулировать то состояние, в котором они находятся. Вот. Но все-таки в нашем мозге существует множество различных отделов. Некоторые из них отвечают как раз за аналитические способности. Допустим, одна из частей мозга занимается постоянной каталогизацией. Она раскладывает все это на полочки, потом все, что разложила, начинает перепроверять и раскладывать по другой системе. Потом снова это берет и систематизирует, и анализирует, и пытается понять, так оно или не так.
1: Другая? Вот, знаете, я вспоминаю, есть один современный мультфильм, в котором очень наглядно представлена работа мозга, ну и вообще внутреннего мира, девочки в том случае. Вот если кому интересно, как работает мозг, можно было бы его посмотреть. Как раз там и хранилище, и кратковременная память, и долговременная память, и эмоции. Насколько я помню, мультфильм называется «Головоломка».
0: Да, по-моему, его смотрела даже моя супруга с ребенком. Я так и не успел посмотреть.
1: Ребенку вообще, наверное, было бы очень понятно после этого мультика, что происходит у него в голове.
0: Во всяком случае, этот фейерверк чувств, да, вот этот бурлеск эмоций, который производит из себя мозг, особенно мозг женского организма, где содержится множество противоречащих, так скажем, исключающих друг друга моментов.
1: Ну так вот, опять же, могут ли женщины доверять сами себе, если у них там противоречивые какие-то всплывают мысли, чувства и так
0: далее? Давайте сохраним это
1: в тайне.
0: Да, с одной стороны в тайне, а с другой стороны давайте этим воспользуемся и будем говорить нашим любимым, да? Что, да, вы знаете, я вот с научной точки зрения за себя не ручаюсь, так что принимайте меня.
1: Хорошо, спасибо.
0: Может быть, с одной стороны, когда-то это пригодится. Вот. Но если говорить о том, насколько все это тонко настроено, то мы подстрахованы во многих вещах. И аналитические способности, которые у нас возникают с самого раннего детства, и мы их тренируем в своих детях, и сами пытаемся тренировать, они подстраховываются еще так называемыми зеркальными нейронами. Это способность эмпатии, способность пережить то, что переживает сейчас твой собеседник, способность представить то, что сейчас может представлять он. Это очень важная вещь, она позволяет нам обучаться. И она позволяет нам смотреть на себя со стороны. Опять же, аналитическая система, позволяющая нам осмыслить, я вообще в здравии, я вообще адекватно выгляжу. Вот. Некоторые люди, которые имеют определенные заболевания, но это следующие наши темы, они иногда лишены отчасти, может быть, этой способности и иногда не отдают себе отчета в некоторой неадекватности. В нашем обществе есть люди, которые смотрятся немного чудновато. В нашем обществе есть люди, которые живут рядом с нами и которые ведут себя немножечко не стереотипно, как мы привыкли. Иногда они лишены. А иногда некоторые нарочно себя вот лишают оценки со стороны для того, чтобы подчеркнуть, что он творческая личность. Я так вижу мир, и я так хочу жить.
1: Ну, в принципе, это право человека.
0: Да.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
0: Вообще наблюдение за мозгом – это очень, очень удивительное исследование, удивительная работа, потому что это уникальная ценность на среди неживой материи, именно человеческое сознание, способное познавать этот мир, способное интерпретировать этот мир. И если задуматься, то в нашем мире порядка 8 миллиардов вариантов мышления. 8 миллиардов, 8 миллиардов мышления. Человек. 8 миллиардов со своим собственным пониманием мира, со своим мировосприятием. И это мировосприятие в каждой культуре свое, потому что мы живем в разных культурах. Если бы, допустим, жили в окружении, где все индусы, и у нас бы ментальность была. Представьте, в нашем городе все люди именно такой национальности. Как бы мы с европейским менталитетом могли бы воспринимать? Мы были бы немножко другие, да? Или представьте, наше окружение только африканское или только китайское. Вот. Это все влияет на наше мировосприятие и достойно наблюдения.
1: Вот если говорить только о культуре, то это еще, наверное, не страшно. Но вот если говорить о нравственности, если каждый человек, ну, имеет право на свое суждение, на свою точку зрения, на свое мнение, ну, как тогда мы можем выводить какие-то единые моральные законы для всех? Это, угу. Что хорошо для одного, будет плохо для другого, и наоборот. Если польза будет для какого-то человека, почему он не скажет? Не сказать бы ему, что ну, пусть для тебя это принесет вред, зато мне от этого будет польза.
0: Угу. Это, в общем-то, то, что навевается нашей культурой. Мы с течением жизни на Земле накопили довольно-таки большой, обширный опыт как человечество. Даже в разных регионах мира, даже в разных культурах и расах. И общие ценности, которые гласят «не повреди другому, иначе получишь сдачу», да? Вот, если веди себя довольно-таки сдержанно в том обществе, где есть люди сильнее тебя. Или, допустим, «не делай ближнему зла», потому что когда-нибудь это обернется против тебя. Иногда эти естественные ценности, они возникают из коммуникаций, которые есть в обществе. Конечно, если мы будем брать культуру каких-нибудь племен из Амазонии, возможно, мы найдем какие-то экзотические правила и установки. Но общечеловеческие ценности доступны нам, и они буквально генетически в памяти и в культуре, и в воспитании переходят из поколения в поколение. И полезные вещи обязательно находятся в Библии, особенно если говорить о заповедях, о нравственном законе, который...
1: Ну так вот, да, предположим, перейдем к нравственному закону. Все-таки это продукт культуры, которому люди воспитываются и принимают в себя с возрастом, или это в нас заложено там, Богом или генетически?
0: Ну, возьмем как? Заповедь «почитай отца и мать». Можно сказать и культура, можно сказать и генетически. Потому что мы видим воплощение заботы от отца и матери к ребенку, и это повторяется дальше. Но, обратите внимание, если ребенок брошен и растет среди мусора, среди грязи, среди постоянного насилия или угрозы жизни, то его менталитет будет уже другим. То есть получается, когда мы говорим о сознании, мы обязательно делаем связку с окружением. И наша индивидуальность, она обязана нашему окружению. Мы выросли такими, какие мы есть, потому что наше окружение было таким. И, конечно же, здесь надо делать обязательно поправку. Имеет ли человек иудея христианское европейское представление о мироздании? Или он имеет зороастризма китайско-восточное миропредставление? Понимаете? Сложно здесь всех причесать одной расческой в одну сторону, потому что мы все индивидуальны в этом плане. Но, как я уже сказал, это предмет разных наук. Нейрофизиология, поведение вместе с нейрофизиологией, социология вместе с исследованием
1: психология.
0: Мозга, психология. Посмотрите, как обширные знания, как они обогащают. Я хотел бы вам привести несколько интересных примеров.
1: Давайте.
0: К примеру, визуальный опыт. Он у каждого человека особенный. Часто мы встречаем в интернете иногда споры, какого цвета платье.
1: Да. Наверное, уже все на эту картинку натыкались.
0: Иногда мы с супругой спорим, какого цвета брюки, серые или темно-зеленые. В общем-то, это мироощущение, даже название красок у всех людей разные. Хотел бы предложить вам небольшой эксперимент. Вот сейчас у нас на мониторе компьютера находится картинка, которая позволит вам показать, как ваш мозг довольно-таки предсказуем, стереотипирован. и мой тоже.
1: Угу.
0: Да, мозг каждого человека. Да.
1: Вы меня успокоили.
0: Значит, смотрите, если смотреть на точку на экране, вот здесь вот, и смотреть в течение 15-20 секунд, пожалуйста, сосредоточьтесь, я пока буду комментировать то, что вы здесь видите. В общем-то, эта картинка позволяет показать, что мозг имеет определенные ассоциативные накладки на картинку и впитывает цвета через сетчатку глаза, которая сейчас к вам поступает, эта информация, вы постепенно впитываете эти цвета. И когда я скажу, допустим, в какой-то момент надо будет переключить, то следующая картинка, которую вы увидите, она буквально окрасится в цвета. Хотя на самом деле эта картинка будет полностью монохромная, черно-белая. Ну что, вы готовы?
1: А если вы меня предупредили, что она черно-белая,
0: ничего
1: то
0: страшного, ваш
1: я все равно увижу
0: вас все равно обманет.
1: Картинку.
0: Это потом вы начнете
1: так,
0: заниматься с аналитикой.
1: Мозг меня обманет.
0: А знаю, да. Ну что, первое естественное лимбическое, так скажем, в мозге отдел сразу вам создаст ассоциацию, что там цвет. А потом, поведя глаза в стороны, вы увидите, что она черно-белая.
1: Угу.
0: Готовы? Переключаем.
1: Ух ты.
0: А теперь попробуйте.
1: А вы уверены, что эта картинка черно-белая?
0: Да, первоначальное впечатление из-за того, что она цветная, но на самом деле, когда глазами из стороны в сторону поводить, то видно, что
1: ну,
0: она
1: сейчас, да, сейчас вижу. А очень да, стойкое было ощущение, что небо прям ярко-ярко-синее, трава зелененькая такая.
0: И иногда, когда мы с некоторыми студентами просматривали эту картинку, мы по первому, и по второму, по третьему разу посмотрели, потому что пытались понять, что же происходит, действительно, почему мозг дорисовывает определенные цвета. Видимо, в какой-то момент пытается понять, почему они инвертированы, почему они именно в таких красках. А когда появляется вот эта следующая картинка, туман рассеивается. И
1: ой, Сергей Викторович, вы знаете, вы меня прям пугаете. Я привыкла, что мое тело меня слушается. Я знаю, что мне делает левая рука, что мне делает правая рука. А теперь оказывается, что мой мозг меня обманывает. Как же жить-то после этого?
0: Да, на этой, кстати, основе сделаны разные оптические иллюзии, а также и существует целый жанр циркового искусства, как иллюзионисты. Те, которые показывают фокусы, они пользуются определенными моделями, стереотипными моделями нашего внимания, вот наших каких-то вот определенных моментов, связанных с памятью. И поэтому получается довольно-таки интересно показывать оптические иллюзии или какие-то цирковые иллюзии. В общем-то, наука о мозге, она показывает определенную уникальность. Она фактически задает главный вопрос, как мозг делает нас такими, какие мы есть сегодня на самом деле. И что самое интересное, что мозг также поддается систематизации. Сегодня
1: в смысле?
0: Систематизация в том плане, что можно понять, что такое ассоциативная память, как она работает, что такое алгоритмы нечеткой логики, что такое человеческая память, как она возникает. И более того, есть ли какие-то химические препараты, которые могут помочь человеческой памяти быть более острее, больше запоминать.
1: Угу.
0: То есть вот даже вот на таком уровне изучение этого предмета позволяет нам сделать некоторые открытия. Кстати, в мире существует целое направление людей, которое в своей философии считает, что человека можно усовершенствовать, добавить ему определенной оперативной памяти, глубокой памяти, возможно, улучшить оптику глаза, как имплантировать, может быть, какие-то цифровые источники восприятия информации. Не говоря о том, что сегодня есть прецеденты, когда делают протезы глаз. Когда человек, не видящий никогда, может теперь воспринимать хотя бы движение, пусть в очень плохом разрешении, просто как движение, как, знаете, как стрекоза при помощи своих вот этих множества сот в глазах видит потихонечку меняющуюся свет и тень картинки, угу. Кто-то движется, поэтому она реагирует на раздражитель. Чудеса, которые есть в нашем мире, они позволяют практически фантастические вещи себе представлять.
1: Сергей Викторович, подождите, а вот, ну, я понимаю, если человек лишился, например, глаза, там, ну, или еще какая-то неприятность произошла, тогда можно человеку вернуть утраченное зрение или слух, или что-то еще. Но когда человек здоров, и что-то пытаться в нем усовершенствовать, представляется это неправильным. Ведь когда Бог создал человека, он сказал, все хорошо весьма. Это мы не вмешиваемся ли в божественный замысел, не пытаемся ли самодеятельностью заниматься?
0: Некоторые...
1: Не наглость ли это вообще просто с нашей стороны?
0: С точки зрения этики, возможно, мы, да, думаем, что это некоторое неправомерное вмешательство, нарушение в гармоничный, хорошо работающий организм. Это является предметом для дискуссий. Вот. Но некоторые ученые не то что нарочно обходят этот вопрос, и это сказано довольно-таки грубовато, они не видят, может быть, некоторой этической проблемы в улучшении человеческих возможностей. К примеру, спортсмены употребляют определенные препараты или ведут образ жизни, который позволяет им аккумулировать их силы физические. К примеру, военные, которые хотят иметь более выносливого солдата, они добавляют определенных химикатов для того, чтобы он себя чувствовал или не чувствовал боли. Но если говорить, допустим, о дальнейших исследованиях, чтобы преодолеть большие расстояния в космических путешествиях, допустим, от Земли до Марса, нужно решить вопрос истощения человеческих костей. Оттуда постепенно теряется кальций. Можно ли что-то добавить? Можно ли как-то укрепить кости? Что делать с радиацией? Или, допустим, можно ли выводить устойчивые к тем или иным вредителям культуры? То есть мы повсюду видим попытку выйти из проблем, из ситуации, которая есть. В общем-то, наука и технология, оно позволяет нам взглянуть на мир, что он и как конструктор Лего, и в то же время попробовать подискутировать на вопросы, насколько это этично, насколько это правомерно. Вот. Но с другой стороны, мы с вами живем в мире, не сказать бы, что совсем совершенном. В некоторых моментах мы все-таки его пытаемся исправить. Если говорить о вакцинах, о том, что надо побеждать болезни, усовершенствовать защитные функции организма, ну и даже победить старость и болезнь.
1: Даже... А зачем если побеждать? Ну, например, с болезнями понятно, а зачем побеждать старость? Ведь Бог обещал, что когда он вернется, он сам победит смерть. Опять же, мы, получается, на себя божественную роль берем.
0: Для людей, которые не имеют в своем понятийном аппарате необходимость Бога, они не видят в этом проблемы. Они видят в том, что отчасти излишнее вмешательство в вопросы с точки зрения этики могут останавливать процесс развития технологии. Или, как сказал один человек, сегодня можно... месяцами произносить, допустим, молитвы над человеком, который находится в лихорадочном состоянии вирусом. А с другой стороны, можно дать ему сколько там миллиграмм клозапина в день, и он получит исцеление гораздо быстрее. И поэтому этот конфликт, он все равно есть определенный антагонизм между верой и исследованиями. И я думаю, что мы об этом обязательно поговорим.
1: Да, я буду с нетерпением ждать следующих программ и продолжим разговор о загадочных свойствах мозга, да?
0: Да, совершенно верно.
1: Спасибо большое за беседу. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Смотрите наши следующие программы. Пусть Бог благословит вас. До свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».

0: Сейчас, дорогие друзья, в эфир выйдет программа под названием «Горизонт».
1: Горизонт. Наши дни с точки зрения вечности.
2: Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Андрей Спац. Сегодня 8 июня, суббота. Мы с вами, как всегда, попытаемся коснуться некоторых событий прошедшей недели и затем обратим свой взор вперед, в сторону горизонта. Афоризм, выбранный для этой недели, звучит так. Мы познаем человека не потому, что он знает, а потому, чему он радуется. Слова принадлежат индийскому писателю Рабиндранату Тагору. Очень меткая фраза, кстати, актуальная для любого христианина. На что откликается наше сердце радостью? Помните, чему радовался царь Давид? «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень», — говорит он. Итак, события прошедшей недели, привлекшие мое внимание. 1 июня мир в очередной раз отметил День защиты детей. В этот день президент России по традиции поздравил и наградил многодетные семьи. Также, наверное, уже по традиции или по факту, в этом мероприятии участвовали христианские семьи. Я сейчас имею в виду евангельских христиан. Их легко можно было узнать на видеозаписи, хотя бы по газовым косыночкам на головах женщин. Ну и еще язык. Знаменитый, как его называют, баптистский сленг. Он, кажется, на этот раз пленил даже президента. Послушайте.
3: Такие люди, как вы, достояние и благословение нашей страны.
2: Когда еще услышишь в Кремле такие слова? И по какому поводу? Ваши семьи – благословение для нашей страны. Но и это еще не все. В ответ на речь отца-христианина о том, что дети – награда от Господа, Владимир Путин сказал.
3: Все это действительно от Господа, понимаете? От вашей души, от вашего сердца. Вот вы и есть те самые главные люди, которые определяют жизнь нашей страны.
2: К сожалению, далеко не все россияне принимают детей как награду от Господа. Только за один прошедший 2018 год и только в роддомах россиянки оставили 3000 детей, будущих, ну и фактически настоящих сирот. Страшная статистика на самом деле. Еще одно событие, касающееся детей. На этот раз речь об Украине. Аккурат в День защиты детей новый президент Владимир Зеленский утвердил в должности уполномоченного при президенте Украины по правам ребенка. Он оставил на этом посту бывшего уполномоченного, то есть Николая Кулебу, который, кстати говоря, является евангельским христианином, евангельским верующим. Поскольку я с ним знаком лично, то, пользуясь случаем, хочу засвидетельствовать, что Николай Николаевич является очень богобоязненным и ответственным христианином. Остается пожелать ему только благословений. Но мы идем дальше. На прошедшей неделе в Москве в президента отеля прошла так называемая международная научно-практическая конференция. Называлась она так «Нарушение прав верующих на Украине». Правда, чуть позже предлог «на» был заменен «в» заголовке. То есть «в Украине». Ну, неважно. Важно, что в конференции участвовали представители евангельских церквей, которые очень переживают о каких-то гонениях в или на Украине. Епископ ХВЕ Риховский, например.
4: Для меня нет разницы, кто страдает. Мой православный брат, католик или же протестант, евангелист. Нет разницы. Мы все христиане. Мы единая церковь Христа. У нас, мы разные члены этой церкви. И если один член церкви страдает, так говорит Священное Писание, страдает все тело. И я точно так же страдаю, как страдают мои братья-украинцы.
2: Уж не знаю, кто нападает на украинских братьев Сергея Васильевича и в какой именно области Украины нарушаются права верующих, но вот в Новосибирске, по всей видимости, они точно нарушаются. Мы говорили о том, что там дом молитвы адвентистов седьмого дня долгое время хотели снести. Так вот, его все-таки снесли на этой неделе, сравняли с землей бульдозерами и экскаваторами. камня на камне не оставили. Адвентисты до последнего надеялись, что этого не случится. Мы выступаем за здоровый диалог с властью и стремимся быть законопослушными гражданами, говорили они. Мы уповаем на милость Бога, что власти Новосибирска отменят решение о сносе здания. Но ни власти, ни, по всей видимости, Сергей Риховский, озадаченные нарушениями прав верующих в Украине жителей Новосибирска, так и не услышали. А жаль. Наконец, еще одна новость, обратившая на себя наше внимание. Папа Римский внес изменения в молитву «Отче наш». Такими заголовками пестрили на этой неделе новостные ленты. Павел Бегичев, лютеранский священник из Москвы, тут же возмутился. Нет, не тем, что сделал папа, а тем, как подали новость светские СМИ. «Глупо было бы ожидать от журналистов богословской образованности», – пишет он в Фейсбуке. Но, кажется, даже они могли бы сообразить, что Папа Римский никогда бы не рискнул внести изменения в библейский текст. «Папа Римский не изменил текст молитвы «Отче наш», – заступается далее за папу лютеранин, – «а лишь утвердил новый вариант перевода оригинального греческого текста Евангелия». Изменения коснулись перевода фразы из 13 стиха. Вместо «не введи нас во искушение» теперь перевели «не дай нам поддаться искушению», что грамматически вполне оправдано. И этот новый вариант перевода, подчеркивает Бегичев, теперь будет использоваться в католической мессе. Конец цитат. Что ж, сложно не согласиться и в том, и другом с Павлом Бегичевым. Равно как и признать, что не суть важно, какими именно словами мы просим у Господа сохранить нас от искушений. Гораздо важнее, чтобы мы в них не впадали, ну, или им не поддавались, согласно новому переводу.

0: любовь. А теперь пребывают эти три: вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, 13 стих. Любовь из них больше. Приоритет любви настолько велик, что отсутствие ее делает бессмысленным обладание первыми двумя качествами, о которых мы с вами говорили в прошлые разы. Если имею всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто, говорит апостол. В настоящее время понятие любви искажено, чтобы не сказать большего, обезображено. То, что сегодня вкладывается в смысл любви, чаще всего ничего общего с ней не имеют. В греческом тексте Библии понятие «любовь» передано тремя различными словами. Богословы, изучающие эволюцию понятий, связанных с греческими словами «филия», «агапы» и «эрос», считают, что у греков все они первоначально имели почти тождественное значение. Первое изменение состоялось во времена Платона, который дал слову «эрос» новое значение. Любовь как прославление человеческого бытия или существования. Впоследствии люди не упустили возможности внести дальнейшие коррективы. И теперь для современника любовь «эрос» является ничем иным, как действием физическим. Кому сегодня незнакомо расхожее выражение «заниматься любовью»? С приходом христианства слова «филия» и «агапы» также эволюционировали. Теперь первое из них употребляется тогда, когда речь идет о родственных чувствах, например, любви родителей к своим детям, близких, дружеских, бескорыстных отношений между товарищами и тому подобное. Понятие же агапы имеет самый возвышенный смысл. Это вершина чувства любви в наилучшем ее проявлении. На такую оценку любви претендует прежде всего отношение Бога, Бога-Творца, к человеку. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Слово «агапе» означает отнюдь не линию поведения какую-то, не мораль и даже не религию. Если говорить о проявлении этого качества в человеке, то это не что иное, как состояние души, результат глубокого изменения в природе человека. Это любовь всеобъемлющая, она жертвенна, всепрощающая. Поэтому Бог и ставит ее в исключительное положение, предлагая свой эталон, образец, пример для подражания. Для Творца это естественное состояние, когда Он любит. Это Его природа. Мы читаем: «Бог есть любовь». Обратите внимание, это не одно из качеств Бога. Не сказано, что Бог обладает любовью, нет. Определение гораздо более сильное. Он есть эта самая любовь. В размышлениях о надежде мы с вами говорили, что суть христианства не в том, чтобы максимально что-то получать, а в том, чтобы максимально отдавать. Спаситель Иисус обозначил эталон такой любви. «Нет больше той любви, — говорит Он, — как если кто положит душу свою за друзей своих». Вот планка. Вот жертвенность, отдача, вот та высота, на которую Бог предлагает подняться в Его любви. Именно такой любви Он и ожидает от Своих детей. Он дал нам пример, и совершенно не случайно первая и наибольшая заповедь гласит: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим». Вторая же подобная ей, говорит он: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Это не просто рядовая какая-то, проходящая цель. Для всякого стремящегося познать Бога человека это необходимость. К «Кто не любит, утверждает апостол Иоанн, тот не познал Бога». Таким образом, любовь в жизни христианина проявляется в трех переживаниях, в трех сферах жизни, если хотите. Во-первых, Господь являет ему свою любовь. В Сыне Божьем грешный человек, раскаивающийся, обретает прощение. Во-вторых, тот, кто пережил на себе прикосновение любви Божией, становится способным любить сам. Он любит ближнего своего, как самого себя. А если не любит, то, Слово Божье говорит, он и Бога не познал. Наконец, в-третьих, любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как он. Послушайте, в день суда будет дана правдивая оценка нашему упованию и вере, и надежде нашим. Но интересно, что делаться это все будет на основе любви, которая достигает в нас совершенства. Она достигнет нас совершенства, потому что увидим его, как он есть. Потрясающе! Вы не находите? Итак, эти три пребывают – вера, надежда и любовь. Но любовь из них больше.
1: Что еще?
0: Многие евангельские церкви в прошедшее воскресенье совершили святое водное крещение. В нашей церкви, в маленьком городке, где мы живем, заключили завет с Господом четыре души. Еще один молодой человек был крещен в марте в Иордане, в Израиле, и таким образом Господь приложил пять новых душ, спасенных к своей церкви. Мы этому очень рады, пользуясь случаем, я хочу их поздравить, сердечно поздравляем Аннету, Игоря, Ильяса, Семена и Лукаса. Ну и анонс в заключение. 19 июня во Второй Московской Церкви Евангельских Христиан-Баптистов состоится творческий вечер. Посвящен он будет Владимиру Попову, автору 14 уже опубликованных книг. Все они связаны с богословием, историей и религиоведением. Кстати говоря, Владимир Попов является постоянным автором нашей газеты, то есть международной христианской газеты. В программе вечера вокальная и инструментальная музыка, линия творчества Владимира Попова и презентация его новых книг. Интересное событие, на наш взгляд. На этом все. Прощаюсь с вами до следующей субботы. Чтобы не пропускать свежие подкасты, подписывайтесь на них на всех доступных ресурсах. Берегите себя и храни вас Господь. Искренне ваш Андреас Пац.

0: Тихоокеанское время 10 часов.
1: В эфире радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам передачу «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Евангельско-Баптистской Церковью города Сейлема, штат Орегон.

Словами благодарности Иисусу Христу мы начинаем нашу сегодняшнюю программу «Благая весть», которая будет длиться в течение 55 минут и которую можно слушать как в радиоэфире на частоте 11.30 в режиме реального времени, так и в сети интернет-вещания, набрав адрес pdxrr.com.

Я избрал путь христианский, путь тернистый и святой. В этих словах выражено заветное желание христианина, основанное не на обольстительных и выдуманных словах, а на Слове Божьем. И в этом ценность для каждого из нас, кто желает, пройдя этот земной путь, переселиться в небесные обители. Библия учит нас, что настанет время, когда без кораблей и мечтаний плотских совершится тайна восхищения детей Божиих на небеса. И апостол Павел, который ожидал этой встречи с Господом, дает нам добрый совет, в котором выражаются особенности христианской жизни. И об этих особенностях мы читаем послание к филиппийцам в 4 главе с 4 по 8 стихи. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще раз говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Господом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет ваши сердца и помышления ваши во Христе Иисусе». Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Об этих особенностях практической христианской жизни и наша сегодняшняя программа. Будьте благословенны.

Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные, умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем людям, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Тема моей проповеди сегодня – особенность христианской жизни. Наша жизнь верующих людей коренным образом отличается от людей, которые не знают Господа. И даже неверующие люди, они это замечают. Они могут сказать, что эти люди и говорят так, что эти люди, они отличаются от нас. Там еще, когда мы жили на родине, в Союзе, говорили, вот они не курят, они не пьют. Здесь какие-то другие моменты они у нас замечают. Говорят, что семьи у христиан большие. Сейчас, видите, христианство меняется. А тогда так говорили, семьи большие. Вот, семьи у них крепкие. Они проявляют верность в семейной жизни. Они никогда не изменяют друг другу. Дети у них тоже особенные, воспитанные. В воскресенье почему-то, когда наступает день воскресный, они собираются, идут в собрание, что-то тянет их, чтобы быть вместе, тянет их в церковь. Это люди честные, это люди справедливые и так далее. Можно много перечислить то, что даже неверующие люди говорят. Я работал 15 лет в американской компании, здесь уже в Америке, и наш начальник, он тоже хотел иметь славян на работе, и еще и верующих, чтобы это были люди верующие. Он знал, что они честные, что они добросовестные, что на них можно положиться. И когда он так думал, мы старались, чтобы действительно оправдать доверие, показать христианский образ жизни, честности, справедливости. Но мы, когда говорим о себе, верующие люди, мы скромные, мы же не можем сказать, что мы самые лучшие, вот, самые там добрые и так далее. У нас есть определенные недостатки, но мы понимаем, что Господь нашу жизнь изменил. Когда мы говорим о себе, когда мы говорим о верующих людях, то мы говорим, что это не наша заслуга, что Господь поменял наше мышление, что Господь изменил многие взгляды на жизнь, что ценности, которые сегодня есть у мира, у людей, которые не знают Господа, они сегодня для них на первом месте, а для нас совсем другие ценности. Есть для верующих людей духовные ценности, и они у нас на первом месте. И Господь дает нам силу Духом Святым жить благословенной христианской жизнью. Поэтому вот сегодня звучит эта тема благодарности. И мы не себе присваиваем что-то хорошее, доброе, но все то, что Господь дал нам, мы сегодня говорим Господу слава. Господь достоин славы за то, что Он изменил нашу жизнь, и сегодня Он дает силы идти истинным евангельским христианским путем. Итак, мы вот читаем послание к Титу, 3 глава, 5 стих. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». Христиане как через баню прошли. Вот такое сравнение. То есть, когда человек ходит в баню, то выходит он очищенный. Ему даже легче дышать,
И здесь апостол Павел говорит, что мы прошли через это обновление, через эту баню возрождения, но все это совершил Дух Святой. Он очистил и освятил, Он дал силы жить христианской жизнью. Послание к Титу, вот во 2 главе, в 14 стихе, там есть тоже такие слова, что Господь создал себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Итак, сегодня вместе с вами на основании прочитанного текста послания Филиппийцам, 4 глава, первые 7 стихов, я хочу вместе с вами порассуждать, в чем же заключается особенность христианской жизни. Мы не будем говорить о всех моментах, но о том, о чем вот здесь написано, мы с вами постараемся порассуждать. Итак, первое, мы читаем в 4 стихе. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Радуйтесь всегда, не время от времени, но радуйтесь всегда. И еще говорю, радуйтесь. Всегда – это не только тогда, когда все прекрасно в жизни, когда небо безоблачным кажется, но всегда – это тогда, когда постигают какие-то трудности в жизни и переживания. Когда апостол Павел писал послание Филиппийцам, то это было время гонений, это было время преследований, но он утешает, ободряет, наставляет церковь в Филиппах, верующих, и говорит, всегда радуйтесь, и снова повторяет, и еще говорю, радуйтесь. Наверное, было какое-то уныние, какая-то печаль, какая-то тревога в жизни, но вот тогда, когда приходят испытания, когда ситуация очень трудная, тогда, когда приходит действительно и уныние, и какое-то разочарование, а бывает так, что христиане говорят, что я нахожусь в депрессии, то вот тогда, когда вот эта трудная ситуация, мы должны помнить, что есть Священное Писание, есть Господь, который поощряет нас к тому, чтобы мы не были вот в таком чрезмерном состоянии разочарования, уныния. Он говорит, что радуйтесь. И написано, что всегда, и еще говорю вам, радуйтесь. Но здесь очень интересный вот этот стих, написано не просто радуйтесь. Трудно радоваться, когда какая-то сложность, какое-то переживание. Но он говорит, радуйтесь Господи. Радуйтесь, потому что Господь рядом, Господь с вами, Господь знает вашу ситуацию. Мы читаем Иоанна 10 глава, что Он пастырь добрый, что Он не оставляет своих овец. Какая бы ситуация ни была в жизни нашей, Господь почему-то допустил. Господь почему-то проводит через этот жизненный путь. И он говорит, что в Господе радуйтесь не просто, потому что у вас есть сила воли, и вы можете пройти вот этот трудный путь, радуясь, потому что вы так себя настроили. Нет, радуйтесь, потому что Господь с нами. Радуйтесь, потому что Господь рядом, Господь знает, Господь держит за руку, и Господь проводит по этой жизни. Итак, радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю вам, радуйтесь. Радуйтесь, что имена наши записаны в книге жизни. Вот мы прочитали в 3 стихе, вот сотрудники были у апостола Павла, и он говорит, что вот мы должны радоваться, потому что имена наши записаны в книге жизни. У людей сегодня этого мира нету ни надежды, нету какого-то твердого основания, но христиане понимают, что пройдя этот жизненный путь, есть вечность, и Господь заберет свою церковь туда, на небеса. Радуйтесь, что Господь поддержит. Радуйтесь, что Господь проведет. И апостол Павел не просто написал вот эти слова, потому что, ну, он понимал,
что вот так нужно. Он имел какую-то теорию. Он понимал, что Господь с верующими людьми. Но когда апостол Павел писал вот эти слова, это послание, то апостол Павел имел опыт жизненный. Его жизнь, она не была легкой, как апостола. Когда он принял Иисуса Христа в свое сердце, когда он стал служителем Божиим, то на него было воздвигнуто очень сильное гонение. Он подвергался преследованию, он сидел в тюрьме, было время, когда он готовился к смерти. И вот дальше, здесь же в 12 стихе мы читаем, что он умел жить в скудости и в изобилии, он насыщался и терпел голод. Он был в недостатке и в обилии, то есть у него были моменты, когда Господь его особо благословлял каким-то достатком, но были времена, когда трудность приходила в его жизнь, когда он был в гонении, в преследовании, когда он нуждался в чем-то, и он пишет, что находясь в том или ином состоянии, находясь на определенном отрезке жизни, он говорит христианам: «Я это испытал, но радость, то, что Господь был всегда со мною, всегда наполняла мое сердце». И он говорит: «И вы радуетесь». Наверное, он видел уныние, какую-то печаль на лицах своих друзей, братьев и сестер, поэтому он их увещевает, он их поддерживает. Церковь, братья и сестры, для того и есть, чтобы поддерживать друг друга, для того, чтобы нам по этой жизни следовать вместе, поддерживая и в вечности быть с нашим Господом. Филиппийцам 4:4, мы об этом прочитали, и вот Филиппийцам 3 глава, 1 стих, также он говорит: «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе». Он говорит: «Радуйтесь о Господе, думайте о Господе». А когда мы будем помышлять о горнем, думать о Господе, сердце будет наполняться радостью. Когда человек думает только о земном, то земные, жизненные какие-то вещи, да, они могут приносить временную радость, но на земле больше страданий, больше горя, больше переживаний. Поэтому, если только смотреть на земные вещи, на какие-то земные проходящие ценности, то сердце очень часто будет наполняться печалью. Когда мы будем рассуждать о небе, о горнем, как мы читаем в послании к Колоссянам, рассуждать о Господе, тогда сердце наполняется радостью. Среди всего того, что происходит, среди всех тех волнений и смятений, которые есть в народе, сегодня люди очень переживают, а что будет дальше? События совершаются определенные, идут войны, где-то природные катаклизмы. И мы считаем, что все это говорит о том, что не будет лучше жизнь на этой земле. И тогда, когда мы все это видим, мы не приходим в состояние уныния, как прочие неверующие люди, но мы знаем, что всю историю Господь держит в своих руках, и Господь нас проведет и благословит. Наша жизнь, братья и сестры, она в руках нашего Господа. Второй момент, о чем мы с вами рассуждаем, это «будьте кроткими». И здесь мы читаем в 5 стихе: «Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко». Кротость. Что такое кротость? Это скромность, это проявление терпения, когда тебя обижают, может быть, где-то оскорбляют. Это проявление снисходительности, это снисходительности к другим людям, когда мы думаем, что вот мы такие более совершенные, а иногда в обществе какого-то человека у нас появляется раздражение, невосприятие. Так вот, снисходительность проявлять к другим людям, и это проявление кротости, не воздавать злом за зло.
если кто-то сделал нам что-то неприятное в жизни, а если сделали злое нам, то проявление кротости – это не воздавать злом за зло. Я хочу прочитать из Нагорной проповеди Евангелия от Матфея, 5 глава, с 37 стиха. Вот как Господь учил в свое время, и это слово сегодня, оно также дорого и для нас. «Но да будет слово ваше да-да, нет-нет, а что сверх того этого, то от лукавого». И дальше. «Вы слышали, что сказано: око за зуб, око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Сложно это сделать, но это проявление кротости, смирения. «И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Итак, вот это учение Господа нашего Иисуса Христа. Мы иногда стараемся в жизни поступать по-человечески. Вот, если нас обидели, то если нам сказали одно слово, то мы должны сказать два. Наше слово должно быть последним и так далее. Если еще что-то делают против нас, мы обязательно ставим точку в конце. Но учение Христа, евангельское учение, оно совсем другое. Было ветхозаветнее учение, и там было око за око, и зуб за зуб. А новозаветнее учение, христианское учение, это учение, основанное на любви Божьей. Если даже тогда, когда нам причиняют зло, когда нам делают что-то плохое, когда нам что-то не нравится в человеке, нам нужно поступать по-христиански. И Господь являет для, Он явил для нас величайший пример. И смотрите, как в 5 стихе написано: «Кротость ваша да будет известна всем людям». Это не только понимание учения Евангелия, но Господь говорит: «Кротость ваша, пусть она будет известна всем людям». Пусть люди скажут, что христиане – это люди кроткие, это люди, которых Господь изменил, возродил Духом Святым. Поэтому не каждый человек, который сегодня называется именем Господним, он возрожденный человек. Но если Господь возродил нас, то действительно наша жизнь, она должна быть особенной, как мы сказали. Особенности христианской жизни заключаются в том, что мы поступаем так, как учит нас Господь. Мы берем пример с нашего Господа. И действительно, это состояние нашего внутреннего человека. Это определенное действие, когда мы говорим, что будьте кроткими, это значит, определенное действие должно происходить в нашей жизни. Это скромность, это терпение. Господь сказал так в Евангелии от Матфея, 11 глава, 29 стих: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Мы сегодня можем учиться и брать пример с людей, которые, может быть, нам нравятся, которые популярны в этом мире, но Господь говорит: от меня научитесь, от меня, верующие люди, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И мы знаем, когда читаем книгу пророка Исаии, там описано, какой был Христос, что как овца Он введен был на заклание, и как агнец пристригущими Его безгласен. И вот в этом 5 стихе апостол Павел говорит, что кротость ваша да будет известна всем людям, Господь близко. Знаете, иногда трудно проявлять кротость, и
понимаешь, когда тебя не понимают где-то, когда против тебя делают совсем другое, ты проявляешь кротость как христианин, а люди этого не замечают. Люди тебе воздают совсем не по тем добрым делам, которые ты делаешь. И тогда может наступить разочарование, да сколько же можно? Сколько же можно терпеть этого человека? Сколько же можно умещать? Сколько же можно делать ему добро, если он это не замечает? И апостол Павел пишет: «Господь близко, друзья, Господь близко». Пусть наше сердце не наполняется унынием, или пусть мы не будем думать о том, что нужно прекратить делать какие-то добрые дела, проявлять кротость. Нет, до конца. Верным быть Господу до конца, быть христианином до конца, потому что пришествие Господне близко. Будет воздаяние, и осталось, апостол Павел тогда писал, первым христианам осталось немного. Тем более мы с вами живем уже в 21 веке, и Господь сегодня нам говорит: Господь близко, времени осталось немного. Мы читаем в Евангелии от Матфея, 5 глава, 5 стих. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Какую землю? Обетованную, которую наследовали однажды здесь, на земле, народ израильский? Нет. Здесь Писание говорит, что мы будем наследовать землю, новую землю, которую Господь сотворил и приготовил для Своей Церкви. Помните, мы читаем, что «Я пойду и приготовлю вам место». Поэтому блаженны кроткие, ибо они наследуют землю, они будут с Господом, они будут иметь вечное благословение в присутствии Господа там на небесах. Итак, будьте кроткими. Третье, о чем я хочу также поговорить, не заботьтесь ни о чем. Знаете, я видел таких людей, которые ни о чем не заботятся и живут в нищете. Вот вроде бы люди, которые рядом с ними живут, они имеют благополучие, имеют одинаковые условия, но нужно Писание тоже понимать правильно. Я не говорю, что Писание говорит: ни о чем не заботьтесь. И они ничего не делают, ни о чем не заботятся. И если ни о чем не заботятся, то и ничего и нет. Но когда мы читаем вот это слово «не заботьтесь ни о чем», что здесь имел в виду апостол Павел? Он не призывает христиан к какой-то беззаботной жизни. Ведь он сам, когда мы читаем о Христе, он сам заботился. И он сам служил людям. Он нес попечение о тех людях, которые были вокруг него. И он служил ученикам. Когда мы читаем об апостоле Павле, то он также нес попечение. Он нес попечение о себе. Он написано, что он хлеба даром не ел, но он трудился своими руками. Есть вот это слово. Мы также читаем о том, что он каждый день заботился, нес попечение о церквях, нес попечение о тех христианах, которые приняли Иисуса Христа в свое сердце как личного Спасителя. Вторая глава послания Филиппийцам, 20 стих, апостол Павел говорит так: «Надеюсь, ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренне заботился о вас». Такое слово о себе говорит апостол Павел, и он говорит, что «я очень сильно забочусь о вас». Он написал и вот это послание, это слово наставления. Его молитвы возносились к Богу за то, чтобы церковь, она стояла в истине. Когда мы читаем во втором послании Коринфянам, 11 глава, 28 стих: «Кроме посторонних приключений, которые были у него, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквях». Постоянное стечение людей. Люди приходили, чтобы получить какое-то наставление, какую-то поддержку.
И не только отдельные люди, но он говорит, что забота о всех церквях. Мы читаем, что самое большее послание написал апостол Павел. Его жизнь, она была наполнена служением. Поэтому, когда он пишет «не заботьтесь ни о чем», это не значит, что жизнь христианина, она должна быть беззаботной. Сел на диван и ничего не делай, и жди, пока тебе Господь пошлет в жизни. Но мы читаем о том, что даже христианам, нам, мы читаем, что апостол Павел пишет так, 1 Тимофею, 5 глава, 8 стих. «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Что же имел в виду тогда апостол Павел, когда писал вот эти слова «не заботьтесь ни о чем»? Смысл в том, что, чтобы наше сердце не было в постоянной тревоге. А что будет дальше? Но чтобы мы нашу надежду возложили на нашего Господа, ибо написано «Он печется о вас». Те дела жизненные, те вопросы, которые нам нужно решать каждый день, мы должны их делать. Заботиться о себе, заботиться о своей семье и даже уделять нуждающимся, жертвовать на нужды церкви и так далее. Все это должно быть в нашей жизни. Но мы не должны находиться в постоянной тревоге. А что будет завтра? А если здоровья у меня не будет? А если еще что-то произойдет? А если какая-то болезнь, да, придет? Или, как вот в других странах, а если не будет спокойно, какие-то военные действия будут? А что мне? А как мне быть? И если вот жить в этой постоянной тревоге и в переживании, тогда придет уныние, как мы говорили. Тогда придет какое-то разочарование. Но когда апостол Павел пишет «не заботьтесь ни о чем», это значит надежду свою и упование свое возложить на Господа. А Господь пошлет все нужное и потребное, как мы читаем, для жизни и благочестия. Хочу снова возвратиться к Нагорной проповеди и прочитать из 6 главы, 25 стиха. 6 глава с 25 стиха. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не ждут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Итак, надежду, упование возложить на нашего Господа, ибо Господь печется о своем творении, как мы прочитали, тем более Господь печется о людях, тем более Господь несет попечение о верующих, Господь свою жизнь отдал за каждого верующего человека». Господь присоединил каждого верующего в свою семью, духовную семью, в церковь. И как мы заботимся о своих семьях, так и Господь сегодня заботится о своей семье, о каждом члене церкви. Поэтому, когда мы читаем «не заботьтесь ни о чем», это значит,
выполнять свои жизненные функции какие-то, делать дела, нести попечение о себе, о семье, но понимать о том, что Господь, Он нашу жизнь контролирует, Господь нас проводит по этой жизни, Господь хранит нас в руке Своей. Что бы ни случилось, Господь проведет. Что бы ни случилось, Господь будет рядом, Господь благословит и укрепит. Итак, следующее, о чем я хочу поговорить, мы читаем, но всегда в молитве. Апостол Павел убеждает филиппийцев, вместо того, чтобы тревожиться, пребывайте в молитве. Молитесь Богу, открывайте свои желания пред Богом. Мы так прочитали: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Как часто мы открываем свои желания пред Богом? Это нужно делать всегда. Всегда открывать свои желания пред Богом. И действительно, не впадать в депрессию, не впадать в чрезмерные переживания. У нас будут переживания, у нас будут какие-то моменты, когда мы очень сильно переживаем, когда мы где-то волнуемся. Но нужно выходить из этого состояния. А как выходить? Мы читаем, что «но всегда у молитвы и у прошения открывайте свои желания пред Богом». Всегда нужно искать в ком-то поддержку и утешение. И Господь нам говорит, что «открывайте свои желания». Вы просите, вы молитесь и говорите, в чем вы имеете нужду, какую помощь вам оказать, в чем нужно помочь. И вот эти важные моменты, которые есть в нашей жизни, бывает, что трудные, их не надо держать в себе, их нужно пред Господом говорить, приносить Богу. Молитва – это действительно наше приближение к Богу. Когда-то мы говорили, что такое приближаться к Богу. Это значит быть рядом с Ним. Это значит тогда, когда мы чувствуем, что Господь не где-то там далеко, но Он с нами, что Он знает, что Он поможет, Он благословит. И действительно, Господь рядом тогда, когда мы Ему доверяем. Тогда вот, когда мы молимся Богу и знаем, что Он слышит наши молитвы. Я встречал христиан, которые говорят так: «Ну, я молюсь Богу, и у меня есть нужда, но не знаю, слышит ли Господь меня». И вот это неверие, оно приносит проблемы в жизни христиан. Мы молимся и верим, что Господь слышит наши молитвы. Если мы что-то хотим сказать Господу, то, что у нас есть на сердце, мы верим, что Господь слышит наши нужды, слышит нашу просьбу, и отвечает Он по-разному. Сегодня нельзя сказать, что Господь как-то шаблонно отвечает на молитвы наши. Нет, у Господа есть свой способ, как ответить на нужду каждого человека. И мы дальше читаем, что молитесь, и чтобы в молитве было прошение. Это когда мы не в общем произносим какие-то молитвы, но когда есть определенная нужда, мы говорим: «Господи, но я нахожусь в болезни, Ты сам прикоснись», или «есть какие-то там проблемы на работе». Мы молимся: «Господи, помоги мне на работе, потому что я не знаю, как пройти вот через эту ситуацию». И так далее. «Господи, защити меня». Помните, когда вдова в Евангелии от Луки, 18 глава, там написано, что как вдова молилась? Она говорила: «Защити меня от соперника». И там есть такое слово, 7 стих, 18 глава Евангелия от Луки. Господь говорит: «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их». Бог ли не защитит? Или мы сегодня слышали о 10 прокаженных, то тоже у них была определенная просьба. Они не просили там о чем-то таком, в чем они не нуждались именно сегодня, но они говорили так: «Наставник, помилуй нас».
И эта молитва, она была услышана. И дальше мы читаем, и сегодня вот тема нашего собрания, что благодарение должно быть обязательно. Не только молитва, и в этой молитве только просьба, но мы читаем, что в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Благодарить за все, друзья, не только за отдельные моменты в нашей жизни, что Господь слышит, что Он скорый помощник в бедах, что наша жизнь находится в Его руках, что Он тот, который несет попечение о нас, попечение физическое, попечение духовное. Знаете, благодарение – это не только какая-то часть должна быть в нашей молитве. Благодарение – это часть всей нашей жизни. Это не значит, что когда мы только стали на молитву, мы и просим что-то у Господа, и благодарим, но благодарение – это вся наша жизнь. Наша жизнь должна быть наполнена благодарностью нашему Господу. Господь хочет, чтобы мы имели благодарное сердце. Он говорит тем прокаженным, которые очистились, «А где же девять? Почему они не пришли воздать славу Господу?» Ну и в заключение хочу прочитать вот 7 стих. Мы с вами читали: «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Если вот принять все эти увещания, которые мы с вами прочитали, то, к которым вот призывает апостол Павел, и мы с вами рассуждали, то мир Божий, который превыше всякого ума, он соблюдет сердца наши. Что такое, как вот мы прочитали, что который превыше, мир Божий, который превыше всякого ума, то есть превосходя всякое человеческое разумение. Мир Божий, он наполняет тех, кто жизнь свою доверил в руки Господа, о чем мы с вами рассуждали. Мир Божий наполняет тех, кто имеет радость спасения в нем. Мир Божий наполняет тех, кто имеет возрожденное кроткое сердце. Мир Божий наполняет тех, кто в молитве и прошении с благодарением открывает свои желания пред Богом. В этом и заключается особенность христианской жизни, что все то, что мы имеем в жизни, это не наша какая-то заслуга, но это Господь, это Божье благословение, данное нам, это Божье благословение, данное нам во Христе Иисусе. И нам нужно всегда держаться Господа, всегда держать Господа за руку. Не идти каким-то своим путем по этой жизни. Но раз мы отдали свои сердца Господу на служение, держаться всегда Господа, быть послушными всегда Ему, и тогда Господь благословит. И тогда, как написано, мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. И снова, вот это примечательное такое... такие слова, которые здесь записаны: во Христе Иисусе. Без Бога, без Христа мир, он не, мир Божий не может наполнить сердце человека. И в заключение хочу прочитать 1 стих. «Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе возлюбленные».

0: Псалом Давида.
1: «Славлю Тебя всем сердцем моим, поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. В день, когда я воззвал, Ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость. Прославят Тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст Твоих, и воспою пути Господни, ибо велика слава Господня. Высок Господь и смиренного видит, и гордого узнает издали. Если я пойду посреди напастей, Ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку Твою, и спасет меня десница Твоя. Господь совершит за меня милость Твоя, Господи, вовек. Дело рук Твоих не оставляй». Братья и сестры, это один из псалмов. И вы знаете, это не самый яркий псалом, не самый глубокий. Ну, по крайней мере, есть псалмы, которые читаешь, и там Давид просто растворяется в своих словах. Вы знаете, это же песнь. Мы с вами читаем его как текст, а это песнь. Он пел ее. Это то, что было в нем на сердце. Бог для него был все. Он говорит: «Я славлю Тебя. Я славлю Тебя всем сердцем моим». Что такое славить Бога всем сердцем? А можно славить не всем сердцем? Можно. Вы спросите меня, как? Не спрашивайте, вы знаете как. Вы знаете, как не славить всем сердцем? Это тогда, когда ты слова не успеваешь прочитать. Тогда, когда ты поешь одно, а думаешь совсем про другое. Тогда, когда ты смотришь, как другие поют, и сам не поешь. Вы знаете, есть много вариантов, как не славить Бога всем сердцем. Как хотелось бы, чтобы мы научились, братья и сестры, в этом блаженство. От этого нам будет еще лучше, братья и сестры, еще лучше, когда мы научимся всем славить Бога. Скажем словами Давида: «В день, когда я воззвал, Ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость». Друзья, это то, что делает Бог. Это Бог никогда не останется в долгу, друзья мои. Мы иногда думаем: «Господи, ну что ж ты, я Тебе должен жизнь как-то посвятить, вот и время найти, и быть в собрании Тебе, и Слово Твое читать, как-то всего много. И десятину я должен приносить, ну как-то, Господи, все сферы жизни мои Ты как-то затрагиваешь. Хочется что-то для себя, хочется как-то для себя». Вы знаете, а Бог говорит: «А ты знаешь, я в долгу не останусь. Если ты полюбишь меня, если все твое сердце будет сегодня принадлежать мне, я открою для тебя свои бездны. Я открою для тебя все». Бог не просто пассивный наблюдатель, друзья, как важно нам все-таки понять, что Бог не просто смотрит на наши вещи, на наши, вернее, жизнь, на наши дела и говорит: «Ну, здесь ты неплохо поступил, здесь хорошо, здесь опять плохо, вот здесь опять плохо». Вы знаете, Бог не такой. Бог с нами каждый день. Мы думаем, мы сделали что-то, мы преодолели что-то, а Бог говорит: «Нет». Вы знаете, помните, да, есть замечательный стих, когда-то поэт написал, «Следы на песке» называется. Там, где автор говорит, что были моменты, где две пары следов, а потом одна пара: «Господи, а куда ты делся в этот момент? И почему ты не был рядом, когда я проходил через что-то трудное?» Он говорит: «Это мои следы. Ты не можешь различить? Это мои следы, я нес тебя». И это то, что Писание, друзья, говорит. Он говорит: «Я ношу вас на себе». Бог носит нас на себе. Бог нас берет на руки, а мы бьемся. Нам так хочется пожить. Так мы видим мир по-другому. А Бог говорит: «Не, подожди, давай я тебя отнесу, я тебя пронесу. Доверься мне, расслабься. Захоти моей помощи». А мы говорим: «Не, Господи, ты подожди, мы как-то сами, мы бьемся, как эти дети». Он тот, который вселяет в душу бодрость. Он тот, который несет на своих руках. Несмотря ни на что, он несет, потому что он верен своим обещаниям. Он сказал: «Я не оставлю тебя и не покину тебя». Он наш Творец. Он говорит: «Я вижу издали, я знаю тебя. У тебя еще нету слова, у тебя еще мысли нету, а я знаю, что тобой движет. Я знаю, кто ты. Я знаю, чего ты в жизни хочешь и ищешь. Потому что если ты смиренный, я тебя знаю. Я знаю, что ты смиренный. И если ты гордый, и гордого, он говорит, узнает издали». Узнает. Бог знает. Друзья, мы с вами можем скрыться друг перед другом. Можем. Мы искусные с вами люди, мы можем сделать так, и никто не узнает. А Бог говорит: я знаю. От меня не скроешься, мне не нужны слова, ты можешь даже молчать. А я тебе скажу, смирен ты или не смирен. Вы знаете, когда-то через пророка Исаию Бог сказал следующее, 66 глава, 2 стих. «А вот, говорит, на кого я презрю». Помните это место. «На смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим». Исаия 66, 2. Братья и сестры, это не простая книга. Это книга, которая должна, когда мы с вами читаем, она в дрожь нас должна бросать. Не в теории, в практике. Читаем и сокрушаемся. Читаем и понимаем: Господи, как ты велик. И вот Бог говорит: вот на такого я презрю. Вот что значит смиренный. Вот на какого смиренного Бог обратит свой взор. Вот от какого смирения Богу будет приятно. На того, кто трепещет перед Словом Его, перед Иисусом Христом. Кто понимает, что Христос – не сам Бог, который сегодня дает жизнь и дыхание, который сегодня наполняет нас. Господь совершит за меня. Вот такая уверенность у Давида. Господь совершит за меня. Не может быть совершит. Он говорит: я твердо знаю. Я твердо знаю, потому что я его всем сердцем славлю, потому что люблю его всем сердцем. И он не останется с долгу. Он совершит за меня. Милость твоя, Господи, вовек, дело рук твоих не оставляй.

Легко христианином называться, когда тебя не гонят, не клянут, вокруг тебя все будут улыбаться, тебя все уважают, любят, чтут. Сегодня можно ссылки не страшиться, в тюрьму не шлют решением суда, не запрещают Богу помолиться. Молись свободно, ты везде, всегда. Легко христианином называться, но нелегко христианином быть, когда на рану сыпать соль стремятся, а ты старайся вот таких любить. Когда тебя бесславят, не смущайся, когда вокруг слабы грохочет гром, ты все ж христианином оставайся, примером будь ты в этом мире злом. Даст сил Бог верным быть и в дни неверия, ты сораспяться должен со Христом, без гордости, тщеславия, лицемерия, стремись в небесный вечный отчий дом. Какое счастье быть христианином, служить Иисусу верно до конца, хоть здесь страдать придется с Божьим Сыном, но вечно жить с Ним в Царстве Отца.

Вы прослушали радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Первой Баптистской Церковью города Сейлом. И сегодня звучало слово на тему «Особенности христианской жизни». Итак, имея надежду на Господа, если Он продлит нашу жизнь, мы снова встретимся с вами ровно через неделю на этой же волне и в этот же день и в этот же час. А пока всем вам и всем, кто с вами, желаем благословенной жизни с Господом. И спасибо, что слушали нас.

0: 11 часов по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На радио «На пути» звучат следующие передачи: «Библейский радиоурок», программа «На пути» и в конце часа, за 15 минут до его окончания, передача «Церковь Христова», ведущий Иван Колесников.
2: Вооружение для победы.
3: Библейские тексты для исследования. Послание к Ефесянам, глава 6, стихи с 14.

0: Каждый верующий должен облечься в Божье всеоружие, поскольку все мы находимся на поле битвы.
1: Конечная цель сатаны заключается в том, чтобы присвоить себе верность, которую все истинно верующие хранят Христу. До обращения люди принадлежали царству дьявола, и он правил ими. Хотя обращение ко Христу освобождает верующего от господства сатаны, оно не нейтрализует полностью силу дьявола. При каждой возможности сатана умножает свои усилия, направленные на разрушение нашей веры, чтобы возвратить нас к себе. У него широкий спектр обманчивых уловок. Писание называет их дьявольскими кознями. Послание к Ефесянам, 6 глава, 11 стих. Однако, в конечном счете, независимо от обманов, уловок и козней, враг не может отлучить от Христа никого из тех, кто решил оставаться верным Господу.
0: Данный урок сосредоточен на христианском оружии, необходимом для духовной борьбы. Наша единственная защита заключается в том, чтобы облачиться во все духовные доспехи. Мы должны понимать природу такого оружия, ибо с ним наша победа гарантирована, а без него мы падем жертвами врага.
1: Необходимость в личном вооружении.
0: В тексте послания к Ефесянам, глава 6, стих 12, Павел описывает жизнь христианина как борьбу, называя ее «наша брань». Заметьте, апостол использует местоимение во множественном числе и говорит «наша брань», не против плоти и крови. Это относится к каждому христианину. В 13 стихе он убеждает христиан облечься во всеоружие Божие, и оно доступно нам. Павел начинает 13 стих словами «для сего», подразумевая, что ввиду природы конфликта подобное оружие необходимо. Затем апостол описывает, каким образом христианин должен облечься в доспехи, используя наглядный образ римского солдата, готовящегося к сражению.
1: Внимательно проанализируйте картину, изображенную в послании к Ефесянам в 6 главе, стихах с 14 по 17.
2: «Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинную, и облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир». А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие.
1: Что в этой картине особым образом указывает на факт, что духовная борьба не только вовлекает всех христиан, но и требует их личного участия? Почему мы лично должны участвовать в битве?
0: Слово, переведенное как «брань», изначально относилось к рукопашному бою, но позднее стало применяться и к другим типам сражений. Использование этого слова в данном контексте, возможно, не подразумевает реальную рукопашную борьбу с демонами, но оно ясно указывает на личную борьбу каждого христианина.
1: Притча о десяти девах в Евангелии от Матфея, 25 главе, стихах с 1 по 13, хотя и преподана в другом, отличном от нашего контексте, однако также касается проблемы личного участия в духовных вопросах.
0: Назовите то, чего никто другой не может сделать за вас. Например, никто не может поесть за вас. Как этот принцип применим к облачению в Божье всеоружие с целью устоять в духовном конфликте, в котором участвует каждый из нас?
1: Пояс истины, броня праведности.
0: Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинную и облегшись в броню праведности. Послание к Ефесянам, глава 6, стих 14.
1: Сегодня нам сложно точно определить, о каком поясе писал Павел. Но, судя по всему, в послании к Ефесянам, 6 главе, 14 стихе, он говорит о кожаном поясе, защищавшем низ живота и вместе с тем не стеснявшем движения, так что человек мог свободно совершать свою работу. В этом смысле пояс представлял собой часть основной брони, которая, по словам Павла, представляет собой истину. Помимо пояса истины, необходима и броня праведности. Таким образом, в этом стихе Павел связывает концепции истины и праведности.
0: Прочитайте следующие тексты. Как они могут помочь нам понять взаимосвязь между истиной и праведностью, и почему они так важны для нашей духовной защиты в великой борьбе? Третья книга Царств, глава 3, стих 6.
3: «И сказал Соломон: Ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость. И за то, что он ходил перед тобою в истине и правде, и с искренним сердцем перед тобою, ты сохранил ему эту великую милость и даровал

0: дал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне».
1: Псалом 14, стих 2.
2: «Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем».
1: Псалом 95, стих 13.
2: «Пред лицом Господа, ибо идет судить землю, Он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей».
1: Книга Притчей, глава 12, стих 17.
2: «Кто говорит то, что знает, тот говорит правду, а у свидетеля ложного – обман».
1: Книга пророка Исаии, глава 48, стих 1.
3: «Слушайте это, дом Якова, называющиеся именем Израиля, и происшедшие от источника Иудина, клянущиеся именем Господа и исповедующие Бога Израилева, хотя не поистине и не по правде. Ибо они называют себя происходящими от святого города и опираются на Бога Израилева, Господь Саваоф, имя Ему».
1: Второе послание к Коринфянам, глава 6, стих 7.
4: «В слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке».
1: Послание к Ефесянам, глава 5, стих 9.
4: «Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине».
5: Говоря о праведности как о броне в контексте духовной борьбы, апостол Павел имеет в виду нравственные вопросы. Поступать правильно и практиковать праведность, то есть жить поистине, также жизненно необходимо для христиан в борьбе с силами зла, как броня необходима воину на поле боя. Пренебрегая правильными поступками, игнорируя истину, мы становимся легкой добычей сатаны, поскольку в нашем облачении остается большая прореха.
1: В то же время, хотя праведность включает в себя праведную жизнь, мы должны всегда помнить о другом аспекте праведности, и этим аспектом является праведность Христа, которая покрывает верующего и остается его единственной надеждой на спасение. Пока придерживаемся истины о том, что наше спасение покоится в Иисусе, мы можем быть защищены от одной из самых действенных сатанинских атак, направленных против нас, от разочарования.
5: Испытывали ли вы когда-либо искушение прекратить отношения с Иисусом, поскольку были разочарованы своей жизнью, характером и поступками? Почему понимание истины о Христовой праведности имеет такое большое значение для эффективной защиты от сатанинских нападок?
1: Подготовка и щит веры.
5: Римские солдаты вооружались так, чтобы обмундирование не мешало им ходить по неровной местности. Чтобы облегчить движение по самым разным дорогам, они носили обувь, подошва которой была густо утыкана острыми гвоздями. Такая обувь способствовала устойчивости, и Павел символизирует ею готовность благовествовать. Послание к Ефесянам, 6 глава, 15 стих.
1: Прочитайте книгу пророка Исаии, главу 52, стих 7.
3: «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: воцарился Бог твой».
1: Послание к Римлянам, главу 10, стих 15.
4: «И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано: как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое».
1: И послание к Ефесянам, главу 6, стих 15.
4: «И обув ноги в готовность благовествовать мир».
1: Павел пишет о непоколебимости в нелегкой христианской жизни. В каком смысле благовестие содействует устойчивости христианина в духовной битве?
5: Текст послания к Ефесянам, 6 глава, 15 стих, можно перевести по-разному. «Обув ноги в готовность благовествовать мир», «держа ноги наготове, чтобы благовествовать мир», «обув ноги в оснащение для благовествования миру». Ключевым является греческое слово «хетоэмасия», которое может означать подготовленность, подготовленную основу, готовый фундамент. Такой основой служит мир, испытываемый христианином в результате примирения с Богом через кровь Христа. Примирение дает христианам твердую опору, основание, фундамент, стоя на котором они могут вести свою духовную борьбу.
1: Следующая часть обмундирования – щит, который Павел сравнивает с верой. Послание к Ефесянам, глава 6, стих 16. Представляя эту часть доспехов, апостол начинает текст фразой, которая может быть переведена как «паче всего, более того, сверх того». Как вы думаете, что имеет в виду апостол, начиная свою мысль именно с этих слов?
5: Слово, переведенное как «щит», происходит от слова, обозначающего «дверь». Щит около 75 сантиметров шириной и около 1 м 20 см высотой состоял из двух склеенных между собой слоев древесины и имел форму двери. Поскольку стрелы в те дни обмакивали в смолу, а затем поджигали, деревянный щит обтягивали кожей, чтобы тушить пылающие стрелы и притуплять их концы. Это было главное средство самообороны.
1: Духовную аналогию заметить нетрудно. Среди раскаленных стрел сатаны можно назвать похоть, сомнение, жадность, тщеславие и так далее. Но вера в Бога, поднятая подобно щиту, отражает их, тушит огонь, и они падают на землю, не причинив вреда. Такая вера не только включает исповедание доктринальной истины, но идет дальше. Она представляет собой веру в действии. Это вера, проявляющаяся в активной защите от вражеских нападок. Конечно, мы не можем ни спасти себя, ни одолеть врага своими силами. Наша битва состоит в том, чтобы каждый день избирать Господа и Его пути, невзирая на козни дьявола.
5: Шлем и меч.
1: Шлем спасения в послании к Ефесянам, главе 6, стихе 17, скорее всего, взят из книги пророка Исаии, главы 59, стиха 17, хотя Павел применяет эту метафору по-другому. В книге пророка Исаии, главе 59, шлем спасения носит Бог, а в послании к Ефесянам, главе 6, стихе 17, апостол призывает христианина получить и принять этот шлем. В то время как все остальное оснащение воин по очереди надевает, шлем дают ему в руки. Возможно, Павел подчеркивает этот факт, желая показать, что спасение именно даровано человеку.
5: В первом послании к Фессалоникийцам, 5 главе 8 стихе, Павел говорит о шлеме как о надежде спасения. В послании к Ефесянам, 6 главе, 17 стихе, шлем изображен просто как спасение. Как такое перемещение акцентов помогает объяснить, каким образом спасение может быть орудием защиты?
1: Спасение в Новом Завете является опытом настоящего, который благодаря освобождению от всякого рода зла достигнет своей кульминации в вечности. Победоносный шлем на главе Бога, книга пророка Исаии, глава 59, стих 17, дается верующему как защита. Поскольку конечная цель дьявольской атаки – лишить христиан спасения, настоящая уверенность в спасении, дарованная им независимо от дел, становится могущественным оружием, помогающим выстоять в этом конфликте. Действительно, в любом духовном конфликте верующий может воскликнуть вместе с псалмопевцем: «Господи, Господи, сила спасения моего! Ты покрыл голову мою в день брани». Псалом 139, стих 8.
5: После упоминания о шлеме спасения Павел говорит о духовном мече, который есть Слово Божие. Сравните вторую часть текста послания к Ефесянам, 6 главу 17 стих.
4: «И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие».
5: С текстом послания к Евреям, 4 глава 12 стих.
6: «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные».
5: Какая важная истина содержится в этих стихах, особенно в контексте нашей битвы с сатаной?
1: Искушение Христа, описанное в Евангелии от Матфея, главе 4, стихах с 1 по 10, является яркой иллюстрацией того, как Слово Божие может быть эффективным оружием. Этот отрывок также должен побудить христиан укрепиться в истине, открытой им в Писании.
5: Так, много сил стремится ослабить наше доверие к Библии. Какие силы действуют в вашем обществе, церкви или культуре? Как вы можете защитить себя от всяческих попыток, которые порой могут быть весьма завуалированы, ослабить вашу веру в Слово Божье?
1: Постоянно молиться.
5: Текст послания к Ефесянам, 6 глава, 18 стих, начинается с фразы «Молитесь во всякое время». На основании чего можно предположить, что призыв молиться связан с предыдущими стихами. Апостол подчеркивает, чтобы получить небесное оружие, необходимо полагаться на Бога. Молитва – не новое оружие. Это скорее дух, стиль жизни, в котором необходимо носить все оружие и должна проходить битва. Здесь Павел говорит о молитве как о постоянном состоянии ума, непрекращающемся общении с Богом.
1: Внимательно исследуйте послание к Ефесянам, главу 6, стих 18.
4: «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самом, со всяким постоянством и молением о всех святых».
1: Какие слова и фразы, связанные с увещеванием христиан относительно молитвы, предполагают бдительность и дисциплину?
5: Библия часто призывает людей не прекращать молиться. Евангелие от Луки, 18 глава, 1 стих, послание к Римлянам, 12 глава, 12 стих, послание к Филиппийцам, 4 глава, 6 стих, послание к Колоссянам, 4 глава, 2 стих, первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 17 стих. Но в контексте борьбы со злыми силами, о чем говорит Павел в послании к Ефесянам, 6 главе, он подчеркивает, каждый случай в жизни должен сопровождаться молитвой. Такое отношение к молитве представляет собой довольно высокое требование к христианам, поскольку нашим первым побуждением в трудные минуты бывает желание посоветоваться с друзьями и коллегами. Советы друзей также должны иметь свое место. Но молитва всегда должна быть первой линией обороны, делом, которое мы совершаем во всякое время.
1: В первой половине стиха, послание к Ефесянам, глава 6, стих 18, мы читаем слова «Молитесь во всякое время». А далее речь снова идет о постоянстве, что предполагает наше бодрствование в молитве. Почему нам необходимо бодрствовать?
5: Когда Иисус был в Гефсимании, Он просил Петра и других учеников, которых нашел спящими, чтобы они бодрствовали и молились. Евангелие от Марка, 14 глава, 38 стих. Еще до этого Иисус предупреждал учеников о необходимости бодрствовать и молиться. Евангелие от Марка, 13 глава, стихи с 33 по 37. В тексте послания к Ефесянам, 6 глава, 18 стих, делается акцент на молитве об окружающих. Молясь о других, мы, несомненно, сами духовно укрепляемся и становимся лучше подготовленными к последующей борьбе, в чем бы она ни проявлялась.
1: Почему личные молитвы человека о себе более важны для его духовного состояния, чем молитвы окружающих за него, хотя второе тоже важно? Что дает нам личная молитва, чего не могут дать молитвы окружающих?
5: Для дальнейшего изучения. В каждой душе за победу борются две силы. Неверие собирает свои полки под предводительством сатаны, чтобы отлучить нас от источника нашей силы. Вера тоже собирает свои силы под знаменем Христа, начальника и совершителя веры. Час за часом на виду у всей вселенной нарастает противостояние. Это рукопашная схватка, в которой решается наиважнейший вопрос – кто одержит верх? Этот вопрос каждому предстоит решить лично для себя. В этом сражении должны принимать участие все – на той или другой стороне. От конфликта нет избавления. К нам обращен настойчивый призыв приготовиться к борьбе. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Еще раз звучит предостережение. «Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, все преодолев, устоять».
1: Мы должны облачиться во все доспехи и стоять непоколебимо. Господь почтил нас, избрав как своих воинов. Давайте смело сражаться за Него, защищая правду в каждом деле. Честность во всем важна для благополучия души. Когда вы стремитесь к победе над собственными наклонностями, Он поможет вам своим Святым Духом быть осмотрительными в каждом поступке, чтобы вы не дали врагу повода поносить истину. Облачитесь, как в броню, в эту охраняемую Богом праведность. Эта привилегия доступна всем. Она защитит вашу духовную жизнь.
5: Вопросы для обсуждения. Первый. Хотя в уроке мы подчеркивали личный аспект участия в великой борьбе, как христиане мы являемся частью большой общины. Как община в целом может помочь отдельному человеку в его индивидуальной борьбе? что конкретно может сделать община, дабы помочь находящимся в различных духовных нуждах.
1: Второй. Как используемые Павлом воинские образы усиливают наше осознание реальности великой борьбы, главного лейтмотива Библии? Почему важно всегда осознавать эту реальность? Можно ли представить себе, что солдат, находясь на поле боя, забыл о том, что он на войне? Насколько же важнее нам всегда помнить, что мы – участники духовной борьбы? –

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

Каждому, наверное, известны слова из Нагорной проповеди Иисуса Христа «Блаженны нищие духом». Что имел в виду Спаситель мира, когда провозглашал эту истину? Как нам понимать эти его слова сегодня? Многие богословы переводят слова «блаженны» как «счастливые». Согласно словарю Даля, блаженство – это счастье, благополучие, благоденствие, высшая степень духовного наслаждения. Однако эти определения могут не вполне адекватно передавать истинный смысл этого слова, которое часто употреблял Христос и которое часто встречается на страницах Библии. Прежде всего, наметим важную грань, которая поможет нам в более глубоком понимании этого слова. Если счастье относится прежде всего к телесному наслаждению, то оно исчезает во мгновение ока, но блаженство, с другой стороны, неуничтожимо. Вспомним Павла и Силу, эти два мужа Божьих, избитые, израненные, ноги забиты в колоду, в полночь воспевают хвалу Богу. Разве не болели их раны в то время? Разве приятно им было находиться в смрадной темнице? Разве не хотелось бы им освободиться от оков и выйти в тот же час на волю? Однако они блаженны, они имеют высшую степень духовного наслаждения, и ее не может отнять даже дьявол. Об этом читаем мы в 16 главе книги «Деяний апостолов». Из повествования следует, что Павел и Сила вполне удовлетворены своим положением, и желание освободиться – это вовсе не то, что одолевает их дух и разум. Они находятся со Христом, и это главное. А со Христом, как говорил другой муж Божий, пострадавший за свою веру, со Христом и в тюрьме свобода. Сколько христиан страдали, терпели скорби и поругания, лишены были имущества, но имели в то же время радость во Христе. Это самое блаженство, о котором говорит Христос. Счастье же, напротив, исчезает мгновенно. Люди, совершавшие круиз по Черному морю на корабле Нахимов, пели, танцевали, пили вино, слушали музыку. Они были очень счастливы, говоря по-земному, но от момента удара сухогруза в бок Нахимова прошло всего 8 минут. Их так называемое счастье утонуло за столь короткое время. Землетрясение в Армении всего несколько секунд, и люди, жившие земной счастливой жизнью, если остались живы, то остались на всю жизнь несчастны. Счастье мгновенно, блаженство же вечно. Христос делает весьма парадоксальное утверждение. Он говорит: «Блаженны нищие духом». Друзья, где вы слышали о нищем, которому бы завидовали? Но Христос говорит: «Блаженны нищие». Есть нищие, не имеющие пищи, одежды, жилья и необходимого для тела, но есть нищие, которые не имеют необходимого для духа. Написано: «Не хлебом единым будет жить человек» в Евангелии от Матфея, 4 главе. Адам, сотворенный по образу Божьему, имел общение с Творцом и был богат ведением его. Несмотря на то, что Адам спал крепким сном и не был свидетелем сотворения Евы из собственного ребра, проснувшись, он сказал о ней, что она «кость от кости его и плоть от плоти его». Бытие, 2 глава, 23 стих. «Но когда Адам согрешил, он обнищал ведением и всем лучшим, что ему дал Бог при сотворении. Вместо этого сатана дал Адаму свое так называемое богатство и обогатил дух человека всем отрицательным». Эти же богатства мира, все его царства, сатана позже предлагал и Христу, когда искушал его, о чем мы читаем в 4 главе Евангелия от Матфея. «Дух Адама умер для Бога, но стал жив для дьявола, который обогатил его, в кавычках, этими земными помыслами, убийствами, прелюбодеяниями, кражами, лжесвидетельствами, хулениями и так далее». Весь список можно найти в Матфея 15 главе 19 стихе. Бог в древности обращал внимание людей на их дух, который обогатился отрицательным и поэтому не служил Создателю. Псалмопевец восклицает о том, как желает он, чтобы его современники, читаем мы Псалом 77, стих 8, не были подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим. Христос сказал: «Блаженны нищие духом» — это те, кто
признает свою духовную нищету и пустоту, свое несовершенство перед Богом. Кто сможет сказать, что без Бога он абсолютно ничего не значит, что все, что у него есть — образование, воспитание, опыт, работа, деньги, карьера, семья — все это он почел тщетою ради познания Христа?

У пророка Исаии в 66 главе во 2 стихе есть прекрасное обетование. Там написано: «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим», то есть на того, кто сокрушил дух свой с его плохими качествами. Господь живет на высоте небес, а также с сокрушенными духом, чтобы оживлять дух и сердца смиренных. Там же читаем у Исаии в 57 главе, в 15 стихе. «Кто сокрушит свой дух, то есть кто сломит свою гордыню, свое собственное «я», того Бог оживит и наполнит своими качествами. Тогда плод Духа будет любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание», как мы читаем в послании к Галатам, 5 главе, 22 стихе. Итак, чтобы нечто получить от Бога, необходимо прежде опустошить свой духовный сосуд от всего ненужного, стать нищим духом. Признав эту нищету перед Богом, исповедавшись перед Ним, человек получает от Него чудесные дары для заполнения ее. Если мы не сделаем этого, то даже наиболее ревностные религиозные действия наши не будут иметь никакого веса перед Богом. Примером может служить Савл из Тарса. Он, дыша угрозами и убийством на своих соплеменников, предавал их Синедриону на истязание и убийство, заключая в темнице. Его дух был мощным двигателем, который двигал Савла в Дамаск для тех же злодеяний, о чем читаем мы в 9 главе книги «Деяний апостолов». На пути его осиял свет с неба, и голос, который услышал Савл, остановил, то есть сокрушил его дух, сломил его. И здесь он задал вопрос: «Господи, что повелишь мне делать?» Видите ли, до этого он знал, что ему делать. Дух Савла двигал им, а теперь он разбит. Но Бог обещал, что оживит сокрушенный дух для служения ему. Савл прозрел духовно и телесно, он исполнился Святого Духа. И теперь Павел уже говорит: «Свидетель мне Бог, которому служу духом моим». Кому он служил, убивая и истязая своих собратьев? И кому теперь, после обращения, он начал служить? Когда Павел обнищал духом своим и обогатился Божьей благодатью, все мгновенно изменилось. Раньше он бил, теперь его бьют. До этого он заключал в темнице, теперь его заключают. Если ранее он причинял страдания братьям своим, теперь он готов страдать за них. За кого? За тех, которые согласились не есть, не пить, пока не убьют Павла? За тех, которые побили его камнями? Но он говорит: «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует во мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердца моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти», то есть за израильтян, которые причиняли ему столько страданий и боли. Эти слова Павла мы находим в 9 главе послания к римлянам. Какая огромная разница между Савлом, богатым духом своим, и Павлом, который обнищал своим духом, но обогатился Божьей благодатью. Он устроил в себе дом духовный, прекрасное жилище для Бога. Апостол советует устроять из себя дом духовный, а не плотский, и в нем должны быть плоды духа, духовное качество и духовная обстановка. Представьте себе, что пришли строители на строительную площадку, на которой они должны возвести новый красивый дом, а на этой площадке стоит старая хижина, которая крытая соломой, и в ней живут старики. На предложение получить благоустроенную квартиру в новом доме, если дадут согласие сломать старую хижину, строители от стариков получили отказ. Можно ли строить на площадке новый дом, если стоит старый? Если в нашем духе будет ветхое, то есть грехи духа, такие как ярость, гнев, коварство, ненависть, упорство, зависть, самолюбие, гордость, дерзость и тому подобное, то может ли человек таким духом служить Богу, и будет ли он блажен? Поэтому Христос и сказал: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное».
Да благословит нас Бог и откроет более познание истины, чтобы Царство Небесное было открыто для нас, и мы были также блаженны».

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.napute.info. Повторяю, napute.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Наши программы продолжаются. Предлагаем вам послушать передачу «Церковь Христова». Ее подготовил и ведет Иван Михайлович Колесников.
1: Что есть человек? Вопрос этот занимал человека столетия тому назад. Мы читаем об этом в Библии. И сегодня. И что важно, старый нерешенный вопрос. Острота этого вопроса не притупилась и в нашем 20-м столетии нашей эры, век космоса. Мудрецы наших дней прилагают все усилия свести значение человека к уровню только прославленным животным. Животным, сумевшего каким-то необъяснимым событием захватить власть над другими существами. Человек нашего века мечтает о себе как о герое, сумевшего выделиться в природе. Размышляя, он причисляет себя и весь человеческий род как случайное возникновение от соединения химических комбинаций. Бог же, источник всяких знаний, говорит, что человек нечто больше, чем это. После раскрытия генического и выяснения электрической основы деятельности мозга, ответ на вышепоставленный вопрос стал еще более трудным. Кто я? Это важный вопрос. Он требует ответа от каждого человека. Вот предварительный ответ. Знаем мы его или нет, он одинаково оказывает огромное влияние на наше мышление, нашу деятельность, взгляды и на всю нашу жизнь. Для христианина самое важное – это понимание истины, то, что говорит о человеке Библия. Все другое, измышленное в этом, сплошной туман. Библия является якорем в море человеческих гаданий в этом вопросе. Первый вопрос, требующий ответа, это вопрос о происхождении человека. Откуда он пришел? Рассказы ученых древних мудрецов говорят, что человек произошел из червяка или старики Нил. Конечно, это в наш век знаний и рассвета культуры очень даже смешно. Поэтому ученые нашего часа не верят такому вздору. Даже каждый ученик начальной школы вправе посмеяться над такой научной точкой зрения. Ученые нашего времени пришли к заключению, что верить древним мудрецам нет никакого основания. Глупо. Почему именно из червяка? И почему обязательно это случилось и произошло из реки Нил? Они, ученые нашего времени, решили, что человек произошел от обезьяноподобного человека. Если первые древние ученые перестарались, объявив, что такое совершенствование человека произошло в пределах реки Нил, то ученые наших дней умудрились не объявлять место происхождения такого явления, которое вполне справедливо назвать чудом. Но они в чудо решили не верить. И все необъяснимые чудеса называют вполне естественными, но пока не объясненными явлениями. Ни древние ученые-мудрецы, ни ученые-мудрецы наших дней, как бы по сговору, не называют имен и времени совершившегося чуда, а пишут и говорят, ссылаясь на столь далекое прошлое, что приходится верить, не добиваясь точных доказательств. На протяжении столь долгого времени могло случиться все, что угодно. Лучше еще более углублять такую науку и пробираться по пути необъяснимым. Вполне ясно, что древние науки о сотворении и происхождении человека неверны и даже, справедливо сказать, фальшивы, построены на невежестве и глупы до нельзя больше. Доказательства уже ученых современных также не имеют ни ясного представления, как это произошло, в каком месте, нет ни одного имени из того первобытного человека, как и вся наука покоится на предположениях и догадках. Говоря, все из ничего, без плана, случайно, в силу каких-то необъяснимых случайностей и катастроф, все, исключительно все, беспризорно, без цели, без надобности и без каких бы то ни было планов или разумного мышления. Это наука. Она кричит о своих достижениях и презирает все другие возможности творения более возвышенного содержания, отвергая Творца. В этом открытии мы заглянули кратко, что человек говорит и мыслит, и предпочитает о своем происхождении. Теперь послушаем, что говорит о человеке Творец, Бог, в его писанном слове. «Вначале Бог сотворил небо и землю». Книга Бытие, 1 глава, 1 стих. «Бог сказал, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Книга Бытие, 1 глава, 26 и 27 стихи. Священное Писание учит последовательность, что не природа в целом, не сам человек не являются плодами игры слепого случая. Человек, в частности, является результатом заботливого, целенаправленного и сознательного замысла Троединого Бога для разумного служения. Послание к римлянам, 12 глава, 1 стих. «Бог расположит члены каждый в составе тела, как ему угодно было». 1 Коринфянам, 12 глава, 18 стих. «Каждая волосинка в составе тела получает свою долю, и ничто не мешает одно другому». Имя первого человека – Адам, говорит так Слово Божие, тогда как ни один ученый не может назвать имени первого человека, выданного в произведении эволюции. Адам, первый человек, был создан по образу Божию. Адам – имя первого человека. Оно происходит от слова, которое на речи людей, кому было сказано, имеет значение человечества. Оно часто таким образом используется у Библии, в Ветхом Завете. Далее рассказывается, Бог сказал, нехорошо быть человеку одному, и создал женщину с тем, чтобы она была помощницей Адаму. Книга Бытие, 2 глава, 18-22. Верою познаем, что веки Вселенная устроены Словом Божьим так, что из невидимого произошло видимое. Послание к евреям 11.3. Иными словами, Бог создал материю из невидимой сущности, затем Он образовал из материи живые существа, растения, животные и человека. Библия не пытается рассказать подробно, как были созданы человек и вся Вселенная, однако она настойчиво подчеркивает, что Бог дал им жизнь. Библия не делает также попыток доказать существование Бога, она просто считает это очевидностью. Христианин начинается, строго говоря, с этой предпосылки. Он убежден, что жизнь, смерть и воскресение Христа явно подтверждают это допущение. Такое принятие на веру существования Бога вовсе не наивно, как может казаться. Мы должны помнить, что люди, отвергающие библейскую точку зрения касательно творения, свое неверие начинают также с недоказуемого с позиции науки допущения. Важно также знать, что авторы Нового Завета рассматривают Адама как личность столь же историческую, как и Иисуса Христа. Павел считает Адама выдающейся индивидуальностью и в то же самое время прототипом нашего человека. Послание к римлянам, 5 глава, 12 и 23 стихи, и 1 Коринфянам, 15, 22. Наш Господь, говоря о сотворении человека, подтвердил положение бытия. Евангелие от Матфея, 19, 4. Человек – триединая, уникальная и отличная от всей остальной природы. Он подчиняет себе все и доминирует над всем. Он – вершина всего живущего. Человеческое самосознание, его способность мышления и... Более всего, его моральные устои и духовные ценности ставят его особняком в ряду других творений. Разве может кто-либо еще, кроме человека, построить церковь? Здесь нет места для изложения аллегорической и мистической интерпретации истории сотворения Адама и его последующего падения. Вторая глава Бытия сообщает дальше о сотворении человека. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Стих 7. Ясно, что в сотворении человека играли роль два элемента. Один – прах земной, другой – дыхание жизни, данное Богом. Единство этих элементов сделало человека живым существом. Человек – определенно нечто больше, чем одна субстанция. Но сколько же компонентов образует его существо? Два – душа и тело, три – душа, тело и дух. Ветхий Завет не дает определенного выражения для обозначения нематериальной части человеческого естества. Термины «душа», «сердце» и «дух» дополняют материальную часть природы человека. Вместе с термином «тело» они характеризуют всего человека. «Тебя жаждет душа моя, и по тебе томится плоть моя», говорит автор Псалма 62, 2 стих. Но все сразу о двойственной природе человека в Библии не говорится. Некоторые места ясно говорят о трех аспектах человеческой сущности. «Истомилась душа моя, сердце и плоть моя восторгаются к Богу живому». Псалом 83, 3 стих. Следует ли богодухновенную часть человека рассматривать как состоящую из двух частей души, духа отдельно или как нечто единое? Хамедон замечает, что душа и дух определенно не рассматриваются как синонимы в языке Священного Писания. Но, с другой стороны, они не являются безнадежно различными. Сравните Псалом 72, 20 стих с Экклезиастом 3, глава 26 стих, Матфея 10, глава 28 стих, Луки 23, 46, Деяния 2, 27 и 7 глава 59 стих. Тексты Библии, как Фессалоникийцам 23 глава, Евреям 12 глава 4 стих, Луки 1, 46, 47, вызывают о предположении такого тройного разделения. Но те, кто говорят о подобном разделении, признают, что душа, дух и тело разделены лишь в теории. В любом случае, Библия всегда рассматривает человека как единство материального и нематериального. Воскресение показывает, что человек по своему существу является телом в той же мере, в какой он является душой и духом. Как понимать, что человек создан по образу и по подобию Бога, это наверняка не означает, что он физически чем-то подобен Богу. Священное Писание ясно учит, что Бог есть Дух, и что Он не имеет телесной оболочки, подобно человеку. Евангелие от Иоанна 4:24. Библия использует антропоморфические выражения, так же как рука Божия, только с той целью, чтобы удовлетворить нашу человеческую неспособность мыслить в иных представлениях. Строгое запрещение изображать Бога в виде идолов сделано потому, что никто никогда не видел Бога. Однако образ Божий в человеке проявляется в человеческой личности. Человек имеет свободную, сознающую себя рациональную и моральную индивидуальность, подобную индивидуальности Бога, натуру, способную различать добро и зло, неприемлющую добро и отвергающую зло, поднимающиеся к вершинам духовных достижений и тесного общения с Богом. Первый человек был существом разумным. Он дал имена всем животным, когда последние были приведены к нему. Книга Бытие, 2 глава, 19 и 20 стих. Он владел даром мышления и мог связно излагать слова и мысли. Он обладал моральными и духовными ценностями. Он мог общаться и общался с Богом. У него была способность сопротивляться злу или уступать ему. Книга Бытие, 9 глава, 6 стих. Так как человек был сотворен по образу Божьему, в человеческой жизни не должно быть место насилию. За пролитие крови человека Бог установил наказание смерть. Книга Бытия 9:6. Новый человек обновляется по образу Божьему в праведности. Послание к Ефесянам 4 глава 24 и 23 и 24 стихи. И Колоссянам 3 глава 10 стих. Обновляется, значит, что человек некогда был подобен Богу по своим моральным качествам, но затем утерял их. Вначале человек был святым, и главные помыслы его были устремлены к Богу. Человек не был безразличным к своему Творцу. Поэтому сотворение нового человека имеет своей целью воссоздать его по образу первого человека. Однако следует помнить, что с самого начала человек имел свободу выбора между добром и злом. Он мог выбрать зло и грех. В то же самое время очень важно иметь в виду, что человек имел свободу не грешить, у него не было, как у нас сегодня, внутренней тяги ко греху, и хотя он был искушаем грехом, он не был принужден грешить. Адам согрешил сознательно, так как это был акт свободной воли. Известное выражение говорит: человек не был не способен не грешить, он был способен не грешить. Выписывайте библейский курс, он поможет вам в изучении Библии. С любовью, Иван Колесников. Церкви Христовой приветствует вас. Римлянам 16:16. Слушайтесь повелений Господа и веруйте в Евангелие. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Евангелие от Марка 16:15-16.
2: Спасибо за ваше внимание. С вами был Иван Михайлович Колесников. Если вы желаете получить бесплатную литературу, напишите, пожалуйста, Церкви Христа, почтовый ящик 5333 Эдмонд, Эдмонд, O-N-D. Оклахома, две буквы О и К. Почтовый код 73083, США. До свидания.

0: Говорит радио «На пути».
1: Дорогие радиослушатели, в течение этого часа мы предложим вам проповедь Александра Иванова, затем через полчаса слушайте краткую проповедь Чарльза Спержена, ежедневную страничку «Хлеб наш насущный» и передачу «Злачные пажити».
2: Святое Евангелие от Луки, 5 глава, 17 стиха. «В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных. Вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить пред Иисусом. И, не нашедши, где пронесть его, за многолюдством взлезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постели на середину пред Иисусом. И он, видя веру их, сказал человеку тому: «Прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, уразумев помышление их, сказал им ответ: «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, сказал он расслабленному: тебе говорю, встань».

о чем идет речь, но когда я повернулся, я увидел, что на экране телевизора, по всей вероятности, крутилась запись видеопленки, где показывалось, как один из современных лидеров проводил исцеление. Мне не хотелось бы это рассказывать, но вкратце, чтобы вы могли представить себе, я вам расскажу. Большой помост. На этом помосте находился человек, который был одет полностью в белое, держал в руках микрофон. Возле него были служащие, которые помогали ему. Возле него тут же рядом стоял мальчик, который хромал на ногу. Немножко в стороне на этом же помосте был большой хор, который постоянно пел. И вокруг, сколько было видно, была толпа народа. Ну, может быть, человек 10 тысяч, наверное, не меньше. Потому что сколь проводили вот так вот камерой по кругу, было видно одни головы людей. Это было вечернее время, было хорошее освещение. И в середине, немножко так в стороне, было много фонарей, которые издавали яркий свет. И этот целитель или лидер очень часто показывал мальчику на этот свет и спрашивал, вот, что ты видишь? Он смотрел на этот яркий свет и говорит, я ничего не вижу. Тогда он просит хор, пожалуйста, пойте громче. Он ходил вокруг него, приседал, что-то шептал ему, проводил, ну, если можно так сказать, этот сеанс исцеления длительное время, но мальчик все никак не мог ничего увидеть. У меня не было времени смотреть, чем закончился этот эпизод, но я вспомнил, что все-таки Слово Божие нам очень много открывает об исцелении. И вот текст, который я прочитал, говорит нам о том, что был человек, который расслабленный, и этот человек не мог ходить, не мог двигаться. Он только мог лежать. За ним нужно было ухаживать, нужно было прилагать много усилий, много стараний. И я думаю, что в свое время, когда у человека начиналась эта болезнь, он обращался не к одному врачу, и не к двоим, и не к троим. Я думаю, что сколько он мог, он ходил для того, чтобы получить исцеление. Я думаю, что даже тогда, когда он уже слег, наверное, его родные не один раз приводили в дом того или иного врача, чтобы он помог. Вы помните, как сказал когда-то Иисус Христос? «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». И это так. Здоровые люди, они не обращают внимания на врача, он им не нужен. Но когда человек заболел, он начинает искать возможность, он начинает искать человека, который мог бы ему помочь. Вы вспомните, когда в книге Иова описана история, когда сыны Божии предстали пред лицо Божие, и пришел между ними и сатана. И вот уже после того, когда у Иова было взято все, все то, что он имел, и его сыновья, и дочери, и его имущество, и его дом, ничего не стало у него. Бог обращается к сатане и говорит, обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Помните, что ответил сатана ему и что он сказал? И отвечал сатана Господу и сказал, кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него, но простри руку твою и коснись кости его и плоти его. Благословит ли он тебя? Когда в нашей стране началась перестройка, вспомните, как часто выступал Кашпировский и проводил свои целительные сеансы. Как часто делал это Чумак и другие подобные им. И как много людей, которые имели хотя бы какую-то маленькую болезнь, спешили, чтобы получить исцеление. И вы знаете, это закономерность. Закономерность в том, что больной человек, он ищет человека, который мог бы ему помочь. Так было на протяжении всей жизни человека, так происходит и сегодня. И вот описанный случай нам говорит о том, что расслабленного приносят на постели. И даже тогда, когда, казалось бы, не было возможности, чтобы зайти в помещение, они взбираются на кровлю дома, разбирают эту кровлю и опускают его прямо пред Иисусом Христом. И сказано, что Иисус Христос, видя веру их, исцеляет этого больного. Исцеляет этого больного, обращается к нему и говорит, «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И сказано, что этот человек тотчас встал, как сказал ему Иисус Христос, взял свою постель и пошел в дом свой, славя Господа. И люди, которые видели это, они говорили, чудные дела видели мы ныне, чудные дела. Братья и сестры, как хорошо и как прекрасно, что этот больной, расслабленный получил исцеление. И как было бы прекрасно, если бы на сегодняшний день все больные могли подобно ему получить такое исцеление. Но, знаете, еще в то время, когда Иисус Христос совершал эти исцеления, Он очень часто оставался недовольным. Но недовольным не тем, что от Него исходила сила, недовольным не тем, что Он исцелял людей, а недовольный тем, что люди за этим исцелением больше ничего не видели. Они видели только

физическую, только материальную сторону. Они видели только то, что можно было прийти к Иисусу Христу и получить исцеление от болезни, быть опять здоровым, можно двигаться, можно передвигать, можно работать, можно устроять свой дом и так дальше и тому подобное. Но они не видели того, что хотел дать им Иисус Христос. Или, по крайней мере, что хотел Иисус Христос показать тем, что Он совершает эти исцеления. Этот текст нам прекрасно открывает эту сторону. Это духовная сторона. Духовная сторона этого исцеления. То есть наша духовная с вами жизнь. Когда принесли этого расслабленного, вначале вместо того, чтобы сказать этому расслабленному человеку: «Встань, я исцеляю тебя от твоей болезни». Я думаю, что, наверное, и этот больной, когда его несли к Иисусу Христу, он тоже этого ожидал. И он хотел этого. И он даже верил в то, что Иисус Христос может это сделать. Потому что Иисус Христос видел веру их, и тех, которые несли, и веру этого больного. Он это видел. Но, братья и сестры, ожидал ли или думал ли этот больной, что Иисус Христос, прежде чем сказать ему «встань и ходи», обратится к нему и скажет ему: «Прощаются тебе грехи твои». Казалось бы, при чем здесь грехи, когда человек нуждается в исцелении, когда он нуждается в том, чтобы он мог просто физически быть крепким, быть здоровым, для того, чтобы жить такой жизнью, как живут в основном все люди. Я не хочу сегодня сделать утверждение в том, что грехи являются вследствие болезни. Но почему погиб первый мир вместе с его цивилизацией, вместе с, казалось бы, с тем, чего они достигли? В книге «Бытие» в 6 главе Бог говорит о том, вернее, называет две причины, почему Бог уничтожил этот мир. Первая причина – это было смешание, когда сыны Божии начали смешиваться с дочерями человеческими. И это привело к тому, что мир весь был в растлении. И Бог посмотрел на этих людей и воскорбел в сердце своем, что создал человека. Грех привел человека к уничтожению. И Бог уничтожил весь мир, уничтожил его водою, потопом уничтожил. Осталось только 8 душ, которые остались праведны пред лицом Божьим. Мы живем сегодня с вами, братья и сестры, во втором мире, который в своем развитии достиг первого мира. И не только в развитии материальном, но и в духовном мире, в духовной сфере то же самое. На сегодняшний мир происходит полное растление, но как мы должны благодарить нашего Господа, что мы сегодня живем в период, когда еще Церковь Божия, она на земле. Как мы должны быть благодарны Господу за то, что, как брат прочитывал, есть еще стоящие в Доме Божьем. И как мы должны благодарны быть Господу за то, что мы сегодня можем вспоминать то время, когда те, которые возревновали о Господе, сказали, что наступило время Господу действовать, и не послушались голоса Господня. Братья и сестры, это то время, или вернее, это те люди, которые тоже когда-то увидели себя немощными, увидели себя бессильными, увидели себя расслабленными, увидели себя неспособными бороться против греха, неспособными бороться против мира, который восстал на Церковь Божью. Но когда они пред лицо Господне и сказали: «Господи, мы ни на что не способны. Грех поразил нас, но мы к Тебе приходим, и мы Тебя просим милости, и мы у Тебя просим прощения, и мы у Тебя просим, чтобы Ты даровал нам силы, чтобы Ты исцелил нас от этой проказы, от этого греха». И Господь проявил свою милость, и Господь даровал силы, и Господь поднял от этой болезни, Господь простил грех. Но Господь потребовал одно единственное от этих людей, которые приходят пред лицо Господне для того, чтобы получить исцеление от духовной болезни, исцеление от греха. Господь хочет одного, чтобы этот человек не просто был здоровым, просто уходил от Иисуса Христа. Или как многие сегодня приходят к Господу для того, чтобы Он простил грехи. И говорят: «Господи, я каждое воскресенье буду приходить на собрание». Поворачиваются и продолжают жить жизнью, какой жили. И продолжают ходить так, как они ходили. И продолжают делать то, что они делали. Но на всякий случай мы один раз в воскресенье будем приходить в собрание. Господь после того, когда сказал этому человеку: «Прощаются тебе грехи твои», знаете, что Он потребовал от него? «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И этот человек поступил так, как сказал ему Иисус Христос. Как повелел ему Иисус Христос.
Братья и сестры, это обращение не только к этому человеку, расслабленному, которого Бог исцелил и которому простил грехи. Это обращение сегодня к каждому христианину. «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Когда мы читаем послание апостола Павла к римлянам, в 6 главе, в 4 стихе записаны такие слова. «Итак, мы погребли с ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам». А дальше написано «ходить в обновленной жизни». Братья и сестры, не сидеть сложа руки и не приходить один раз на собрание, а ходить в обновленной жизни. Мы, когда приходим на наши собрания, мы тоже считаем, что мы стоящие пред лицом Господним. Но когда мы поворачиваемся и выходим в эти двери молитвенного дома, как мы там ходим? И кто мы там есть? Как мы поступаем? И какова жизнь наша? Слово Божие нам говорит, чтобы нам ходить в обновленной жизни. Во втором послании к Коринфянам, когда мы читаем 6 главу, там, казалось бы, идет конкретное объяснение, что значит ходить в обновленной жизни. 14 стих. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель». Вот что значит ходить в обновленной жизни. Какое согласие, какое соучастие. Братья и сестры, я уже говорил, что почему погиб первый мир и с чего это началось? Это началось с маленького. Это началось с того, что стали видеть, что дочери красивые, и стали брать их себе в жены. И чем это закончилось, братья и сестры? Смешание, как обычно, заканчивается поражением. И Господь Бог сегодня призывает, не было никакого смешания с этим миром. Этот мир, пусть он называет себя как угодно, пусть он называет, что он хороший, что он добрый, что он христианский, он стремится к самому лучшему, к самому хорошему, но это мир. Когда-то наш пресвитер говорил, что самый плохой христианин, он во 100 раз лучше самого лучшего мирянина. Самый плохой христианин, но он христианин. Он сегодня упал, он сегодня хромает на оба колена, но завтра Господь ему поможет, он его поднимет. Но это дитя Божие, это прощенное дитя Божие, которого Господь любит и за которого он пролил свою кровь. А там на стороне это мир, это тот, который не принял Иисуса Христа, это тот, который не признает ни Христа, ни Слова Его. И поэтому у нас ничего не должно быть общего с этим миром. Если вспомнить историю нашего братства, или вернее, историю христианства на Руси, только не ту историю, где празднуется тысячелетие крещения Руси, а историю, когда на Русь было принесено живое слово. Братья и сестры, еще с самого начала, как брат рассказывал, люди проходили через страдания, люди переносили ужасные пытки, люди переносили, казалось бы, самое невозможное, но они оставались верными Господу. Я не так давно прочитывал одну статью, где описывался один эпизод. Зима, трескучий мороз. На улице несколько покрывал, несколько подушек и одеяло. Сидит жена, сидят возле нее дети, которые укутаны одеялами и плачут. Рядом возле них пылает ихний дом. И все люди из этой деревни понимают, что нужно было бы пустить этих деток в дом, чтобы они могли согреться, но они боятся, потому что их ожидает то же самое. То есть каждого, который христианина пускал в свой дом, ожидало то же самое. Они были выброшены на улицу, на верную смерть, только лишь потому, что они не отреклись от Иисуса Христа. Это путь христианина. Братья и сестры, и если перечислить все страдания, которые перенесены были за имя Иисуса Христа, то, наверное, или если бы нам вот так вот во мгновение показать эти страдания, мы бы не выдержали. Наверное, наше сердце остановилось бы. Но это были те верные, которые когда-то пришли к ногам Иисуса Христа и получили прощение грехов своих, и которым Иисус Христос сказал: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И они встали и пошли. И оказались верными Господу до смерти. До смерти оказались верными Господу. Есть очень огромная опасность для каждого из нас.
Точно такая же опасность, как была в народе израильском. Если взять в общем народ израильский, братья и сестры, это образы для нас. Замечательные образы, которые показывают нам и открывают нам, чтобы нам не оказаться в их положении. Люди, которые знали живого Бога. Люди, которые имели закон, которые имели уставы, которые знали, как служить Господу. Люди, у которых был храм Господень, где пребывал Господь. Но читаем мы на страницах Священного Писания, что были времена, когда эти люди отворачивались от лица Господня. И что они начинали делать? Они начинали служить иным богам. И это то, что предупреждал их Господь и говорил, когда вы войдете в обетованную землю, и когда вы будете смотреть на тех жителей, которые там живут, и вам иногда будет это нравиться, и вам иногда будет казаться, что вот это правильно, что так нужно поступать, и если вы начнете так поступать, то я буду наказывать вас за это. И вспомните хотя бы один пример, когда Илия, пророк Божий, созвал народ Божий на гору Кармил и обращается к ним и говорит, долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то Ему последуйте, а если Ваал, то Ваалу служите. Почему это было, братья и сестры? Потому что народ Божий смотрел на окружающие народы, которые жили вокруг них. Потому что народ Божий начинал смешиваться с ними, и поэтому народ Божий начинал служить ихним богам. Я думаю, что те, которые внимательно читают Священное Писание, когда они прочитывают особенности цари израильские, то там очень много есть моментов, где, например, написано так. «Он делал неугодное в очах Господних, потому что жена его была дочь Ахава». Ахав – это был царь, который отступил от Господа. Потом следующий царь, который стал после него, там сказано так. «Он делал неугодное в очах Господних, потому что мать была ему советницей на недобрые дела, а мать это оказалась, это дочь Ахава». Он делал неугодное, или, к примеру, он жертвенник, на котором приносили все сожжения в храме Господнем, отодвинул и поставил другой жертвенник, потому что он поехал в Дамаск и посмотрел, как там служат чужим богам. И он посмотрел, ему понравился тот жертвенник. И он передает чертеж, чтобы сделали и поставили в храме этот жертвенник. И все это лишь только потому, что они смотрели на других и сами делали то же самое. Братья и сестры, опасность сегодня для каждого из нас, что мы приехали с вами в христианскую страну, где, казалось бы, все разрешается, где, казалось бы, служите Господу как хотите. И служат, и поэтому сегодня многие отвернулись от лица Господня. Сегодня многие считают, что они дети Божьи. Хотя на самом деле многие христиане стали просто мирянами или стали просто прихожанами. Дал бы Господь, братья и сестры, чтобы сегодня мы могли, вспоминая путь братства, которые встали и пошли в небесный дом, ни на что не взирая, что их ожидало, что им нужно будет перенести, что им нужно будет пережить, они ни на что не смотрели, чтобы это было хорошим напоминанием для каждого из нас с вами. Чтобы мы могли, в действительности следуя за нашим Господом, мы могли не хромать на оба колена, а могли идти прямо ногами нашими. Идти так, как повелел нам Господь. Первый брат, который проповедовал, он прочитал место, которое говорило, что «стоящие в доме Господнем». Братья и сестры, и мы должны благодарить Господа за то, что были, за то, что есть, и за то, что будут стоящие в Доме Господнем. И за то, что эти стоящие в Доме Господнем ревнуют о Господе и говорят, время Господу действовать. И которые просят, что Господи, действуй, действуй в нас, действуй в сердцах наших, действуй в сердцах народа Твоего. И действуй так, чтобы они не сидели дома, сложа руки. И действуй так, чтобы они не делали то, что им кажется справедливым, как это было когда-то, мы прочитаем в книге «Судей», период «Судей». Но действуй так, чтобы они встали и шли в небесный дом. Чтобы они шли прямо, чтобы они не хромали своими ногами, но чтобы они могли дать простор Господу в своих сердцах. Текст, который я прочитывал, он говорит так. «Вселюсь в них и буду ходить в них». Я уже когда-то говорил о том, что и вспоминал даже пример, когда Иисус Христос ходил по земле. Он ходил среди своего народа, среди тех, к кому Он пришел. Это были по плоти родные Его братья и сестры. Но однажды, когда Он стоял и проповедовал, Он сказал следующие слова. «И как я томлюсь, пока сие совершится». Почему, братья и сестры? Почему Он томился? Почему Ему было так тягостно среди Своих братьев и сестер, среди народа Божия? Потому что они жили совершенно другой жизнью. Потому что они ходили за Ним, потому что они слышали хорошие проповеди. Они ходили за Ним, потому что они ели хлеб и насытились. Они ходили за Ним, чтобы увидеть чудеса и знамения. Вот была вся ихняя жизнь.
а Он пришел совершенно для другого. Он пришел, чтобы принести им Царство Небесное, Царство Божие, и чтобы это Царство, оно было внутри их. И поэтому Он смотрел на них, Ему было тяжело. Он был порою стеснен, Его толпа теснила, но Ему было очень тяжело, потому что среди этой толпы Он видел единицы, которые хотели прикоснуться к Нему верою. Это были единицы, братья и сестры. И поэтому Он говорил: «Как я томлюсь, пока сие совершится». Я думаю, что на сегодняшний день повторяется та же картина. Очень многие христиане пришли к Иисусу Христу и сказали: «Господи, прости нам грехи наши и войди в наше сердце». И Он зашел в их сердце, но они закрыли наглухо эту дверь сердца и говорят: «Очень хорошо, что ты там. Это залог для того, что я буду на небесах, а теперь я пойду и понесу тебя туда, куда мне хочется. И я буду делать то, что мне хочется, а ты сиди в моем сердце. Ты живи там в моем сердце». И трудно там Иисусу Христу, тяжело там. Он терпит одно, Он терпит другое, Он терпит третье, а потом оставляет эту храмину и уходит. И случается так, как говорит нам Слово Божие. Помните, апостол Павел пишет к Тимофею во втором послании Тимофею в третьей главе: «Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, нету с ними Господа, остался только ритуал, осталась только набожность». Осталось только то, что люди просто по привычке приходят на собрание. Поэтому дал бы Господь, братья и сестры, чтобы мы с вами были не только стоящими в Доме Господнем, не только те, которые могли бы сказать: «Господи, сегодня последнее время, и время Тебе, чтобы действовать», но чтобы сегодня мы могли ходить прямо ногами нашими. И мы могли так ходить, как говорит Господь: «Вселюсь в них и буду ходить в них». Не они будут ходить туда, куда они хотят, а я пойду туда, куда я хочу. Пойду в их сердце, и они пойдут за мною. Дал бы Господь, чтобы это было в нашей жизни сегодня. Аминь.

0: вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити» Русский библейский институт по радио.
1: «Исполни то, что ты изрек». Вторая книга царств, 7 глава, 25 стих. Обетования Божии никогда не предназначались для того, чтобы быть выброшенными, как использованная бумага. Он предназначил их для того, чтобы ими пользовались. Божие золото – это не те деньги, которые прячет скряга, но деньги, созданные для оборота. Ничто так не угодно Господу, как видеть, что Его обетования имеют обращение. Он любит, когда Его дети возносят их к Нему и говорят: «Господи, исполни то, что Ты изрек». Мы прославляем Бога, когда молим Его исполнить свои обетования. Думаешь ли ты, что Бог станет беднее, даровав тебе сокровище, которое Он обещал? Полагаешь ли, что Он станет менее свят из-за того, что дарует святость тебе? Воображаешь ли, что Он станет менее чист из-за того, что смоет с тебя грехи твои? Он сказал: «Тогда придете и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Вера хватает обетования прощения и не медлит, говоря: «Это драгоценное обетование, но истинно ли оно?» Вера идет с ним прямо к престолу и молит: «Господи, Ты обещал это, исполни то, что Ты изрек». Наш Господь отвечает: «Да будет тебе по желанию твоему». Когда христианин получает обетование и не несет его к Богу, он этим унижает его. Но когда он спешит к престолу благодати и восклицает: «Господи, Господи, у меня нет ничего, что говорило бы в мою пользу, кроме этого, Ты изрек», вот тогда его желание будет исполнено. Наш небесный банкир с радостью оплачивает свои собственные долговые обязательства. Никогда не позволяйте обетованию ржаветь. Вынимайте слово «обетование» из ножен и используйте его со святым неистовством. Не думайте, что Бог будет обеспокоен вашими назойливыми напоминаниями о Его обетованиях. Он любит слушать громкие возгласы нуждающихся душ, а дарять милостями – это Его услада. Он более готов выслушивать вас, чем вы просить. Солнце не устает светить, а родник струится. Исполнение своих обетований – это сама природа Бога, поэтому тотчас же идите к престолу со словами: «Исполни то, что ты изрек».

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Хождение в духе. Послание к Галатам, 5 глава, 16 стих. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». 10 000 часов. Столько, по мнению писателя Малькольма Гладуэлла, требуется времени, чтобы достичь мастерства в любом деле. Даже если говорить о величайших художниках и музыкантах, их потрясающих врожденных талантов было недостаточно, чтобы достичь уровня профессионализма, благодаря которому они прославились. Как бы странно это ни выглядело, нам нужен похожий образ мышления, когда дело касается умения жить в силе Святого Духа. В послании к Галатам Павел призывает церковь отделить себя для Бога. Но апостол объясняет, что этого невозможно достичь, просто следуя списку правил. Вместо этого мы призваны поступать по духу. Греческое слово, переведенное как «поступать» – «перинатео», буквально означает «ходить вокруг чего-то» или «путешествовать». Таким образом, для Павла поступать по духу означало ходить в нем каждый день, а не просто однажды испытать его силу. Будем молиться, чтобы нам каждый день быть исполненными Духом, покоряться Его совету, руководству, утешению и просто Его присутствию с нами. Водимые Духом, мы с каждым днем будем становиться все лучше, слыша Его голос и следуя Его водительству. Боже, я хочу ходить во Святом Духе сегодня и каждый день. Однажды, приняв спасение, мы получили и Святого Духа. Но как это отличается от исполнения Духом или хождения в Духе? Как в вашей жизни проявляется плод Духа? Небесный Отец, помоги мне сегодня испытать присутствие и руководство Святого Духа, чтобы я мог ходить в Тебе и жить так, как угодно Тебе. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Познавайте, что есть воля Божья. Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: Особое место занимает в Священном Писании не только учение о духе или душе человека, но и о его теле. И вот очень часто на эту часть человеческого бытия мало уделено внимания. А возможно, некоторым кажется, что святая, угодная воля Божья имеет прямое отношение к нашему духу, но не к телу. Продолжая изучать эту тему, исследуя Священное Писание, ясно видим, что Бог печется не только о наших душах, но и о наших телах, и желает, чтобы и человек правильно использовал свое тело во славу Божию. Так в послании апостола Павла к Римлянам, 12 главе, 1 стихе сказано: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную для разумного служения вашего». В прошлой беседе было сказано о том, что слово «тело» употребляемо в Священном Писании в различных значениях. Здесь также говорится о телах земных и о телах небесных, о теле греховном и о теле, представленном в рабы праведности, Римлянам 6:19, о том, что наши тела удивительно созданы Богом, Псалом 138:13-17, о воплощении Христа в тело человеческое и о попечении физического состояния человека Господом. Продолжая тему о значимости тела в Священном Писании, сегодня обратим наше внимание на следующие истины. Мы не свои. В первом послании апостола Павла к Коринфянам 6 главе и 19 стихе сказано: «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Ясно указано, что тела верующих вовсе не их, а Божьи. Заметим, что в оригинале слово «ерон», то есть «храм», указывает на весь храм, как это мы видим в Евангелии от Марка 11 главе 11 стихе, где сказано о том, что Иисус вошел в храм. Но в послании апостола Павла, в первом послании к Коринфянам 6:19, где сказано о том, что тела наши — храм живущего в нас Духа, в оригинале стоит другое слово, а именно «наос», что означает «святилище храма». Например, вспомним о священнике Захарии, как сказано: «Однажды по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм», в оригинале «наос», «Господин для кождения», Луки 1:9. Как видим, наши тела должны быть не только храмом, но и самим святилищем храма. Воистину, наши тела не должны быть наши, а Божьи. Еще и еще одно указание на то, что наши тела должны быть принадлежностью Бога. В первом послании апостола Павла к Коринфянам, 6 главе, 15 стихе сказано: «Разве не знаете, что тела ваши — суть члены Христовы?» «Почему?» — отвечает: «Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляете Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые — суть Божьи». 1 Коринфянам 6:20. «Мы не свои, ибо на страницах Священного Писания Церковь Господа Иисуса Христа называется телом, телом Христовым. Об этой тайне, сокрытой в Боге и открытой в настоящее время Христом, была Божья цель создать нечто совершенно новое, то есть Церковь, которая есть тело Христово, Ефесянам 3 глава, Ефесянам 1 глава с 22 по 23 стих. А о каждом верующем, как о члене тела Христова, сказано в первом послании апостола Павла Коринфянам 12 главе и 12 стихе следующее. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос». Здесь существует неразрывная связь не только между Христом и Церковью, но и между Церковью и Христом. Правильное взаимоотношение между собой членов Церкви в помощи друг другу и дополнении друг друга в достижении святых целей, как и говорит нам апостол Павел. «Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге». 1 Коринфянам 12 глава 25 стих. Итак, тела наши — суть члены Христовы. И это значит, что мы не свои. Не только относительно наших душ, нашего духа, но и нашего тела. Слово Божье не только говорит нам о важности тела верующего в настоящее время, во время нашего земного странствования. Но оно также раскрывает нам удивительную истину о теле искупленном. И, конечно, это дело рук Божьих. В настоящее время на алтарь страданий приносятся не только человеческие тела, но и сама природа стенает, и ее обитатели — всякая тварь, от того, что злые руки человеческие разрушают то, что Бог создал. Написано: «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне». Римлянам 8 глава 22 стих. При таковом разрушении окружающей среды, при таковых стенаниях физических страданий человеческих, что можно ожидать? Какова будущность? Благодарение Богу Он все предусмотрел. Так о всей твари стенающей сказано: «Сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих». Римлянам 8 глава 22 стих. А о телах верующих имеется следующее указание: «И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Римлянам 8 глава 23 стих. Каковое это искупленное тело? Как оно будет выглядеть? В чем суть его, знает только Бог. Но искупление тела верующего — это завершение всего того, что говорит нам Библия о теле нового человека. Искупление тела — это замена нашего земного тела телом небесным, ибо, как сказано, есть тела небесные и тела земные. Но иная слава небесных, иная земных. 1 Коринфянам 15 глава 40 стих. Послушайте, какое удивительное обетование Божье, записанное в послании Филиппийцам 3 главе с 20 по 21 стих. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все». Итак, эти и другие неупомянутые истины в Священном Писании, записанные на страницах и говорящие о важности человеческого тела, не напрасно находятся в Библии. Воля Божья зиждется в том, чтобы и мы, согласно Слову Божию, относились к нашим телам так, как того желает Бог. А его желание таково, читаем: «Ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Первое послание апостола Павла к Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. «О осквернении тела, и что это значит, сказано много в Священном Писании». Например, в первом послании апостола Павла к Коринфянам, 6 глава, с 9 по 20 стих. «А это значит, что предавание тела в рабы неправедности разрушает единение верующего со Христом». Первое послание апостола Павла к Коринфянам, 6 глава, с 15 по 17 стих. «Не прославление Бога своими телами, не приношение их в жертву святую, угодную Богу, умаляет храм живущего в нас Духа». 1 Коринфянам, 6 глава, с 18 по 20 стих. Апостол Павел под воздействием Святого Духа не только призывал верующих представить тела в жертву святую и благоугодную Богу, Римлянам, 12 глава, 1 стих, но сам к этому стремился. Сможем ли мы сказать то, что сказал апостол Павел в послании к Филиппийцам, 1 главе и 20 стихе: «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Аминь».

0: по следам Иисуса.
1: В течение этого часа мы предлагаем вам послушать проповедь брата Виталия Соболева.
2: Доброе утро, друзья! Обратимся снова к Слову Божьему. Я хочу сказать спасибо музыкантам, певцам, что в начале нашего богослужения мы спели такие песни, которые отображают картины книги Откровения. Ну, может, это я так обратил внимание, но действительно, когда мы поклоняемся Богу, вот как-то, может быть, вспоминаются те картины, которые мы с вами уже изучили, да, картины из поклонения на небесах. В прошлый раз мы говорили. И я не знаю, насколько вас вообще интригует книга Откровения. Вам интересно, что будет дальше? Мне кажется, это книга, которая действительно интригует, и она необычная, и действительно эти таинственные, фантастические картины этой книги, они вызывают много-много вопросов. Я поэтому хотел бы снова, чтобы мы обратились и дальше читали следующий текст. Дальше все становится сложнее и труднее, потому что картины становятся тоже сложнее. Итак, мы с вами уже говорили о семи церквах Откровения, да? Дальше идут картины небесного поклонения, поклонения сидящему на престоле. Дальше мы говорили о поклонении Агнцу, да, то есть Иисусу Христу, который выходит как бы в этой картине, мы видим, да, и Агнец, которому дано было право единственному во вселенной раскрыть запечатанную книгу. И эта книга уникальная или особенная книга, в которой содержатся картины или, можно сказать, сценарии последнего времени, да, того, что будет происходить в самом конце, можно сказать, перед концом света. Поэтому нам, конечно же, интересно, что находится в этой запечатанной книге.

такие, что сложно давать однозначное объяснение этим картинам, потому что не все может быть так ясно, не все так просто. И поэтому мы где-то будем говорить или предполагать, или высказывать какие-то варианты, но я буду делиться своими мыслями, но все равно это остается где-то, может быть, каждый пусть делает свои выводы, как мы говорим, да? Итак, прочитаю эту следующую картину, которая записана в 6 главе книги Откровения, с 1 стиха мы читаем. Апостол Иоанн говорит: «И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: „Иди и смотри“. Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: „Иди и смотри“. И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: „Иди и смотри“. Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в своей руке. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: „Хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий, елея же и вина не повреждай“. И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: „Иди и смотри“. И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертую частью земли умерщвлять мечом и голодом и мором и зверями земными». Вот такая страшная картина рисуется, картина будущего. Или, может быть, отчасти это уже картина того, что происходит сегодня. Давайте попробуем разобраться. Итак, здесь эти животные говорят, как бы, или этот голос, да, который говорит: «Иди и смотри». То есть отпускаются на волю вот эти силы, которые до сих пор были сдерживаемы Богом, да, до определенного времени. И вот теперь то время, когда эти силы выходят на волю, как бы запускается новый сценарий, и голос говорит: «Иди и смотри». И сегодня мы можем тоже наблюдать или рассуждать об этих картинах. Итак, вообще я должен вам сказать, что на тему четырех всадников существует очень много картинок. Я вот следующую можно тоже показать картинку. Четыре всадника, которых рисуют в разных вариантах художники. Наверное, потому что эта картина, она достаточно впечатляющая. Да? Четыре коня разного цвета, четыре всадника, которые несут определенные бедствия на землю. Давайте посмотрим, такие общие характеристики дадим. Первый всадник – это всадник на белом коне. И его суть в том, что он назван победителем, то есть он идет для того, чтобы побеждать. Его цель – завоевать мир. Белый конь, как мы с вами знаем, он всегда использовался в процессиях, когда победитель въезжал в город, да? Он въезжал в город на белом коне. Это был символ победы. Другой всадник на рыжем коне, он разжигает вражду, конфликты, войны. Рыжий, ну буквально здесь, другой вариант названия, может быть, слышали, гнедой конь. Буквально слово вот рыжий в Библии, оно означает такой цвет, как огненно-красный, темно-оранжевый или ярко-красный. И мы с вами понимаем, что красный цвет – это цвет чего? Цвет крови. И, наверное, это все вот действительно здесь имеет смысл. Дальше всадник на вороном коне или на черном коне, который приносит в мир недостаток продовольствия или дороговизну продуктов. Вороной конь, то есть он черный, да, темный, мрачный. Это черный цвет, можно сказать, цвет смерти, цвет разрухи, мрака. И последний конь – это всадник на бледном коне, который приводит к смерти четвертую часть земного шара.

от голода, болезней и войн. И слово «бледный» буквально на самом деле означает или переводится это слово как «зеленый» или «желто-зеленый», или «зеленовато-бледный», или «бледно-зеленый». Ну вот здесь на этой картине отображен вот похожий цвет. То есть на самом деле какой-то зеленоватый оттенок. Эти все четыре всадника, они связаны друг с другом. Я думаю, что они идут как бы вслед друг за другом. И пытаясь толковать вот этот отрывок или эту картину, ну, наверное, можно здесь двояким образом это делать, что пытаться, во-первых, пытаться как-то толковать буквально или пытаться найти какой-то образ в современном мире для того, чтобы сказать, вот этот всадник, да, то есть увидеть что-то, кого-то реального, который, так сказать, отображает вот этого всадника. Можно по-другому толковать это, толковать духовно или понимать эти процессы, как понимать эти образы как какие-то духовные процессы, которые происходят сегодня во всем мире. Мы попробуем по-разному посмотреть на эти картины. Итак, всадник на белом коне. Еще раз этот текст, описание всадника на белом коне. Да? Это конь белый и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, чтобы победить. Ну, белый цвет, буквально это светлый, яркий, сияющий, блестящий. У нас с вами, христиан, белый цвет с чем ассоциируется? Со святостью, с чистотою, да, с праведностью, да. Белый цвет. То есть, казалось бы, это что-то доброе и хорошее. И вот здесь самый главный вопрос, который задают многие толкователи. Белый всадник, он отображает что-то доброе или это все-таки тоже темный или плохой образ, негативный образ? Ну, как вы думаете? Дело в том, что здесь некую путаницу вносит картина, которая описывается в конце книги Откровения, где мы читаем об Иисусе Христе, который тоже является миру как всадник на белом коне. Наверное, вы помните или интуитивно где-то, может быть, вспоминаете или соотносите этот образ. Я не буду читать этот отрывок. На самом деле, вы можете дома сравнить эти отрывки, описание Иисуса Христа на белом коне и описание вот этого белого всадника. И я вам укажу на различия. На самом деле, мое мнение, что это совершенно разные личности и разные образы. Дело в том, что там описывается Иисус Христос на белом коне, и на голове у него написано, что много диадем, диадема, знаете, есть такой, да, венок, который отображает, является символом царственной власти. Здесь же мы видим, что всадник на белом коне, он тоже имеет венец, но это другое слово, которое по-гречески означает «стефанос», звучит, то есть это символ победы. Не власти царской, а символ победы. Ну, вот, например, как лавровый венец, вы знаете, да? То есть это фактически языческий символ. Потом там, в том описании, где Иисус Христос является, да, на коне белом, там написано, что у Христа меч в устах. Здесь же мы видим картину какую? У всадника лук со стрелами в руках. Это другое, разное, да? Более того, Агнец, который мы знаем, это и есть Иисус Христос, который раскрывает печать или раскрывает эту книгу, он не может одновременно раскрывать эту книгу и быть на этом коне. Поэтому я думаю, что здесь не имеется в виду Христос в этой картине, что это другой всадник, это нечто другое. И я думаю, что появление белого коня на этой сцене на самом деле не влечет за собой ничего хорошего. Он идет воевать, он идет убивать, он идет побеждать. Он выглядит самым могущественным, наверное, из всех четырех коней. И белый цвет – это всего лишь маскировка. Помните, апостол говорил, что если даже придет ангел с неба, представьте себе этого ангела в белых одеждах, но будет говорить не то. И здесь, скорее всего, белый цвет означает именно вот эту ложь, обман, маскировку или подделку, которая будет в последнее время. Все эти всадники фактически несут разрушение и гибель. И поэтому первый всадник – это тоже негативный персонаж.
Первое животное, вот здесь мы читаем при описании первого всадника, звучит голос первого животного, да? И если вы помните прошлую проповедь, мы с вами говорили о том, что у этих животных тоже их было четыре животных, так же, как и четыре всадника, и здесь есть некая параллель. У этих животных были разные лица. У одного животного, вот здесь в данном случае, скорее всего, это было животное, имеющее лицо льва. И животное, имеющее лицо льва, оно как бы представляло Бога как царя. Помните, мы с вами говорили, потому что лев – это царственное животное, да? И это животное отображало Бога как царя царей. И вот это животное, оно как бы теперь указывает на вот этого всадника, который идет, чтобы побеждать, то есть захватить весь мир, то есть того, кто теперь претендует тоже на эту царственную власть. И мы с вами помним, кто претендует на эту власть в этом мире, на царскую власть. Помните, написано, противник ваш, кто? Дьявол ходит как кто? Рыкающий лев. То есть есть образ Христа, который тоже есть этот лев, но есть образ дьявола, который тоже есть рыкающий лев, который ищет, идет для того, чтобы погубить, для того, чтобы съесть. Итак, что может означать эта картина белого всадника? Иллюстрация или образ белого всадника? Знаете, я всегда пытался соотнести этих всадников с какой-то реальным объектом. И я читал много разных толкований, и я поделюсь с вами некоторыми мыслями. Дело в том, что можно соотнести или попробовать соотнести этих всадников с определенной страной или с определенной стороной света, можно так сказать. Почему здесь имеет место вот быть такое толкование? Я приведу такой интересный факт. Кто из вас помнит, как выглядит компас? Компас. Помните, стрелочка, юг, север показывает. И вы помните, что стрелочка компаса, она обычно окрашивается в разные цвета. Да? Помните, какие цвета? Красный обычно на юг показывает, а черная стрелочка показывает на север. Оказывается, что это отголосок древних времен. На самом деле в ассирийском календаре север назывался черной страной, юг назывался красной страной, восток назывался зеленой страной, а запад назывался белой страной. И вот соответственно этому даже в Китае, вот в городах ворота тоже красились в эти цвета. То есть, таким образом, белый цвет, он отображает что? Какую сторону света? Запад. Ну, какие страны сегодня представляют Запад? Я думаю, всем это очевидно, да? США или там Европа, да, обычно называются Западом. Здесь вот этот всадник, который называется победителем, то есть это может означать то, что вот эти западные ценности, которые сегодня навязываются или распространяются по всему миру, может, подобным образом можно растолковать вот этот образ белого всадника. Какая армия сегодня самая сильная в мире? Мы с вами знаем. Они побеждают везде, да? Они стремятся к мировому господству, мировая самая ведущая мировая держава, их называют, да? И все больше стран подчиняются этой стране, которая олицетворяет Запад. Надеюсь, не обидятся наши гости. Но я хочу сказать о следующем. Кто из вас слышал о таком понятии, как новый мировой порядок? Все больше об этом говорят правители многих стран. Дело в том, что это все реальность, это не просто какие-то наши предположения или выдумки каких-то там фантазеров. Новый мировой порядок, даже на долларе написано «новый мировой порядок». То есть это та цель, к которой стремятся уже много лет, как сказать, лидеры многих стран или люди, которые обладают большой властью. Что собой представляет этот новый мировой порядок? То есть это новое мироустройство, к которому стремятся правители мира. Новый мировой порядок – это такое полностью тоталитарное и абсолютно управляемое общество. Ну, сегодня вот те проблемы, которые существуют в обществе, они существуют почему? Потому что этим сложно управлять.
И поэтому стремятся сделать так, чтобы общество было полностью управляемо, все было под контролем. Какие здесь моменты, я такие укажу на некоторые моменты. Цель – установить единую власть в мире. Мы сегодня видим, процесс глобализации ведет к этому, стирание границ, да? Постепенно все больше и больше общество приходит к единству, к такому как бы общему чему-то, да, и в конце концов будет установлена единая власть во всем мире. Ликвидация моральных и семейных ценностей. И мы с вами знаем, что Запад впереди планеты всей, да? Запрет всех религий и установление одной религии. Мы с вами знаем, что это приведет к тому, что все будут поклоняться Антихристу. Об этом говорит Библия. Уменьшение численности населения до 1 миллиарда – это тоже цель. Так называемый золотой миллиард. Возможно, вы слышали об этом. Потому что, говорят, 8 миллиардов или сколько сегодня живет на нашей планете – это слишком много. Не хватает ресурсов. Сегодня мы находимся на грани того, что начнутся проблемы, недостаток всего. Поэтому нужно что сделать? Сократить население до 1 миллиарда, и тогда будет рай на земле. Людей нужно распределить по большим городам с охраной и границами. Внедрить в каждого микрочип, чтобы осуществлять полный контроль, что тоже уже сегодня совершается. И много-много другое, только часть перечислил этого. Это все вы можете найти, информация открыта. Я хочу спросить вас, кто из вас верит в тайный мировой заговор? Знаете, их называют конспирологи, да? То есть люди, которые верят в то, что там мировое закулисье, кукловоды. Кто из вас верит в это? Боитесь поднять руку? Ну, не бойтесь, я первый поднимаю руку, потому что я верю в это. Многие смеются, говорят, это фантазеры, напридумывали там какой-то мировой заговор, ничего этого не существует. На самом деле, конечно, вокруг этого существует очень много домыслов, фантазий, потому что то, что тайна, там всегда происходят всякие предположения и много каких-то домыслов. Но я верю на самом деле, что существует этот мировой заговор. Почему я верю в это? Потому что Библия говорит об этом. Правда? Ведь кто главный заговорщик? Имя его, ну-ка. Сатана. Тайна беззакония в действии. Так Библия говорит. Уже давно эта тайна работает. Да? Она в действии. Уже давно этот заговор, он осуществляется. Сатана имеет давний замысел покорить полностью себе все человечество. И суть этого процесса в том, что сатана через кучку людей определенных, да, которая сегодня называется элита, она, эта элита, она влияет на все процессы в обществе и ведет таким образом, чтобы человечество двигалось к тем целям, которые нужны. А главная цель – это мировое господство, это мировое правительство в центре с Антихристом. К этому ведет все сатана. И новый мировой порядок как раз и придуман или задуман именно таким образом, чтобы в конце концов это привело именно к этому поклонению Антихристу, который является слугой сатаны. И центр этих сил, которые совершают все это, находится в США. И поэтому здесь я хочу, чтобы мы с вами понимали, что не американцы плохие, американцы такие же люди, как и мы с вами. Нельзя никого, никакую нацию называть плохой, потому что все люди одинаковы перед Богом. Такие же, как мы. В других странах люди точно так же живут и точно так же любят, ненавидят, враждуют или наоборот. То есть все так же. Поэтому мы не должны никого считать врагами. Но за спиной простых американцев стоят те люди, может быть, которые ведут вот эту свою политику или как бы цель привести мир вот к этим целям, о которых я уже сказал. И суть, может быть, этого толкования, которое вот я привожу, да, в отношении белого всадника, это еще раз скажу, что сатана через определенных людей ведет мир к полному контролю, к победе. Сатана пытается победить весь мир и подчинить весь мир, чтобы воцариться и управлять всем миром через Антихриста. И Библия говорит, что ему дано будет победить и осуществить все эти замыслы. Есть еще интересный текст у пророка Захарии. У него есть похожее описание о четырех всадниках. Давайте прочитаем этот отрывок. Пророк Захария, 5 глава, 6 глава, с 1 стиха.
Пророк говорит: «Я опять взглянул и увидел, четыре колесницы выезжают между двух медных гор». Я читаю этот текст в современном переводе, забыл сказать, просто он более ясно показывает эту картину. «Четыре колесницы выезжают между двух медных гор. В первую колесницу запряжены были могучие гнедые кони, во вторую – вороные, в третью – белые, а в четвертую – пегии. Я спросил у ангела, говорившего со мной: „Что это, мой господин?“ Ангел ответил мне: „Это едут четыре небесных ветра. Они были на совете у владыки всей земли. Колесница, запряженная вороными конями, направляется к северу, белые кони на запад, пегии на юг». Посмотрите, вот эти четыре коня или всадника, они называются здесь как? Четыре небесных ветра. Ну, в синодальном переводе называются как четыре духа небесных. Я поэтому привел современный перевод, потому что буквально это четыре ветра небесных. Как это можно представить себе, да, вот такое толкование или понимание, если посмотреть через призму пророка именно Захарии и этого видения? Что это может значить? Ну, ветер. Ветер, мы с вами знаем, что это такое. Ветер – поток воздуха над землей. И ветер имеет силу определенную, имеет определенную продолжительность и имеет определенное направление, да? Ну, сила ветра, она способна, то есть ветер способен на многое, да? Вы видели ураганы? Ветер способен поднимать тяжелые предметы, да? Он способен увлекать за собой так, что ты не можешь, то есть не можешь не удержаться, да? Ветер способен сдвигать с места тяжелые предметы, срывать даже крепления какие-то, да? Открывать закрытые двери. То есть сила ветра, она может быть огромной. И этот ветер, он имеет тоже определенное направление. Он увлекает в ту сторону, в которую он дует. И бывает невозможно удержаться, потому что этот ветер увлекает тебя туда. Продолжительность ветра, оно тоже имеет начало свое и имеет конец. Ну, ветер используется, вы знаете, парусники, да, поднимают парус для того, чтобы ветер влек, двигал вперед этот парусник. Ветры разносят семена по всему миру, да. Ветер помогает передвижению птиц и насекомых. И вот белый конь, или вообще эти кони, да, которые тоже представляются в виде ветра. То есть определенный ветер подул, и произошло это, да, то есть распространилось это. Другой ветер подул, пошло по всему миру вот это. То есть можно представить себе вот образ этих коней, да, как в виде духов или ветров, распространяемых по всей земле. Белый конь, он идет на запад, чтобы поднять там этот ветер и распространить его по всей земле. Всадник на белом коне, многие толкователи называют или связывают этот образ всадника с образом сатаны, напрямую с образом сатаны, который идет по всему лицу земли, чтобы обольщать. Давайте прочитаем книгу Откровения, 20 глава, 7 стих. Там сказано так, это о будущих временах. «Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, и число их как песок морской». То есть это будет в далеком будущем, когда сатана будет связан на определенное время, но потом будет отпущен, чтобы что? А чтобы совершать ту самую работу, которую он всегда совершал. Снова обольщать. Поэтому это его работа, обольщение. Он главный обольститель. Вспомните Эдемский сад. Что там произошло? Обольщение. Сатана в виде змея подошел к Адаму и Еве и обольстил. Поэтому это его работа, это его профессия – обольщать. И поэтому вот этот конь, который белый всадник, который идет по всему лицу земли, то вероятно, что это сам сатана, который идет обольщать народы, побеждать христианство, побеждать истину своим обольщением. Дело в том, что еще интересную параллель мы можем провести к словам Иисуса Христа. Знаете, есть такое понятие, как евангельский апокалипсис. Или апокалипсис, правильно, да? То есть это слова Иисуса Христа о последнем времени. Помните, в Евангелии от Матфея, там 24 глава, в Евангелии от Марка, 13 главе, и в Евангелии от Луки, в 21 главе, там есть вот эти описания того, когда ученики подошли к Иисусу Христу и сказали, что будет в конце, в последние времена, да, то есть перед концом света. Какие признаки? И вот Иисус Христос им дает эти описания, которые, в общем-то, согласуются с
картинами Откровения, и мы можем увидеть эти параллели. Например, Евангелие от Луки, 21 глава, 7 стиха сказано: «И спросили его: Учитель, когда же это будет? И какой признак, когда это должно произойти?» И смотрите, он сказал: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я, и это время близко. Не ходите вслед их». То есть смотрите, когда Христа спросили: «Расскажи о признаках», первое, с чего Христос начал говорить, это обольщение, это заблуждение. То есть с этого будет начинаться как бы конец этому миру. То есть сценарий конца начинается с обольщения. И это можно соотнести с первым всадником, который идет тоже для того, чтобы обольщать, побеждать истину, побеждать истинное христианство или провозглашать ложное христианство, да? Смещенные акценты в вере. Я не знаю, как вы, но наблюдая за тем, что происходит в мире и в христианстве, мне кажется, что этот процесс сегодня происходит. И все, чем дальше, тем все более и больше там, громче начинает звучать ложное богословие. Да? Привлекательнее всего выглядит ложное поклонение. Почитается не Христос, а какие-то доктрины становятся во главе всего. Переживания какие-то, опыт личный, там, какие-то видения или какие-то личности становятся в центре. Христос уходит куда-то, о Христе забывают. Но Христос — это только лишь ширма. Заблуждения, конечно, были всегда. Но вот то, что говорит Библия, это в последние времена лжеучения будут побеждать. Вот в чем печаль главная. Что вот то громкое, яркое, красивое христианство, которое мы можем наблюдать в последнее время, это будет ложное христианство. А настоящее, истинное христианство, оно не будет ярким, оно не будет красивым. Сегодня можно услышать, как проповедники проповедуют по телевизору, там всякие христианские телепередачи, и проповедники обещают здоровье, исцеление. Да? Слышали о таком, что учении. И это приводит к разочарованию в Боге, да? Потому что люди не все получают здоровье и исцеление. Проповеди звучат о процветании и богатстве, что если ты верующий, значит, ты должен процветать и должен быть богатым. И это приводит к разочарованию тоже в своей вере. Вера в невозможность потерять спасение приводит к ложному спокойствию. Да все хорошо, ты будешь спасен. Ты не можешь вообще не переживать об этом. Все будет хорошо. Религиозные переживания, видения различного рода, ощущения религиозные, они уводят от истины, ведут человека в мир этих ложных чувств. Там, где Бога нет, но человек ощущает мистическое что-то такое. Ему кажется, что Бог это делает в его жизни. Обольщение, оно всегда основывается на чем-то хорошем, на чем-то приятном, потому что обольщение от слова «лесть», то есть то, что тебе хочется слышать. А что тебе хочется? Тебе хочется здоровья, тебе хочется успеха, тебе хочется богатства, тебе хочется быть уверенным, тебе хочется себя прекрасно духовно чувствовать. Вот все это даст сатана для того, чтобы христиане заснули, забыли истину, чтобы они почивали и думали, что у них все в порядке. Послание к Ефесянам, 6 глава, 16 стих. Помните это предупреждение? «А паче всего, или то есть наиболее всего, возьмите, что? Щит веры». Почему? «Которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». Посмотрите, стрелы лукавого. Вы видите этот образ, да? Белый всадник, он идет с чем? С луком. Со стрелами. Это как раз то, что делает сатана. Он пытается стрелами достать нас. И обратите внимание, да, меч, мечом обычно воюют в ближнем бою, да, то есть с врагом один на один. А стрелы их пускают далеко. Когда ты не можешь достать цель, ты пускаешь стрелу. Ты не можешь подойти к этой цели, но стрелой ты можешь достать. Сатана сегодня, он не может подойти близко к верующему человеку. Он не может один на один выйти вот так и побороть нас, да? Почему? Потому что мы под Божьей защитой, потому что Бог с нами, а сатана боится имени Христа. Но стрелою он может достать, он пускает эти стрелы. И вопрос, есть ли у тебя этот щит? А щит называется щит веры. И когда есть эта настоящая вера, когда есть этот
вера, которая говорит Библия, тогда ты можешь защищаться от этой лжи, от этого обольщения, да, от этих ложных каких-то ценностей, которые провозглашает вот этот всадник. И помните, Христос однажды сказал такие слова: «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» И это говорит еще раз о том, что вот этот всадник, ему дано победить верующих, победить христианство. И христианство будет слабым. Да, конечно, христианство будет, и христиане верные останутся. Библия говорит об этом, что будут истинные верующие будут, пройдут через все эти трудности. Но то, что видимым образом будет совершена эта победа всадника, это мы видим здесь. К следующему всаднику перейдем. Второй всадник или следующий – это всадник на рыжем коне. Когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: «Иди и смотри». И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. Следующий всадник, рыжий, на рыжем коне, ему дано взять мир с земли. То есть это всадник, разжигающий войну. Когда всадник этот пойдет, или этот ветер, или дух, который, если так можно в этом толковании рассматривать, да, что будет вот такой, как бы пойдет по всему лицу земли, да, то в это время, когда люди не будут стремиться к миру. Вот сейчас, когда мы с вами живем в этот момент, да, когда есть это противостояние Америки там, с Россией, да, и там все боятся, что вдруг война случится, да, и очень приятно слышать многие такие здравомыслящие голоса, когда люди говорят, что война недопустима, войну нельзя допустить ни в коей мере. И люди предупреждают и стараются, чтобы ну, просто даже не говорили об этом, о такой вероятности. Но кому-то это выгодно, кому-то нужно это. И однажды таких людей перестанут слушать. Однажды все будут хотеть войны. У многих появятся весомые причины, чтобы воевать, убивать. У каждого, наверное, будет какая-то своя цель. И фактически здесь говорится о чем? О Третьей мировой войне. Можно так это назвать. Может быть, это будут какие-то повсеместные мятежи, революции. Но суть в том, что мира на земле не будет. Сейчас мы живем все-таки в мире. Пусть там противостояния какие-то там есть, трения, вот, но сейчас хоть какой-то мир. Но вот тогда, когда этот всадник пойдет по земле, то мир будет забран с земли. И многие сегодня говорят, люди, о том, что мировая война неизбежна. Это, конечно, страшно слышать, потому что предыдущие мировые войны, вы знаете, это величайшая трагедия, это страшно. И когда говорят о следующей войне, то я представляю, насколько будет катастрофична эта война, да, потому что оружие сейчас совсем другого уровня. Но об этом многие говорят, что это неизбежно. И если читать Библию, то мы видим, что действительно это так. И это страшно. Посмотрите, животное с лицом тельца, скорее всего, да, оно как бы, животное, которое имеет лицо тельца, оно представляет принцип жертвы. И здесь, когда это животное указывает на вот этого всадника на рыжем коне, оно как бы указывает на того, кто тоже будет, который вызовет многочисленные жертвы, которые будут принесены, может быть, тоже ради каких-то благородных целей. Сегодня, знаете, войны многие совершаются ради каких-то благородных причин. Знаете, у каждого свои причины, почему они воюют, за что они воюют. И вроде бы благие цели, но почему-то всем плохо, почему-то кровь течет рекой. Что может означать этот образ всадника на рыжем коне? Ну, красный цвет, как мы уже понимаем с вами, он ассоциируется с югом. Какие страны находятся на юге? Африка, Южная Америка, там Саудовская Аравия, Египет, там, не знаю, какие-то еще перечислите страны, которые находятся на юге. Знаете, вот сегодня
ООН, да, Организация Объединенных Наций, это такая организация, которая создана для того, чтобы поддерживать мир в мире, да, если так сказать, да, мир, безопасность. Но они не могут удержать вот эти воинствующие силы, они не смогут удержать их, потому что однажды все это выйдет из-под контроля, никакие ООН, никакие другие организации, ничто не сможет удержать. Почему? Потому что придет этот всадник на рыжем коне, и написано, дано ему будет взять этот мир, и никто ничего не сделает. Сегодня мы с вами видим, как по всему лицу земли, да, или ну не по всему, но там кое-где проходят эти цветные революции, да, с целью, так сказать, создания правительств, которые были бы угодны там кому-то, да, кто выше там или извне. И когда-то, возможно, может произойти противодействие этому, да, то есть когда-то кто-то может не подчиниться или вызвать противодействие, начнется большая война или повсеместные войны. И этот ветер, как мы видим, если так можно назвать его, да, он, возможно, придет с юга. Ну, это предположение наше, да, если так вот брать это все, эти толкования соединять. Ну, сегодня вы слышите там, что такая заварушка готовится в Венесуэле, да. Это южная страна, это Южная Америка. И мы не знаем, что дальше будет происходить. Там Америка говорит, что России не должно быть в Венесуэле, да? Почему там должна быть Америка тогда? То есть это опять противостояние, опять какие-то споры. И к чему это может привести, никто не знает. Но однажды вот этот хрупкий мир, который сегодня существует еще пока, он будет нарушен. Однажды это равновесие будет нарушено, и мир рухнет в этот хаос. Начнется война повсеместная по всему лицу земли, вот исходя из этого описания всадника на рыжем коне. Я хочу еще привести один факт, который может быть каким-то образом здесь сыграет какую-то роль. Мы с вами слышим, что много беженцев бегут с Африки в Европу. И вначале вроде бы все было хорошо, но сегодня это становится проблемой. Создает большую проблему. Это может накалить обстановку так, что начнется какая-нибудь тоже война. И вот беженцы, ветер с юга. Можно это так назвать? Может быть. Я говорю о каких-то предположениях, мыслях. То есть, пожалуйста, не называйте мои толкования или мои какие-то высказывания как абсолютно верные. Я не знаю, мы можем только с вами рассуждать. Но вот картину, которую мы видим здесь однозначно, это картина, которая описывает войну. Евангелие от Матфея, 24 глава, 6 стих, здесь опять слова или предупреждение Иисуса Христа в последнем времени, да? И он здесь говорит, также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо, смотрите, надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Поэтому мы с вами должны понимать, что это факт, то, что это случится. Третий всадник, всадник на вороном коне. Мы читаем, когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее, иди и смотри. Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий, хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий. Елея же и вина не повреждай. Ну, по всей видимости, это животное, которое имело лицо человека, если вы помните, и символизировало как бы человечность, справедливость, гуманность, как сегодня говорят, да. И здесь это животное обращает наше внимание на всадника, который идет для того, чтобы как раз сделать все наоборот. То есть принести этот разлад в общество, да, расслоить еще больше общества, принести еще больше несправедливости. Посмотрите, вот это образ, мера в руке, то есть буквально весы. То есть это некое, если так можно сказать, распределение, да, продуктов. То есть это говорит о том, что будет дефицит продуктов. Ну, помните, в прошлом была карточная система, да, то есть по карточкам выдавали хлеб. И посмотрите, здесь конкретно даже есть описание. Написано, что в то время будет что? Хиникс пшеницы за динарий. Хиникс – это мера сыпучих тел. То есть считалось дневной нормой пропитания для одного человека. То есть вот вес или мера пшеницы. Да? То есть
на один день нужно было один хиникс человеку для того, чтобы ну, пропитаться, да, то есть покушать. И здесь написано, что хиникс будет за динарий. А динарий – это римская серебряная монета, которая ну, считалась средней дневной платой рабочего. То есть представляете себе, да, человек работает весь день, все, что он заработал за день, этого хватает всего лишь на эту меру пшеницы для того, чтобы просто поддержать свою жизнь. И все. А ведь есть еще другие нужды. И это говорит о том, что продукты будут стоить очень дорого. И сегодня мы видим, что дорожает все больше и больше. Да? Ну, здесь еще про ячмень сказано. Он менее питательный, конечно, ячмень, и дешевле. То есть его будет 3 хиникса, да, за динарий. Вот. Но суть именно в этом, что продукты будут стоить очень дорого. Но здесь еще сказано о том, что елей и вина не повреждай. Ну, говорят так, что елей и вино – это символ богатства, достатка. И как у нас говорят, ну, елей – это масло, и как у нас, мы с вами тоже говорим, что не просто хлеб, а еще и хлеб с маслом. Да? То есть как бы говорим как бы о каком-то уже избытке. Да? Вот, может быть, и здесь что-то подобное имеется в виду, что богатые, они не будут страдать, они будут свободно приобретать хлеб, и как бы это усилит вот эту социальную несправедливость, которая сегодня существует в мире. Что может означать вот этот всадник на вороном коне? Ну, если цвета брать, то черный цвет, мы уже говорили с вами, ассоциируется с севером. На севере находится, от Израиля, если говорить, то на севере от Израиля находятся какие страны? Турция, а еще выше Россия. Ну, сегодня экономическая ситуация в мире находится в определенном балансе, да, более-менее баланс, хотя там вариации свои существуют. И может так случиться, что кто-то, какая-то страна или что-то вызовет нарушение этого баланса, и мир упадет или начнется вот этот кризис или хаос, или большие экономические проблемы. Ну, например, наверное, вы слышали, что во всем мире доллар считается ведущей валютой, и там Россия пытается отойти от привязки к доллару, и говорят, что если все начнут уходить от доллара, то экономика, то есть может произойти коллапс в мировой экономике. Не знаю, я не политик, не экономист, но что я слышал об этом. Я слышал также о том, что в мире звучат уже сегодня предупреждения ученых и определенных служб о том, что надвигается продовольственный кризис в мире, что все дорожает, что все усложняется, что все становится тяжелее и труднее. И однажды действительно это случится. То есть мир идет реально к этому. Уже сегодня есть все основания видеть надвигающийся продовольственный кризис. Хочу еще обратить ваше внимание на следующий факт. Вы все знаете, что такое ГМО. Генно-модифицированный организм. Сегодня все больше производится продуктов ГМО. Я привожу эти факты для того, чтобы, может быть, это как-то тоже здесь играет роль. Одна из целей тех, кто производит такую продукцию, это произвести более дешевые и урожайные культуры. Ну, например, говорят, что снижаются потери от вредителей там почти на 22%, расходы на пестициды снижаются почти на 40%, и доходы повышаются на 68%. То есть таким образом вроде как вот это выход из положения ГМО. Но на самом деле другие исследования говорят о том, что эти преимущества крайне изменчивы, что на самом деле все выглядит совершенно иначе, не так, как многие представляют собой. Последствия, к чему может это привести, и сегодня говорят о том, что ГМО может быть вредно для организма, но другие говорят, это все чушь, это все неправда. И знаете, на самом деле я думаю, что возможно так, что мир спохватится, но будет уже поздно. Потому что все, когда все это происходит на генном уровне, очень трудно это проследить, и мы не знаем, к чему это может на самом деле привести, но возможно, что это принесет действительно вред, потому что мы знаем, что в последние времена будет много всяких болезней. Откуда эти болезни? Возможно, потому что и наш организм тоже будет испорчен. Засорение природы вот этими поврежденными культурами. Вы представьте себе, Бог, когда создавал этот мир, создавал каждую культуру, каждое растение, да, он в каждое растение или в каждое животное заложил определенный набор генов, да, все в определенном балансе.
И вот теперь пришел человек со своей наукой, влез туда, поменял гены, переставил клетки там или что там, да, вот это все, посчитал, что ну, вот так будет лучше. Вам не кажется, что это просто вызов Творцу, и что это на самом деле не приведет ни к чему хорошему? Я верю, что это не приведет ни к чему хорошему, поэтому, скорее всего, это будет вызовет тоже определенные огромные проблемы мирового масштаба. Цель мирового правительства в том, чтобы контролировать в том числе и производство продуктов. Потому что если в ваших руках контроль над продуктами, то вы контролируете практически всех людей. И в этом тоже это открыто, есть информация об этом, что есть эта такая цель. Просто вам приведу как факт вот в связи с ГМО. Фирма, которая производит ГМО-продукцию, значит, в США, если у фермера находят следы генной модификации в его продукции, в его растениях, и которые он вырастил не из их семян, то его могут оштрафовать. То есть как бы эти организации получают некое право, да, на эту продукцию. А если, представьте себе, все будет заражено или испорчено, и все генномодифицировано, то это будет страшная ситуация. Но здесь сказано, что елея и вина. Почему стоит слово «не повреждай»? Возможно, вот об этом как раз и речь идет, да? Что все будет повреждено, вся продукция будет повреждена, но кроме вот елея и вина. Может быть, опять же, мы говорим о предположениях. И к следующему всаднику обратимся. Всадник на бледном коне. Когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящего: «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь бледный, или как мы с вами говорили, что это такого зеленоватого оттенка, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертую частью земли умерщвлять мечом и голодом и мором и зверями земными. И здесь животное, скорее всего, как бы параллельно, если брать, то животное, у которого лицо летящего орла, если помните прошлую картину, это животное, которое, ну, орел летящий вверх к свету, к цели, к надежде, да, то есть это полет, это жизнь, это свобода. Но это животное, оно как бы указывает на силу, которая приведет к обратному, к безнадежности, к бесцельности, к падению в ночь, в смерть. И посмотрите, вот смерть, и дальше написано, и ад следовал за ним. То есть это как будто, вот, знаете, представить себе, огромный невод такой позади с этим уловом мертвых. Моры, то есть болезни, звери земные, то есть, наверное, природа выйдет из-под контроля. И написано, четвертая часть земли будет умерщвлена. То есть что это, территория имеется в виду или количество населения, по всей видимости, количество населения. Что может вообще означать вот этот образ всадника на бледном коне? Зеленый цвет, как мы уже сказали, ассоциировался с Востоком. Если брать какие-то страны, то это Ирак, Иран, Индия, Китай, Корея, Япония. Все это находится на Востоке. Зеленый цвет, также напомню вам, что является цветом ислама. И сейчас под знаменем ислама тоже совершается очень много зла, терроризма, вы знаете об этом. Но я хочу вам показать одну фотографию. Это фотография коня на въезде в аэропорт в городе Денвер, США, штат Колорадо. Когда въезжаешь в этот аэропорт, вот такой стоит постамент, бледный конь апокалипсиса с горящими глазами. Говорят, скульптор, который делал этого коня, сам погиб от этого коня. Ведь этот конь символизирует смерть. Когда он делал этого коня, он рухнул на него, и скульптор погиб. И все это символично. И весь этот аэропорт, вы можете информацию в интернете найти, весь этот аэропорт напичкан символикой, странной и страшной символикой, масонской символикой. Я просто, нет времени приводить все это, но там страшные картины нарисованы. О чем-то это говорит, или кто-то все это показывает миру. Кто-то выставляет все это, как бы говоря о том, что однажды все это произойдет. И, как я уже сказал, что цель мирового правительства в этом новом мировом порядке – построить рай на земле. Рай на земле, но без Бога. Уже много раз люди пытались это сделать, и в очередной раз они будут стремиться этого достичь, но, напомню, с помощью
золотого миллиарда, то есть для того, чтобы уничтожить большую часть земли, сократить население. И вот поэтому бледный всадник на бледном коне, который будет нести смерть, возможно, это связано, и будет уничтожена большая часть населения с помощью войн, болезней, голода и прямого уничтожения, чтобы построить рай на земле. Как все страшно выглядит. Это картины будущего. Но насколько близко это будущее, конечно, каждый из вас может судить сам. Но то, что произойдет, вот то, что описано в Библии, это факт, это истина. Мы с вами понимаем и верим в это. Но вопрос, как это произойдет, мы можем предполагать, можем рассуждать. Я поделился с вами несколькими мыслями, да, вариантами. А жизнь покажет, как и что на самом деле произойдет. И однажды эти ветры или эти всадники пойдут по всей земле и поднимут все это зло. И его будут распространять по всей земле, которая пока что локально происходит, но однажды все это произойдет по всей земле. Но знаете, в заключение хочу сказать о том, что я знаю один ветер, во власти которого я хотел бы быть. Вы знаете название этого ветра? Аминь. Дух Святой или Святой Ветер. Если мы с вами будем в подчинении у этого ветра, буквально Святой Дух называется, как переводится, как Святой Ветер. Я хотел бы, чтобы сегодня мы молились о том, чтобы мы были ведомы Духом Святым. Потому что много всяких ветров учений, как Библия говорит, и еще всяких ветров будет, и духов, и этих всадников, которые придут на эту землю для того, чтобы увлечь, для того, чтобы совершить свою какую-то работу. Но мы с вами должны быть верны нашему Господу. И Дух Святой дан каждому из нас, чтобы вести и направлять нас, чтобы учить нас, чтобы наставлять, открывать нам истину. И поэтому мы должны заботиться о нашем духе, потому что в нашем духе находится Дух Святой. Слабость духа может привести нас вот в это состояние духовной неустойчивости, слабости. И тогда вот эти злые ветры, они унесут нас. Наша цель с вами, как христиан, укреплять свой дух. Поэтому я хотел бы, чтобы сейчас мы с вами молились о том, чтобы наш дух был здоров, чтобы мы могли иметь этот щит веры и могли защищаться от этих всех сил зла, которые грядут на эту вселенную. Давайте помолимся. Буквально одну минуту для того, чтобы мы могли лично обратиться к Господу. И еще раз хочу сказать, давайте молиться и заботиться о том, чтобы наш дух был здоров, чтобы мы имели щит веры, чтобы сатана не имел доступа к нам. И если какие-то стрелы лукавого, они уже есть в вашей жизни, то вы можете просить Господа, чтобы Он защитил вас. Вы можете, уповая на Господа, вот этой верой защищаться для того, чтобы быть верным Господу. Помолимся.

0: Господь Отец Небесный, благодарим Тебя за эти картины будущего, которые Ты открываешь нам сегодня. И пусть, может быть, эти картины, они ужасают нас и внушают какой-то страх перед тем, что будет происходить. Но, Господь, мы хотим доверять Тебе. Мы хотим, чтобы и сегодня Ты укреплял наш дух, чтобы мы были верными Тебе, чтобы мы были водимы Духом Твоим Святым, чтобы мы любили Тебя всем сердцем, чтобы ничто не могло выбить нас с этого истинного пути, свернуть нас с того пути, который мы, или направления, которое мы взяли однажды. Господь, благослови нас на нашем пути, благослови нашу веру, Господь, так, чтобы она была сильной, чтобы наш дух всегда пламенел. Господь, благослови нас и открой нам те слабые стороны нашей жизни, куда могут попасть эти стрелы лукавого и поразить нас. Господь, даруй нам эту защиту, даруй нам силу в Тебе, даруй нам упование на Тебе, на Тебя, Господь, и вот этот крепкий и сильный дух. Благослови нас, и пусть Твоя слава наполняет и нашу жизнь, и наше собрание. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь.
1: В заключении нашего богослужения мы споем с вами «Хвала Тебе, наш Господь! Хвала Тебе, Бог Святой! Хвала за Иисуса, Сына Твоего!»

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы предложим вам передачи «Час решения» и проповедь Александра Бычкова.

0: Тейской мертвенной пустыни, не на распятие праздных дум и слов, найти нам путь к утраченной святыне, напасть на след потерянных богов. Не нужно их в безмерной благостыне, наш Бог земли своей не покидал, и всем единый путь от низменной гордыни к смиренной высоте открыл и указал.
1: Святой Дмитрий Ростовский писал: «Мир этот исполнен плача, а не веселья, скорби и печали, а не радости, тягости и горести, а не утех. Ничего в нем нет постоянного и неизменного. Радость его перемешана со скорбью, веселье с печалью, слава его переменчива. Богатство скоро исчезает, красота обращается в прах и пепел, чувственное наслаждение в гной и смрад. И, наконец, все это пересекается и заключается неожиданной смертью. Ничего нет в этом веке достойного радости и веселья. Ничто не доставляет утешения и спокойствия. Но все исполнено плача и рыдания. Суета-сует жизнь человеческая. Родится человек из тления, растет в болезнях и недугах, и всю жизнь свою проводит в скорбях и печалях, в беспокойстве, в волнении, в неизвестности, испытывая во всем непостоянство. Везде для него борьба и смятение, за все страх и боязнь. Ни в чем не находит он мира и покоя. Но что тут радостного? Посему не радуйся ни о чем временном в этом плачевном веке, потому что в нем все непостоянно и превратно, все в нем обманчиво и изменчиво. Но если хочешь утешиться, ищи утешение в одном Господе. Если хочешь радоваться, радуйся о Господе, который пребывает вовеки. Утехи земные внезапно исчезают и в горесть обращаются. Утешение же Пресвятого Духа о Господе всегда утешает и вечно будет утешать несказанным утешением. Посему не радуйся ни о чем другом, а только о Господе. Библия говорит:
0: «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Поступающие так Царствие Божие не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание.
1: И возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. До ныне вы ничего не просили во имя мое. Просите, и получите, чтобы радость ваша была совершенна».
0: Благословен Бог и Отец нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению. А сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести, и славе в явлении.

0: Спасение Иисуса Христа, которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную. Вот жизнь в своем водовороте, одни смеются, плачут те, но смех и плач на эшафоте, и только радость во Христе. И только радость у подножья креста поплакать от души. Помилуй злых и добрых, Боже, все грешны, путь нам укажи. О пути к Богу, о жизни с Христом в сердце сегодня вам расскажет доктор Билли Грэм. Послушайте, пожалуйста, перевод его проповеди.
1: К юным сердцам обращены слова Экклезиаста. «И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжкие дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них». У молодых вся жизнь впереди, и нет ничего лучше, как отдать ее всю от начала до конца на служение Господу Богу. На нашем жизненном пути мы вынуждены решать множество проблем, с которыми мы сами не в силах справиться. Никто не решит их за нас, кроме Иисуса Христа. Только вместе с Иисусом Христом вы сможете с уверенностью смотреть в будущее. Для человека, отделенного от Бога, мир, в котором мы живем, особого значения не имеет. «Почему я живу на свете? Для чего живу? Что меня ждет в конце?» – задаем мы вопросы. А если не знать Христа, то ответить на них практически невозможно. Мы ломаем голову, пытаясь найти ответ на вопросы, над которыми тысячи лет назад бились философы – Платон, Аристотель. Мы и по сей день бьемся над теми же загадками жизни – но, не найдя ответа, в конце концов прибегаем к Господу, к авторитету Слова Божьего, Библии. Христос всегда будет с вами, даже в самый трудный час. И если беда случится, останется лишь вспоминать слова пушкинской Татьяны: «А счастье было так возможно, так близко». С годами вы все чаще будете оглядываться на прошлое и поймете, что у вас была прекрасная возможность прийти ко Христу, начать читать Библию, молиться, ходить в церковь, а вы такую возможность упустили, и будете сильно раскаиваться. Те молодые люди, кто пристрастился к наркотикам, все дальше и дальше уходят от настоящей жизни. Наркотики – страшная вещь. Их разрушительная сила проявляется медленно, но верно. Но тот, кто уверует в Иисуса Христа, получит от Него силу сказать твердое «нет» наркотикам. Кроме того, уверовав, вы ясно увидите свою жизненную цель и не будете колебаться в ее достижении. Взросление дается нелегко. Трудно, будучи молодым, идти наперекор всему, что вас каждый день окружает. Соблазн не выделяться на фоне сверстников, быть как все, страшно силен. И я не думаю, что юноша или девушка способны сказать свое решительное «нет» без Божьей помощи. Только придя ко Христу и верив Ему свою жизнь, вы сможете сказать «нет» греху. Библия говорит: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое». Представим себе, что тысячи юношей и девушек посвятили свою жизнь Христу. Вы можете изменить мир. А если мы все вместе направим наши усилия на то, чтобы донести Евангелие до каждого жителя земли и помочь каждому, кто попал в беду, вот это будет настоящим чудом 20-го столетия. Христос дает вам советы, соблюдая которые вы будете жить в безопасности. Человек, как известно, становится рабом привычки, а во Христе мы приобретаем хорошие новые привычки, идущие нам на пользу. Характер становится твердым. Вы мыслите правильно и говорите правильные вещи. Христос вовсе не похож на врача скорой помощи, которая ждет под обрывом, пока кто-нибудь не оступится и не упадет. «Помни Создателя твоего в дни юности твоей», сказано в Писании. Приходя к Иисусу, вы понимаете, что такое истинная любовь. Отец наш Небесный любит вас, и Христос любит вас, и Святой Дух любит вас. Доказательство этой великой любви то, что Христос принял смерть на кресте, а затем воскрес ради вас. Придите ко Христу, и все ваши грехи Он бросит, как сказано, за хребет свой, и беззаконий ваших не воспоминет более. Он вергнет в пучину морскую все грехи наши. Уверовав во Христа, вы становитесь носителем высокой морали. Общепринятые нормы всегда занижаются, чтобы соответствовать изменившимся условиям, но Бог неизменен. Если вы со Христом, Он приведет к вам настоящих верных друзей. В юности все мы учимся приспосабливаться, но также можем и высказать свое мнение наперекор всему. Христос призывает молодых людей не быть конформистами. Библия говорит: «И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Когда вы доверяетесь Христу, закономерно и неизбежно вы познаете радости новой дружбы. А вы уверовали во Христа? Может быть, вы сомневаетесь, вы до конца не уверены в прощении грехов, не уверены, что ваши грехи простил Господь, не уверены, что если умрете, окажетесь в раю. Но вам бы очень хотелось знать наверняка, знать точно. Вы можете открыть свою душу Христу. Попросите Христа простить ваши грехи. Дайте Ему возможность изменить к лучшему вашу жизнь. Доверьтесь Ему, Спасителю и Господу, и Владыке всего.
2: Наша передача подошла к концу. Если у вас появились вопросы, пишите нам по адресу 119-048, Москва, Возрождение, передача «Час решения». Я повторяю, 119-048, Москва, Возрождение, передача «Час решения». Всего вам самого доброго!

0: Дорогие друзья, в программе «Радио на пути» звучит проповедь Александра Бычкова.
1: Сегодня седьмая проповедь о даре надежды. Тема «Помощники надежды». Для того, чтобы дар надежды в нас не увядал, но был всегда в должном состоянии, его необходимо усердно укреплять и всячески духовно помогать всевозможными духовными средствами. Твердую надежду не могут поколебать ложные страхи, уныние, сомнения и всякие безосновательные разочарования, которые нам сатана в той или иной форме где-то как-то подсовывает, желая нас ослабить и сломить духовно. Помогать надежде мы можем двумя путями. Первое – это привлекать истинных активных помощников. Это прежде всего вера, она двигатель надежды. Без веры надежда вообще ни в какой форме не может существовать. Это терпение для того, чтобы надежда с течением времени не угасала. Любовь – это вообще суть и смысл всей христианской жизни и суть самого Бога. Радость – состояние, необходимое для того, чтобы быть внутренне на высоте и не быть задавленным. Мир – то есть внутреннее умиротворение, состояние безмятежности и непоколебимости. Для надежды это очень важное условие. Молитва. Она связывает нас с Богом, помогает нам быть всегда с Ним в близости, в контакте, и таким образом быть в тесных, укрепляющих связях с нашим Господом. Слово Божие, которое дает нам обещания и показывает множество примеров наставления, и тем самым укрепляет всю нашу духовность и, естественно, надежду. И прочие духовные помощники – это духовные качества. И второй путь – как мы можем помогать надежде? Отстранять ложных помощников. Это беспочвенная самонадеянность, когда человек полагается на себя и думает, что он сам своими усилиями или способностями сможет поддерживать надежду в должном состоянии. Это надежда на плоть, на богатство, на мирские связи. Прошлая проповедь была посвящена всем этим вопросам, и там хорошо объяснялось, что и как. Вот этими двумя путями постоянно надо помогать надежде и заботиться об этом конкретно, а не пускать это все на самотек. Тогда она будет становиться все сильнее и сильнее. Ну, естественно, над чем работаешь, то у тебя и улучшается. Кроме того, у Бога есть еще третий способ улучшения нашей надежды. Это очищение и переплавка через испытания. На испытание напрашиваться не нужно, но когда человеку надо спасать или испытать, Бог сам посылает их в нужный момент. Поэтому чуждаться огненных испытаний, написано, как приключение для вас странного, нельзя. Потому что мы живем в мире, где князь мира сего сатана. Естественно, иногда он срывается с цепи и набрасывается на детей Божьих. И история христианства это подтверждала многократно. Для нашей плоти это кажется ужасным, но дух христианина понимает, что золото, очищенное от примесей, лучше золота грязного. Иногда Богу приходится прибегать к жестким мерам, чтобы удалить из нас греховные примеси, и чтобы мы были поистине как золото огнем очищенное. Если мы себя будем критически оценивать во свете Слова Божьего, то, думаю, увидим в себе еще много мусора, от которого необходимо избавляться. Он нам мешает полноценно жить, а жить надо так, чтобы в радости и в свободе сердца славить Бога. И к этому необходимо стремиться. Конечно, сатана постоянно мешает, но силы Божьей, силы возлюбившего нас Господа, все это преодолеваем, учит нас Священное Писание. Чтобы дар надежды постоянно в нас развивался, укреплялся, для этого необходимо рвение, активность духовная. Рвение в себе надо стимулировать постоянно, духовной сознательностью и рассуждениями. Лично я в своей практической духовной жизни убедился, что когда много посвящаешь времени духовным рассуждениям, анализируешь, взвешиваешь и делаешь это часто, замечаешь, как вообще все улучшается духовно в тебе. И то, что раньше было неодолимыми духовными барьерами, они преодолеваются. Это очень сильное средство. А если мы еще рассуждаем по-духовному, то это большое дело. В отношении надежды, вот примерные духовные мысли, которые помогают нам укреплять ее. Укрепление надежды – это мой долг перед Богом, потому что Бог заповедал мне уповать на Него. Упование – это высшая форма надежды. Если мне лень укрепляться в вере и надежде, значит, я небрежно отношусь ко Христу и к Его заповедям, и ко спасению в целом. А если в таком состоянии на меня обрушиваются суровые испытания, то я рискую вообще не устоять, потому что из-за своей халатности не заботился о своей духовности. Ну, представьте себе, христианин, который постоянно подрывает свою духовность из-за своей халатности, как он сможет все преодолевши устоять? Такие вот и сламливаются. Поэтому будем работать над тем, чтобы стать укорененными и утвержденными в вере и надежде. Давайте хорошо усвоим необходимое духовное правило. Хочешь быть духовным – трудись над этим. Это очень просто, но без этого нельзя. И Писание нам об этом говорит, Евреям 6:11. «Желаем также, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верой и долготерпением наследуют обетование». Здесь говорится о постоянной духовной активной жизненной позиции христиан ради их непоколебимой надежды во спасение. Лень здесь указывается на препятствие, которое мешает унаследовать обещанное. Смотрите, ни искушение написано, ни соблазны, ни еще что-нибудь, а элементарная лень. Лень – это пагубная, страшная, разрушительная сила. Если взять и сравнить, что нанесло наибольший ущерб народу Божьему за все время его существования, может быть, я ошибаюсь, но, возможно, лень – это первая причина проблем, поражений, недостатков христиан. Просто вот с ленью халатно относится к духовности. Нет никаких других еще моментов, которые бы так вот явно это охарактеризовали. Поэтому духовная активность – это первое необходимое условие, чтобы мы постоянно менялись в лучшую сторону. Человек не может оставаться все время в одном состоянии. Он либо лучше становится, либо хуже. Такова природа человека – хоть физическое, хоть духовное. Духовные застойные явления порождают духовные болезни в христианине. Это похоже на физические застойные явления. Вот если в человеке организма застой, очень малая сниженная двигательная активность, вообще все инертно, что в нем развивается? Всевозможные варикозы, тромбозы, ожирения, отложения в различных местах организма и вообще общее ухудшение самочувствия. Духовно аналогично получается. Застои духовные порождают духовный упадок всякого рода. Упадок веры, надежды, любви, святости. Дух не пламенеет, все гаснет и не сходит на нет. А что же тогда входит в духовную активность? Бодрствование, пламенеющий дух, постоянные духовные рассуждения, молитвы не просто так поверхностно, а из глубины сердца, постоянный, правильный, активный духовный настрой, целеустремленная христианская жизнь с конкретными целями, которые христианин активно добивается, вообще стремление во всем быть угодным Господу, внимательное отношение к этому. Вот с таким настроем дела духовные пойдут – намного лучше. Можно прослушать 1000 проповедей и извлечь пользы меньше, нежели из того, если христианин займет активную жизненную позицию. Вот исполнить только вот эти слова, занять активную христианскую постоянную жизненную позицию, до неузнаваемости изменимся в лучшую сторону. И это очень легко доказать на деле. Чтобы все это перечисленное было на должном уровне, без активного духовного образа жизни не обойтись. Можно быть в плане физическом, материальным, активным, то есть много трудиться для семьи, работать там, предположим, на двух работах и так далее. Но в духовном отношении можно быть полным лентяем, ничего не делать. И все сваливать на то, что некогда. Ну, плоды будут соответствующие. И христиан, попавших в подобные духовные ловушки, очень много. Итак, чтобы быть на должном уровне, необходимая активная духовность. Очень хотелось бы, чтобы каждый из нас усвоил из этой проповеди, что христианскую надежду на самотек пускать нельзя. Это не само собой разумеющееся какое-то действие, над этим работать надо. Дар надежды нуждается в постоянном возгревании и поддержке, как вера нуждается в постоянной подпитке, как любовь нуждается в подпитке, так и надежда. Человек создает благо на земле, трудясь своими руками, то есть своим активным образом жизни. Точно так же и духовные блага создаются духовной активностью, когда мы трудимся сердцами нашими, когда трудятся умы наши, когда мы духовно созидаемся. И так поступая, не останемся без успеха и плода нашей духовности. Христиане со слабой надеждой страдают от духовной немощи и, как правило, имеют туманные представления о возможностях дара надежды. Ну и тем более о том, как достичь высокого уровня в надежде. Они ведут себя так, как будто небеса для них мало что значат, и попадут они туда или нет, это их мало заботит. Но они могут в то же самое время содрогаться от мысли потерять спасение. И при этой мысли они ничего не делают для того, чтобы наладить свою духовность. Вот такие вот противоречия, несуразицы часто сочетаются в людях. Как важно иметь правильный настрой, правильно рассуждать, быть последовательным, не допускать вот таких вот страшных духовных перекосов в себе. Из-за того, что духовная сфера невидимая и допускают страшные перекосы. Ведь хорошо тебе духовно или плохо, руками же не пощупаешь. Вот потому и получаются такие страшные вещи. А в духовном-то мире все эти вещи хорошо видны. И там они не спрятаны и не скрыты. Бог печалится, когда видит такое состояние, а сатана радуется, еще больше усердствует, чтобы усугубить это состояние. Не будем позволять сатане измываться над нами. У нас есть Господь, сила Его, Его дары, давайте их возгревать и укрепляться. Дар надежды – это один из самых прекрасных даров благодати Христовой. Как прекрасно, когда у тебя есть настоящая, твердая, крепкая надежда. И она не просто вот какая-то мечта с фантазией сотканная, которая со временем развеивается. Нет. Это действительное ожидание переходит во спасение. И Бог своей стороны делает все возможное, чтобы это осуществить практически. Как это прекрасно. Надо поэтому и работать в этом направлении. Если надежда для нас будет драгоценностью, тогда и мы будем относиться к ней как к драгоценности. Вообще, что для нас ценно, мы к тому серьезно и относимся. Если вера, надежда и любовь для нас действительно бесценные вещи, тогда и забота о них будет должной и постоянной. Пока это не будет в сердце, толку принципиального не будет. Мы знаем, что надежда в Писании уподобляется якорю безопасному. Ценность якоря лучше всего понимают моряки, которые побывали в бурях и которые испытали на себе, как хорошо, что буря их суденышко не сорвало и о скалы не разбило. Они прекрасно понимают, что такое якорь. Точно так и те христиане, которые выстояли в самых критических ситуациях, и благодаря тому, что они уповали на Господа, они выстояли во всем этом. Они прекрасно понимают, насколько бесценен этот дар. Во время благодати надо укрепляться, укреплять веру и надежду. А они, в свою очередь, позаботятся о нашей духовной безопасности в моменты испытаний, в моменты, когда шквал страхов, депрессий и прочих негативных явлений обрушится на нас. И чтобы нам как бы выйти, знаете, сухими из воды среди всех вот этих нападок. Как хорошо иметь такую крепкую веру, надежду, упование, как те юноши, которые перед царем Вавилонским говорили даже: «Нет нужды отвечать нам, царь, тебе». Хотя тут печь разожженная, раскаленная стоит, и против них все царство ополчилось. Вот это образцовое состояние веры, надежды, упования. И что, напрасно это все было? Они просто себе фантазии внушили в голову? Нет. Над ними огонь не имел власти, дым не имел власти. Они были брошены в печь, и никакого вреда не было, ни дыхательным путям, ничему. Они вышли оттуда, и даже запаха дыма от одежды не было. О чем это все свидетельствует? О том, что упование на Бога – это не пустое место. И уповать на Бога лишь в мелочах недостаточно. В самых крупных вещах Бог поругаем не бывает. Еще раз внимание также обращаю на Давида, который больше всех израильских царей перебывал в войнах. Он прекрасно знал, что надежда на Бога – это самое надежное, что он только мог иметь в своем царстве и самом себе. Та самые надежные и помогающие вещи, которые прекрасно работают практически. Давайте этим вооружимся с полной верою и упованием на Господа. Не будем позволять сатане выбивать у нас из-под ног твердое основание упования на Бога. Что бы ни случилось в жизни, помните, у нас есть вера, надежда на Господа, на вечную жизнь и любовь, данная Духом Святым сердца наши. И Евреям 3:6 учит нас, что твердо сохранять наше упование до самого конца. Это не пустой звук. Это имеет самые лучшие последствия в вечности. Давайте теперь посмотрим на одного из важнейших помощников надежды – терпение. Евреям 10:36 нас учит: «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное». С терпением надеемся и потом получаем обещанное. Чтобы реально получить обещанную Богом вечную жизнь, необходимо вооружиться терпением. И это совершенно естественно. Если ты на что-то надеешься, ты уже имеешь хотя бы минимум терпения для того, чтобы дождаться, чтобы получить это. Люди порой выстаивают в очередях, терпят порой часы, дни, месяцы, чтобы добиться какого-то приема к какому-то врачу или еще куда-нибудь. Они надеются на это, поэтому они и ждут. И вооружаются терпением. Не тем более ли терпением должно вооружиться ради вечной жизни? В Иакова 5:7 сказано: «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». Если в те времена это говорилось, то тем более это относится к нашим дням. Мы подобны тому земледельцу, который трудится над посевами, а мы трудимся над своей духовностью. Долгое терпеливое ожидание и исполнение его воли – это нелегкий труд, для которого нужно много терпения. Но последствия самые лучшие и прекрасные от этого. В отношении терпеливого ожидания давайте еще обратим внимание на очень сильное место Писания. Это Плач Иеремии, 3 глава, с 21 стиха. «Вот я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро, как велика верность твоя. Господь – часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на него». Попутно обращу внимание. «Надеяться на Бога, потому что Бог – часть его». Это еврейское слово еще означает «удел» или «наследие». Бог – наш удел, наше наследие. Потому и наша надежда. «Благ Господь к надеющимся на Него». Обратите внимание, к надеющимся Бог расположен. Добиться расположения Бога к себе – это великое счастье и приобретение. Чем? Надеждой. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Вот он, помощник надежды, терпение. Терпение помогает ожидать спасения. Благо человеку, когда он несет иго в юности своей, сидит уединенно и молчит, ибо он, то есть Бог, наложил его на него. Полагает уста свои в прах, помышляя, может быть, еще есть надежда. Подставляет ланиту свою бьющему его, пресыщается поношением, ибо не навек оставляет Господь, но послал горе и помилует по великой благости своей. Обратите внимание, тот, кто терпеливо в праведности, не отвечает злом на зло, ругательством на ругательство, оскорблением на оскорбление, но с терпением претерпевает все проблемы, неустройства, поношения, озлобления. Тому Господь благ и милостив. Послал Бог горе, Он и помилует. При этом хорошо вспоминать Лазаря, о котором сказано, в жизни своей получил он злое, теперь он утешается в вечности, получает доброе. Нечто похожее в той или иной степени происходит у праведников. Получают в жизни проблемы, трудности, иногда горе, несчастье, вечности пожинают, счастье, мир, благодать и пребывание в вечной любви Господней. Поэтому блаженны те, кто ради истины переносит всякого рода проблемы и трудности. Конечно, если есть духовная незрелость, она создает массу проблем. Поэтому написано «оставим младенчество, поспешим к совершенству». Духовная незрелость мешает надежде терпеливо ожидать желаемое. Нам часто хочется, чтобы Бог как можно быстрее нам ответил. Ну, желательно сразу после молитвы. Ну, спустя, может быть, несколько часов или дней. Да, но не всегда так бывает. И Бог порой медлит с ответом, чтобы воспитать в нас Его качество, воспитать в нас терпеливую надежду, упование. Как Бог Аврааму дитя дал, не сразу, а позже. Почему? Чтобы сделать его отцом всех верующих на земле и дать в нем пример для всех праведников. Бог хочет, чтобы мы не уподоблялись нетерпеливым капризным детям, которому вот дай прямо сейчас, он плачет, закатывает истерику, дай ему сейчас то, что он хочет. Не такими Бог нас видеть хочет, а терпеливыми и послушными. Во главе угла надо ставить волю Божью, а не собственные желания или прихоти. Не будем также забывать Деяния 14:22, где Павел увещевал христиан пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. И это истинно так. Заботьтесь о вере и надежде в период благодати, а они, в свою очередь, позаботятся о нас в период испытаний и в день злой помогут все преодолевши устоять. В принципе, это даже главная побуждающая идея, которая меня заставляет столько много проповедей говорить о вере и надежде. Во время сражения противник куда больше всего мечтает попасть воину, с которым он борется. Ну, самое уязвимое место – это голова. Воин, пораженный в голову, не воин. О том же мечтает и дьявол, когда воюет против нас. Но вот шлем надежды мешает ему поразить нас. И он мечтает, чтоб мы его сняли. Или он был хлюпким, пробивался легко. То есть надежда, чтоб была немощная. Шлем надежды защищает от раскаленных стрел лукавого. Наш духовный образ мышления. Спасение для души, что голова для тела. А голова – это самое главное, что нужно хранить в сражении. Вот смотрите, сердце воина защищает броня, щит. Самая надежная защита. А голова более уязвимая оказывается. И если мы заметим за собой, чаще всего сатана нас подлавливает и создает нам проблемы в сфере чего? Именно мыслей. Именно туда он пытается вдолбить нам всякие неправедные, греховные или паникующие идеи. В том и ценность шлема надежды, что оно направляет христианина на вечное спасение. Все члены тела стараются сохранить голову во время битвы от повреждений. Руки оберегают ее от ударов, щит веры одно дело делает, защищает, меч, Слово Божие, делает другое, когда борется с врагом. Ноги и корпус воина уклоняются от пагубных ударов и стрел противника. То есть все содействует тому, чтобы голова не была поврежденной. Глаза и уши непрестанно информируют воина о том, что происходит вокруг него во время сражения. Таким образом, все слаженно работает для того, чтобы сохранить от повреждения голову. Как мы должны быть благодарны Богу, что у нашей надежды столько много надежных помощников и соратников, и они заботятся друг о друге взаимно. Поэтому нельзя ни в коем случае настраивать себя так, что мне лень или некогда читать Библию, не до того, чтобы рассуждать над Библией, как тогда укреплять щит веры, как навыки сражения мечом нарабатывать, если этими вещами не заниматься. Сатана любит посылать в нас свои раскаленные стрелы в виде таких мыслей. «Я слишком плох для вечной жизни, поэтому нет мне никакой надежды». Думаю, что вот буду перечислять эти мысли, в той или иной форме христиане заметят, что такое сатана им подсовывал. Или «я больше не могу вести духовную борьбу, поэтому буду как-нибудь верить. Может, меня Бог и помилует». Это аналогично. Другая раскаленная стрела против шлема надежды. Или же «слишком трудно во всем следовать Библии. Позволю-ка я себе небольшие вольности». А потом понравились вольности, гнев Божий не излился, позволяя другие вольности. Или же «у другого больше грехов, чем у меня, поэтому мои грешки ничего плохого мне не сделают». И вот каждая из этих ядовитых идей способна поразить наше духовное мышление, нанести огромный ущерб, вред и вообще даже стать отправной точкой для того, чтобы полностью упасть. Поэтому будем, давайте, наши мысли наполнять другим, вдумчиво изучать Слово Божие. Мы рождены Словом истины, вскормлены этим духовным молоком Слова Божия. И дальше от него питаемся, чтобы возрасти во спасение. Самое главное, чтобы это слово в нас усваивалось. А усваивается оно будет тогда, когда мы будем над ним рассуждать и стремиться его исполнять. Как молоко обеспечивает младенца всем необходимым, так Писание обеспечивает всеми необходимыми питательными веществами наши духовные качества – веру, надежду, любовь, терпение и прочее, чтобы это все у нас полноценно функционировало. Вот как сказано Римлянам 15:4. «А все, что написано было прежде», то есть Ветхий Завет, «написано нам наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Представляете, все это написано для чего? Терпением и утешением сохранять надежду. Очень огромная значимость здесь придается надежде. Это одно из самых значимых мест Библии о надежде. Если же мы жалуемся на духовную немощь и при этом говорим, что у нас совершенно нет времени для того, чтобы вникать в Слово Божие, тогда мы уподобляемся голодному нищему, который сидит с протянутой рукой, и ему лень рядом взять, взять кусок хлеба, чтобы насытиться и укрепиться. Кто научился регулярно, вдумчиво изучать Писание, вникать в него, извлекать пользу, тот оказывает бесценную помощь для дара надежды и упования на Господа. Мне вспоминается один верующий человек, который больше 30 лет делал так. Встает утром. Хочу обратить внимание, что у него 9 детей было. Только уже наличие 9 детей, я думаю, говорит о том, что он крайне был занятым человеком. Жена была с детьми, кормилец единственный был он. Он встает утром, прочитывает отрывок с Писания и говорит: «Я делаю дела руками своими и целый день часами рассуждаю над прочитанным». И вот вы знаете, из всех, с кем мне приходилось общаться, самую большую пользу для себя я извлек именно от него, от этого человека. Он оказался самым полезным. Почему так? Потому что человек жил этим. Живите Писанием, мыслите. Мысли, когда наполняются Словом Божьим, сатане места нет. Подрывать нас всякими пагубными идеями. Естественно, надо при том и молиться. Помощник надежды – это молитва об укреплении надежды. Как сказано Римлянам 15:13, «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». Наш Бог – это Бог надежды. Поэтому кого же нам просить об укреплении надежды, как не Бога, источника ее? Естественно. Знаете, даже львы надеются на Бога, как на кормильца. Об этом прямо сказано в Библии. Псалом 103, стих 21. «Львы рыкают от добычи и просят у Бога пищу себе». Не просто так рычит в Африке лев ходит. Он к Богу обращается и надеется, что он его накормит. Уж думаю, если животные эти вещи осознают на своем уровне, то неужели Бог будет глух к мольбам детей своих, которые действительно хотят укрепиться в вере, надежде, у которых нужд полно, и которые уповают на Бога? Как сказано, Господь сказал от Матфея 7:7, «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». И напоследок проповеди немного скажу о любви. Любовь – это помощник надежды, и очень большой. Любовь помогает ей тем, что она изгоняет лютых врагов надежды – страхи. Страхи – это страшная разрушительная сила, которая все в нас сметает и сокрушает, если мы им даем волю. 1 Иоанна 4:18 сказано: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх». Когда страхов нет, и надежде хорошо, правильно? И еще помощь любви для надежды в том, что гораздо легче надеяться на Бога и на Его милость, когда Его любишь. И ради того, кого ты любишь, легче терпеть, легче ждать. Вообще все легче делать, когда ты любишь кого-то. Тот, кто испытал любовь в своей жизни и стремился к тому, чтобы жениться или выйти замуж за того, кого любишь, просьбы того любимого человека исполнять легче. Легче ждать. Сила какая-то появляется на то, чтобы это все было. Вот так вот и любовь к Богу. Когда любовь к Богу горячая, все легче делается, и силы появляются. Любовь создает в сердце прекрасную среду для надежды и всех остальных христовых качеств. Как записано в послании Иуды, там всего одна глава, стих 21. «Сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Когда мы ожидаем милости от Бога, тогда мы имеем надежду на Него для вечной жизни с Ним на небесах. Так нас учит Священное Писание. Итак, да благословит Господь и да укрепит нашу надежду, чтобы у нас было активное, серьезное отношение к ней. И также будем заботиться о помощниках надежды, о которых шла речь в этой проповеди. Да даст Господь благословение в исполнении этих слов.

0: 3 часа дня по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: В течение этого часа прозвучит проповедь Андрея Павловича Чумакина. После этой проповеди в конце часа слушайте 15-минутную программу «Слово на сегодня».
2: Слава Господу за то, что Discovery 2019 может начинаться сегодня. Я верю, что за эти несколько дней, сегодня, завтра, воскресенье, вы много чего для себя нового откроете, если сердце ваше будет готово. Если вы будете желать больше вникнуть в Слово Божие, и я верю, что Господь поможет вам найти ответ на этот важный вопрос «Why Church?». И сегодня вот в нашем начальном таком дне я хотел бы сделать только вступление, верю, что завтра будет больше этой информации, для того, чтобы мы с вами рассуждали о церкви, находили ответ на этот вопрос, почему это важно, почему для подростков важно думать об этом, важно рассуждать об этом, важно найти ответ на этот вопрос, почему церковь? Библия говорит о том, что Бог создал мир духовный, и в мир духовный входят ангелы, в том числе и падшие ангелы, в том числе и сатана. Кроме этого, Бог создал мир земной. Это земля, это вселенная, это все, что наполняет эту землю. И третье, что Господь создал, Христос сказал, я создам церковь. И Он создал эту церковь, и она существует уже 2000 лет. Мы с вами никогда не войдем в мир ангелов. Мы не предназначены, чтобы быть в мире ангелов. Мы с вами с рождения входим в это.

Вы находитесь именно в этом возрасте, когда вам нужно ответить на этот вопрос. Нужно ли вам это? Сделаете ли вы этот шаг? Войдете ли вы в церковь? Поймете ли вы, насколько важно это Божье творение? Это творение Иисуса Христа. Он сказал: «Я создам церковь». И поэтому вам важно ответить на этот вопрос, чтобы принять это решение и, вникая в Писание, увидеть, как же войти в церковь, как стать частью церкви, как любить церковь, как быть полезной для церкви и для Господа. Я хочу, чтобы вы посмотрели вот сейчас на эту иллюстрацию. Кто из вас знает, как называются вот эти деревья, которые здесь нарисованы? Как? Секвоя. Кто из вас знает, где растут они? Где? Калифорния, да. Они растут в Вашингтоне или нет? Да или нет? По-моему, нет. Я, во всяком случае, нигде не читал и не видел, что секвои растут в Вашингтоне. Может быть, где-то в каком-нибудь парке специально, но в основном это Северная Калифорния. Огромные деревья, которые растут высотою до 300 фитов. У меня вопрос, как вы думаете, вот если они вырастают на высоту 300 фитов вверх, сколько корни идут вниз у этих деревьев? Кто как думает? 500. Окей. Кто еще как думает? 1000. Вы знаете, что интересно и удивительно? Именно у секвойи, которая вырастает на 300 фитов в высоту, корни не растут очень глубоко. Где-то 5-6 фитов. Ну вот, можете представить, 5 фитов, это вот где-то вот отсюда. И не глубже. Это интересно, правда? Как такое огромное дерево вырастает 300 фитов, а корни всего 5 фитов? Как так получается? Знаете, как так получается? Эти корни не растут глубоко, но они расходятся очень широко. До 100 фитов они расходятся в сторону. И когда они расходятся в сторону, посмотрите, на другой иллюстрации можно увидеть, они переплетаются с другими корнями таких же деревьев. Они связаны, и поэтому вот это огромное дерево, которое стоит, оно держится корнями друг за друга. И когда сильный ветер или, может быть, наводнение, ничто не способно свалить это дерево, потому что вот эта связь корней держит друг друга. И когда мы смотрим вот на, и думаем об этих деревьях, думаем об этих корнях, я хочу задать вопрос: why church? Как вы думаете? Какой урок мы можем брать с этих деревьев, которые вырастают так высоко, которые такие могущественные, но они стоят, они незыблемые, потому что их корни держатся друг за друга. Думайте об этом. Еще одну иллюстрацию хочу привести вам. Наверное, эту иллюстрацию знают ваши родители и очень часто ее рассказывают в проповеди очень давно. Это история о том, как один человек, который был членом церкви, он перестал ходить на собрания. И пастор решил посетить его, чтобы узнать, что с ним происходит, почему он перестал ходить на собрания. И когда пастор пришел к нему домой, этот человек открыл дверь, а он сидел в это время возле камина. Пастор подошел молча, он сел с ним в кресло, они вместе смотрели в камин на эти угли, которые горели в камине. Молча, ничего не говоря, пастырь взял щипцы, и он взял один уголек из этой горящей кучки и положил в сторону. Как вы думаете, что произошло с вот этим угольком, который он взял и положил в сторону от всего этого огня? Через какое-то время он стал угасать. Он покрылся пеплом, он стал не ярко-желтым или красным, он стал серым, и он угас. Пастор молча просидел, ни слова не говоря, и потом он взял щипцы и вновь положил этот уголек вот в эту кучу. Как вы думаете, что произошло с ним? Он опять разгорелся. Ничего не говоря, пастор встал и ушел. Следующее воскресенье этот член церкви был в церкви. И он подошел к пастору, и он поблагодарил его и сказал: «Я благодарю за этот урок без слов». И когда вот мы думаем об этой истории, мы задаем вопрос: «Why church?» Почему это важно? Почему это нужно? Почему вот для вас, подростков, в вашем возрасте –

Все вы ходили в церковь, ваши родители, наверное, многих из вас с детства приводили в церковь, и вы знаете, вы думаете о церкви, вы слышали, вы были в воскресной школе, но вот теперь вы вырастаете, и вы находитесь в таком возрасте, когда вам самим нужно найти ответ на этот вопрос. Что делать дальше, когда вы станете взрослыми, когда вы будете сами принимать решения? Когда сегодня вы уже находитесь вот в таком состоянии, когда нужно думать, что делать дальше, покаяться или не покаяться, принять крещение или не принять крещение, дальше заниматься в церкви служением или найти что-то более интересное. Why church? Я думаю, что этот вопрос звучит у вас. И для того, чтобы найти на этот вопрос ответ, я хотел бы, чтобы сегодня мы немножко посмотрели на то, что такое церковь, почему существует церковь. Что Библия говорит нам о церкви, в чем важность церкви. Я хочу, чтобы мы нашли этот ответ, когда мы будем смотреть вторую главу Деяний апостолов. Откройте Библию, если вы принесли с собою. Вторая глава Деяний апостолов, я буду смотреть с 38 стиха и до конца этой главы. И когда мы будем смотреть вот эти стихи, я хочу, чтобы мы увидели, нашли несколько важных ответов, почему существует церковь. Why church? Почему Господь создал церковь и как эта церковь начинала свое служение в то время? И вот когда я смотрел вот в этот отрывок, в эти несколько стихов, я нашел 5 ответов. Я хочу, чтобы когда мы будем читать, я буду читать некоторые стихи, чтобы вы помогали мне, вы находили мне эти ответы. Но я нашел эти 5 ответов. И для того, чтобы вам было более запоминающееся, вот вы смотрите на вашу руку, 5 пальцев. Я нашел эти 5 ответов, которые здесь в этом тексте Писания показаны. Why church? Я вижу здесь, что это для того, чтобы было Евангелие, для того, чтобы были ученики, для того, чтобы у нас было общение, для того, чтобы у нас была молитва и для того, чтобы у нас была помощь. Это почему существует церковь. Это почему нам важно быть в церкви. Это потому, что Господь заложил в свое творение церковь вот эти важные моменты. И давайте посмотрим с вами, где мы это находим, каким образом Писание говорит нам это. Первое, что я хочу, чтобы мы прочитали, это 38 стих 2 главы. Посмотрите, Петр же сказал им: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Затем я читаю 40 стих. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: «Спасайтесь от рода сего развращенного». И потом 47 стих, окончание этого стиха. «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Посмотрите, в этих 3 стихах, которые мы читаем, здесь каждый раз речь идет о спасении. Петр проповедует о спасении. Он проповедует Евангелие. Он говорит людям о том, что Христос принес спасение, им нужно принять спасение, им нужно уверовать в Евангелие. И поэтому задача церкви – продолжить то, что сделал Христос, миссия Христа. Он пришел на эту землю, чтобы проповедовать Евангелие. Первое, что он начал делать, когда он вышел проповедовать, он сказал: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Он проповедовал спасение для того, чтобы люди уверовали и получили это спасение. И церковь, задача церкви – продолжать делать то, что делал Христос. Говорить о Евангелии, говорить о спасении, говорить о том, чтобы люди, которые являются неверующими, они пришли, услышали, уверовали и получили спасение. Вот в этом мы как раз видим цель церкви, почему она существует. Вы помните, в Евангелии Луки написано: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Для этого пришел Христос. И мы читаем, Павел говорит, что верно всякого принятия достойно, Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Почему существует церковь? Для того, чтобы нести весть Евангелия. Для того, чтобы люди могли получать спасение. Второе, что мы находим в этой же главе, вторая истина, которую мы находим. Церковь существует, чтобы учить уверовавших, чтобы они становились учениками. Посмотрите, когда мы читаем с вами 42 стих этой второй главы, 42 стих. «Они постоянно пребывали в учении апостолов». Почему существует церковь? Для того, чтобы верующие становились учениками. Вы знаете, что не все верующие являются учениками?
Есть те люди, которые уверовали в Евангелие, которые покаялись, они уверовали в Иисуса Христа, но они еще не стали учениками Иисуса Христа. И для того, чтобы они стали учениками Христа, церковь существует, для того, чтобы учить учению апостолов. И сам Христос, помните, говорил в 9 главе Луки, Он сказал, кто хочет следовать за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною. И Он сказал, кто этого не делает, он не может быть Моим учеником. Очень важно, придя ко Христу, уверовав в Евангелие, поставить перед собой целью стать учеником Христа. А для того, чтобы стать учеником Христа, Христос говорит, возьми крест свой. Что значит взять крест? Что значит стать учеником Христа? Это значит бороться с грехом, который постоянно стремится отвратить нас от Бога. И у каждого из нас есть плоть, есть греховные желания. Они стремятся побороть нас, они стремятся отвратить нас от Господа. И когда мы берем крест, мы вступаем в битву, мы боремся с грехом. Мы уповаем на Господа, и Он дает нам силы бороться с грехом. И через это мы становимся учениками Христа. Для этого существует церковь. Чтобы верующие становились учениками Христа. Если вы уже уверовали, если в вашей жизни был момент, когда вы покаялись, вы уверовали в Евангелие, вы стали верующими людьми, вам необходима церковь, чтобы вы становились учениками Иисуса Христа. И это вторая цель, которую мы находим, почему существует церковь. Давайте посмотрим на третью цель. А третью цель мы находим с вами в 42 стихе, где сказано, они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба. Посмотрите, какая важная цель. Они пребывали в общении и преломлении хлеба. И потом в 46 стихе написано, «И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца». Церковь существует, чтобы было общение, для того, чтобы мы не были одинокие. Для того, чтобы верующие в Иисуса Христа не были в этом мире просто сами по себе. Господь создает общение. В церкви мы получаем особое общение. Общение друг с другом и общение с Господом. Именно поэтому есть хлебопреломление. Потому что хлебопреломление особым образом показывает, мы вместе, мы в единстве друг с другом и с Господом Иисусом Христом. И нам важно это общение. Почему я привел эту историю об этом угольке, который взяли из огня? Если у нас нет общения, то мы обязательно погаснем. Мы обязательно покроемся этим грехом, этим пеплом греха. Но когда мы в общении, когда мы поддерживаем друг друга, это дает нам силы следовать за Господом. Это дает нам силы быть верным Иисусу Христу. И это третья цель. Давайте посмотрим на четвертую цель. В этом же 42 стихе написано, они постоянно пребывали в молитвах. Четвертая цель, почему существует церковь, для того, чтобы мы вместе молились и прославляли Господа. В послании Иакова написано, признавайтесь друг при другом в поступках и молитесь друг за друга. Писание постоянно показывает, что молитва необходима. И в этой же главе написано, много может усиленная молитва праведного. Если одна молитва праведного, она много может сделать, то когда церковь молится вместе, как много может сделать церковь, когда она находится вместе. И цель церкви – прославлять Иисуса Христа, воздавать Ему славу. И поэтому церковь, собираясь вместе, совершает это, прославляет Христа, поклоняется Ему, молится Ему. Это цель, ради которой существует церковь. И, наконец, последнее, пятое, что мы находим в этой главе. Мы читаем с вами в 42-43 стихе, написано, «Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме». Знаете, что мы находим здесь? Мы находим, что церковь существует, чтобы оказывать помощь друг другу. Эта помощь оказывается, когда в церкви, члены церкви служат друг другу теми дарами, которые Господь дает нам. Если кому-то Господь дает дар пения, или дар служения, или дар учительства, мы помогаем друг другу, мы служим друг другу. Господь дал апостолам особые дары, они чудеса совершали.
Это было их служение, то, которое они выполняли. Церковь существует, чтобы помогать друг другу. И мы читаем, первоапостольская церковь, они продавали все, что у них было. Они приносили вместе. Они разделяли, и они видели нужду каждого. Они помогали друг другу. И Писание учит нас, чтобы мы помогали друг другу, служили друг другу теми дарами, которые дарует нам Господь. Итак, мы с вами посмотрели вот на эти пять моментов, которые открывает нам Священное Писание. Почему существует церковь? Почему Господь создал церковь? Эти пять направлений, которые были в первоапостольской церкви, они открываются нам, и мы находим с вами эту истину, почему Господь создал церковь. Но у нас сегодня подростковая конференция, правда? Это не просто общее собрание. Я хочу задать вопрос, а как это относится к подросткам? Все эти пять целей, цель, ради которой существует церковь, как это к вам относится? Как вам сегодня, когда вы отвечаете на этот вопрос, why church, как вам найти свое место и увидеть, что вам это необходимо? Вам нужно найти свое место в церкви. И вот когда я думал об этом, я хочу, чтобы вы посмотрели на другую руку. Потому что на другой руке тоже пять пальцев. И я хочу, чтобы вы увидели эти пять целей, которые вам необходимы, которые к вам относятся как к подросткам. И первое, что я нахожу, каждый подросток, он сотворен Богом для славы Божьей. Подумайте, почему Бог сотворил каждого из вас? В какой-то момент вы появились на земле. Бог сотворил вас. И мы читаем с вами, что Писание говорит, что каждый, кто сотворен здесь на земле, он сотворен с определенной целью. Мы сотворены как образ и подобие Божие. В 4 главе книги Откровения Иоанн видит прославление там на небесах. И они поют песнь: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и по твоей воле все существует и сотворено». Я хочу, чтобы вы подумали об этом. У Бога есть определенная цель, ради которой Он сотворил каждого из вас, кто здесь находится. И эта цель – Его слава. Бог сотворил каждого из вас для своей славы. Может быть, вы думаете, у вас какие-то другие цели? Вы думаете, как вам устроить жизнь? Вы учитесь, вы закончите учебу, и потом вы пойдете работать, учиться. И у вас есть какие-то цели, которые вы ставите в своей жизни. Подумайте о том, что есть главная цель, ради которой Бог сотворил каждого из вас. Он сотворил вас для Его славы. И вы должны понять эту цель и увидеть, как вам жить, чтобы исполнить эту цель, чтобы достигнуть этой цели, чтобы какие-то другие цели в этой жизни, они не отвернули вас от главной цели, ради которой Бог сотворил вас. Второе, что я хочу, чтобы вы подумали, каждый подросток сотворен для Божьей семьи. Вы не сотворены просто для того, чтобы найти друзей. Я знаю, что для вас очень важно друзья. Найти друзей, найти общение с тех, с кем вы могли бы общаться, встречаться. Но подумайте об этом. Каждый из вас сотворен для Божьей семьи. А Божья семья – это церковь. Бог сотворил вас для своей славы. И Бог сотворил каждого из вас, чтобы вы нашли место в Его церкви. Для этого создал вас Господь. Мы читаем с вами текст Писания, где сказано, Христос говорит, «Я создам церковь». Это особая группа, которая предназначена для вечности. Люди, которые в этом мире, не все входят в церковь. Не все они предназначены, не все они входят в церковь, но Господь создал это место, чтобы люди вошли туда, чтобы в вечности находиться с Господом. Господь вас создал, чтобы вы вошли в церковь и были в этом месте, в теле Иисуса Христа. Подумайте об этом. Вы думали когда-то, что это Божий план, что это Божья воля, что это Божье желание, чтобы вы имели место в церкви? Ради этого Господь создал вас. Третье, о чем я хочу, чтобы вы подумали. Господь создал каждого подростка, чтобы вы стали похожими на Иисуса Христа. Это тоже Божья цель. Господь создал вас, чтобы преобразовать в образ Иисуса Христа. Ради этого многое в вашей жизни происходит. Почему вы родились именно в вашей семье? Вы когда-то думали? Почему именно в той семье, где это ваши родители, и у вас есть один брат, или два брата, или три брата, или две сестры, я не знаю. Почему вы родились именно в этом месте? Почему именно вот так происходит в вашей жизни, то, что происходит? У Бога есть план. Он создает все так, чтобы
вы стали похожими на Христа. Кому из вас сильно нравятся ваши младшие братья? Есть такие? Большинству из вас, вы думаете, нет, они столько делают того, что вам не нравится. Подумайте, это не случайно. Вот есть один, которому нравится. Спасибо, молодец. Подумайте об этом. Бог поместил вас в семью, Бог поместил вас в этот город, Бог поместил вас во многие обстоятельства, которые должны помочь вам стать похожими на Иисуса Христа. Даже если то, что вам не нравится, ваши младшие братья или еще кто-то, или слишком строгие родители, или еще что-то, это все Бог предназначил для того, чтобы изменить вас. Для того, чтобы вы стали похожими на Иисуса Христа. Потому что это самая главная цель, которая есть у Господа. И четвертое, что я нахожу. Каждый подросток сотворен Богом для служения. Вы, может быть, думаете, что в вашей жизни вы сотворены для того, чтобы у вас было развлечение, правда? Пойти поиграть, еще что-то, телефон, интернет. И вы думаете, это самое главное в жизни. Бог сотворил каждого из вас, чтобы у вас было служение. Чтобы вы нашли это служение. Чтобы вы взяли за это служение. Чтобы вы были полезны в церкви. Чтобы вы были полезны для людей. Подумайте об этом. Вы когда-то думали, что ради этого Бог сотворил вас? Чтобы вы нашли этот труд, взяли за него и исполняли его для славы Господа. Он для этого вас сотворил. Он желает, чтобы произошло это в вашей жизни. Если вы никогда не думали, каково мое служение, где мой труд, за что я должен взяться, для чего Господь сотворил меня, вы должны подумать, потому что вы найдете это в церкви. Здесь вы найдете ваше служение, здесь вы найдете ваш труд, здесь вы найдете осуществление Божьего плана, ради которого Он сотворил вас. И, наконец, последнее, пятое. Каждый подросток сотворен Богом для миссии. Вы знаете, что такое миссия? У Христа была своя миссия. Он пришел на эту землю, это была Его миссия, чтобы здесь проповедовать Евангелие. Его миссия была принести спасение погибающим людям. Я говорил об этом. Каждый подросток сотворен Богом для этой цели. И сам Христос, Он говорил в 17 главе Евангелия Иоанна, «Как послал Меня Отец в мир, так Я посылаю вас». Он говорит о том, что та цель, ради которой Отец Его послал в этот мир, эта же самая цель должна быть у нас. Мы должны идти в этот мир и проповедовать Евангелие неверующим людям. Бог сотворил каждого из вас ради этой миссии. Мы имеем служение для верующих в церкви, но мы имеем миссию для людей неверующих, которые не знают Иисуса Христа. И Бог каждого из вас сотворил, чтобы вы поняли это, и приняли на себя эту миссию и стали проповедовать Евангелие тем людям, которые Господа не знают. Why church? Почему необходима церковь? У Бога есть цель для церкви. Он создал ее с определенной целью, и мы говорили, какая это цель. Но у Бога есть определенная цель для каждого из вас. И для того, чтобы вы выполнили ту цель, которая есть у Бога для каждого из вас, вы должны быть в церкви. И когда ваши цели, они совпадают с целями церкви, когда ваши цели совпадают с целями, которые есть у Бога, вы делаете то, ради чего вы сотворены. Я хочу, чтобы вы поняли, вы никогда не достигнете главной цели в жизни без церкви. Потому что самое важное, что создал Господь для человека, это церковь. Мы никогда не станем в мире духов или ангелов, это не для нас. Мы существуем в этом мире земном, Бог создал нас. Но нам важно понять, что у Господа есть цель, которую мы должны увидеть и войти в церковь. И через церковь, будучи частью церкви, частью тела Иисуса Христа, чтобы мы выполнили эту главную цель, ради которой Бог создал нас. Я думаю, что на этот вопрос многие находят ответы. Буквально недавно я вернулся из Киргизии. Мы ездили по многим маленьким церквям в этой мусульманской стране. Я видел некоторых подростков, как вы, которые терпят гонения, которые терпят насмешки. Их избивают в школе, где они учатся.
В одной церкви, в которую мы приехали, они рассказывали о том, что буквально недавно, в этом году, кто-то разбил окно, и они залили церковь бензином, подожгли. Когда никого не было в церкви, начался пожар. И когда этот пожар начал гореть, и пол начал гореть, знаете, у них на потолке, они называются натяжные потолки, пластиковый такой потолок, и он начал плавиться, и он упал, и благодаря этому погасло все пламя, и церковь не сгорела. И сейчас там, в Киргизии, они стараются в каждой церкви на окна поставить решетки из сетки, потому что постоянно бросают камни, постоянно разбивают крышу, постоянно разбивают стекла. И эти подростки, которые приходят в церковь, они каждый день идут в школу. И они знают, что над ними будут смеяться. Они знают, что над ними будут издеваться. Я думаю, что у них тоже в голове звучит этот вопрос. Why church? Зачем? Почему? Они находятся в другой ситуации, не в такой ситуации, как вы. Но они думают над этим вопросом. И Бог помогает им увидеть, что церковь – это самое главное, что здесь на земле. Ради этого стоит страдать. Ради этого стоит терпеть насмешки. Ради этого стоит все отдать в этой жизни. Потому что это главная цель, которая есть у Бога. И те, кто приходят в церковь и становятся частью церкви, они открывают для себя эту цель Бога, творение, ради которой Он каждый из нас создал. Я хочу, чтобы вы нашли этот ответ. Сегодня, завтра и послезавтра, когда будет это Discovery Conference, вам нужно найти именно этот ответ. И принять это решение, и увидеть этот Божий план, который есть для каждого из вас. Помоги вам, Господь, сделайте это. А сейчас я предлагаю, чтобы мы помолились. Я предлагаю, чтобы мы обратились к Господу, поблагодарили Его. Если у кого-то есть желание воздать Ему славу за церковь, которую Он создал, кровью Своею, скажите Ему это, обратитесь к Господу в молитве. Давайте мы встанем, и кто желает помолиться, пожалуйста, можете помолиться. Аминь.

0: В эфире передача «Слово на сегодня».
1: Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире программа «Слово на сегодня».
2: Приветствую вас, дорогие радиослушатели, на волне программы «Слово на сегодня». Надеюсь, у вас сегодня хорошее настроение, и вы с добрым расположением слушаете христианские передачи. Хотелось бы также, чтобы хорошее настроение, как поется в одной песне, вас никогда не покидало. Но каким образом можно создать и сохранить хорошее настроение? Люди придумали множество способов, которыми они пытаются поддержать в себе и в других радость и веселье, отвлечься от проблем и мрачных обстоятельств, которыми так наполнена их безрадостная жизнь. Большую роль в поддержании приподнятого настроения играет веселая песня. Что касается нас, христиан, то, признаемся, наше настроение тоже не всегда бывает радужным. Мы живем в мире, от этого никуда не денешься. И часто музыка и пение помогают нам в трудные минуты переживаний. Медицинские эксперименты установили факт как благотворного, так и негативного влияния музыки на здоровье человека. И музыкотерапия становится частью лечебной практики многих специалистов. Песни вдохновляют уставших, ободряют, поднимают настроение, помогают нам строить и жизнь. В радостные моменты жизни песня усиливает радость, а в скорби и горе она вселяет утешение и успокоение. Иоанн Златоуст утверждает: «Ничто так не возвышает и не окрыляет душу, не отрешает ее от земли, не избавляет от уз тела, не располагает любомудрствовать и презирать все житейское, как согласное пение и стройно составленная божественная песнь. Душа при звуках стройной песни легче может переносить и скуку, и труд». Пение играет важную роль в прославлении Господа. Целью музыкального служения является не развлечение слушателей, не удовлетворение потребностей в прекрасном, а прославление сущего от начала. Задолго до того, как зазвучал голос человека на земле, утренние звезды ликовали, а сыны Божьи восклицали от радости, восхваляя Создателя. Ветхозаветные святые поклонялись Богу с музыкой и пением. Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь, прославляя Его за чудо перехода через Черное море. Давид воспел Господу в день, когда Господь избавил его от руки всех врагов его и от руки Саула. Он и нас побуждает присоединиться к хвале всемогущему. «Придите, воспоем Господу, воскликнем твердыни спасения нашего» – Псалом 94, 1 стих. Звуки мелодии доносятся со страниц Нового Завета. Первая глава Евангелия от Луки наполнены песнями. Мария восхвалила Всевышнего, слыша о рождении Спасителя. Блудный сын был принят в дом отца с пением и ликованием. Апостол Павел пел, находясь в тюрьме в Филиппах, и нас призывает назидать самих себя и друг друга – псалмами и словословиями и песнопениями духовными. Апостол Иаков советует выражать веселье сердца в песнях, и верующие с большим подъемом поют: «Славлю Агнца, за меня страдал на Голгофе он. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аминь». С радостью и восторгом воспевают новую песнь «Четыре животных и 24 старца», представляющие искупленных из всякого колена и языка, и народа, и племени, а перед ними, как бы новую песнь, поют еще 140 тысяч искупленных. Вы можете себе представить, какая это величественная и прекрасная песня? Никакие, даже самые замечательные песни на этой земле не могут сравниться с ней. Нашему человеческому разуму невозможно представить божественное звучание небесных инструментов, которые сливаются в единую симфонию хвалы. Я думаю, то, как Иоанн описывает это пение, лишь приблизительно отражает все великолепие звуков этого небесного гимна. Давайте прочитаем этот текст. Книга Откровения, 15 глава, 3-4 стихи. «И поют песнь Моисея, раба Божия, и песня Агнца, говоря: великие чудны дела Твои, Господи Боже, Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь Святых. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? ибо ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред тобою, ибо открылись суды твои». Один богослов в двух словах передал тему книги Откровения. «Иисус побеждает». Это та весть, которая вызывает радостное настроение у его детей. Откровение – это книга надежды, будущего света и благословенного царства для всех тех, кто на этой земле возлюбил Господа его истину. В последней книге Библии представлен не только образ Антихриста и его империя с их пагубной деятельностью, но самое главное, в ней раскрывается Иисус Христос во всем своем величии, славе и могуществе победителя. Он – тот, кто совершил искупление человечества и всего творения. И это ли не причина для радости и веселья всех тех, кто знает Господа? В Псалме 69, 5 стихе записано: «Да возрадуются и возвеселятся тебе все ищущие тебя, и любящие спасение твое, да говорят непрестанно: велик Бог». Все Священное Писание наполнено гимнами радости и избавления от рабства и плена. Мы еще раз вернемся к песне Моисея и израильтян, которую они пели после выхода из Египта. Она записана в 15 главе книги «Исход». «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся. Господь – крепость моя и слава моя. Он был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его». И в этой песне, и в новой песне Откровения, и во всех гимнах, которые содержатся в Священном Писании, нет и намека на восхваление человека, его действий и успехов. Вся слава до самого последнего элемента принадлежит только Господу. Может возникнуть вопрос, а в чем состоит особенная красота и возвышенность гимнов, содержащихся в Священном Писании? Их отличие в том, что объектом хвалы и прославления в них является не творение, а Творец. Как это не похоже на земные песни, в которых в центре внимания находится человек? И все же я хотел бы немного поговорить о личности Иоанна Богослова, который как бы является устами великого композитора и автора Вселенской симфонии Бога. Когда он излагал содержание книги Откровения, и в том числе слова гимна Победителю, его рабочим местом была не уютная комнатка, а пустынный каменистый остров Патмос в Эгейском море. Здесь Иоанн увидел и услышал нечто настолько важное, что это должно было непременно стать достоянием будущих поколений верующих. Морщинистое лицо старца было обожжено жарким солнцем. Руки и ноги болели от изнурительной работы. С утра до вечера апостол носил к пристани куски гранита. Билли Грэм в одной из своих книг представил это так. «Вот он перед нашим взором, спотыкающийся под тяжелой плетеной корзиной, обеими руками поддерживает свою ношу, ступая больными ногами по опасной тропе. Весь день ему приходилось работать, а ночью он описывал то, что увидел и услышал в Божественном Откровении. То, что он писал, было недоступно пониманию солдат, которые охраняли его в ссылке. Глядя на море, тихо плескавшееся у прибрежных скал, он прислушивался к чудесной музыке Создателя неба и земли и хотел донести ее до слуха каждого. Он воспевал величие и чудесные дела Божьи. И когда ему открывалась необыкновенная слава Творца, он в трепете повторял: «Праведны и истинны пути твои, Царь святых». Эту славную песню поют все те, которые в надежде на Бога переживают тяжелое и скорбное время испытаний земной жизни. Они твердо знают, что у двери небес их ожидает прославленный Господь Иисус Христос, который победил сатану, грех и смерть. Это песня веры, надежды и любви, которая воодушевляет и поднимает настроение детей Божьих, искупленных кровью Иисуса Христа. Это источник истинного блаженства и радости. Что на свете может сравниться с этим? Я желаю всем вам, дорогие друзья, доброго, радостного настроения. Это не та напускная веселость, которую изображают люди, служащие греху. Земная радость относительно и ограничена. Стоит прийти трудностям, и от нее не остается и следа. Радость уступает место озабоченности и скорби. Я желаю вам истинной, благословенной, совершенной радости, которую может дать только наш Господь Иисус Христос. Эта радость пребывает вечно. Ее не способны прогнать никакие темные и суровые тучи. Да благословит вас Бог и да поможет вам всем сердцем присоединиться к радостной песне хвалы победителю, хвалы, которая никогда не закончится.

Наша передача подошла к концу. Пишите нам по адресу: программа «Слово на сегодня», почтовый ящик 45, индекс 224020, Брест, Беларусь. С вами был ведущий Леонид Михович. До новых встреч в эфире. Да благословит вас Бог.

0: Начинаем этот час программой «Открывая Писание». В ней на основе Священного Писания Александр Осадчий, ведущий этой передачи, размышляет на различные темы. После этой программы выйдет в эфир «Малый библейский колледж», затем «Духовная беседа» и в конце часа «Духовные мысли» – передача, подготовленная Германом Бемом.
1: Мир Божий вам, дорогие радиослушатели! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме,
1: извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так:
2: «Небесное гражданство». Очень интересная тема, потому что она посвящена не изучению гражданств человеческих. А таковых гражданств очень много. Каждая страна и даже какая-то непризнанная страна дает какое-то гражданство, какой-то документ своим людям. О чем указывает этот документ? О том, что человек имеет какую-то правовую принадлежность к тому или иному государству или какой-то территории. Небесное гражданство, оно совершенно другое. Ведь мы, как христиане, не имеем паспорта этого гражданства. Мы, как христиане, однако, должны знать, что это гражданство из себя представляет, как мы его получили, какие оно дает обязанности, какие привилегии, можно ли его получить в порядке наследования. Итак, давайте начнем рассуждение с ответа на вопрос, а как же получить небесное гражданство? Ведь его нельзя ни заслужить, ни купить. Ефесянам 2 глава. Если мы видим с 1 стиха, то там описано, как Бог произвел в нас нового человека во Христе Иисусе. Бог сделал это по своей милости. И мы обратим внимание на стих 11, 2 главы Ефесянам. Там сказано: «Итак помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире». Как вам такие слова? Посмотрите, 11 стих начинается и так, то есть подводя некий итог, что мы были язычники по плоти. А были люди другие. Они принадлежали к обществу Израиля. А мы, как язычники по плоти, были отчуждены от этого общества. Мы не знали ни заветов, ни обетования. Наконец, не имели надежды. То есть, о чем это говорит? Что мы никакую роль, мы ничего не знали о небесном гражданстве. Мы никогда с ним не соприкасались.

о небесном гражданстве. Но во Христе Иисусе мы узнали о нем и его от Бога получили. 19 стих. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм Господа, на котором и вы строитесь в жилище Божие Духом. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и своей Богу. Небесное гражданство. Как же мы его получили? Каково основание получения? Основание получения – это главная основа этого гражданства. Это Иисус Христос. Веруя в Иисуса Христа, мы получаем небесное гражданство. Небесное гражданство, которое, в отличие от гражданства человеческого, никогда у вас никто не заберет и его не лишит. Итак, основание получения – это вера в Иисуса Христа. Какие обязанности есть у человека, который обладает этим гражданством? Ведь не просто так иметь гражданство. Гражданство имеет свои обязанности. Радостная весть от Иоанна, 14 глава, с 21 по 23 стих. Какие обязанности у граждан неба? Что сказал Иисус Христос? «Кто имеет мои заповеди и их соблюдает, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет моим отцом. Я возлюблю его и явлюсь ему сам». Иуда, не Искариот, говорит ему: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Обязанности. Много можно говорить об обязанностях, но они кроются именно в этом. «Кто любит меня, — сказал Иисус Христос, — соблюдет мои заповеди», или то, что он сказал. Соблюдет Слово Божье, в принципе. Потому что говорить о Боге — это одно. А жить жизнью, которая принадлежит Богу, — это совершенно другое. Ведь это самая жизнь — выражается в том, что вы, как граждане неба, исполняете то, что сказал Бог. Не сообразуетесь с этим веком, преобразуетесь обновлением ума. Что вы бегаете греха, что вы настоящий воин Иисуса Христа, сражаетесь с грехом, наступаете на дьявола. Почему? Потому что это наша обязанность, как верующих, не быть беспечными, но быть твердыми в Боге, сильными, чтобы нам соблюдать все, что нам сказал Бог в Его Слове. Это самая главная обязанность граждан неба. Но помимо обязанностей есть и привилегии. О, какие привилегии дал Бог тем, кто имеет это гражданство небесное. Радостная весть от Иоанна, 1 глава, с 9 по 13 стих. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от желания плоти, не от желания мужа, но от Бога родились». Когда мы читаем это место, что мы видим здесь, какую важнейшую информацию –

а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими. Какие еще кому нужны привилегии верующим? Какие еще нужны? Ведь самая главная привилегия для любого верующего человека, для гражданина неба, это быть ребенком Бога. Привилегия. Потому что если ты не ребенок Бога, тогда есть дети другие, а не дети дьявола, так сказано в Писании. Если ты не ребенок Бога и Ему не принадлежишь, тогда ты ребенок дьявола, который твою жизнь ведет в вечную погибель. Привилегия быть ребенком Бога. Понимаем ли мы до конца эту привилегию? Как сильно мы рады этой привилегии? Насколько мы довольны, что мы дети Божьи, а небесное гражданство, поверив в Иисуса Христа, дало нам эту привилегию. Быть ребенком Бога – самая главная привилегия, но есть еще много других. Например, что еще сказал Иисус Христос? Радостная весть от Луки, 12 глава, стих 32. Он сказал следующее. «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Это, скажите, привилегия? Дать вам царство. Что кто дал вам в этой жизни? Да, нам дают родители. Дали ли вам родители царство? Конечно же, нет. Да, кто-то помогает другой, кому-то помогаем мы. Но царство никто никому не дает. Бог благоволил дать нам, людям, гражданам неба, царство. О каком царстве идет речь? 1 Коринфянам, 2 глава, стих 9. Но как написано, не видел того глаз, не слышал ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Никогда никто из людей не видел. И только лишь, что Бог открыл в своем слове, мы можем отчасти только, самую малую часть, немного понять, что будет там. Какое царство благоволил дать нам Отец? И надо обязательно помнить, что вход в это царство будет дан только гражданам неба. Никому другому. Так говорит Писание. Откровение 22 глава, 14 по 15 стих. «Счастливы те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни войти в город воротами». Какой город? Небесный Иерусалим. Тот город, который будет расположен на новой земле под новым небом. Туда получат право войти только граждане неба. 15 стих. «А вне псы и чародеи, любодеи, убийцы, идолослужители, всякие любящие, делающие неправду». Вы видите, что Бог, который дал нам гражданство небесное, даст тот доступ в это царство, которое Он даст для верующих. Туда смогут попасть только люди, принадлежащие Богу. Дети Божьи, по вере в Иисуса Христа, имеющие небесное гражданство. А вы знаете, что некоторые люди рассчитывают получить это небесное гражданство, стать ребенком Бога, в честь того, что они сами являются детьми верующих родителей. Можно ли так его получить? Нет. Насчет небесного гражданства не действует ни право земли, где рожденный человек в какой стране получает гражданство этой страны, ни право крови, гражданство одного из родителей. Нет.
Тут ситуация другая. Деяния 16 глава, стих 31. Они же сказали: «Верую в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой». Единственная возможность получения это гражданство. Вера в Иисуса Христа. О, как дал нам Бог много. Дал небесное гражданство. Дал, прежде всего, веру. Дал привилегии, ответственность, надежду. Дал нам царство. Все это сделал наш Господь. Слава Ему во веки веков. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Будьте гражданами неба в полном смысле этого слова. Благослови вас Бог. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачи «Малый библейский колледж», «Духовные беседы», и в конце часа выйдет в эфир передача Германа Бема «Духовные мысли».

0: Здравствуйте! Вы вновь на занятиях Малого библейского колледжа. Сегодня мы будем говорить о том, что лежит в основе созданной Господом новой общности людей, которая получила название «Церковь».
1: Мы продолжаем изучение системы ценностей Иисуса Христа, следуя за Ним через Евангелие, вникая в Его учение, мы начинаем исследовать самих себя и задаем себе вопрос: исповедуем ли мы те ценности, которые были только что определены Иисусом Христом? Ценим ли мы других людей так, как ценил их Иисус Христос? В системе ценностей Иисуса Христа любовь имела безусловный приоритет. Она проявлялась тогда, когда наш Господь заботился о людях, когда Он разговаривал с кем-то, когда еще только начинались Его взаимоотношения с апостолами. Он любил их, и они это знали. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих, сущих в мире, до конца возлюбил их. Так начинает развиваться событие в 13 главе Евангелия от Иоанна, ставшей началом наиболее длинной из всех записанных бесед Иисуса, которая получила название «Беседа в горнице». Иисус понимал, что пришло Его время покинуть сей мир и, конечно же, Своих апостолов, и возвратиться к Отцу. Взаимоотношения Иисуса и Его апостолов выражены прекрасными словами: «Возлюбив Своих, сущих в мире, до конца возлюбил их». Побывавшие с Иисусом 3 года, все эти ученики, я думаю, чувствовали то же, что и Иоанн. Иоанн называл себя учеником, которого любил Иисус. Но я полагаю, что не только Иоанн, но и Петр, и Матфей, и Филипп, и все другие ученики знали, Иисус любит их. И теперь, по истечении 3 лет пребывания со Своими апостолами, Иисус показал им полную меру Своей любви. Как же Он сделал это? Если вам хорошо знакома 13 глава Евангелия от Иоанна, вы должны знать, что Он омыл им ноги. Исследователи, сравнивая Евангелие, говорят нам, что на пути к последнему христианскому пристанищу, к горнице, где провел Иисус свои последние часы с учениками, апостолы спорили о том, кто же будет главным в том царстве, о котором постоянно говорил их учитель. И потому, прежде чем идти на судилище и затем на крест, Иисус решил показать полноту Своей любви, омывая их ноги. Я думаю, Он таким образом ответил на их спор. Но в этом омовении проявилась и Его любовь к ним. После омовения мог последовать вопрос: «Знаете ли, что я сделал вам?» Я думаю, в некотором смысле ответом на вопрос было начало 13 главы Евангелия от Иоанна. «Явил делом, что, возлюбив Своих, до конца возлюбил их». Он возлюбил их и продемонстрировал свою любовь. Он сделал то, чему мы, может быть, вовсе не придаем значения. Теперь, омыв ноги учеников, Иисус произнес то, что было для них полнейшей неожиданностью. Слова о том, что Ему вскоре предстоит покинуть их. Они произвели эффект разорвавшейся бомбы. Но Иисус не только заявил, что Он должен оставить их, Он дал им новую заповедь. В стихе 34, 13 главы Евангелия от Иоанна Христос сказал: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». И в 15 главе 9 стихе: «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас, прибудьте в любви Моей». Смысл сказанного в горнице был таков: «Вы здесь, в этой комнате, потому что Я люблю вас. И если хотите постигнуть Мою любовь, имейте взаимную любовь между собой, а затем взгляните на того, кто сидит напротив вас. И я хочу, чтобы вы любили его так же, как Я возлюбил вас». Иисус любил их необычной любовью. Для описания ее Библия использует греческое слово «агапе». Это безусловная любовь. О ней вы можете прочитать в 13 главе 1 послания к Коринфянам. Именно так и возлюбил Иисус своих учеников. А теперь Он дает им эту новую заповедь: «Да любите друг друга, как Я возлюбил вас». Я уверен, что те люди были в горнице лишь потому, что Иисус полюбил их. Они же отвечали взаимной любовью настолько, насколько могли это делать. Но мне думается, что в их взаимоотношениях не всегда присутствовала любовь Господа. Я верю, что каждый из них обещал быть верным Иисусу, потому что Христос дал им понять, что поможет им стать другими, такими, как Он хотел их видеть. Но я не думаю, что они клялись быть верными по отношению друг к другу и любить друг друга. А теперь давайте зададим вопрос себе. Исповедуем ли мы те же ценности, которые Иисус вложил в слово «любовь»? Ценим ли мы любовь так, как ценил Он? Каковы наши взаимоотношения с людьми? Это серьезный вызов для многих из нас. Мы говорили, и мы верим, что Иисус был Богом во плоти, и посему все, что правильно по отношению к Богу, правильно и по отношению к Иисусу. Если Бог есть любовь, то и Христос был любовью. Иисус был любовью в человеческой плоти. И теперь в горнице Он призывает апостолов исповедовать те же самые ценности. «Я хочу от вас, чтобы вы были любовью в человеческой плоти. Я хочу от вас, чтобы вы любили друг друга, как Я возлюбил вас и как Отец возлюбил Меня». Немного позже, заканчивая беседу в горнице, Он скажет: «Потому узнает мир, что вы Мои ученики». Новая заповедь призывала апостолов дать новое обещание верности. Все они обещали быть верными по отношению к Нему, но теперь Он побудил их быть преданными и по отношению друг к другу. Новая заповедь повлекла новое обещание верности и новый завет. Она создала новое сообщество, которое и называется Церковью. Мы видим здесь Церковь в самом ее начале. Мы видим ее сущность, ее чистейший смысл. Церковь Иисуса Христа должна быть частью неба на земле и должна являть людям любовь. О ранних христианах говорили: «Посмотрите, как они любят друг друга». Во времена ужасных гонений на церковь люди спускались со своих мест на трибунах Римского Колизея, чтобы умереть вместе с христианами. Прежде они никогда не видели людей, которые так преданно любили друг друга, и потому каждый хотел стать частью такого сообщества любви. Призыв Иисуса исповедовать любовь в Его понимании повлек создание нового сообщества. Им и стала Церковь Иисуса Христа. Но будем ли мы исповедовать ценностные ориентиры нашего Господа и придавать им такое же значение, как придавал Он? Как важно проявлять любовь в понимании Христа. Посмотрите вокруг себя. Начните со своего собственного дома. Начните с вашего супруга или супруги, с ваших детей, с ваших родителей, и затем, помимо ваших близких, начните любить всех тех людей, с которыми вы общаетесь, даже если они отъявленные грешники. Но особенно имейте такую любовь в церкви. Церковь предназначена быть сообществом любви. И церковь будет им, если люди, составляющие ее, будут исповедовать те же ценностные ориентиры, которые исповедовал их Господь. И прежде всего, по отношению друг к другу. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга».

Итак, наша передача подошла к концу. Мы надеемся, что она не оставила вас равнодушными, и в своих молитвах вы не раз попросите Господа, чтобы Его слова «Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга» стали реальностью вашей жизни. Мы прощаемся с вами и в следующий раз расскажем вам о том, как Христова любовь проявлялась в отношении к оступившимся. Передача подготовлена в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Дорогие друзья, если наша передача понравилась вам, поделитесь своими впечатлениями с родными и близкими. Расскажите им, где и когда можно услышать нашу передачу. Запишите наш адрес 194-214, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 39.

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. Сейчас выйдет в эфир одна из духовных бесед, и после нее программа «Духовные мысли», автор и ведущий которой Герман Бем.
1: «Пошли меня, и услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня. И повелительно, и нежно Господь позвал тебя на труд. Работы — океан безбрежный для сердца, для ума и рук. Из всех людей, с кем мне приходилось встречаться, живя уже более 8 лет на Западе, самыми удивительными и необычными людьми всегда были миссионеры. Одной из первых, с кем я познакомилась, была Шарлотта, миссионерка из Венесуэлы. Она провела на миссионерском поле более 20 лет. Там умер и похоронен ее муж, тоже миссионер. После его смерти Шарлотта решила остаться на месте их совместного служения и продолжать трудиться среди жителей Венесуэлы. На протяжении уже многих лет она преподает в Библейском институте, совместно с другими миссионерами, подготавливая христианскую молодежь Венесуэлы к служению на Ниве Божьей. Еще с одной миссионерской парой я познакомилась в Канаде. Руф и Айвер встретили друг друга и полюбили, когда они были студентами в Библейском институте. Оба они еще до встречи друг с другом были убеждены, что Господь призывает их на миссионерское служение. Они поженились, и через несколько лет с 2 маленькими детьми на руках поехали в незнакомую страну в Южной Америке. Многие годы они трудились для Господа в Перу. Там выросли их 6 детей, младшие там же и родились. В течение ряда лет их семья жила в плавучем домике на барже, в очень примитивных условиях, без всяких удобств. Дети были маленькими, и все время у Руфи было заполнено домашним хозяйством и заботой о детях и муже. А Айвор трудился среди племен, живущих на берегах Амазонки. Проведя достаточно времени и основав церковь в каждом племени, они спускались по течению реки и причаливали на несколько месяцев у нового селения. Так жила эта миссионерская семья более 20 лет, пока острая нужда в служителе в городе Буэнос-Айресе не привела их в Аргентину, где они трудятся и сейчас в этом городе с многомиллионным населением. Меня всегда поражает преданность Господу и делу Его в жизни миссионеров и их семей. Это христиане, для которых прощальные слова Христа «идите, научите все народы» стали реальностью, повседневной действительностью. Они расстаются со своими близкими, отказываются от размеренного течения и уюта привычной жизни и едут в самые отдаленные и глухие уголки земного шара. С одной только целью, с одним стремлением – рассказать о Христе тем, кто никогда еще не слышал вести о спасении и о прощении грехов. Их жизнь обычно полна лишений и опасностей и очень отличается от тех условий, к которым они привыкли на родине. А для некоторых из них миссионерское служение может преждевременно оборваться мученической смертью. Так было с 5 миссионерами, убитыми дикарями из племени Аука в Южной Америке. Я хочу прочитать стихотворение, посвященное этим 5 миссионерам. Что вас туда влекло, в джунгли, где рев зверей, где властно царило зло в помыслах дикарей? Я, распять на кресте, жить лишь одной мечтой, в дебрях сказать о Христе. Что вас позвало, что? Кто дал такой совет пролить свою же кровь? Только 2 слова в ответ — Божья любовь. Церкви скорбящий вздох, слезы детей по отцам, но в джунглях любви росток тянется к небесам. Да, так и произошло. Росток Божьей любви тянется сегодня к небу из племени Аука. Они имеют уже священное писание на своем родном языке. Многие из этого племени обратились ко Христу. Среди них есть аука-проповедники и даже аука-миссионеры, совершающие дело евангелизации в соседних племенах. Но все это произошло не вдруг. После убийства 5 миссионеров, которые погибли, делая только первые шаги сближения с этим племенем, 2 молодые женщины продолжали молиться о возможности достичь племя аука. Они готовы были поселиться среди аука, несмотря на явную опасность для жизни. До этого еще ни один белый человек не жил в племени аука. Эти молодые женщины были Рахиль Сейнт, младшая сестра одного из убитых миссионеров, и Елизавета Элиот, вдова Джима Элиот, одного из пяти мучеников. После смерти Джима у Елизаветы осталась дочь, двухлетняя Валерия, их первый и единственный ребенок. Мать намеревалась взять девочку с собой в племя аука. Через 2 года Господь ответил на молитвы Рахили Сейнт и Елизаветы Элиот. Совершенно неожиданно предоставилась возможность поселиться среди аука. Нелегко было молодым женщинам принять окончательное решение, особенно Елизавете, на которой лежала ответственность не только за свою жизнь, но и за безопасность маленькой дочери. Но также, как и их близких, мужа и брата, этих молодых женщин влекла Божья любовь. Елизавета как-то сказала в беседе с другом, посетившим ее в Южной Америке: «Сознание того, что Иисус Христос умер за весь мир, побуждает меня проявлять живой интерес к спасению всех людей. Однако же тот факт, что мой муж Джим посвятил свою жизнь и был убит, стремясь донести весть Евангелия до дикарей племени аука, удесятеряет мою любовь к аука и заботу об их душах». Рахиль и Елизавета с маленькой Валерией поселились в племени аука. Они стали изучать язык племени и занялись переводом Евангелия. В результате их служения сегодня много жителей аука верят в Иисуса Христа как своего личного Спасителя и Господа. Некоторые из них стали проповедниками Евангелия, научились писать и читать. И сегодня есть даже аука-миссионеры, совершающие дело евангелизации в соседних племенах. Это только отдельные примеры из жизни миссионеров, как весть о Христе через жертвенность их служения достигает племена и народы в самых глухих, отдаленных уголках земли. А я часто думаю о бескрайних просторах Сибири, о Якутском крае, о жителях Таймыра, Чукотки, Камчатки, о тех многих народах и народностях на нашей земной родине, которые никогда не слышали вести Евангелия. Кто расскажет им об Иисусе Христе и Его любви? Кто сегодня согласится расстаться с привычным, размеренным течением жизни, с удобствами больших городов и проявит готовность поселиться там, где нет ни одного верующего? Нужда в тружениках и сегодня так же велика, как и во дни земной жизни нашего Господа Иисуса Христа, когда Он сказал Своим ученикам: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Евангелие от Матфея, 9 глава, 37-38 стихи. Дорогой друг, дорогой радиослушатель, молись о миссионерском труде, который совершается сегодня во всех странах мира. Молись о племени аука и о многих других племенах, среди которых живут и трудятся миссионеры. А особенно молись о народах нашей страны, никогда не слышавших евангельской вести. «И услышал я голос Господа, говорящего: кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал: вот я, пошли меня». Книга пророка Исаия, 6 глава, 8 стих.

22 псалом Давида. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни».

Послание к римлянам, 5 глава. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого, верою, и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся, надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения — опытность, от опытности — надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Послание к римлянам, 8 глава. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. Послание к римлянам, 11 глава. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь». Вернуться верой. Вернуться в Россию стихами мечтают поэты изгнания. Но как велики расстояния морями, седыми веками. Я тоже об этом мечтаю. Но только верой вернуться, в суровой борьбе не согнуться, Христову любовь возвещая. И даже совсем не важно, где жизненный путь оборвется. Лишь вера бессмертием льется, а стих — только шелест бумажный. Россия, твое возрождение в горячей мольбе призываю, тебе одного лишь желаю — мир с Богом и в Боге спасение. Библия. Сколько раз на пути моей жизни возникали препятствия горы, закрывая небес просторы и тропинку к родной отчизне. Ураганы кричали о смерти, и, казалось, смирения не знали, но страницы книги шептали «Только верьте!» и снова «Верьте!». И в разгар ураганной битвы получал подкрепление свыше, голос Божий из Библии слыша «Твоя сила — молитвы, молитвы!». И я верил, и шел напрямую, а молитва бурю смиряла, и покорно гора отступала, когда к ней подходил вплотную. Я не знаю книги чудесней, не заменит ее иная, только Библия весь благая и ее вдохновенные песни.

Вы слушаете христианское радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Духовные мысли». Ее автор и ведущий Герман Бем.

Миром Божьим ко всем, дорогие друзья, рад всех приветствовать. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Итак, Бог рождает своих детей себе словом истины. Вот кто услышал это слово истины, то принял его, тот рождается от него. И это подтвердил Иоанн. Мы читаем это в первой главе, очень понятные такие слова. «Пришел к своим, а свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Тут просто надо понять такую некоторую простую вещь. Об этом мы можем прочитать, как пишет апостол Павел Коринфянам. «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». То есть благая весть слова истины происходит вот в человеке. Это тайна, человек рождается от Бога, от слова, от слышания. Вот теперь давайте посмотрим, если мы немножко исказим это слово, немножко что-то изменим, что произойдет в человеке? Произойдет ли в нем рождение, если это слово, знаете, там, немножко что-то добавить, что-то убавить. Вот мы тоже читаем, как об этом говорит апостол Павел. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». Ясно сказано, что нужно удерживать именно так, как он им это благовестие преподал, как он его преподнес, то есть как он его объяснил. Что же это за Евангелие, что же это за благовестие? Наверное, любой сегодня скажет, так оно сегодня везде звучит, везде мы его слышим. Но так ли это? Тут стоит большой вопрос. Дело в том, что как раз-таки именно вот это благовестие, это слово истины, оно сегодня мало где звучит, вот в таком правильном контексте, в правильном таком положении, так как если мы понимаем, что мы даже возьмем какое-то предложение и изменим в нем тон, поменяем запятую и сделаем ударение не туда, то смысл может вообще преподаться не таким, каким он должен бы быть. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Итак, мы видим, что это слово не от этого мира, и оно есть для этого мира просто безумие. Это тоже написано очень ясно, и вы это, наверное, тоже видите сегодня и переживаете повсюду. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия». Сама суть вот этой вести – это слово о кресте. Вот именно только это слово несет в себе спасение для человека. И вот как раз это вот так вот и не проповедуется сегодня, как вы думаете, что везде это звучит. Нет, прислушайтесь, посмотрите. Вы поймете, что это далеко не так. Давайте попробуем вникнем в это. Что же произошло для тебя на Голгофском кресте, когда Христос там умирал? Об этом я много говорю. Достаточно прочитать к Римлянам 6, 7 и 8 главы. Да, вообще все нужно прочитать, чтобы это понять. Но вот я сейчас не буду зачитывать все места Писания, но мы можем точно сказать, что именно решилось на Голгофе. Вот это и есть благая весть. Там упразднена ветхая тварь. Это раз. Мы это читаем, Римлянам 6 глава, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Итак, ветхая тварь упразднена. Далее. Там решился вопрос законом. Мы читаем здесь. «Разве вы не знаете, говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив?» Далее мы здесь читаем. «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому воскресшему из мертвых». Итак, на кресте решился вопрос также с законом. Нет больше закона,
мой под благодатью закон тебя больше не обвиняет и обвинять не может. Власть у тьмы забрата. И об этом тоже много написано. Я вот беру только главные места описания. Вот, например, еще сюда хочу дочитать. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Итак, у греха, у дьявола, у тьмы закон забрат, у него больше нет силы. Все, нет закона, нет и преступления. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Как? Тем, что нет закона. Мы умерли телом Христовым для закона, и закон больше не имеет над нами власти. Это второй. Итак, ветхая тварь упразднена раз, отсюда упразднен закон, это два. Дальше. Там решился вопрос с плотью. Плоть, под этим словом я и как раз имею в виду земного человека, в котором нет Бога, который душевный, плотской, и живет чисто ради своего тела, ради всего земного, ради вот всех этих радостей, удовольствий, власти, силы, похоти и так далее. Это упразднено. И это мы, конечно же, тоже читаем много раз. Это вся шестая глава к Римлянам. Читайте пятую. Вообще все послание можете прочитать. Я вам приведу некоторые места, которые об этом ясно говорят. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Как это жить не по плоти? Тем, что я свою плоть распял со страстями и похотями, да, во мне больше нет осуждений, нет закона, плоть распята, это я вам тоже могу зачитать, но те, которые Христово распяли плоть со страстями и похотями, она на кресте, она похоронена, умерла, все, ее нет. Далее, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. И дальше вы читаете здесь в 8 главе, ясно написано, что плотские помышления – суть вражда против Бога. Они не могут покоряться закону Божию. Дальше. Но вы не по плоти живете, но по духу, если только Бог, Дух Божий живет в вас. Да? Вот, значит, три уже. Ветхая тварь упразднена, там решился вопрос с законом, вопрос решился с этой плотью. Это, можно сказать, одно и то же, что ветхая тварь упразднена или плоть упразднена. Далее. Там решился полностью вопрос с грехом. Это тоже, конечно, все одно. Знаете, это как вот одно целое. Просто вот такие детали, но в сути это есть одно целое. Вопрос греха решился. И об этом тоже написано. Много есть мест Писаний. Во-первых, это сам Христос сказал четко, что познайте истину, и истина сделает вас свободными. Далее, Петр об этом очень четко говорит нам. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, да, понимаете, что написано четко, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Опять, сюда входит послание к римлянам. В 5 главе написано очень четко, что как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так послушанием одного сделаются многие праведными. Праведный, значит, больше не грешит. Вопрос греха решен. И об этом тоже написано очень много. Освободившись от греха, вы стали рабами праведности. То есть я устану вам перечислять эти места Писания, повникайте сами. Дальше. Там решился вопрос с этим миром. Мы вышли из этого мира. Это тоже очень важный вопрос. И он опять относится сюда как одно целое все. Вот об этом Иоанн четко и говорит. «Не любите мир, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего». И вы помните, как Христос говорил, «Вы не от мира сего, я не от мира сего». И суть его пришествия и то, что он нас освободил, это как раз есть выйти из этого мира и сокрыться во Христе. Мир сей, конечно, это не поля, не моря, это не водопады, это не воздух, это не гуси, это не лебеди. Это есть духовное положение человека. Итак, я нахожусь в этом мире, но духовно я вне его. Я вышел из него. Нужно понять, что такое сей мир, из чего он состоит. Мир сей состоит из учений, из лжеучений.
И эти учения, они, знаете, например, учения о том, как правильно питаться, да, вот нужно есть овощи, нужно есть фрукты, нужно считать калории, вот, пожалуйста, вам учение. Или как нужно быть правильной женой, или как нужно быть правильным мужем, и вот пошла целая психология. Или патриотизм, или любовь к родине, или все что угодно, политика хоть как, религия, это все есть сей мир. И так выйти из этого мира, это значит принять чистое Слово Божие, а для всего остального умереть. Значит, вот эти вот все вещи, это есть как одно целое, но все-таки их хорошо понять и разделить. Итак, упразднена ветхая тварь. Значит, ветхая тварь – это вообще Адам. Это то, что мой отец Адам, то, что я был рожден от него. Да? Это упразднено, все это Бог убрал. Там решился вопрос с законом, меня больше ничто не осуждает. Решился вопрос с телом, с греховным, вот плоть. Она была греховная, потому что мой хозяин был другой, я был рабом другого господина. Вопрос решился с этим. Нет закона, значит, нет греха. Бог меня любит таким, какой я есть. Мало того, я не то чтобы там грешу, закона нет, меня никто не обвиняет, но я дальше грешу. Нет, конечно. Я сокрылся в нем, и теперь он во мне действует. Итак, вопрос с грехом решен полностью, и решен вопрос с этим миром. Это я только вам перечислил 5 вот этих вот вещей важных. Вот это благовестие, это и есть Евангелие. Если в тебе это произошло через благовестие, значит, ты его услышал. Если в тебе это не так, то поставь себе очень большой вопрос. Что же ты тогда услышал? В какое слово ты уверовал? Евангелие, то есть благая весть, именно в том, что он действительно своей смертью свершил то, для чего и приходил. А именно, я вам зачитаю, написано так: «Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же к концу веков однажды явился для уничтожения греха жертвою своей». И еще одно место я уже и вам зачитывал, что он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. То есть, раз он умер за грехи наши, да, так он страшно умирал такой мученической смертью, то и последствия этой благой вести будет что? Дабы мы, через его смерть, избавившись от грехов, жили для правды. Сегодня, к сожалению, проповедуется не совсем так, я бы сказал, даже по-другому, а именно, что пока мы в теле, мы всегда будем согрешать. То есть, в сути, в свободу греха не верят, сам вопрос греха не понят. И дальше остается много вопросов, которые абсолютно закрыты для многих. О них не говорят, их не понимают и не находят даже в этом нужду, чтобы о них говорить. А ведь это вопросы основополагающие. Вот и можно сделать вывод, когда же все-таки человек рождается свыше? От каких проповедей, от какого слова? Что значит Христос есть Сын Божий, что Он умер за нас, простив нам все грехи? Да, люди начинают верить в это. Ну а что дальше? А дальше новая тварь не является. Человек не получает свободу от греха. Что такое сам грех, не знает. Перечисляет вам кучу плодов грехов, сам корень остается непонятным. Что такое сей мир, тоже не знает. Что значит быть в свободе от закона, тоже не знает. И так далее. Получается, остается служение Богу по плоти. Остается то, что Бог где-то, а я стараюсь быть вот таким, таким, таким, таким. И получается, знаете, вот как та баночка, из которой исходит вонь, как вот